Ты скалы опасны, и снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругла.

но зато дуэт для скрипки и альта. Но зато дуэт для скрипки и альта.

0: отмывая все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке.
1: Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

от пролога к эпилогу каждый пишет, что он слышит, каждый слышит,

Когда услышу эхо той молвы,

0: не будет. Автограф. Какая песня? С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалчу Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

А функция заката такова: печаль нас возвысить наши души, спокойствием природы не нарушив,

известно где. Да только вот не очень ясно где. Истреснувшей чернильницы небес –

дежурное тепло. Но в том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, его сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явления заката. Оно произойдет наверняка.

0: роса, и утренняя выпала роса.
1: Теща.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гости, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
3: Возьмите у соседей стулья в красных. Снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
2: Вообще приглашали всяких разных. Что только боком можно сесть за стол, жених.

ваши рожи. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: О! Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват. Дальше идет страшная драка.
1: Да ёптон, да стой, не срежьте платье. Да ты. Да ёх ты, консаса. Да ты.
2: Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют.

А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам,

0: слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем, как в бреду, асфальты топчем юный и упруги, и на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается.

ничем заменить. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

я, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.

0: будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и выдавили начало 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, трот по-английски, который назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио-Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала. И, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

бесцельно в кабинете своем сижу давно. Тоскливо жить на свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок.

0: картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, а сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

вали, люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю.

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песни о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

Пиджей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет, Константинополь», который вышел еще в 1928 году, именно в виде фокстрота.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну, хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы – Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи – стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера де Росера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудия Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Идана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и «Италия замерла». Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «лучшее», на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, которые выясняют отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина. И они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
1: Che t'ha già fa, che t'ha già di,

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры. Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал. То есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема. Он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новое, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Ютет Бе-Элюль, Тавшин Пейвав. 19 день месяца Элюль, 5786 год. 1 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Около 2 миллионов 600 тысяч учеников сегодня утром начнут новый учебный год в детских садах и школах. Около 180 тысяч из них идут в первый класс, а более 140 тысяч учеников 12 классов начинают свой последний год в системе образования. Корреспондент Кан Лиран Худжаинов сообщает, что впервые в этом году ученикам средних школ будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на территории школы, в том числе на переменах. В системе образования предупреждают, что нехватка педагогов гораздо серьезнее официальной цифры, озвученной генеральным директором министерства – 800 учителей. По их словам, директорам приходится ставить на предметы преподавателей без нужной квалификации, а классным руководителям вести по несколько классов в течение одного года. Президент Исхак Герцог выразил свои соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии профессора Ады Йонат, которая скончалась в возрасте 87 лет. Герцог отметил, что ее исследования и работа в Институте Вейцмана изменили лицо науки и принесли огромную честь Израилю. Профессор Йонат получила Нобелевскую премию по химии в 2009 году, а также была удостоена премии Израиля. Она работала на кафедре структурной и химической биологии Института Вейцмана и была одним из пионеров в исследовании проблемы рибосомы – фабрики по производству белка в клетке. Ее исследования открыли путь к разработке новых антибиотиков и борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, одной из наиболее острых медицинских проблем 21 века. Около 10 лидеров небольших правых партий встретятся сегодня, чтобы обсудить объединение накануне выборов и создать политическую структуру, которая сможет бросить вызов правительству справа. Корреспондент Кан Яара Шапира сообщает, что встреча состоится в доме Нисима Люка, отца Шани Люк, убитой на фестивале в Раим. Среди приглашенных председатель партии Зеут Моше Фейглин, председатель экономической партии Ярон Зелиха, председатель движения Милуимникем Дора Ницахон Гилад Ах, Матан Яфе из движения Эля Дегель, Деди Симхи и Яир Ансбахер. Также на встречу приглашен бывший депутат Кнессета Гади Баркан, возглавляющий партию Бейт Исраэль. Супруга премьер-министра Сара Нетаньяху подхватила конспирологическую теорию и намекнула, что Яир Голан якобы заранее знал о нападении 7 октября. В интервью на 14 канале вчера вечером Нетаньяху заявила, что Голан был уже рано утром там, одетый и готовый, когда другие ничего не знали. В партии «А демократиям» в ответ заявили, что это клевета и ложь, и обвинили в том, что распространение конспирологических теорий против генерал-майора Яира Голана и очернение его подвига 7 октября – это переход красной черты, граничащей с безумием. Пока Нетаньяху бежал гримироваться и искать оправдания, Яир Голан пошел в атаку и спасал жизни, говорится в заявлении. Глава Кахоль Лаван Бенни Ганс подчеркнул, что Голан – смелый боец, который на протяжении десятилетий рисковал жизнью ради государства, в том числе и 7 октября. Он призвал создать государственную комиссию по расследованию, которая положит конец конспирологическим теориям. Новости спорта. Футбол, премьер-лига. В центральном матче Маккаби Тель-Авив вчера обыграл Маккаби Хайфа со счетом 3-1 на глазах более 26 тысяч зрителей на стадионе Блумфилд. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что обе команды победили в первом туре, однако теперь Маккаби Тель-Авив с идеальным результатом возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе достигнет сегодня 31 градуса. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода Средиземного моря прогреется у побережья до 30 градусов, высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле, почти 6. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Новый учебный год, как мы слышали в новостях, как мы, наверное, все прекрасно знаем и ощущаем, и на дорогах в том числе, начинается сегодня. 2 600 000, чуть больше израильских учеников, детей, подростков идут в школу и в детские сады. Всех с Новым годом и пожелаем детям, и их родителям, и работникам системы просвещения, чтобы этот год пошел спокойно, без войн, без каких-то перерывов, без забастовок, ну и при этом, чтобы качество образования соответствовало тому уровню, который кажется нам необходимым, который кажется нам достойным. Этот вопрос, и у нас вопрос на странице социальной сети Facebook Канрека посвящен именно этой теме. Вопрос сформулирован так. Сейчас мы его найдем и зачитаем. Ну, вот пока мы ищем вопрос, давайте на самом деле послушаем, какие программы мы будем сегодня мы слушать. А, нет, вот вопрос. Вопрос, он такой: сегодня в Израиле начинается новый учебный год. Что вам хотелось бы изменить в школах? Качество преподавания, дисциплину, условия работы учителей, нагрузку на учеников или что-то еще? Пишите у нас на странице Канрека в Фейсбуке. Мы постараемся в течение часа ваши комментарии по этим и другим темам зачитать. А пока расписание программ на сегодня, вторник, 1 сентября. Программа «Тема дня» с перерывом на новости в 8 продлится до 9. В 9:05 «Доброе утро, Израиль» программу проведет Саша Коган. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает Михаил Левит, адвокат и нотариус. Тема эфира – семейное право, уголовное право, вопросы МВД, статус и гражданство. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», ее проведет Яна Брискман. В 18:05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева. Из 22 часов до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Эти программы вы сможете услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к газетам. Они пишут сегодня в основном, во многом на самом деле, не в основном, но, в общем, значительная часть изданий посвящена новому учебному году. Исраэль Айом, 2 600 000 учеников и учениц возвращаются сегодня в детские классы и в детские сады. Фотография Иври Брисс с отцом, резервистом, который здесь называется Далет. Возвращается звонок. После года, который прервался войнами, и несмотря на дефицит преподавателей, сотрудников системы просвещения, сегодня утром миллионы школьников отправляются и преподаватели, собственно, возвращаются в эту самую систему просвещения в надежде, что новый учебный год пройдет мирно, без перерывов, которые могут нанести удар непрерывности учебному процессу. Это заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом». И здесь еще один заголовок, он касается смерти лауреата Нобелевской премии Ады Йонат. Она получила Нобелевскую премию за то, что разгадала строение рибосом. Она изменила науку и принесла огромную гордость всему народу Израиля. Это на 13-й странице материала профессора Арона Чехановера. Ну, а Ада Йонат, да, вот здесь ее фотография на первой полосе газеты «Идиот Хронот». Ну, кстати говоря, и на первых полосах всех остальных изданий тоже.
Что еще на страницах других газет идет хронот? Также про звонок, помню, в школе говорили, ну, не только, я думаю, в наших, во многих говорили звонок. Он не для вас, звонок для учителя, правда, при других обстоятельствах. Здесь заголовок «Звонок, он для них». Для них это, видимо, для учеников, для детей, ну и для преподавателя все-таки. Тоже 2 600 011 учеников, детей и подростков и 260 тысяч сотрудников системы просвещения сегодня начинают первый учебный год. Система просвещения перегружена, перед ней стоит самая разная задача, но важно, что новый учебный год начинается в основном без забастовок. Разумеется, есть какие-то точечные проблемы в тех или иных населенных пунктах, недовольство учителей, недовольство местных властей, но в целом новый учебный год начинается вовремя. И с одной молитвой, пишет газета «Идиот и Хоронот», чтобы ученики Израиля в конце концов учебный год был, в конце концов, непрерывным и был действительно учебный процесс без каких-то помех. Здесь фотография, сделанная в школе Анадив в поселке Метула. Пожелаем этим детям особых успехов, вообще жителям севера страны. Надеюсь, что все, что могли успеть восстановить, там успели. И, в общем, спокойствие на северной границе — это тоже важная составляющая нового учебного года. Еще один заголовок. Материал Михаэля Мильштейна. Демонстрация лидерства против гегемонии, подозрительности и ненависти. Так обозреватель по арабским вопросам, который, в общем, достаточно часто появляется у нас в эфире, прокомментировал вчерашнее достаточно важное политическое событие. Йоав Соколович, бывший депутат Кнессета от партии Еш Атид, присоединился к списку партии РАМ. Вчера состоялась торжественная достаточно пресс-конференция в Назарете. В ходе этой пресс-конференции глава партии Рам сказал, что да, то есть ему, и Йоаву Соколовичу, и другим депутатам от списка предстоит еще много работы до этих выборов, во время выборов и после. Мы, разумеется, более подробно поговорим об этом действительно достаточно редком явлении в израильской политике. Выдающиеся ученые, женщина, которая проложила дорогу другим, профессор Ада Юнат, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год, скончалась в возрасте 87 лет. И еще один заголовок на первой полосе газеты «Идиот Хоронот». Я много плакала, не понимала, почему нас депортируют. 22-летний Мишель и 24-летний Джонатан, брат и сестра из Конго, которые почти всю жизнь прожили в Израиле, получили сообщение о том, что они должны быть депортированы в течение недели без их родителей и без их братьев и сестер, которые родились уже в Израиле. Управление народонаселения говорит следующее. Им нельзя утвердить статус беженца. Более подробно об этой истории на 20-й странице газеты «Идиот Хоронот». Издание «Маариф», первая полоса. Звонок, который избавляет, ну, видимо, родителей, наверное, в первую очередь, ну, может быть, и детей от ничего не делано. Здесь также написано, что 2 611 учеников отправляются сегодня в новый учебный год в школы и в садики. 180 тысяч детей отметят свой первый учебный вообще день в первом классе. 71% опрошенных считают, система просвещения нуждается в глобальных изменениях. Надо сказать, что
изменения каждый представляет по-своему. Ну, а наш вопрос на странице социальной сети Facebook, страница Конрек в социальной сети Facebook касается этой темы. Что вам хотелось бы изменить в школах? Качество преподавания, дисциплину, условия работы учителей, нагрузку на учеников или что-то еще? Пишите свои комментарии по этим и другим темам. Еще пара заголовков на первой полосе, на первой полосе издания «Маариф». Кахлон не пойдет вместе с Нетаньяху. Он рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на выборах в борьбе за пост мэра города Хайфа. Вот так. Об этом пишет Йода Шарони на 12-й странице газеты «Маариф». Что еще? В «Патриот Ады Юнат», скончавшийся лауреат Нобелевской премии, лауреат Нобелевской премии по химии, скончавшийся в возрасте 87 лет. Нарушения в поставках воды, некие неисправности в работе опреснительных установок привели к таким небольшим отключениям воды в нескольких населенных пунктах по всей стране, но местные власти подчеркнули важную вещь, речь не идет о кибератаке. Более подробно об этом на 11-й странице газеты. Скажем только, что речь идет о том, что водоросли, которые растут в Египте, привели к тому, что, в общем, в том, ну и загрязненность воды в Газе, все это повлияло на работу опреснительных установок, в первую очередь в Ашкелоне, ну и затем вдоль побережья. Вода стала слишком мутной, и установки не смогли работать. Решение этой проблемы было найдено, конечно, но не сразу. Так что вот такая вот, такая вот история. Об этом сегодня пишет газета «Маариф», ну и другие издания также. Ну и здесь на первой полосе издания «Маариф» еще одна новость. Новость из мира спорта. А касается она Лионеля Месси, который заявил вчера о том, что прекращает свои выступления за сборную Аргентины. Циничные комментаторы спортивные говорят, что это не первое заявление Месси, он уже один раз уходил из сборной Аргентины, но потом вернулся, и, кстати говоря, всем от этого была одна польза. Насколько действительно это окончательное решение в этот раз, и что вообще сборная Аргентины может без Месси, кроме того, как пишут другие, опять же, комментаторы, драться с соперниками после окончания матча, это вопрос, в общем, достаточно сложный. Но Месси не перестанет играть в футбольном клубе, за который он играет, не перестанет забивать голы и получать те суммы, которые он получает за свою интересную и разнообразную игру. Это газета «Маариф». Первая полоса газеты «Арес». Здесь главный заголовок и, в общем, портрет Мансура Аббаса и Йоава Сагаловича. Совместная пресс-конференция вчера состоялась в Назарете, в гостинице «Рамада», на которой два политика объявили об официальном сотрудничестве. Мансур Аббас — первое место в списке партии, Рамьёв Сагалович — второе. За неделю до закрытия списков во всех блоках с трудом пытаются сформировать те или иные объединения, которые этим блокам нужны. Сагалович присоединился к партии РАМ. Заявление о том, что после 7 октября политическое партнерство с арабскими партиями невозможно, это совершенно неверное и лживое утверждение, сказал Йоав Сагалович. И здесь еще один политический заголовок, который, в общем, граничит с криминалом. Комиссия по проверке происходящего в партии «Хадаш» заявили о том, что показало, что семеро женщин дали показания в
по поводу того, что Фарах их сексуально домогался. Речь идет о многолетнем лидере Джафаре Фарахе, многолетнем лидере одной из правозащитных организаций, не только в арабском секторе, ну и вот показания, причем речь идет о сексуальных домогательствах разного совершенно порядка, более подробно об этом на третьей странице газеты «Арец», от каких-то пограничных до проявлений физического насилия, по крайней мере, об этом свидетельствует, то есть против политика семеро женщин. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». 2 600 000 детей отправляются сегодня в новый учебный год, и начнут они учебный год, в общем, уже буквально меньше, чем через час, с действий по укреплению, ну, скажем так, стойкости системы, достижения которой весьма слабы, пишет Ноа Лимона более подробно на 8-й странице газеты. Министерство просвещения требует от учителей проводить преподавание по темам, которые входят в некий закрытый список. Если они откажутся, то они должны будут обосновать свое решение, ну и сообщить, разумеется, об этом. Это материал на странице газеты «Газета Маркер». Мы еще туда заглянем, на страницу «Газета Маркер», если успеем, конечно, потому что у нас довольно много собеседников скоро будет в первом часе. Ну и пока что еще пара заголовков на первой полосе. Газета «Арец». Более четверти израильских учеников это дети представителей ультрародоксальной системы. Несмотря на то, что запрос на изучение основных предметов в школе вырос, сети, которые образовательные, которые имеют отношение к тем или иным партиям, также усиливаются. Материал Сви Барели на первой полосе газеты «Арец». Экономическая война Трампа в отношении Ирана может быть замедлена из-за неких политических сложностей. Здесь такой анализ того, с какими сложностями сталкивается президент Трамп на внутриамериканской арене. И Трамп угрожает, Соединенные Штаты будут реагировать на иранские удары по Иордании. Мы нанесем сильный удар, об этом вчера заявил американский президент. Ну, ночь прошла по местным меркам спокойно. Правда, под утро один из танкеров сообщил о трех прилетах к северу, к востоку, точнее говоря, от Омана, но пока больше информации никакой по этому поводу нет. Несмотря на гнев и отсутствие ощущения безопасности, на западном берегу, пишет Джеки Хури, не появляются признаки восстания. Ну или восстание мы знаем под хорошо всем известным словом «интифада». Еще один заголовок: профессор Ада Юнат, лауреат Нобелевской премии по химии, лидер, первопроходец в сфере исследований рибосом, скончалась в возрасте 87 лет. Тот, кто отказывается платить рэкетирам, узнает, что теперь отныне он будет платить другую цену, не менее тяжелую. В материале Диада Хаджаихи рассказывается о ситуации сложной и, в общем, достаточно неприятной, которая сложилась на севере, разгул бандитизма в арабском обществе, но не только рэкет, насилие, применение оружия, в общем, все это нам прекрасно известно. И здесь и статистика, и ощущение того, кто платить не хочет, и фотография простреленного автомобиля. В общем, намек примерно понятен. 21 год Леонель Месси на футбольном
стадионе, 207 выступлений, собственно, на стадионе в форме, разумеется, сборной Аргентины. Так-то он играет в футбол гораздо больше. Вот так или иначе, Месси уходит из рядов сборной Аргентины. Мы уже об этом говорили, и те комментарии, которые это заявление вызывает, также упоминали. Это все заголовки на первой полосе сегодняшних изданий. Давайте еще пару публикаций посмотрим, которые касаются все-таки системы просвещения, работы системы просвещения. Мы уже упоминали заголовок экономического приложения The Marker. Здесь под заголовком возвращаемся к учебе. Материал под названием «Последняя надежда наших детей». Люди, которые прошли переподготовку и должны спасти систему просвещения, которая страдает от дефицита учителей. Некоторые рассказывают о том, какое глубокое эмоциональное удовлетворение они испытывают от своей работы. Другие рассказывают о том, что они почувствовали, когда их, что называется, бросили в воду. Смешанные чувства, надо сказать. Но все заранее готовились к падению уровня заработной платы, что, по сути, и произошло. После того, как я перешел работать преподавателем в школу, я задал себе вопрос, почему я этого раньше не делал, говорит один. А еще один голос звучит так: а учитель находится на самой низкой ступени системы приоритетов этой самой системы, образовательной, разумеется. Ну и здесь фотография тех, кто прошел этот, в общем, непростой путь, который будет учить людей, которые прошли этот непростой путь, которые будут учить наших детей в новом учебном году. Еще несколько публикаций на эту же тему. Сегодня много цифр, много разных представлений, много разных публикаций по поводу нового учебного года. Карикатура, в общем, достаточно глупо, наверное, пересказывать, но мы все-таки это сделаем. Гай Мурак, штатный карикатурист газеты «Идиот Хронот». На третьей странице его карикатура «Класс детей на доске объявления». Классу такому-то требуется преподаватель, обращаться туда-то. И такая вот отрывной листочек, отрывное объявление с телефонами. Все это отражает, к сожалению, ситуацию в системе просвещения. 7:28 в Израиле. Небольшая музыкальная пауза, совсем короткая, затем продолжим.

0: Приятный утренний микс от Дафны Декель на волнах радиостанции Канреков в программе «Тема дня». 7 часов 31 минута в Израиле. А мы продолжаем и поговорим вот о чем. С сегодняшнего дня начинается не только новый учебный год, но и бензин подорожал. 8 шекелей 25 огород. Максимальные числа бензина с октановым числом 95 на автозаправках сегодня при самообслуживании. Это на 16 огород больше, чем в августе. Ну и надо сказать, что это исторический максимум. Тем, кто помнит, в сентябре 2012 года бензин стоил 100 крон. С этого времени утекло много бензина. Чем вызвано подорожание? Как это связано с ситуацией на международных рынках? И что можно сделать, а чего не может сделать израильское правительство. Обо всем мы говорим с доктором Амитом Мором, гендиректором Эко-Энерджи, стратегический экономический консалтинг, старший преподаватель университета Райхмана. Доктор Амит Мор, Манкаль Эко-Энерджи, Иудская Калия Стратегия, Маце Бахир, университет Райхман. Шалом лихау, вокер тов.
1: Вокер тов, Олег.
0: 8 шекель 25 агорот, זה די הרבה, ככה היה ב-2012, הרבה מים והרבה דלק עברו מאז, מה קרה פעם?
1: המחיר עלה ב-16 אגורות לליטר, מכיוון שמחירי הבנזין בעולם עלו בחודש האחרון, או לפחות בחמשת הימים האחרונים של החודש הקודם, הממוצע שלהם יחסית לחודש שעבר, ככה נקבעים המחירים בישראל, והמחירים עלו ב-6% בעולם, וזה מכיוון שיש מחסור בבנזין בעולם, גם ברוסיה, גם עכשיו עונת הקיץ, עונה שנוסעים הרבה, אז המחירים עולים, ולכן מחירי הבנזין עלו, זו סיבה אחת. בנוסף גם המחיר בישראל הוא חלק ניכר ממנו, הוא הבלו, זה המס שמוטל על הדלק, הוא מתעדכן ב3 פעמים בשנה בהתאם לעליית המדד, אז גם הוא עלה ב5 אגורות לליטר, וגם מרווח השיווק של חברות הדלק, לסל ההוצאות שלהם וגם הרווח שלהם, הוא עלה באגורה אחת בהתאם לנוסחה שקיימת, כך שבסך הכל, למרות ירידה מסוימת של הדולר, המחיר עלה ב-16 אגורות, ועל פי הנוסחאות והמחירים הבינלאומיים של הדלק בעולם שעלו.
0: כלומר, אנחנו עוד צריכים להגיד תודה על כך ששער הדולר הוא יחסית נמוך.
1: כן, קצת הוריד את המחיר, כי הוא ירד יחסית לסוף החודש שעבר, ו... זה המחיר בעולם, המחיר בישראל הוא לא שונה הרבה מהמחירים באירופה, שגם שם המס הוא מאוד גבוה. המס על הדלק הוא 60% מהמחיר, כלומר, מתוך כל שקל שאנחנו משלמים עבור הבנזין, 60 אגורות עוברות לתקציב המדינה, וזה פחות או יותר המס בחלק ניכר ממדינות אירופה. גם על המחיר הדלק יש 18% מע"מ, כן, שהוא גם נוסף למיסים שאנחנו משלמים.
0: אני חייב לתרגם את כל זה, אחרת אני אשכח חלק מהמספרים, ועוד שאלה ברשותך. Цена на бензин составляет 8 шекелей 25 огород. Выросла она на 16 огород по сравнению с ценой августовской. За последние 5 дней, это отражает ситуацию в течение последних 5 дней, такова формула. Цены на бензин в мире выросли на 6%. Есть определенный дефицит потребления производства бензина. Есть ситуация дефицитная в России, например, ну там, правда, оно вызвано другими причинами. Вообще лето, потребление бензина авиакомпаниями, все это привело к тому, что цены растут, плюс акциз, БЛО, так называемый, он 3 раза в год рассчитывается, так вот сейчас он произошел перерасчет, это 5 примерно огород, ну и еще одна гора, это повышение, то, что называется торговой маржи АЗС, надо сказать, что 60% цены бензина – это налог, который мы платим, этот самый БЛО, акциз. К этому надо добавить еще налог на добавочную стоимость. Вообще, схема, по которой рассчитывается цена на бензин, вам не отличается во многом от того, что в Европе. Ну и вот поэтому мы такая цена. Еще надо сказать, в каком смысле спасибо, что курс доллара немного ниже, а то бы подорожание было бы еще выше, говорит мой собеседник. Мам, я цель лихура ласот бимацава нухахи за даваахат, даваахшини, анахну мистаклим, анахну уавим листакали машкова бэрцот абрид, шам הקהל, הבוחרים, אפשר להגדיר את זה ככה, מגיבים לכל עלייה של 20 סנט מאוד, אתה יודע, כמעט בהפגנות, ואחד מהשיקולים של הנשיא טראמפ, בבחירות אמצע, נגיד, בארצות הברית, זה להמשיך מלחמה ב... באיראן זה מחיר בנזין, אצלנו זה מורגש פחות?
1: בישראל בעבר, מה שהממשלה עשתה שהמחירים מאוד עלו, אז היא ויתרה על חלק מהמע"מ, על המס, וזה שר האוצר רצה גם לעשות הפעם, מדובר אבל באובדן הכנסות של, מדובר על לחודש אחד, להוריד ב-25 אגורות המחיר, למשל, שלהגיע 8 שקלים, זה מדובר על 100 מיליון שקל, שיהיה אובדן הכנסות לתקציב, מאיפה יבוא הכסף, על חשבון מה, וגם זה נחשב בכלכלת בחירות, חודשיים לפני הבחירות. אז זה כרגע...
0: כי הממשלה התפזרה בעצם, כן? כולם התפזרו, והם לא יכולים לקבל החלטה כזאת?
1: יכולים לקבל החלטה, כזאת, אבל זה באמת ייחשב ככלכלת בחירות, ואני לא ממליץ לעשות את זה כרגע. בארצות הברית באמת המס הוא מאוד מאוד נמוך על הבנזין, ולכן המחיר הבנזין הוא פחות מחצי מאשר בישראל או באירופה, ושם באמת מאוד מאוד רגישים למחיר, ואני חושב שאחת הסיבות ש... הנשיא טראמפ מעוניין בסיום המלחמה באיראן, ועושה הכל כדי שגם מצרי הורמוז יהיו פתוחים, זה על מנת שמחירי הנפט לא ימשיכו לעלות.
0: כלומר, מחירי המצב בהורמוז, אנחנו גם, מחירי בנזין אצלנו גם קשורים לכל הסיטואציה הזו.
1: בוודאי, כי המחיר של הבנזין הוא גם נגזר מהמחיר של הנפט הגולמי, למרות שהפעם מחיר הבנזין עלה יותר בגלל שיש מחסור יותר גדול בבנזין בעולם, והמחיר בישראל הוא פשוט נגזר מהמחיר העולמי של הבנזין, בנוסף למסים שמוטלים.
0: מי הספקים העיקריים של הנפט בארץ?
1: אנחנו מקבלים חלק ניכר מהנפט שלנו מאזרבייג'אן, בצינור שיוצא מבקו, שדות בים הכספי, כן. דרך מאזרבייג'אן, דרך גיאורגיה, לטורקיה, לנמל צ'הן, שבדרום מזרח טורקיה, ומשם במחליות לישראל. ומהשווקים הבינלאומיים, אנחנו בעבר הבאנו... בתי הזיקוק ייבאו הרבה נפט מרוסיה, דרך הים השחור, עכשיו פחות בגלל הסנקציות. אז יש חברות סחר בינלאומיות שהן מביאות לבתי הזיקוק את הנפט מהשווקים העולמיים.
0: כלומר, מכל מיני מקורות, אבל לא מהמפרציות אנחנו מקבלים את הדלק.
1: לא, אנחנו לא מקבלים במדינות המפרץ את הדלק.
0: מה התחזית שלך בכל הסיפור הזה, נגיד החודש זה 8.25, אם אנחנו לא נדבר כרגע על כלכלת בחירות, כפי שאמרת, אתה לא ממליץ, אבל באופן כללי, עד סוף השנה, לאן נגיע?
1: קשה לדעת, תלוי מאוד מה יקרה באמת בהמשך המלחמה באיראן, ותהיה תנועה של נפט מיצר הורמוז, אז אני צופה שהמחירים דווקא ירדו, אם אכן יירגע המצב הגיאופוליטי שם. צפוי שהאמירויות יגדילו מאוד את תפוקת הנפט שלהם, כיוון שהם גם פגשו בארגון אופק, ולכן אני חושב שלאורך זמן המחירים בהחלט צפויים לרדת אם המצב הגיאופוליטי באיראן יירגע.
0: דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו-אנרג'י, יועץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בחיבר, אסת רייכמן, אני מודה לך מאוד שמצאת הזמן לדבר איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: תודה. Я переведу последнюю часть нашей беседы в ответ на вопрос о том, что правительство сможет сделать в этой ситуации. Раньше, говорит мой собеседник, когда цена повышалась на бензин, правительство могло снизить какой-то процент акциза этого самого налога БЛО. Министр финансов Бецалель Смотрич сейчас тоже распорядился о том, чтобы этот акциз снизить, но тут есть два аспекта, есть определенная проблематика. Во-первых, занимает время между решением, принятием решения и его реализацией. Во-вторых, есть некая юридическая проблематика. Мой собеседник доктор Амит Мор говорит о том, что правительство может это сделать, несмотря на то, что, по сути, это предвыборный период, но часть специалистов и юристов говорит, что есть с этим некая проблема. Ну и вообще все это выглядит как некая предвыборная экономика. И в целом, если говорить только о деньгах, то бюджет будет терять в месяц около 100 миллионов шекелей, если будет снижена цена на 25 шекелей в месяц. Ну а откуда дополнять, откуда этот дефицит восполнять, совершенно непонятно в нынешней экономической ситуации. Что же касается того, как эти вопросы решаются в Соединенных Штатах, там, во-первых, схема совершенно другая, говорит мой собеседник. Да, там американское общество гораздо более нервно реагирует на повышение цен на бензин. Это сказывается на результатах выборов. Поэтому понятно, что президент Трамп заинтересован сейчас в спокойствии в Ормузском проливе, чтобы нефть оттуда поступала в танкерах и не только, в общем, как можно более обычном порядке. В Израиле мы получаем значительную часть нашей нефти из Азербайджана. Трубопровод идет через Грузию и приходит в Турцию, в порт, в котором перегружается затем на танкер и потом уже следует, прибывает в Израиль. Раньше мы получали достаточно много нефти из России, но до войны с Украиной, но санкции, в общем, общая нестабильность привели к тому, что этот маршрут поставок практически прекращен. Мы не получаем нефть из стран залива, говорит мой собеседник. Есть разные международные компании, которые привозят нефть сюда. Есть еще разные международные контакты. В целом, говорит мой собеседник, если все будет выглядеть так, как выглядит сейчас, и постепенно объем поставок нефтепродуктов через страны, через Ормузский пролив будет нарастать, то, может быть, постепенно к концу года цена на нефтепродукты снизится, и это найдет свое отражение также и в ценах на бензин, но предсказать, в общем, как это часто бывает, непросто, потому что ситуация геополитическая весьма неустойчива, и все может измениться. Это был доктор Амит Мор, гендиректор Эко Энерджи, стратегический экономический консалтинг, старший преподаватель университета Райхмана. От себя могу добавить, что вчера вечером на заправках были ощутимые весьма очереди, все хотели заправиться не только перед новым учебным годом, но и для того, чтобы не платить пока что повышенные цены на бензин. Посмотрим, как эта ситуация будет, как эта ситуация будет меняться. Продолжаем нашу программу. Высокопоставленный американский чиновник заявил нашим коллегам, в частности, к военному корреспонденту Виталию Блюменталю, он об этом сообщает, военному корреспонденту новостной службы КАН, о том, что ливанская армия была бы не против того, чтобы Цааль остался в Южном Ливане. Такое мнение придерживаются старшие офицеры ливанской армии. Как мы прекрасно знаем, в Южном Ливане пилотный проект, нельзя сказать, что увенчался особым успехом. В ливанской армии настаивают на том, в общем, были бы не против, скажем так, чтобы армия обороны Израиля осталась в Ливане на какое-то время, но все это связано с различными политическими, понятно, аспектами. Военные не могут принимать такие решения сами. Пока что ситуация в Южном Ливане, как мы знаем, поддерживается, что называется, на медленном огне. Представители ливанской армии говорят, что мы работаем с различными сторонами, говорят представители, точнее говоря, американской армии, и с израильтянами, и с ливанцами, но чтобы ситуацию стабилизировать, все это займет какое-то время. Мы хотим сейчас поговорить с нашим следующим собеседником, но пока это у нас не получается. Давайте пока посмотрим, что еще пишут сегодня сайты и газеты. Да, учебный год начинается буквально в самое ближайшее время. Несколько политических заголовков на сайте корпорации общественного вещания КАН. Правые, которые находятся правее от правых, должны объединиться. Лидеры малых партий обсудят вопрос объединения. Это материал Яры Шапиро. Для проведения встречи, под детали, которые были соединены, были в тайне, приглашены лидеры 10 партий небольших, среди них Моше Фейгин, Ирон Злиха и Гади Иваркан, об этом мы слышали в новостях. И также встреча эта произойдет в доме Нисима Лока, отца Шани Лук, которая, как мы помним, была похищена с фестиваля «Нова» и затем убита. Цель этой встречи — попытаться объединить эти политические силы, которые в разрозненном виде представляют проблему для нынешнего правительства, для нынешней

0: идет на выборы, и кто за кого, и кто за кого может голосовать. Еще один заголовок на странице экономического издания «Калькалис» касается он внедрения искусственного интеллекта в школы. Программа по включению искусственного интеллекта по-прежнему не находит свое выражение в реальных, так сказать, в школьных реалиях. Не то, что все пользуются, понятно, искусственным интеллектом, ученики и большая часть учителей для, в рамках обычного учебного процесса, но комплексно все это пока не работает. Об этом это нам показывает отчет института HIT Холонского, показывает, что многие учителя пользуются искусственным интеллектом для подготовки уроков, но очень небольшая часть использует этот инструмент непосредственно в классах. Директора школ описывают процесс весьма медленного внедрения искусственного интеллекта. Все это не выглядит каким-то комплексным и единым. И реформа, о которой заявил министр просвещения Юав Киш, в этом смысле не продвигается. Инструкции не всегда понятны. И во многом это зависит от местных инициатив в школах. В общем, здесь материал Шахара Илана, тоже часто в гости нашего эфира, обозреватель издания «Калькалист» по вопросам социальным, в которые входит и ситуация в системе просвещения, но при этом надо сказать, что очень часто директора школ требуют большей самостоятельности, а здесь ряд этих высказываний выглядит как своего рода жалобы о том, что все дается на откуп местной инициативы. Очень трудно найти, видимо, баланс. Баланс в этом смысле, говорит об этом материал Шахара Илана на 4-й и 5-й странице издания «Калькалист». Что еще по поводу системы просвещения у нас на страницах различных изданий? Мы, я думаю, в следующем часе более подробно об этом поговорим. Еще немного экономических новостей. Приложение «Мамон» газеты «Идиот Хронот» задается вопросом следующим. Почему ваш шейк, имеется в виду фруктовый шейк, сделан из фиников, которые выращивают в Египте? Страны Европы бойкотируют не все, но многие израильские финики, которые выращиваются в Иорданской долине, на том, что считается, в общем, территорией Иудеи и Самарии, территории Западного берега, а параллельно с этим есть некая бюрократическая лакуна, которая позволяет свободный экспорт замороженных фиников из Египта. И все это, в общем, наносит ущерб местным сельскому хозяйству в этой сфере. В общем, об этом на странице «Мамон» газеты идет хронот. А у нас осталось буквально 4 с небольшим минуты для того, чтобы поговорить с полковником запаса Ором Оровицем, старшим исследователем Института еврейской национальной стратегии, бывшим главой отдела изучения Хизбаллы военной разведки ОМАН, с главным Оровицем, Амид Бахир Махон Бнюта Ама Иуди, Вальшава Ран Хизбалла Беаман, Шалом Михаил Вокетов.
1: שלום,
0: בוקר טוב. לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת, לצערי, כמובן, בכיר אמריקאי אמר שבצבא הלבנון רוצים שצהל יישאר. מחשש שחיזבאללה ישוב, כך לפחות דוח אצלנו בבקן, עד כמה אפשר באמת להאמין לפרסומים האלה ולאמירות האלה?
1: אז קודם כל זה נשמע לי כמו דיווח מאוד אמין ומאוד מעניין, שמבטא בעצם את התאימות של האינטרסים המאוד מאוד מיוחדת שמתהווה כרגע גם בין ישראל לבין מדינת לבנון ולבין האמריקאים. והדבר הזה קשור בעצם ברצון המשותף להביס את חיזבאללה. ופה גם מדינת לבנון מבינה שבסוף שחקן מרכזי לעניין הזה הוא צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל. ודעתי מה שהמודיעין האמריקאי מבטא פה, מודיעין או דרג מדיניות, המציאות אנחנו לא ממש יודעים, ממש נוגע בנקודה הזאת. כמובן שממשלת לבנון לא תגיד את זה בכל רם, ובגלל זה צריך את האמריקאים, אבל

0: זה דבר שבדיוק מבטא את זה שהמשחק המשותף הזה גם של ישראל וגם של ממשלת לבנון הוא הכרחי כדי לפרק את חיזבאללה.
1: היה פיילוט, התוצאותיו של פיילוט לא הוגשימו עד כמה שאני מבין.
0: תראה, זה מה יש לנו בצד השני של הגבול. בסוף צבא לבנון הוא לא צבא הגנה לישראל, והוא בוודאי לא יעשה את העבודה באותה רמת האפקטיביות, ויש עליו הרבה מאוד מגבלות, גם מבצעיות, גם כספיות, וגם כאלה שקשורות בזה שבסוף לא פשוט לפעול בכוח מול בני עמך, כמו שבעצם זאת המשימה שמוטלת על צבא לבנון. ומן הצד השני, אין בעצם חלופה אחרת. אז מה שצריך לעשות זה בעצם לגרום לצבא לבנון לעשות את הפעולות האלה ברמה הכי טובה האפשרית. ובמקרים שבהם זה לא מתאפשר, אז כמובן לא להתרחב לעוד פיילוטים, אבל לאפשר לצהל לעשות את העבודה. אבל שוב, צהל לבדו, וזה משהו שחשוב שכולם יבינו, הוא אינו מספיק כדי להביא ליעד של הכרעת חיזבאללה. כדי להביא ליעד הזה, אין מנוס זולת פעולה משותפת של צהל האמריקאים וממשלת לבנון, ושלושת השחקנים האלה הם חיוניים כדי להגיע לתוצאה.
1: לצערנו, הזמן שלנו נגמר, אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה, אני מקווה פעמים הבאות. תודה רבה לך, סגן במילואים אור אורוביץ, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ולשעבר חיזבאללה באמן, אני אתרגם את דבריך, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה.
1: Мой собеседник говорит следующее. Сообщение корпорации КАН и Тая Блюменталя выглядит, в общем, весьма достоверным и очень важным. Не совсем понятно, какая часть, так сказать, американского истеблишмента это сообщает, но все это говорится, иллюстрирует, что картину, в которой есть единство интересов ливанских военных, израильских военных и американской администрации, Ливана в целом. Надо понять, говорит мой собеседник, что, безусловно, ливанская армия — это не армия обороны Израиля, и в плане, так сказать, каких-то оперативных возможностей у них есть много ограничений. Кроме того, собственным народом воевать очень трудно. Именно эта часть проблемы, когда мы говорим о разоружении Хизбаллы. Конечно, правительство Ливана, политики ливанские не скажут во весь голос, что они хотят, чтобы часть территории Ливана контролировалась Цаалем, но надо здесь понять еще одну вещь, говорит мой собеседник, что Цааль в единственном экземпляре не решит проблему Хизбаллы только путем совместных действий вместе с ливанским правительством, ливанскими военными, и при поддержке и помощи американцев проблема разоружения Хизбаллы может быть решена. И та информация, с которой мы начали, в общем, иллюстрирует эту ситуацию как нельзя более ярко. Это был подполковник запаса Уророви, старший исследователь Института еврейской национальной стратегии, бывший глава делает изучение Хизбаллы и военной разведки Аман. К сожалению, мы коротко поговорили, но я думаю, что не последний раз эту тему мы обсуждаем. Первая часть программы «Тема дня» подошел к концу. Вацлав Проченко и Мила Сталинская, продюсеры, Алла Найденова за пультом. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Клосс. Небольшой перерыв на новости, затем мы вернемся к вам со вторым часом программы «Тема дня». Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека».
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент
3: недоступен. Праздничные скидки в «Канкон». Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Кризис в Персидском заливе. Президент Трамп минувшей ночью заявил, что жители Ирана не знают, кто ими управляет и кто является их лидером. Трамп вновь подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и добавил, что США контролируют Ормузский пролив и через него проходит большое количество нефти. Американский президент также отметил, что у США имеется большое количество боеприпасов и подчеркнул, что война с Ираном не считается большой войной. Новостной сайт Axios вчера вечером сообщил, что Трамп и его высокопоставленные советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы не позволить Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные системы и атаковать суда. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Около 2 миллионов 600 тысяч учеников начинают в эти часы новый учебный год в детских садах и школах. Около 180 тысяч из них идут в первый класс, а более 140 тысяч учеников 12 классов начинают свой последний год в системе образования. Корреспондент КАН Леран Худжаинов сообщает, что впервые в этом году ученикам средних школ будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на территории школы, в том числе на переменах. В системе образования предупреждают, что нехватка педагогов гораздо серьезнее официальной цифры, озвученной гендиректором министерства – 800 учителей. По их словам, директорам приходится ставить на предметы преподавателей без нужной квалификации, а классным руководителям вести по несколько классов в течение одного года. Президент Ицхак Герцог выразил свои соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии профессора Ады Йонат, которая скончалась в возрасте 87 лет. Герцог отметил, что ее исследования и работа в Институте Вейцмана изменили лицо науки и принесли огромную честь Израилю. Профессор Йонат получила Нобелевскую премию по химии в 2009 году, а также была удостоена премии Израиля. Она работала на кафедре структурной и химической биологии Института Вейцмана, где проводила революционные исследования рибосомы – фабрики по производству белка в клетке. Ее исследования открыли путь к разработке новых антибиотиков и борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам – одной из наиболее острых медицинских проблем 21 века. Супруга премьер-министра Сара Нетаньягу заявила, что Яир Голан якобы заранее знал о нападении 7 октября. В интервью на 14-м канале вчера вечером Нетаньягу сказала, что Голан был в то утро уже рано там, одетый и готовый, когда другие ничего не знали. Депутат Кнессета Гилад Кариф из партии «Адемократим» заявил в эфире КАН Решет Бет, что Сара Нетаньягу намеренно распространяет ложную конспирологическую теорию, порочит память погибших и оскорбляет их семьи. Кариф подчеркнул, что Сара Нетаньягу знает, Яир Голан поднялся в 7 утра после сирен, как и многие граждане Израиля. По его словам, в то время как ее муж потерял самообладание, запинался во время разговора с военным секретарем, а затем несколько часов собирался и гримировался, Яир Голан через несколько минут надел военную форму, отправился на юг и прибыл в пункты командования тыла, чтобы получить оружие. Такова правда. Конец цитаты. Футбол. Премьер-лига. В центральном матче Маккаби Тель-Авив вчера обыграл Маккаби Хайфа со счетом 3-1 на глазах более 26 тысяч зрителей на стадионе Блумфильд. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что обе команды победили в первом туре, однако теперь Маккаби Тель-Авив с идеальным результатом возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе достигнет сегодня 31 градуса. В Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 32, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода Средиземного моря прогреется у побережья до 30 градусов, высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 9 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаем!
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 5,5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». В течение ближайшего часа мы поговорим о вчерашнем важном политическом шаге, важном, достаточно редком политическом явлении в наши дни. Мансур Аббас, глава партии РАМ, объявил о присоединении бывшего депутата Кнессета Йоава Сагаловича от партии. К списку РАМ нам предстоит большая работа, сказал политик. Мансур Аббас на первом месте, Сагалович на втором. Обострение в Персидском заливе. Танкер в Ормузском проливе сообщил о трех попаданиях. Инцидент произошел к востоку от Амана. Президент Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты Ормузский пролив контролируют, а в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов по иранским объектам в регионе. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Ну, начнем с главной сегодняшней темы. Новый учебный год. 2 600 011 учеников, такова цифра сегодня, если я не ошибаюсь, приводится, отправляют сегодня в школу и в детские сады. У нас в студии Саша Коган, наш коллега, ведущая и редактор Канрека. Саша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: К этой цифре можно еще добавить, сколько представителей системы просвещения? 180 тысяч, если я не ошибаюсь, да?
1: Да, да. На самом деле, хотя нам с тобой сегодня в школу идти не нужно, и даже некоторым из наших детей тоже не нужно идти в школу, но я хочу, чтобы ты честно признался. Ты любишь математику?
0: Я хорошо считаю до 10, и там могу еще
1: сложить. Давай тогда я тебя срочно научу и расскажу тебе о цифрах сегодняшних. Итак, сегодня в Израиле начинается новый 5787 учебный год. Видишь, я обещала цифры. В детские сады и школы возвращается 2 611 тысяч детей, как ты очень правильно сказал. Из них 180 тысяч впервые переступят школьный порог и сядут за парты в первом классе, а 143 тысячи учеников 12 классов начинают сегодня свой последний год в системе образования. То есть, смотри, сегодня по всей стране одновременно 180 тысяч первоклашек страшно волнуются, а 143 тысячи почти выпускников старательно пытаются не думать об выпускных экзаменах. Всего в израильской системе образования насчитывается 27 757 образовательных учреждений, то есть это почти 28 тысяч школ и детских садов, 21 800 детских садов и 5 957 школ. Вот такие цифры сегодня непростые. Еще одна цифра, на которую стоит обратить особое внимание, это уже серьезно. 418 385 детей, это примерно 16% всех учащихся. Почти каждый шестой ребенок имеет право на услуги специального образования Хинух Миюхад. И это на 9% выше, чем в прошлом году.
0: Есть какая-то статистика о том, как это распределяется по стране?
1: По стране нет, а по возрастам, да. Младшие классы, все больше и больше процентов детей, которым нужно специальное образование. Скорее всего, речь идет о диагнозах, которые сейчас ставят гораздо чаще, чем это было ранее. По разным причинам, не будем входить в объяснение на этот счет. Я должна сказать еще, что нынешний учебный год, это хорошая новость, начинается без угрозы забастовки, санкций и традиционного, знаешь, такого сериала августа. Откроются ли школы 1 сентября? Да, откроются. Уже само по себе это уже некоторое достижение. Хотя спокойного начала года учебного это еще не означает вообще. В первую неделю Министерство просвещения решило посвятить восстановлению чувства принадлежности. В школах будут говорить об эмоциональном состоянии детей, личной и групповой устойчивости, но и о насилии, отвержении, травле, обо всем этом. Израильские дети начинают сегодня учебный год после нескольких лет войны, и это, наверное, самое важное тема, о которой Министерство просвещения решило позаботиться сейчас. В населенных пунктах возле сектора Газа дети снова будут учиться дома, хотя дома тоже такое понятие для них сейчас относительное, потому что у многих из них в воспоминаниях есть то, чего в детских воспоминаниях, в общем-то, быть не должно. Знаешь, если я не читала интервью с детьми в израильских газетах, и вот, например, 6-летняя Галя Тибон из Нахаль-Оз, которая сегодня идет в первый класс школы Алоним, на вопрос корреспондента, чего бы она хотела, она сказала просто, чтобы не было воздушных тревог. Вот так наши дети отвечают на то, чего бы они хотели в новом учебном году. году. На севере страны...
0: продолжай.
1: Да-да-да, на севере страны сегодня вновь открывается легендарная школа Ганадив в Митуле, которая исполняется уже 130 лет. Она была закрыта в октябре 2023 года, пострадала от обстрелов Хизбаллы. С мамой одной из учениц этой школы наша коллега Таня Барская беседовала как раз в прошлый четверг. Туда идет в этот раз 42 ученика. Чтобы вернуть на север не только учеников, а учителей, совместный проект Управления по восстановлению Севера и Министерства просвещения предлагает педагогам, которые переедут туда и будут соответствовать установленным критериям, гранты в размере 60 тысяч шекелей. Но на самом деле главные проблемы образования – это уровень знаний, особенно в математике и естественных науках. На международных экзаменах 2023 года Израиль занял по математике 23 место среди 44 стран. Не так уж хорошо, надо сказать. Хотя за 4 года до этого мы были всего лишь на 9 месте. То есть за 4 года мы потеряли 14 позиций. А средний результат израильских школьников снизился на 32 балла. Но ты говоришь, видишь какие-то другие цифры?
0: Нет, я просто хочу сказать, что я вижу на сайте корпорации КАН наш материал нашего коллеги Лерана Худжаинова под заголовком «Министерство просвещения готовится к снижению рейтинга Израиля в ходе этих самых международных пресловутых экзаменов ПИЗа», которые некоторые ждут с нетерпением, некоторые, в общем, не ждут, потому что понимают, что в последние годы, к сожалению, ничего хорошего нам эти экзамены не покажут. Ну, вот.
1: Но ты знаешь, есть еще и внутренние экзамены, которые называются МЕЙЦАФ, и они тоже оставляют желать лучшего. Требованиям учебной программы по естественным наукам соответствовали только 3% девятиклассников. И это на 2025 год. Исправить положение Министерства просвещения предлагают при помощи реформы. Реформа это называется «Реальный Израиль». Она была запущена в прошлом учебном году. Бюджет около полумиллиарда шекелей. Цель конкретная. К 2029 году вернуть в Израиль в первую десятку стран по результатам вот этих самых международных экзаменов, которые называются ТИМС. Предлагается значительно расширить преподавание математики, естественных наук, технологий, инженерных дисциплин. Но, правда, на практике, согласно данным Центрального статистического бюро, того же самого, количество часов, отведенных на естественные науки, не увеличилось, а в средних классах сократилось. Так же, как сократилось число преподавателей естественных наук, работающих на полную ставку. А в начальной школе только половина учителей математики и естественных наук имеет соответствующую профессиональную подготовку. Ну, то есть только 50% учителей математики, они действительно являются преподавателями математики.
0: Да, реальные учителя для реальных пацанов в реальном Израиле.
1: Все. Абсолютно. Это и есть реальный Израиль. Угу. Ну, то есть программа есть, полмиллиарда шекелей есть, цель войти в десятку лучших тоже есть. Осталось найти учителей и часы, в которые эти учителя будут преподавать. Вторая большая...
0: Да, надо сказать, мы вчера в эфире беседовали с одной из преподавательниц, правда, английского языка, но, собственно, там ситуация-то не лучше ничем. Она преподает в одной из школ центра страны, в общем, достаточно неплохой, но и там есть дефицит учителей, при этом, если мы говорим про английского, это очень тоже важная составляющая, да.
1: Об этом
0: очень
1: тоже,
0: часто
1: кстати,
0: берут
1: подумал Йов Киш.
0: Против просто тех, кого называют native speakers, то есть совершенно
1: носители языка,
0: которые, в общем,
1: не являются преподавателями,
0: имеют должных, например, педагогических навыков. Это, конечно, лучше, чем когда физику приходит преподавать физрук, но в общем, тоже не очень хорошая картина.
1: Ну, смотри, но это условно американская бабушка, которая сделала алью, приходит и преподает нашим детям английский. Но я хочу тебе сказать, что Йоав Киш об этом подумал. Он выпускает программу, которая называется 720. Более 12 тысяч преподавателей английского языка должны пройти подготовку по работе с AI. Да, то есть искусственный интеллект научит бабушку, условную американскую бабушку. И я, кстати говоря, очень уважаю всех, кто занимается преподаванием. Ни в коем случае не смеюсь над этим, ни капельки, если кто-то вдруг мог подумать. Нет. Я просто говорю, что... человек, носитель языка, условно, не всегда может быть преподавателем. Йоав Киш, видимо, надеется, что AI, ИИ, искусственный интеллект, научит их быть преподавателями.
0: Ну, надо сказать, что сегодня вот в газетах и на сайтах достаточно много историй тех, кто прошел курсы некой переподготовки. Знаешь, есть люди, которым надоедает работать в хай-теке, они, например, хотят идти в школу по тем или иным причинам. Многие делают это совершенно по идеологическим причинам. Это, в общем, можно только с уважением к этому шагу относиться. Разные у всех, надо сказать, ощущения столкновения с реальностью. Понятно, вопрос, так сказать, заработной платы. Тут тоже немаловажную часть всего этого составляет. Но многие говорят, что в системе самой статус, для самой системы образования, статус учителя и отношение к учителю в списке приоритетов, мягко говоря, не на первом месте, а можно даже сказать совсем наоборот. Это тоже важная проблема, которую
1: поэтому учителя уходят
0: решать
1: из системы, поэтому очень многие учителя от того же самого английского языка предпочитают давать частные уроки, а не входить в переполненные классы. И это тоже отдельная проблема. Классы, в которых сидят более 40 человек. Но я хочу тебе все-таки поговорить еще немножко о искусственном интеллекте. Проблема заключается в том, что пилотная программа проводилась в 28 школах в математике и естественных науках. А результаты еще не успели проанализировать. Но уже в этом году эксперимент распространяют на преподавание английского языка во всех средних школах. Ну, то есть в расписании есть еще новый, очень практичный предмет — финансовая грамотность. В этом году его преподают в 9 классах, в следующем будут и в 10. Подростки будут учить самостоятельно обращаться с деньгами, принимать безопасные финансовые решения и так далее. Ну, вот так начинается этот учебный год. 2 600 000 детей, 28 000 детских садов и школ. Очень амбициозные реформы и очень непростая реальность. Я лишь добавлю, что в нашей утренней программе мы продолжим сегодня говорить о начале учебного года, об этом празднике знаний, если можно, так, да?
0: Думаю, все равно можно, потому что, конечно, хорошо, что все это, хорошо, что учебный год начался, хорошо, что практически нет забастовок, то есть есть там на каких-то местном уровне всякие неурядицы, но в целом все вовремя. 11 числа у нас эра в Рош-Шана, то есть дети отправятся на небольшие каникулы. Учиться нам не осталось действительно недолго, но надеюсь, что оставшиеся полторы недели до нового еврейского года будут потрачены с пользой.
1: Ну и пусть этот экзамен для всей страны, начало учебного года, это всегда экзамен для всей страны, пусть он будет для нас удачным все-таки.
0: Саш Коган, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, большое спасибо.
1: Спасибо вам.
0: 8 часов 17 минут в Израиле. Продолжим программу. Поговорим мы сейчас о проекте муниципалитета Тель-Авив-Яфо, направленном на восстановление способности концентрироваться, сократить использование экранов и укрепить социальные связи между детьми. Проект этот на иврите называется «Хинух Бекешев», и мы поговорим об этом проекте, о том, вообще стоит ли убирать телефоны из школ, с Эйрит Меридор, руководитель отдела образовательного благосостояния в мэрии Тель-Авива-Яфо. А Эйрит Меридор, Менелли Тагафроваха Хинухид, Беминаль Хинух Шелериат Тель-Авива-Яфо, Шалом Михувакетов.
2: שלום, בוקר טוב,
0: שיחת לימודים
2: טובה.
0: ברכות לכולנו, מה שנקרא, לפני שאנחנו מדברים על התוכנית חינוך בקשב, שאלה שלי אלייך, איך את מרגישה בשנת לימודים חדשה? מה את חושבת, מה התחושות שלך?
2: לקראת השנה?
0: כן.
2: בעיקר אני מאחלת לנו שיהיה שנה לנו שנה טובה, שנה של אולי נורמליות, שפיות, שנוכל, שהילדים יוכלו להיות בבית הספר כל השנה, להיות במסגרת אוהבת, תומכת, מלמדת, ושיהיה נורמלי, כלומר שיהיה לנו קצת שפוי.
0: רצף חינוכי, מה שנקרא, כן?
2: ממש ככה, ועכשיו הרצף הוא בימים, שיהיה פשוט ימים מלאים ושלמים לאורך כל השנה, כן.
0: Они метагем. Намшек, моя собеседница, говорит о том, что в первую очередь нам бы хотела пожелать им хорошего учебного года, и чтобы, в общем, в нашу жизнь вернулась и в этой сфере нормальность, чтобы были просто полные учебные дни, и дети могли учиться непрерывно в отведенное время, и это, в общем, то, чего нам не хватало последние годы. Аз бой недобер аль юзма хинух бекешев, мазу умер, им дубар беках, ше бекнеса לבית הספר, הילדים משאירים את הטלפונים, לא יודע, באיזה מקום סגור, ומקבלים אותו רק כשהם יוצאים, או שלא.
2: אז אני אתחיל קודם כל מהסוף, שזו השאלה שלך. כן, מדובר בעצם בבתי הספר העל יסודיים, שהתלמידים והתלמידות מגיעים בתחילת הבוקר, שמים את הסמארטפון בתוך תא לוקר קטן שהם נועלים, ומגיעים אליו חזרה בסוף היום, לוקחים אותו. אבל אני כן רק אגיד מאוד בקצרה, שבעצם המהלך הזה הוא מהלך הרבה יותר גדול, הוא מהלך מהגן עד העל יסודי, והוא יותר מדבר על קשב, על העניין שבעצם אנחנו, אגב, כאנשים ונשים, פחות בקשב. הסיפור הזה של הסמארטפונים, או אפילו לא הסמארטפונים, של חברות ענק שמשתמשות בקשב שלנו כמטבע מסחרי, הוא מאוד מאוד מורכב, ואנחנו רוצים לאפשר לילדים ולילדות שלנו הזדמנות לתקשורת אחרת, לקשב בין ילדים וילדות, וקשב לעצמם, וקשב למערכת וללימודים. אז זה קודם כל זה.
0: כלומר שילדים לא רק בזמן השיעור, אבל גם בהפסקות, לא כל אחד יסתכל לטלפון שלו, גם התחיל לדבר אחד עם השני.
2: ממש ממש ככה, אנחנו התחלנו שנה שעברה פיילוט עם 7 בתי ספר בעיר, ושנה לפני כן הסתובבנו בבתי הספר, וממש אפשר היה לראות הפסקות עם ילדים שיושבים אחד ליד השני, אבל כולם עם הראש בתוך המסך. מרחבים מדהימים למשחק, ועדיין הם עם הראש בתוך המסך. האפשרות עכשיו שניתנת להם זה בעצם בהפסקות לייצר אינטראקציה. אנחנו גם הכנסנו משחקים, גם משחקי חצר, גם משחקי קופסה, ופתאום רואים ילדים בכיתות זין, ח', ט', י', ואפילו הגדולים יותר, משחקים, יושבים, משחקים טאקים, משחקים אליאס ביחד, משחקים אגב קלאס וגומי, כל מיני דברים של פעם, משחקים אחד עם השני, וגם הרבה מאוד דיבור. אני לא אגיד שאין פה גם לפעמים חיפוכים, כי דיבור וישיבה ביחד גם לפעמים יוצרת ריבים לפעמים, אבל זה גם חלק מהחיים, וזה גם תהליך חינוכי, וככה הילדים לומדים גם להתגבר על הדברים האלה, להתגבר על תפקולים, לדעת איך להשלים.
0: Они вот такая вот хелика зе, вяз нам всех бы шутек. Я программа наша называется «Образование с вниманием». Это инициатива городского муниципалитета. Я хочу сказать в первую очередь, что, так сказать, внимание, привлечение внимания — это то, что эксплуатируют крупные компании и через дело не только в общем в смартфонах, хотя во многом у них, для того, чтобы привлечь в данном случае учеников, подростков, каким-то вещам и отвлечь их внимание, которое бы они могли потратить с большей пользой. Пилотный проект прошел в 7 школах города. Ученики приходили, оставляли в начале дня, это старшая школа, оставляли смартфоны в специальных ящичках, в специальных локерах, и затем получали эти телефоны в конце учебного дня. Получалось так, что всегда на школьной перемене, в общем, последние годы мы прекрасно видим картину, когда дети сидят во дворе, но каждый из них смотрит свой смартфон. Когда эти смартфоны, так сказать, исчезают, то дети начинают постепенно общаться с друг другом. Я говорю не только о, например, каких-то настолках, настольных играх, в которые дети играют, от таки самого простого до каких-то более сложных вещах, но и о том, что они начинают общаться, с друг с другом, они начинают учиться общаться с другом в реальном мире. Я не говорю, что все это проходит гладко и без проблем, но, в общем, такова и жизнь наша. Не всегда наше общение проходит гладко. Так что это тоже очень важная составляющая. Клюма, а палют калер шива батей сефер, ашана кол батей сефер баир китот алис идиот них насот ле...
2: נכון. אז השנה בעצם כל בתי הספר העל יסודיים, מהצפון עד הדרום, כולל בתוכם בתי ספר 3-4 שנתיים, הזדמנות שנייה, כולם נמצאים בתוך המהלך הזה, כולם מוציאים את הסמארטפונים, ואנחנו מאוד מאוד שמחנו לשמוע שמשרד החינוך, אחרי שהוא בא אלינו ולמד את המהלך, הוציא חוזר מנכ"ל שמזין עד ט', גם הוא מורה בעצם על כל בתי הספר להיות בלי סמארטפונים מזין עד ט', והוא גם עושה מתווה שאני מאוד מקווה, אנחנו כולנו מקווים שימשיך הלאה, שבנוי ברובו על מה שאנחנו בעצם עשינו, להמשיך הלאה לכיתה י"ב עד כיתה י"ב, כי מגיע לכל הילדים והילדות את הזמן הזה, פשוט לאינטראקציה ולקשב ולהיות ביחד.
0: את חושבת שמהלך הזה יעבור חלק, כי ילדים וגם מבוגרים ממש התרגלו לכך שיש להם סמארטפון ביד, בכיס, בתיק, וכל פעם אפשר לפתוח משהו, איזה רשת חברתית, ולהסתכל מה קורה שם, לשלוח משהו, אולי חשוב באמת.
2: יש לי תחושה שזה יקרה, נכון, קודם כל אני אגיד שאני שמחה שאנחנו מראש לא מצפים שהוא יעבור בלי בעיות, ואנחנו אפילו קצת מקווים, ילדים זה טוב שיתנגדו, זה חלק ממה שהם צריכים לעשות, אנחנו אומרים להם ומיישרים ומכוונים דרך, והם צריכים למצוא את עצמם בתוכה, אז אנחנו לא מצפים לזה שלא יהיו תגובות, וגם אני אגיד, אף אחד, כמו שאמרת, גם אנחנו כמבוגרים, זה מכשיר שהוא באמת הפך להיות חלק מאיתנו, קשה מאוד להתנתק ממנו, אנחנו כן מאוד מאוד שמחים היינו לראות כבר בסוף השנה הזאת שהילדים בבית הספר של המעבדה, של הפיילוט בעצם, של אותה מעבדה שעשינו, הם אמנם לא מרוצים מזה אחרי שנה כולם, אבל עלתה שביעות הרצון באופן מאוד משמעותי בקרב הילדים שהוציאו, ולכן זה מהלך של שנים, זה מהלך של החיים. אנחנו מקווים ומקוות שבעוד כמה שנים, כמו ש... ברור לגמרי שלא מיישנים סיגריה בתוך מכונית סגורה, מה שפעם לא היה ברור. ברור לגמרי שבבתי הספר, מכיתות א' עד כיתות י' ב' או במוסדות החינוך, מלידה עד גיל 18, אין סמארטפונים במרחב. זה מרחב נקי מהדבר הזה שמאפשר בעצם חוויית חיים ולמידה אחרת.
0: אנחנו נראה איך זה יעבוד, אני בינתיים מתרגם את דברייך, חיילת מרידור, מנהלת אגף רווחה חינוכית במנהל החינוך של עיריית תל אביב יפו, ושוב שנת לימודים חדשה, טובה ופוריה.
2: תודה רבה לכולנו, תודה.
0: תודה. Я переведу последнюю часть нашей беседы. Наша собеседница говорит о том, что с этого года, собственно, все старшие классы во всех школах Тель-Авива от севера до юга или от юга до севера будут сдавать, во всех этих школах будет проводиться процедура, телефоны будут сдавать и получать телефоны только после окончания учебного дня. И вопрос, пройдет ли все это гладко, на этот вопрос моя собеседница говорит, что понятно, что она понимает, что гладко все это не будет, потому что дети, в общем, противятся тому, что говорят взрослые, что просят сделать взрослые. Это часть, в общем, процесса взросления, и это вполне может быть и в этом случае. Но при этом, исходя из того пайлота, который мы провели, дети, которые в итоге остаются без телефона в ходе учебы, рассказывают о тех новых ощущениях, тех новых эмоциях, может быть, забытых, которые к ним вернулись. Да, есть привычка, есть зависимость не только у детей, но и у взрослых. И работники системы просвещения в этом смысле тоже должны помогать, подавать пример в этом смысле. Но я надеюсь, что постепенно, если раньше, например, и тут наш собеседник проводит такой пример, связанный с курением. Было, в общем, непонятно, что в закрытой машине курить не надо. Сейчас все понимают, в общем, что, наверное, этого не стоит делать ни в общественном транспорте, ни в самолетах, ни в машинах никто не курит. Я надеюсь, что в системе просвещения от 0 до 18 лет будет также понятно, что постоянное присутствие такого прибора, как смартфон, не используемый в учебных целях, это скорее вредно, чем полезно, и, в общем, этому явлению будет положен в таком виде, в каком он существовал до недавно, настоящего момента, конец. Это была Айелит Меридор, руководитель отдела образовательного благосостояния в мэрии Тель-Авива-Яфо. Посмотрим, как действительно проект образования с вниманием будет реализовываться на практиках во всех городских школах, а не только в тех, где прошел этот пилотный проект. 8 часов и 28 с половиной минут в Израиле. Продолжаем мы тему нового учебного года. Сотни тысяч школьников возвращаются в классы, вернулись. Для Минпроса это всегда время проверки того, насколько система готова к началу года, насколько решения, принятые в последние месяцы, действительно отвечают потребностям учеников, родителей и учителей. Для того, чтобы обсудить, в общем, что изменилось в израильской системе образования, поговорить о будущем государства еврейского образования, мы говорим с доктором Ариэлем Леви, генеральным директором Совета по государственному еврейскому образованию, бывшим заместителем гендиректора Министерства просвещения и руководителем педагогического управления. Доктор Ариэль Леви, Манка מועצה לחינוך ממלכתי עברי, לשעבר סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל מינהל הפדגוגי. שלום מיכל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אולי.
0: היום בראשון בספטמבר נפתחת שנת הלימודים החדשה. אם מסתכלים על מערכת החינוך הישראלית כולה, עם מלא בעיות מרכזיות היא נכנסת לשנת הלימודים הזאת, ועד כמה לדעתך משרד החינוך ערוך להתמודד עם האתגרים האלה?
3: אני חושב ש... קודם כל אני רוצה לברך את התלמידים ואת התלמידות וגם את ההורים על פתיחת שנה.
0: אנחנו מסתרפים לכל זה?
3: אני מזהה ארבע בעיות גדולות שאיתם אתגרים גדולים שהמערכת מתמודדת איתם. האתגר הראשון הוא האתגר של המורים. יש מחסור של מורים, המספרים לא עד הסוף ברורים. אגב, המחסור הוא לא רק כמותי, כי גם אם מצליחים לסגור מחסור כמותי, יש לנו פער גם במחסור איכותי, הרבה מורים שאין להם הכשרה נכנסים למערכת החינוך. אם תרצה אני אסביר מה הסיבות לזה, אבל זה אתגר ענק, ואולי אחד האתגרים הגדולים הוא איך לגרום למורים להגיע למערכת החינוך, ואני חושב שזה לא רק עניין של שכר, זה גם עניין של אווירה. האתגר, אווירה הכוונה הזאת אומרת שמורים צריכים להיכנס למקום שבו נותן להם גיבוי, למערכת שנותנת להם מרחב לעבוד, שלא מחפשים אותם, שהם לא מדווחים יותר מדי. יש להם, צריכים אוטונומיה, צריכים גאווה, צריכים מקום שנותן להם גב לעבוד באופן יומיומי.
0: כן, זה דבר ראשון. האתגר השני?
3: האתגר השני הוא אתגר הזרמים. לצערי, יש חיבור בין פוליטיקה לעבודה ערכית בתוך בתי הספר. היום יש ארבעה זרמים במדינת ישראל, מרמי חינוך, הערבי, הדתי, החרדי והממלכתי עברי. לחלק מהזרמים יש אבא ואמא פוליטיים, ודאגו להם לאורך השנים, גם למשאבים, גם להחלטות פדגוגיות, מה עושים ומה לא עושים. למשל, תלמידים שהולכים לחינוך הדתי, יש להם מועצה, יש להם ייצוג, יש מי שמייצג אותם ושומר על התקציבים. לזרם הממלכתי, שאגב הרבה מהמאזינים של התוכנית הזאת נמנים עליו הממלכתי, אין אבא ואין אמא, ולכן גם ידלדלו התשתיות התקציביות, ויש פערים תקציביים, ויש פערים ערכיים. אגב, ולכן קמה המועצה לחינוך ממלכתי עברי, זה פשוט להתמודד עם הסדר יום הערכי של תלמידים שנכנסים לבתי ספר ממלכתיים.
0: משרד החינוך זה לא אבא ולא אמא של הזרם הזה?
3: אבא זה אמא של כולם. כשאני הייתי סמנכ"ל במשרד החינוך, הייתי אחראי על כולם. אבל לפי חוק, וגם לפי היבטים מנהליים, לכל אחד מהזרמים, למעט הממלכתי עברי, יש ייצוג. יש מועצה בחוק לחינוך הממלכתי דתי, יש גם מנהל חינוך דתי. יש מחוז חרדי, יש אגף לחינוך ערבי, יש מועצות רבנים לחרדים. לנו אין. אגב, כי היינו הרוב, כי היינו ההגמוניה שחושבת שהכל בסדר. התעוררנו עכשיו, אנחנו כבר מבינים מזה שנתיים שאנחנו נרדמנו. יש פה קבוצה ענקית, מסורתיים וחילוניים, שלומדים במערכת ממלכתית, שאין לה אבא ואמא מבחינת ייצוג.
0: כן. אני חייב לתרגם את מה שאמרת, ואז אנחנו נמשיך. בסדר? אז חכה שנייה. Мой собеседник в первую очередь хочет поздравить всех с началом нового учебного года. Мы, разумеется, к поздравлениям присоединяемся. В ответ на вопрос, какие главные проблемы с темой просвещения, насколько Минпрос к этим вызовам новым готов, мой собеседник говорит, что есть четыре, в общем, основных проблем. Первое и главное это дефицит учителей. Учителей не хватает во всех специальностях, точные цифры не ясны. Причем, когда мы говорим о дефиците учителей, мы говорим не только, так сказать, о числах, но также и о качестве преподавания. Можно углубиться в эту тему, поговорить о том, как сделать так, чтобы учителя приходили в школу, а те, которые приходят, чтобы там оставались. И это не только вопрос заработной платы. Это еще вопрос того, какую поддержку оказывает система своим преподавателям, что она их, что называется, за них не докапывается, они не должны слишком много бумаг заполнять, должна быть некая автономия учителей, они должны испытывать гордость за то место работы, в котором они работают, но этого, в общем, довольно часто не происходит. Это одна из причин оттока качественных учителей. Вторая проблема — это вопрос направления образования. Есть у нас четыре направления: арабский сектор, ультра ортодоксальный сектор, государственно-религиозный и то, что называется, государственно-еврейское образование. У каждого из вышеперечисленных секторов, за исключением государственного образования и государственно-еврейского образования, есть, что называется, папа и мама. Есть некие религии, есть партии, есть религиозные советы, по закону все это прописано. Выяснилось постепенно в течение последних 2 лет, что у тех, у кого дети учатся в обычной системе образования, нет, что называется, папы и мамы. Ведь мы были гегемонией, мы всегда думали, что будем большинством. Проснулись несколько поздно. Вот выяснилось, что заботиться об этой системе просвещения, к которому относится по-прежнему большая часть израильских учеников, в общем, просто некому. Потому что, когда я был заместителем гендиректора Минпроса, говорит мой собеседник, то в мои задачи входило заботиться обо всех. А когда мы говорим обо всех, из каких-то дополнительных инструментов, то понятно, что часть учеников в отношении к этому, что называется, по остаточному принципу. А с дебалтальшны говорим маучная.
3: אז ככה, אנחנו נמצאים בפני שנה נוספת שבה תלמידים עברו שנתיים של מלחמה, ושעוד המצב הביטחוני מאוד מאוד מאוער, כולל הקורונה, ואנחנו נתקלים במצבים נפשיים לא פשוטים של התלמידים, כולל היבטים של אלימות. אני חושב שהשנה הזאת מתאפיינת או תתאפיין בכניסה לעומק, או לפחות האתגר הזה של מערכת החינוך, זה להתמודד עם הצרכים של תלמידים עם סוגיות נפשיות עמוקות. אנחנו מדינה פצועה, וזה משתקף גם באופן שבו התלמידים מתפקדים. ההיבט הנפשי הוא אתגר ענק של מערכת החינוך, בטח בצפון ובדרום, ששם כבר מתורגלים בעניין, אבל אין מספיק כוח אדם, אין מספיק פסיכולוגים, אין מספיק יועצים. מערכת החינוך חייבת להתמודד, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במצב הרבה יותר קשה. והאתגר הרביעי הוא, אנחנו בשנת בחירות, שר חינוך או שרת חינוך חדשים צריכים להיכנס. אחת התחלואות של מערכת החינוך זה שאין תכנון לטווח ארוך. הקדנציות של השרים הן קצרות, ולכן התכנונים בדרך כלל הם קצרי מועד. ואני חושב שהאתגר של שרת החינוך הבא או שר החינוך הבא, זה להקים מועצה לאומית לחינוך שתעמוד לצד השר ותאפשר תכנון ארוך טווח. זה תשתית, המערכת הזאת סובלת מזה שכל הזמן מחליפים תוכניות עבודה ותוכניות קצרות מדי, ולכן צריך להקים גוף שעובד על זה ארוך טווח, שמייצג את הציבור. לפעמים אנחנו כהורים לא נרגיש את זה, אבל המערכת זקוקה לזה, המורים זקוקים לזה, המנהלים זקוקים ליציבות, לתכנון אסטרטגי, ולכן יש להקים מועצה לאומית לחינוך. ואלה 4 הסוגיות או האתגרים המרכזיים שמערכת החינוך עומדת בפתח תשפ"ז.
0: אני מתרגם, תהיה לי עוד שאלה ברשותך. Еще 2 проблемы, с которыми сталкивается система просвещения. Это у нас почти 3 года идет война в том или ином формате. До этого была корона. И дети находятся в очень непростом психологическом состоянии. Я причем говорю не только о жителях севера и юга. Там проблемы, в общем, ясны. Но и в целом это проявляется в уровне насилия и во многих других вещах. И здесь государство должно уделить этому очень большое внимание. Система просвещения должна уделить этому большое внимание. Но нет достаточно психологов, нет достаточно педагогических консультантов, и это тоже одна из проблем, один из вызовов, который предстоит решить. Еще один аспект, мы находимся, у нас скоро выборы, новый министр, неважно, кто это будет, должен разработать долгосрочные программы, должен быть создан совет по образованию, который должен разработать многолетний план по тому, как будет развиваться система просвещения. Это, в общем, наша главная проблема не только в сфере образования, но и в других сферах, но в системе просвещения это очень четко видно. Нужно долгосрочное планирование. Этого, к сожалению, нет, говорит мой собеседник. Кама милим бешутха аля муаца, шата омед ахшав бюроша, муаца лихинух мамлахти иври, эх нуцар цорах бегуф азе, ומה לדעתך חסר היום בחינוך הממלכתי עברי?
3: אוקיי, המועצה נולדה ונוסדה לפני שנתיים וחצי כצורך לענות על שלושה משברים. תלמידי החינוך הממלכתי עברי שמונים 40% מתלמידי ישראל, ויותר ממיליון תלמידים, הזרם הגדול בישראל. כמו שאמרתי קודם, אין לו ייצוג. אין מי שדואג לתכנים הפדגוגיים שלו. אין מי שמייצג את עמוד השדרה הערכי, כמו שיש לזרמים אחרים. וזה נולד על רקע שמורים נמנעו מלעסוק בחינוך עמוק. נמנעו מלעסוק ביהדות, אגב, מותאמת לזרם, לחילונים ומסורתיים, הם פחות עוסקים בבעיות מורכבות, המורים של הזרם הזה מבולבלים יותר ונמנעים בגלל שהם פחדים, גם מתגובות של הורים, גם מתגובות של תלמידים, גם מתגובות של הממשלה, וזה לא קורה בזרמים אחרים, כי יש להם גב, לעסוק בסוגיות, נגיד, בחינוך החרדי, לעסוק בסוגיות של דת ושל הלכה, יש מי שמורה להם על מה להתעסק. כלומר, ה-30% מתוכנית הלימודים שצריך להיות מאוד זהותי, לזרם שלנו אין אמירה. הדבר השני זה תשתיות תקציביות. עם השנים נוצרו פערים אדירים. תלמיד בתיכון של ממלכתי עברי, כלומר, תלמיד של מאזינים של מי שמאזין לתוכנית הזאת, מתוקצב ב-10,000 שקל פחות. לעומת תלמיד, נגיד בממלכתי דתי, מדובר בפער של 27% או 28%. כלומר, הילדים שלנו פשוט לומדים פחות. ואין מי שדואג להם, כי אין להם ייצוג, ואין להם גם ספונסר פוליטי. ולכן בעצם קמה המועצה, כרגע היא קמה על ידי פילנטרופיה, 28 חברים מייצגים את כל הקשת של הזרם הזה, חילונים ומסורתיים, מורים, אנשי רוח, אנשי תרבות, אנשי מרכז, אנשי פריפריה, ואנחנו בעצם דואגים לאינטרסים, מגבים את המורים, עושים פעילויות בשדה, ובעיקר עובדים עם אנשי קבלת ההחלטות, בעיקר לקראת הממשלה הבאה, בשביל שיכירו במועצה הזאת כמועצה סטטוטורית, כלומר רשמית על ידי מדינת ישראל, בדיוק כמו שיש לחינוך הדתי.
0: דוקטור אריאל לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי דתי, לשעבר סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל מינהל הפדגוגיה, נסתפק בדברים האלה בינתיים, כמובן עוד נחזור לנושא כל כך חשוב. תודה לך. Мой собеседник говорит о том, как был создан Совет по государственному еврейскому образованию. Он его генеральный директор. Я уже говорил о том, что дети, в общем, чьи родители в основном являются слушателями сейчас этого радио, это 40% учеников в израильской системе просвещения, более миллиона, и у них нет, так сказать, той силы, которая бы способствовала их развитию. Их... Во-первых, есть вопрос финансирования. В государственном общественном еврейском образовании ученик получает на 10 тысяч, например, шекелей меньше, чем ученик государственного религиозного образования. Это связано с отсутствием политической поддержки, с отсутствием как бы каких-то таких статуторных вопросов, которые не решены. Кроме того, есть вопрос идентичности преподавания, например, того, что связано с иудаизмом, должно соответствовать интересам светского населения. Учителя, в общем, не очень понимают, как это вопросы обсуждать, поэтому все это преподается не на должном уровне. Вопросы идентичности очень важны, этому тоже следует уделять внимание. Я надеюсь, говорит мой собеседник, что новое правительство примет решение о том, что Совет государственного еврейского образования, который сейчас работает в основном на деньги филантропов, получит какой-то государственный статус и будет способствовать тому, что дети, которые учатся в государственном еврейском образовании, обычном, в общем, образовании, будут пользоваться как, так сказать, финансовой, так и образовательной поддержкой и не будут, что называется, бродить неприкаянными в коридорах Министерства просвещения. Это был доктор Эриэль Леви, гендиректор Совета по государственному еврейскому образованию, заместитель гендиректора Министерства просвещения и руководитель педагогического управления. Небольшая пауза, затем продолжим.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Решолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
0: 8.44 в Израиле. Глава партии РАМ Мансур Аббас и бывший законодательный совет Йоав Сегалович вчера вечером официально объявили о том, что Сегалович будет баллотироваться в списке партии на выборах в Кнессет. Вот что, в частности, вчера заявлено было на пресс-конференции.
8: Аравим и иудим бияхад ин иш мекцуа шимувил эта асия.
0: Арабы и евреи вместе с профессионалом, который ведет практическую работу, в каждом поколении наступает момент, когда страх и надежда оказываются в одной комнате. Сегодня вечером в этой комнате победила надежда. Йоав, добро пожаловать. Нам предстоит большая совместная работа, сказал Мансур Аббас. Сегалович, в свою очередь, отметил: я не намерен менять ни Мансура Аббаса, ни партию РАМ, и РАМ не изменит меня. Мы можем сотрудничать на основе доверия, признания наших различий с одной стороны и готовности к совместной работе с другой. У нас в эфире Иран Зингер, комментатор корпорации КАН по вопросам арабского общества, ведущий программу Мархабет на радиостанции Решет Бет. Иран Зингер, шалом лиха.
9: Шалом
0: бакатов. А это этмоль бе мисбатуним, не маньях маш тхушатха.
9: שיש פה מהלך פוליטי מאוד מיוחד, לא רואים הרבה כמותו. זה לא דבר חדש שיש יהודים במפלגות ערביות, אבל למשל אתה מסתכל על מפלגת חדש, או אפילו בתוך המפלגה הקומוניסטית, בעיקר, שם מדובר בעיקר על שיתוף. פה זה משהו אחר. פה ברם היהודי הוא יהיה המיעוט, הוא אחד בתוך כמה חברי כנסת מועמדים לחברות כנסת במפלגה. אבל זה לא העניין שהוא רק יהודי, זה הבחירה בסגלוביץ, זה בגלל הקבלות שהוא מביא ובגלל הפעילות שלו נגד הפשיעה ברחוב הערבי. ואני חושב שרוב הציבור היהודי, לדעתי או לצערי, רוב הציבור היהודי עדיין לא מבין כמה הפשיעה ברחוב הערבי זה הסיפור שמטריד את כולם. פשיעה זה לא רק פשע מאורגן ומאפיות. פשיעה זה גם כשאתה הולך ברחוב ומספיק שלא חייכת או הסתכלת לא נכון על מישהו והוא מחליט לתקוף אותך. זה מאוד מטריד את הערבים בישראל. מאוד מטריד אותם שאין להם ביטחון אישי ביישובים. אבל סגלוביץ' חתום על הפרויקט הלאומי למיגור הפשיעה בימי ממשלת השינוי, ולכן מנסור עבאס בחר בו.
0: במה סטטוס של סגלוביץ', נגיד, שונה מסטטוס של, אני יודע, עופר כסיף במפלגת בל"ד?
9: אני לא חושב שאפשר להשוות. קודם כל, אנחנו מדברים על מפלגה שמזוהה עם ציבור מאוד ספציפי, שמזוהה עם התנועה האסלאמית. חדש היא לא מפלגה שמזוהה עם שום דבר דתי, אין בה שום דבר, אין בה שום אלמנט דתי.
0: עופר כסיף.
9: לא, אני מדבר על חדש, שאלת אותי על עופר כסיף, נכון. גם בבלד אין אלמנטים, היא לא מזוהה עם שום דבר דתי. אבל השינוי הוא שבתוך רם השליטה, ההגמוניה היא הגמוניה ערבית-אסלאמית. אתה לא יכול להגיד את זה על חדש ועל עופר כסיף. פה הסיפור הזה שונה לחלוטין. דבר שני, ההסתכלות היא הסתכלות לטווח הרחוק. ויש כמה הערכות למה הוא הלך על סגלוביץ', מה יכול לתת סגלוביץ' לרם. אז אתה יודע, אוטוטו, 27 באוקטובר, הבחירות, ולפני הבחירות, ועדת הבחירות צריכה לדון בדרישות ובבקשות לפסול מפלגות בישראל, וזה דבר שהוא נפוץ בדרך כלל, וזה קורה. אני רוצה להזכיר לך שכבר היו מאמצים מוצלחים לפסול מפלגות, עד שבית המשפט בא והפך את ההחלטה. גם ברם חוששים מאוד שיהיה מהלך כזה, ניסיון לפסול את המפלגה. אבל תאר לעצמך שההחלטה מגיעה לבית המשפט, אז בית המשפט רואה, רגע, סליחה, אתם פוסלים מפלגה שמספר שתיים בה הוא קצין לשעבר בצהל, קצין בכי במשטרת ישראל, איך אפשר לפסול מפלגה כזאת? זאת הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה, אחרי 7 באוקטובר המציאות השתנתה בצורה דרמטית. מנסור אבס יודע את זה. מנסור אבס מבין היטב שקשה היום לדבר על הציבור היהודי ולשכנע אותו שאפשר להקים ממשלה עם 61 חברי כנסת שחלקם ירימו אצבעות, איך נקרא לזה בצורה שלא תשמע גזענית, לא יהודיות. אבל מה יקרה אם צריך, אם יש הצבעה וצריך להקים קואליציה, ואופר, וסליחה, ויואב סגלוביץ' מרים את האצבע שלו, יש לו אצבע ציונית ויהודית. כלומר, יש לך פה אלמנט מאוד חשוב. אם יחליט, למשל, אם בקונסטלציה מסוימת, הממשלה הבאה, או מי שירכיב את הממשלה הבאה, ירצה להכניס את רם פנימה, לא תהיה לו בעיה להכניס לתוך הממשלה את איש רם, יואב סגלוביץ'. זה נשמע קצת מוזר, אבל יואב סגלוביץ' כיהודי,

0: אתמול, מפלגות המסורתיות, הרשימה המשותפת, מבחינתם זה game changer, והם התחייבו שהם לא יתקפו זו את זו, הרשימה המשותפת ורם. אני אומר לך שבוא נגיד שעד יש לנו עוד הרבה זמן עד הבחירות, ואי אפשר לסמוך על פוליטיקאים, לא יהודים ולא ערבים, כשהם אומרים שהם לא יתקפו אלה את אלה.
1: רן זינגר, פשן מזהר הערבי, מגיש טכנית מרחבת, בכאן רשת ב', תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: תודה. Мой собеседник был вчера на пресс-конференции, говорит он следующее. Это, в общем, очень редкий в наших краях политический ход, во многом вызывающий антагонизм как в части еврейского, так и в части арабского общества. Здесь в партию, которая связана с исламским движением, принимают вторым номером бывшего офицера армии обороны Израиля, поставленного офицера полиции, сиониста, и они, эта партия, как и периодически ряд других арабских партий, опасаются того, что их могут запретить участие в выборах. Если вопрос возникнет в суде, то суд скажет, вы хотите запретить участие не сионистской партии, в которую входят сейчас сионисты, бывший офицер армии, и это, в общем, достаточно важная составляющая. Кроме того, возможность контактов, сотрудничества при создании правительства между арабами и евреями после 7 октября была, теперь она не так, как была до 7 октября, если надо будет формировать коалицию, то за формирование коалиции будут, это, может быть, звучит по-российски, отчасти, наверное, действительно так и есть, но будут подняты, так сказать, не еврейские руки, отданы не еврейские голоса, но голос Соколовича является совершенно приемлемым еврейским голосом для многих, поэтому в этом смысле это важный политический ход. Иосиф Соколович в арабском обществе воспринимается в части его очень неплохо, потому что он действительно стоял во главе программы по борьбе с преступностью для очень многих арабов, и не только арабов, уровень преступности в арабском секторе совершенно неприемлемый, и я не говорю не только о мафии, это все, здесь все понятно, но есть и очень высокий уровень, так сказать, внутриобщинного насилия, если ты можешь против, на кого-то не так посмотреть на улице, и он может вступить с тобой, так сказать, на тебя напасть. И в целом программа Соколовича, которая была принята предыдущим правительством, она, в общем, начала работать, и были какие-то результаты, и, в общем, поэтому в этом смысле Соколович его принимают. Но, безусловно, старый истеблишмент политических арабских партий совершенно недоволен тем, что происходит. Они считают, что это изменение ситуации. Объединенный арабский список и РАМ договорились о том, что они не будут друг друга критиковать, но я считаю, говорит Транзингер, что политикам ни еврейским, ни арабским в этом смысле доверять нельзя. До выборов остался еще значительный период времени. Я бы сильно сомневаюсь, что объединенный арабский список не будет критиковать партию РАМ, в том числе и за то, что вторым номером там будет теперь Йоав Соколович. Это был Транзингер, комментатор корпорации КАН по вопросам арабского общества и ведущий программы Мархабет на радио Решет Бет. 5 минут до конца программы. Последняя тема. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Доброе утро.
2: Доброе.
1: В Вашингтоне рассматривали ограниченные удары по... Алло.
2: Да.
1: В Вашингтоне рассматривали ограниченные удары по иранским объектам в регионе. Президент США говорил, что США контролируют Ормузский пролив. Ну и, в общем, будет болезненная реакция на удары Ирана по объектам США в Иордании, но ночь прошла, надо сказать, относительно спокойно. Да, конечно, некий танкер в Ормузском проливе сообщил о 3 попаданиях, инцидент произошел к востоку от Омана, но пока тихо.
2: Ну вот как раз это и пугает. Хотя, если честно, позвольте мне начать с маленькой ремарочки, понимаю, что мало времени. Я, честно говоря, очень счастлив, что есть дни, когда, например, главная новость — это что дети пошли в школу, а вот Ормузский пролив там и все, что происходит там, это последние несколько минут в конце часа эфирного.
1: Согласен с вами, Дмитрий.
2: Очень сильно меня это устраивает, честно. Вот прям нормальность — это то, чего нам не хватает. По поводу Ормуза и, что называется, извините наших баранов, у Трампа действительно была идея несколько проверить иранских аятолл на слабо. Его, видимо, отговорили от этого, насколько я понимаю, поскольку одна проверка на слабо самой этой проверкой не закончится. Это действительно может привести

0: вести к эскалации такой постепенной. И в этом смысле ситуация на самом деле, скорее, она хуже, чем нам кажется. Потому что если мы говорим о том, что ну там всего лишь один танкер, там несколько повреждений и все, это совсем плохо, потому что эта война начиналась в ситуации, в которой Ормуз был абсолютно безопасным для прохода. А сегодня это самый главный козырь Ирана, и он этим козырем, как мы видим, может играть или шантажировать в любой для себя ситуации. Санкции, экономическое давление, пожалуйста, военное, да, легко. Ну, то есть в любой ситуации из всех вариантов у Ирана остается возможность в любой момент заблокировать Ормузский пролив или проверять на слабо уже, собственно, самого Трампа, а заодно вместе с ним всю мировую экономику. И мне кажется, что это, конечно, никак не напоминает великую победу, о которой мечтал Трамп.
1: Действительно ли проход судов через Ормузский пролив вернулся примерно, ну, не знаю, к 50% уровню того, что было до войны?
0: Плюс-минус, но это не имеет никакого значения, потому что для того, чтобы играть в долгую, нужны гарантии того, что будут... Хорошо, давайте договоримся, что это будет 50%. Но мы хотим знать, что эти 50% будут абсолютно безопасными. Мы не можем этого говорить. И в этом смысле весь разговор о том, сколько именно процентов сегодня составляет пропускная способность Ормузского пролива, он в принципе нерелевантен, потому что любой конкретный танкер может подвергаться атакам. Причем это происходит где? Это происходит, как вы и сказали, на южном направлении, как правило, у берегов Омана. Каждый раз, когда Иран видит, что танкер проходит по южному направлению в Ормузе, в территориальных водах Омана, например, он чувствует себя свободным атаковать этот корабль. Ну, то есть, по сути, речь идет о акте военной агрессии, а мы, собственно, ничего и не делаем. Поэтому в этом смысле говорить о том, сколько конкретно кораблей проходят через Ормузский пролив, мне кажется, на данном этапе бессмысленно, потому что, как я и сказал, сам этот козырь продолжает оставаться в руках Ирана.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот комментарий. И действительно поздравим друг друга с началом нового учебного года. То, что на иврите называется «Рецов хинухи». Как бы вы это лучше...
0: Я бы сказал, мы выжили, мы дожили до этого дня.
1: Спасибо и хорошего дня. Второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Валентин Соловенко за пультом, продюсеры Вацлав Проченко и Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека в 9 часов, разумеется, выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Сегодня ее проведет Саша Коган. Всем удачи, хорошего дня.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. Студия Семен Каплан. Учебный год Тавшин Пейзайн начался около часа назад. Занятия проходят в обычном режиме. Корреспондент Кан Леран Худжейнов сообщает, что в этом году в детских садах и школах будут учиться около 2 миллионов 600 тысяч детей. В системе образования предупреждают, что нехватка педагогов значительно серьезнее официальной цифры, которую вчера в кризисном штабе назвал министр образования Киш – всего 500 учителей. По словам источников, директорам приходится назначать на предметы учителей без соответствующей квалификации, а классным руководителям вести сразу несколько классов в течение одного учебного года. Министр образования Йоав Киш заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что нехватка учителей не одинакова в разных частях страны. По словам Киша, в арабском секторе, наоборот, наблюдается избыток учителей. В периферийных районах на юге и севере страны нехватку практически удалось устранить. Речь идет лишь об отдельных вакансиях в округах, где работают более 30 тысяч учителей. Проблема сохраняется в Центральном и Тель-Авивском округах. Там не хватает примерно 150-200 учителей. Киш заявил, что разговоры о нехватке тысяч учителей не соответствуют действительности и связал нынешнюю ситуацию с выборами и напряженной общественной атмосферой. Снова проявление националистической преступности против палестинцев в Иудее и Самарии. Еврейские правонарушители этой ночью подожгли мечеть в деревне Азария в Самарии и распылили надпись «Выселение вызывают беспорядки, вы предупреждены». Неизвестные скрылись до прибытия сил безопасности. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что представители силовых структур подтвердили эти сведения. Кризис в Персидском заливе. Президент Трамп этой ночью вновь заявил, что жители Ирана не знают, кто ими управляет и кто является их лидером. Трамп вновь подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерного оружия и добавил, что США контролируют Ормузский пролив и через него проходит большое количество нефти. Американский президент также заявил, что у США имеется большое количество боеприпасов и отметил, что война с Ираном не считается большой войной. Новостной сайт Axios вчера вечером сообщил, что Трамп и его высокопоставленные советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы не позволить Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные системы и атаковать суда. Об этом сообщает обозреватель Кан Итамар Маргалит. Иран заявляет, что США должны выполнить свои обязательства, если хотят положить конец нынешнему этапу кризиса. Министр иностранных дел Аббас Аракчи вновь заявил, что именно администрация Трампа нарушила меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя странами в Исламабаде. Корреспондент Кан Шимон Миджан сообщает, что министр иностранных дел Ирана сделал это заявление на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент Ицхак Герцог выразил свои соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии профессора Ады Йонат, которая скончалась в возрасте 87 лет. Герцог отметил, что ее исследования и работа в институте Вейцмана изменили лицо науки и принесли огромную честь Израилю. Профессор Йонат получила Нобелевскую премию по химии в 2009 году, а также была удостоена премии Израиля. Она работала на кафедре структурной и химической биологии института Вейцмана, где проводила революционные исследования рибосомы – фабрики по производству белка в клетке. Ее исследования открыли путь к разработке новых антибиотиков и борьбе с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, одной из наиболее острых медицинских проблем 21 века. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе достигнет сегодня 31 градуса, в Тель-Авиве и в Ашдоде будет 32, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода Средиземного моря прогреется у побережья до 30 градусов, высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 10 часов. Доброго дня! Шалом, Иерусалим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона Саша Коган. Сегодня 1 сентября, первый день нового 5787 учебного года. Ташпас, более 2,5 миллионов израильских детей возвращаются сегодня в школы и детские сады. В этот раз учебный год начинается без общенациональной забастовки системы образования, и уже одно это можно считать хорошей новостью. Но спокойно 1 сентября проходит далеко не везде. В ближайший час мы узнаем, как начинается учебный год на севере страны, и какие школы даже в центре страны сегодня не откроют свои двери для учеников. Поговорим об одной из главных проблем израильского образования – нехватке учителей. Почему вакансии остаются незакрытыми к 1 сентября, и кто в результате приходит сегодня в классы к нашим детям. А в Южном Тель-Авиве первый день учебного года начинается с конфликта. Родители новой школы имени Рони Талькавец объявили забастовку из-за порядка зачисления детей из семей просителей убежища и иностранных рабочих. И это происходит всего через месяц после решения Верховного суда, признавшего концентрацию иностранных детей в отдельных школах недопустимой сегрегации. Выясним, где проходит граница между правом родителей требовать равных правил приема и обязанностью города обеспечить интеграцию всех детей. Ну и, конечно, этим утром мы поговорим с человеком, для которого сегодняшнее 1 сентября действительно первое. Точнее, не с самим этим человеком, он уже занят, а с его папой. Элиор из Ашдода сегодня впервые идет в первый класс. Узнаем, кто волновался больше, первоклассник или его родители. Это «Доброе утро, Израиль». Начинаем. Но сегодня актуальные политические события уступают нашей главной теме. Начало нового учебного года, начнем мы именно с нее, а заголовки этого утра обсудим сразу после. Мы отправляемся на север, в кибуц Саса, который находится всего в нескольких километрах границы с Ливаном. Для детей, родителей и учителей приграничных районов это 1 сентября имеет особое значение после нескольких лет войны, эвакуации и жизни в условиях неопределенности. И на связи с нами Дафна Гершони-Куэн, директор школы Бранко Вайс имени Анны Франк в кибуце Саса. Дафна, бокер тов лах.
1: Бокер тов.
0: Бокер тов. Шнат лимудим хадаша това. Кодем кол, איך נראה הבוקר הזה אצלכם?
1: אנחנו בהתרגשות גדולה מאוד.
0: כמה תלמידים הגיעו היום? יגיעו היום בתשע וחצי.
1: אנחנו בדיוק, אנחנו מחכים להם ממש עכשיו, אני פה בהסעות, מחכה פה לתלמידות והתלמידים שיגיעו. יגיעו כ-400 תלמידים, שכבה י' ב' כבר פה מהבוקר, עושים שמח, מתרגשים לקבל את כל התלמידים. אנחנו פה על ההר, אחרי פינוי, אחרי שנים לא פשוטות, שמחים מאוד לפתוח את השנה.
0: Дафна, тарши ли интергем вы ахзор элайх мед? Итак, я спросила, как проходит это утро в кибуце Саса, практически на границе, на нашей северной границе. И Дафна Гершони-Куэн, директор школы Бранко Вайс, ответила мне, что все, конечно, очень волнуются. Это 1 сентября, после нескольких лет эвакуации и закрытия школы придут примерно 400 учеников сегодня. Я знаю, что учеба сегодня начинается в 9:30, но, говорит Дафна, ученики 12 классов Ютбет уже с утра здесь и очень-очень волнуются. От кама птихат шнат лимудим айом и бэмет хазрали шигра вур тальмидим ва цевет ахрей коль маше авар алихем ва аль коль ишвей цафон бешаним ахронот, Дафна.
1: קודם כל אני אגיד שממש ברגעים היו נכנסות ההסעות, אז אני כבר תוך כדי אגיד שלום ותוכלו לשמוע אותי
0: כן,
1: ממש
0: בטח, בתוך בית הספר. בשידור ישיר שלנו, כן.
1: כמה זו חוזרה לשגרה? זו חוזרה לשגרה, זו השגרה שיש לנו, אנחנו נמצאים בתוך שגרה שהיא לפעמים שגרת חירום. בוקר טוב, בוקר טוב, ברוכות וברוכים הבאים, כיף לראות אתכם. זאת השגרה שלנו, ואנחנו...
0: יפה לשמוע אותך, אומרת בוקר טוב אחרי כל השנים האלה.
1: בוודאי, זה מאוד מרגש אותי, בשביל זה אני כאן, בוקר טוב. זה הכי שגרה שיכול להיות מבחינתנו, לפתוח פה את השנה, תוך כדי שאני מדברת איתך, אני מסתכלת פה על ההר ממול, זה ממש לבנון, פה ממש ממול בית הספר, ובכל זאת אנחנו כאן, פותחים את השנה. בביטחון, בביטחון ובשמחה ובהתרגשות גדולה.
0: דפנה, באיזה מצב את מצפה לראות תלמידים שחוזרים לבית ספר? האם עדיין רואים אצלם השפעות של מלחמה, של פינוי, של תקופה ארוכה של חוסר ודאות? האם הם קצת מבולבלים?
1: בוודאי שיש. אנחנו רואים את ההשפעות של זה ממקומות שונים. בכל זאת תלמידות ותלמידים כאן, חלקם חיו במלון שנה וחצי, כן. חלקם חיו תחת אש שנה וחצי, ורק עכשיו דברים מתחילים לצוף. אנחנו יודעים להחזיק את זה, בין אם זה בפדגוגיה טובה מאוד, בין אם זה במערך טיפולי ורגשי מאוד מאוד עוטף.
0: יש פסיכולוגים ועובדים מיוחדים?
1: כן, יש לנו גם מערך כזה, אבל אני גם מאמינה שהמערך המורים שלי הנפלאים ומספיק. כן. בוקר טוב, ואני מתנצלת, אני קצרה בוקר.
0: כן, כן, בטח הכל
1: אז,
0: בסדר.
1: אז תודה על הזמן שלכם, ואפשר לדבר בזמן אחר, תודה רבה.
0: אוקיי, מאחלת לכם בוקר טוב ושנה טובה, שנת לימודים טובה. תודה רבה, דפנה, תודה.
1: להתראות.
0: Окей, мы отпускаем директора школы принимать учеников впервые за последние несколько лет, после того, как школа открылась после долгих лет эвакуации. С 2023 года школа не работала в кибуце Саса. Дафна, когда разговаривала с нами, говорила, ну вот я стою здесь на горе, и напротив вижу еще одну гору, и это уже прямо Ливан. Но при всем при этом мы начинаем этот учебный год, она говорит, что мы начинаем этот учебный год с радостью и, в общем-то, при ощущении безопасности. Я спросила, начинаются ли будни, она сказала, ну, это самые обыкновенные будни, которые только у нас бывают. Спокойнее уже, наверное, не бывает. Я спросила, ожидает ли директор школы Дафна Гершони-Коэн увидеть на лицах учеников некоторую особую взволнованность, некоторое смятение и, может быть, даже какие-то чувства связанные с тем, что прожито. Она сказала, конечно, только сейчас все более-менее успокаивается, и только сейчас, в этом учебном году, мы ожидаем услышать от наших учеников то, что они прошли за последнее время. Только сейчас они начинают об этом потихоньку говорить. И Дафна сказала нам также о том, что, ну, пока она здоровалась с водителями минибусов, которые привозили учеников, она также рассказала нам о том, что у нее есть специально подготовленные учителя и психологи в школе, которые готовы и понимают, с чем придется столкнуться в этом учебном году. Я напомню только, что с нами была Дафна Гершони-Коэн, директор школы Бранко-Вайс имени Анны Франк в кибуце Саса на самом севере, на границе с Ливаном. А сейчас мы обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой, ведущим и главным редактором Радио Река Олегом Клотцем. Он уже находится в нашей студии. Олег, привет. Еще раз привет.
2: Доброе утро, Саша. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Основная тема, понятно, новый учебный год. Об этом мы говорили довольно много. О тех задачах, которые стоят перед израильской системой просвещения, о тех вызовах. И дефицит учителей, в общем-то, то, о чем мы говорили с вами в эфире и около часа назад, и об этом это подчеркивают, в общем, все наши собеседники. Причем речь идет о дефиците не только... Во-первых, неизвестно, сколько реально учителей не хватает, да. Потому что разные подсчеты ведутся по-разному. Во-вторых, не хватает учителей не только численно, но и качественно.
0: Об этом, да, мы тоже будем и продолжим еще говорить в нашей программе.
2: Еще одна задача, которая стоит перед израильской системой просвещения, об этом говорят наши собеседники, это, так сказать, психологическое состояние учеников. Ты затронула в беседе с директором школы в кибуце Саса, но понятно, что почти 3 года войны, до этого годы короны, многие, в общем, в таком душевном и психологическом состоянии не самым удачным системой просвещения. Не хватает психологов, как и везде, в общем, нет долгосрочных планов по этому поводу, нет разработанных, недостаточно консультантов педагогических, в общем, все это достаточно большая сложность. Кроме того, есть определенная проблема с не столько с тем, что у нас выборы, а с тем, что и не то, что каждый новый городской глава стремится отменить просвещение, а с тем, что долгосрочных планов нет. У каждого нового министра есть своя видение, своя реформа. И тут дело не только в нынешнем министре просвещения, но и, в общем, в предыдущих. Не хватает долгосрочных планов, которые не только будут приниматься с помпой,
0: но и реализовываться
2: на протяжении многих лет. Система просвещения, как и любая другая система в Израиле, для того, чтобы она нормально работала, им нужен долгосрочный план, планов этих.
0: Планирование.
2: В общем, мало, они не очень хорошо реализуются, и это, в общем, тоже одна из больших проблем. Ну и мы беседовали, одна из задач, которая стоит перед израильской системой просвещения, это как сделать так, чтобы дети меньше смотрели в смартфоны, да, в Тель-Авивском муниципалитете. В прошлом году прошел пилотный проект, 7 школ в нем участвовал, старшие классы, дети в начале учебного дня сдавали телефончики, а потом и в конце дня
0: получали. То есть они даже
2: получали,
0: на перемене не могли смотреть.
2: То есть на переменах они могли либо кидаться друг другу предметами, шучу, конечно, либо вести интеллектуальные дискуссии, можно в така еще играть.
0: Да.
2: Но в таке на самом деле неплохая настолка, но в итоге этот эксперимент решили расширить на все школы города. Посмотрим, как это будет реализовываться. Инициаторы эксперимента говорят о том, что будет, конечно, некое сопротивление учеников, да и вообще сопротивление подростков старше, часть системы комплексной системы взросления. Но посмотрим, как это будет на самом деле. Это то, что касается, в общем, нового учебного года. Хорошо, что он начался, мы уже об этом говорили. Хорошо, что нет каких-то глобальных забастовок и потрясений. Целых полторы недели до начала нового еврейского года,
0: да, ну и мы,
2: дети,
0: конечно,
2: будут учиться.
0: Да, мы, конечно, подхватим эту тему в нашей программе тоже, но я хотела бы вернуться к каким-то глобальным темам. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что в ливанской армии хотят, чтобы ЦАЛ остался. Они опасаются возвращения Хизбаллы.
2: Да, об этом высокопоставленные американские источники говорили с коллегой нашим Итаем Блюменталем из новостной редакции КАН, военным корреспондентом. Это достаточно достоверная информация, и это, в общем, подчеркивает две вещи. С одной стороны, ни один ливанский политик, даже самый с наиболее отрицательным настроем в отношении Хизбаллы, не скажет хорошо бы, чтобы ЦАЛ пока остался в Южном Ливане, мы не справляемся. С другой стороны, это подчеркивает, в общем, общность интересов, и это подчеркивает еще одну вещь. ЦАЛ самостоятельно тоже с Хизбаллой, ну, лишь совсем не справится, но будет гораздо сложнее, чем реализуя общую устремления и ливанской армии, и, собственно, при американской поддержке. Так что, в общем, тут есть такие несколько весьма непростых особенностей всей этой ситуации в Южном Ливане. Да.
0: Что касается внутренней политики, Мансур Аббас объявил о присоединении Сигаловича к партии РААМ. Тот будет вторым.
2: Он будет вторым, и это достаточно интересный шаг для израильской политики. Здесь есть много аспектов, об этом мы говорили с израильским корпорацией КАН по иранским вопросам Мираном Зингером, он был вчера на пресс-конференции в Назарете. К Сигаловичу в обществе арабском, израильском относятся с достаточным уважением, по крайней мере, многие, поскольку он занимался реализацией программы по борьбе с преступностью в арабском обществе в ходе работы предыдущего правительства перемен, по крайней мере, пытался что-то сделать, и были у этого какие-то сиюминутные результаты. Это одна сторона. С другой стороны, есть там некие политические моменты, потому что сотрудничество между арабами и евреями после 7 октября есть, в общем, с этим некие сложности, даже на внутриизраильском уровне, и в каком-то смысле присутствие в списке партии, которая до недавнего времени была связана с южным крылом исламского движения, поможет, во-первых, на этапе, когда, может быть, будут какие-то запросы эту партию от участия участие в выборах запретить, а с другой, в общем, если Сигалович вернется в Кнессет, то он будет, это может быть звучать, так сказать, немного российско, но такова наша реальность, его голос будет, так сказать, кошерным еврейским голосом.
0: Вот и я все время тоже, хочу спросить, тоже, он будет дежурным будет, евреем, да? Шабатним гоем таким, только наоборот?
2: По-разному можно к этому относиться. Его статус будет гораздо выше, чем, например, статус Офера Кассифа в партии Хадаш. Но реально все зависит от того, какая как бы политическая конфигурация сложится после выборов, как на самом деле будут выбрать списки, которые будут 7 октября утверждены, кто за кого будут голосовать. Так что, в общем, об этом мы тоже говорили. Ну и важная сегодняшняя тема – повышение цен на бензин. 95-й бензин стоит 8,25 на заправках самостоятельно, когда никого не просят, чтобы тебе покормили машину. Ну, в общем, Министерство финансов, министр финансов теоретически, наверное, может отдать распоряжение о небольшом снижении налогов, но касса государственная, не сказать, что сильно заполнена, то есть это такое перекладывание из одного кармана в другой, потому что даже снижение стоимости бензина на 25-й огород приведет к образованию снижения доходов в размере 100 миллионов шекелей. Это тоже надо будет где-то брать, так что неизвестно, что лучше. Кроме того, этот шаг будет выглядеть как явная предвыборная экономика. И, в общем, так это все тоже не рекомендуется. Будем надеяться, что через Армузский пролив танкеры будут ходить с немножко большей эффективностью, чем в настоящий момент.
0: И чистотой.
2: Ну, и чистотой, да, и долготой. И широтой, но, в общем...
0: Тем временем мы слышим про обострение в Персидском заливе, и в Вашингтоне рассматривают так... ограниченные удары, да?
2: Да, рассматривают, пока ограниченных ударов нет, но посмотрим действительно, что решит президент Трамп, потому что у него тоже выборы скоро, цены на нефть, на цены на бензин в Соединенных Штатах реагируют гораздо более эмоционально, чем у нас. К счастью или к сожалению, но это, в общем...
0: Нам просто ехать ближе обычно. У нас расстояния другие.
2: Это так.
0: Олег Клоц, ведущий, главный редактор радио «Река». Спасибо, доброго утра и хорошего дня.
2: Всего хорошего, спасибо.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт «Брон киевские вечера» или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня тысячи детей впервые в жизни переступают школьный порог. Среди них и Элиор из Ашдода. А с нами его папа Олег Шрайбан, автор телеграм-канала «Помогайкин». Олег, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Ну, скажите честно, кто сегодня волновался больше, первоклассник или папа?
6: Я думаю, что папа. Папа и мама вместе.
0: Папа и мама вместе. Как прошло ваше утро? Элиор вообще спал ночью?
6: Он спал, он был к этому готов, он все лето к этому готовился, больше, чем мы, мне кажется, поэтому он был больше готов, чем мы. Он очень рад был пойти в первый класс.
0: Он ждал начала учебного года или немножко побаивался?
6: Вообще не побаивался, удивительно, он прям мечтал пойти в первый класс.
0: А вы сами, когда ходили в первый класс, боялись пойти первый раз?
6: Я да. Насколько я помню, то да.
0: А почему боялись?
6: Вообще боялся в школу ходить.
0: В чем разница, как вы считаете, между этими поколениями, между вами и вашим сыном?
6: Хороший вопрос. Не задумывался, но мне кажется, что у них больше информации, они больше узнают намного раньше. И поэтому они раньше готовы ко всему, как мне кажется. Они уже столько прошли за это время.
0: Это правда. Скажите, а что Элиор представляет себе про школу? Что он говорит? Какие у него надежды, какие у него ожидания от школы? Что он вам говорил?
6: А у него есть старший брат, он смотрит на него и говорит, что он хочет так же, как он, тоже ходить в школу, учиться и быть взрослым.
0: А, быть взрослым, это понятно. Да. Скажите, да. Как вы готовились к первому классу, и выяснилось ли сегодня утром, что что-нибудь забыли? Вот так бывает же, да?
6: Ой, вы знаете, у меня было? Такая жена, что сложно что-нибудь забыть. Она даже может личное что-нибудь собрать и положить, чтобы все на всякий случай было готово.
0: Чтобы на всякий случай было готово, да.
6: Да, поэтому мы об этом вообще не переживаем. Все, мама готовит, все сделала. И все в этом плане в порядке.
0: Ну да, собрано, все понятно. Но родители сегодня очень стараются подготовить ребенка к школе заранее и другим способом. Там, учат читать, английский, математика, кружки. Вы что-то такое делали? Или это просто родительская тревога, на ваш взгляд?
6: Наверное, родительская тревога, как мне кажется. Но буквы он знает. Он, в принципе, такой смышленый мальчик. И... Ему еще нет 6 лет, но он уже пошел в школу.
0: Ой, какой
6: да,
0: маленький совсем.
6: Только в ноябре. Только в ноябре будет 6 лет, да. Но все определили, что он готов.
0: Все решили, что он
6: будем
0: готов.
6: Будем надеяться, да.
0: Ну и он сам, да, как старший брат, он уже тоже готов. Так же, как и его старший брат, да.
6: Абсолютно верно.
0: А скажите, пожалуйста, Олег, вот вы и мама Элеора, что вы больше всего хотите для Элеора от этого первого школьного года? Ну, не в смысле оценок, конечно, это не так важно. А вот как бы вы хотели, чтобы проходил его первый учебный год в израильской системе образования?
6: Чтобы у него была приятная обстановка, атмосфера там, чтобы ему было интересно, чтобы он хотел туда ходить, чтобы у него появились новые друзья и новые знания, чтобы ему было, правда, ну, приятно приходить туда и идти туда каждый день.
0: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Олег, когда сегодня Элеор вернется домой, какой будет ваш первый вопрос к нему?
6: Как было, что ему понравилось, что не понравилось, с кем он познакомился из новых друзей, как зовут друзей.
0: В общем, вы готовитесь к серьезному разговору с первоклашкой, я так понимаю.
6: Да. Ну, у нас с ним серьезные разговоры, да, абсолютно.
0: Да. Папа первоклассника, Олег Шрайбан, да. Автор телеграм-канала «Помогайкин». Спасибо вам большое за то, что уделили нам время этим утром, когда вы волнуетесь и когда вы в таком праздничном настроении. Спасибо вам большое.
6: Спасибо большое.
0: Собранные любящими родителями дети в школы пришли, а проблемы системы образования пока остаются открытыми. Сегодня с утра мы уже говорили о довольно амбициозных планах Министерства просвещения вернуть Израиль в первую десятку стран по математике и естественным наукам, расширять STEM-образование, внедрять искусственный интеллект. Но у всех этих планов есть одно довольно прозаическое условие. В классе должен быть учитель. И желательно учитель, который действительно умеет преподавать свой предмет. Между тем, школам по-прежнему не хватает педагогов, особенно специалистов по математике, естественным наукам и английскому языку. А часть молодых учителей покидает профессию уже в первые годы работы. Почему в израильской школе все труднее находить и удерживать хороших педагогов? И можно ли проводить образовательную реформу, не решив сначала кадровую проблему? Об этом мы поговорим сегодня с Борисом Манором, руководителем отдела исследований и развития фонда Керен Йеда и ответственным за взаимодействие с Кнессетом и в организации учителей Израиля. Борис, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Давайте начнем с сегодняшнего утра. Мы можем ли мы сказать, что все школы, которые должны были открыться, начинают учебный год с полным штатом преподавателей? Есть ли такие классы, для которых учителя вот к началу учебного года еще не нашли или так и не нашли?
7: Ну, в общем-то, по тем данным, которым обладает Министерство образования, и то, что было заявлено на комиссии в Кнессете, которая, в общем, проводилась в преддверии открытия нового учебного года, было сказано, что по всей стране порядка 800 учителей пока отсутствует, и 20 воспитателей детских садов. Но, в общем, по тому, как реагируют директора школ, я думаю, они справятся. На первое время ведь можно просто кому-то увеличить ставку, пока в итоге не будет найден тот учитель квалифицированный, который необходим для данного предмета и для данного класса в параллели. Вот. Месяц назад было заявлено практически 5000 учителей, которые отсутствуют, но потом это как-то сгладилось. Тут еще есть сумбур и, в общем, не совсем точные данные, сейчас информация идет от школ, то есть директора школ, а часть, конечно, проводится, скажем, в КНЕПСКе есть организация, которая ответственна за это, то есть комитет по исследованиям, и они, в общем, перед тем, как открывать учебный год, они подают членам парламента и членам комиссии образования в парламенте вот данные. Ну, я надеюсь, что с этим будет все-таки все решено. Вопрос другой. Мы говорим о новых каких-то изменениях, перспективах и, в общем, каждый раз мы...
0: Да, но
7: повторяем...
0: до того, как мы поговорим об изменениях, я хотела бы спросить, если учителей не хватает, это значит, что они уходят и не возвращаются? Мы привыкли объяснять все зарплатой. Но является ли сегодня зарплата главной причиной того, что учителя уходят из школы? Мы знаем, что есть отток преподавателей. Или проблема все-таки в условиях работы, перегруженные классы, бюрократия, здесь, отношения с родителями?
7: Здесь, вы практически перечислили основные компоненты, из-за чего, в общем-то, молодые учителя, тут надо отметить, если брать сравнительную характеристику со странами OECD, то, в общем, у нас по количеству учителей, которые покидают школу, нельзя сказать, что намного больше, чем там. Другое, у нас проблема в следующем, что у нас молодые учителя в первые 5 лет покидают школу, и практически это за 30% от тех, которые приходят в школу. То есть это огромный процент, и, естественно, это говорит о том, что нагрузка, бюрократия, дисциплина, отношения с родителями, отсутствие, я думаю, достаточной поддержки вот начинающего педагога на первых шагах, и ощущение, вы знаете, отсутствие ощущения общественного статуса профессии. Если сегодня вот каждый из родителей, если бы сегодня качественный ученик, заканчивающий 12 класс, сказал, я собираюсь, скажем, поступать в высшее учебное заведение и приобрести профессию учителя. И в ответ родители с радостью заявили и крикнули «да», «барады» и так далее. То есть этого не происходит. Понимаете, вот само общество все-таки немножко, ну, посредством, я не знаю, какой-то программы, как на иврите говорят, «тохнит аф». То есть, знаете, программа, которая не сегодня и завтра заканчивается, а вот на десятилетие. Ведь процесс учебный у нас ученик приходит в первый класс, а заканчивает 12. То есть вот этот процесс 12 лет. Надо выработать действительно программу, которая бы была занята тем, что, в общем, сформировать другое отношение в обществе, при формировании другого отношения общества к этой профессии, более качественная молодежь будет туда приходить. Естественно, я не упускаю, что необходима достойная оплата, престиж профессии, хорошие условия работы, непереполненные классы и возможность постоянного профессионального какого-то развития. И еще бы я добавил стабильность. В каком понятии стабильность? То есть здесь мнение, скажем, каждый день меняются кадры, но нету стабильности в программах. Вот представьте, если до последнего министра образования Йоав Киш, который, в общем-то, сидел в кресле 4 года, полный срок, каждый предыдущий менялись практически в среднем год и 8-2 года. Вот представьте, каждый приходящий должен был о себе как-то заявить, ведь это политик, это не профессиональный, то есть ему надо было потом с чем-то, в общем-то, перед выборами обратиться к избирателям. И вот каждый менял, то есть то, что только начиналось и было на стадии зарождения, отменялось, была новая программа, пока все эти программы, мы говорим, это надо подготовка все-таки преподавательского состава, новые программы, часы и так далее. То есть в этом, я думаю, одна из основных сложностей. И если наше государство и наше правительство, будущее, в общем, поймет, что система образования – это не только здания, компьютеры или программы, а в центре все-таки должен стоять учитель. Вот это главный вопрос, что надо сделать, чтобы суметь талантливых молодых людей, во-первых, чтобы они захотели стать учителем, и не менее чтобы важно, не чтобы они потом через пару лет, столкнувшись вот с той действительностью, которая сегодня есть, не оставили эту профессию. Вот это важно.
0: Это важный вопрос. А, Борис, вот на реформу «Реальный Израиль» выделили уже около полумиллиарда шекелей. Поставили цель к 2029 году вернуть Израиль в первую десятку ТИМС. Но часов естественных наук больше не стало. Учителей по-прежнему не хватает. Мы об этом с вами прямо сейчас говорим. Насколько в таком случае такая цель вообще реалистична при нынешнем положении дел?
7: Смотрите, по поводу часов, ведь сегодня, так как в нас уже исходит искусственный интеллект, и очень многое можно подчеркнуть оттуда, то есть сегодня, так как я это вижу, преподаватель уже не является источником, единственным источником знаний. Сегодня, мне кажется, он больше должен как-то направлять, формировать правильный подход и все-таки учить ребенка, даже работая с искусственным интеллектом, и то, чего нам, в общем, предвещают в будущем, уметь правильно формулировать вопросы. Это очень главное. Это как в математике. Знаете, вы правильно сформулировали вопрос, у вас уже 50% решения есть. Вот поэтому, конечно же, смотрите, тут надо еще взять другую вещь. Ведь у нас на сегодняшний день в школы пришло, в школы, в детские сады, все, что относится вот к сфере образования, 2 миллиона 600 тысяч учащихся. Вы вдумаетесь в эту цифру. Ну, такое небольшое государство. То есть у нас естественный рост населения значительно быстрее, чем в любой другой развитой стране, с которой мы себя постоянно хотим сравнивать. Да. Поэтому, естественно, необходимо дополнительное количество профессиональных преподавателей. Это не просто человек, который будет заходить в классы. Это человек, который будет за собой вести, заинтересовать и так далее. А для этого вот необходимы те условия, которые мы перечислили ранее. Почему? Потому что для того, чтобы сегодня войти опять вот в ту пятерку, десятку, которую мы хотим, тем более по естественным наукам, это непростой процесс. Тем более у нас все-таки система образования, она достаточно такая сложная. Представьте, у нас ортодоксальные школы, и с каждым годом их все больше и больше, потому что представительство ортодоксального сектора растет. Потом у нас все-таки арабский сектор. Потом у нас есть мамлахти, то есть государственные мамлахти и дати, то есть государственно-религиозные. И все это, естественно, в большей или меньшей степени меняется от перехода. Поэтому я не знаю, как вот эту общую большую массу можно будет привести к каким-то вот желаемым быстрым результатам. Я вам скажу другое. Если увеличить количество часов, вот на сегодняшний день в среднем 5 уровень сложности, 5 единиц, вот математика, 5 экидов собрали, которые, они и так огромное количество часов преподаются. То есть, во всяком случае, 11-12 класс, это в среднем по 8 часов вот, в неделю. Поэтому добавить еще, наверное, можно, но это значит, надо будет в ущерб каким-то другим все-таки предметам, потому что ученики, которые берут на себя вот эту, скажем, массу и делают качественный багрут, аттестат зрелости, у них огромное количество часов в неделю они занимаются, не знаю, можно ли больше еще. Вот. Но в любом случае в этом направлении надо двигаться. Но прежде всего надо подумать, что надо сделать, чтобы профессию сделать престижной, чтобы туда хотели идти люди, которые действительно в состоянии что-то дать, и есть у них это желание. Потому что все вот эти вот, знаете, быстрые какие-то перемены, давайте двигаться туда, давайте двигаться сюда, с кем двигаться.
0: Да.
7: И под началом кого. Вот с этого надо начинать, мне кажется. Все-таки поставить во главу угла. Я вам приведу простой пример.
0: Да, пожалуйста.
7: Я его очень часто люблю приводить, потому что, в общем, нашим слушателям это как-то более понятно. В Советском Союзе, я не знаю, кто моложе, кто постарше, кто застал, кто нет. Вот. Но все-таки там вот был государственный сектор до распада и перехода на капиталистические рельсы. И вот там вот три профессии основные, которые вот всегда сравнивались, это инженер, преподаватель и врач.
8: Вот более-менее оплата была, конечно, если не брать там Минель Махлака в больнице или начальник и так далее.
0: За, также директор школы. Вот средняя зарплата была одинаковая, да?
8: Да, средняя была.
0: Значит, дай бог, чтобы мы смогли зарплаты дотянуть до врачей, зарплаты преподавателей в Израиле дотянуть до зарплаты врачей.
8: Нет, это, вот
0: такого,
8: там,
0: не, наверное,
8: вот там
0: не
8: вот
0: произойдет.
8: Все выбирали более-менее по тому, как он себя видит в этой профессии, что он хочет и так далее. А здесь все-таки, видите, получается, сначала бегут вот в те престижные профессии и хорошая оплата, и отношение общества, и уважение, и так далее. А уже, если не получается, наверное, часть все-таки людей, которые поступают, идут уже в высшее учебное заведение, потому что сегодня 30 высших учебных заведений на маленькое государство Израиль, которое готовит в той или иной степени преподавательские кадры. Но, к сожалению, каждый год там порядка 3000 выпускников не идет в школу. Они, представляя, что это, не идут, они просто получили высшее учебное, в смысле, высшее образование, и идут пытаться устроиться куда-то вот в других направлениях. Mm-hmm. Поэтому дай бог, чтобы вот новое правительство поставило во главу угла вот эту профессию, потому что она
0: вот
8: нужна.
0: Вот как раз про новое правительство я хочу вас спросить. Если бы сегодня условный министр просвещения сказал профсоюзу, назовите три вещи, которые мы должны сделать в этом учебном году, чтобы через 5 лет учителей стало больше, и чтобы эти учителя были профессионалами, которые не оставят профессию. Что бы вы назвали?
8: Ну, смотрите, в любом случае министр для того, чтобы вот одна из тех причин, скажем, рост заработной платы, например, условия труда.
0: Условия труда, рост заработной платы уважение, наверное.
8: Уважение, да.
0: Уважение вот, к профессии, к учителю.
8: А как формируется уважение? Наверное, это через средства массовой информации, какие-то, я не знаю, документальные, художественные фильмы, которые формировали когда-то, да, вот патриотизм и многое другое. Вот. И все-таки попытка, хотя на сегодняшний день она кажется, ну, нереальной, потому что если есть нехватка учителей, так трудно представить себе, как можно уменьшить количество учеников в классе, ведь надо дополнительные учителя. Но надо было в любом случае, вот профсоюзы предлагают постоянно, наш профсоюз предлагает, скажем, какие-то вещи, чтобы меньше бюрократии, чтобы меньше постоянно вот этих отписок, каких-то ведомостей, которые надо подавать.
0: Остается только это реализовать, Борис.
8: Да, нет, и очень важно все-таки, чтобы родители в итоге понимали, что вот эти, вот знаете, грубые попытки там разговаривать с учителями, оскорблять, и иногда есть случаи вандализма вообще. То есть оно, кроме как к ухудшению и является причиной того, что оставляют эту профессию, ничего не происходит.
0: Ничего не происходит. Борис Манор. Борис Манор, руководитель отдела исследований и развития фонда Керен Йеда и ответственный за взаимодействие с Кнессетом в Организации учителей Израиля. Спасибо вам большое за это интервью. И пожелаем всем хорошего нового учебного года.
8: Да, безусловно. Всем учителям, всем ученикам и родителям, которые наконец-то вздохнули, потому что есть какая-то мизгера, куда детей не отправляют каждое утро. Рамки. Вот. Так что всем удачи в этом
0: всем году. Удачи. И раз уж сегодня мы столько говорим об учителях, я позволю себе буквально одно небольшое личное поздравление. Я хочу поздравить с началом учебного года самую внимательную и самую профессиональную учительницу математики Фаню Иткин. Учителя, благодаря которому можно не только понять математику, но и не бояться ее. Верить в себя и знать, что если не получилось вчера, то сегодня обязательно получится. Фаня, с новым учебным годом! Спасибо вам, и пусть он будет хорошим для всех нас. И, конечно, с новым учебным годом всех учителей, которые сегодня снова войдут в классы. В центре страны, в Южном Тель-Авиве, новый учебный год начинается с конфликта. Сегодня впервые открывается новая школа имени Ронит Аль-Кабец, но группа родителей объявила забастовку из-за порядка зачисления детей из семей просителей убежища и иностранных рабочих. А родители утверждают, что правила приема применяются не ко всем одинаково, и муниципалитет Тель-Авива эти обвинения отвергает. У этого конфликта есть и более широкий контекст. В начале августа Верховный суд постановил, что концентрация детей из семей просителей убежищ и иностранных рабочих в отдельных школах Южного Тель-Авива фактически создает недопустимую сегрегацию, и что государство и муниципалитет обязаны принять меры для интеграции этих детей. И с нами на связи адвокат Херн Райхман, руководитель клиники права и образовательной политики юридического факультета Хайфского университета. Он ранее представлял просителей убежища в судебном процессе по вопросу школьной сегрегации. Адвокат пока еще не с нами. Мы делаем все возможное, чтобы он был с нами на связи. А сейчас немного музыки.

0: примеров, когда дети, которые учатся в отдельных школах для иностранных рабочих, там совершенно другой уровень образования, там другие учителя, там, это как школа в Африке, говорит адвокат, и очень много таких детей потеряли свой путь и, собственно говоря, ушли в какие-то такие пространства, в которых в нехорошие места они попали, и нехорошим они теперь занимаются. И он говорит, что это совершенно, совершенно несправедливо, потому что он лично знает девочку, которая в третьем классе, учась вот в такой вот отдельной школе для детей иностранных рабочих, не знала, не умела читать и писать. А когда ее отправили в обыкновенную израильскую школу, через несколько месяцев выяснилось, что эта девочка особо одаренная, ее отправили в класс для одаренных детей. Так что ни в коем случае нельзя не давать перспективы ни этим детям, ни, собственно, нашей стране, говорит наш гость, адвокат Райхман. ואני אשאל אותך בעצם שאלה אחרונה. מה לדעתך צריך לקרות עכשיו בבית ספר רונית אלקבץ כדי לפתור את המשבר הזה ולאפשר לבית ספר החדש להתחיל לפעול באופן רגיל?
1: אני משוכנע שהנהלת בית ספר תרגיע את המערכת, תדבר עם ההורים, לא יקרה שום דבר חוץ מזה שבסוף כלל ההורים יבינו שאי אפשר בשביתה לגרש ילדים אחרים בבית ספר, הם יפסו את הילדים שלהם, ואני משוכנע שיצא הבלגן, בית ספר יעבוד מעולה וידע לחבר בין הילדים והכל יהיה בסדר. אנחנו רואים שילוב של ילדים מבקשים מקלט בבתי ספר בכל העיר ולומדים להסתדר היטב בין הילדים. פשוט צריך להוציא משם אנשים שמפעילים לחץ ואת הגזענות ולתת לבית ספר לעבוד בהקשר הזה, וכולם ירוויחו מהשילוב שיש בבית ספר, ואני בטוח שזה יהיה בית ספר מצוין ומצלח.
0: עורך דין אהרן רייכמן, מומחה למשפט ציבורי ודיני חינוך. אתה גם מייצג את מבקשי מקלט בהליכים נגד הפרדה גזענית. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואני אמשיך לתרגם. Итак, я спросила, что, по мнению адвоката, можно сделать уже сегодня для того, чтобы школа Рунит Эльковец начала работать, для того, чтобы что-либо изменилось. Он сказал, что я уверен, что дети найдут общий язык с другими детьми, а директор школы, который очень уважаемый человек, сможет решить эту проблему как нельзя лучше. Он полон оптимизма, наш гость. Первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет много интересного.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Высокопоставленный лидер ИГИЛ Абу Худхайфа Аль-Ансари был ликвидирован сегодня утром в ходе совместной операции спецподразделений коалиции и йеменских сил по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили органы безопасности йеменского правительства. В их заявлении уточняется, что целью операции было задержание Аль-Ансари, однако она совершилась его ликвидацией. Силы покинули место операции, не причинив вреда гражданскому населению. Корреспондент Кан Шимон Миджан отмечает, что Аль-Ансари считался одним из самых видных лидеров ИГИЛ. В августе 2023 года организация объявила о его назначении своим официальным представителем. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном, который должен был пройти в эти дни в Риме, перенесен на вторую половину месяца. Об этом утром сообщила ливанская газета «Ад-Дияр» со ссылкой на ливанский источник. По данным источника, перенос связан с тем, что американскому посреднику до сих пор не удалось добиться существенного прорыва. Ливанский источник выразил опасение, что Израиль воспользуется периодом до выборов, чтобы изменить статус-кво, и предупредил, что напряженность в районе хребта Али-Ат-Тайр может нарушить спокойствие на Ливанском фронте и привести к срыву переговоров. 8 евреев задержаны этой ночью по подозрению в причастности к серьезным поджогам и нападениям на юге Хевронского Нагорья. Подозреваемым от 16 до 20 лет. Они проживают в Иудее и Самарии и в центральной части страны. Полиция округа Иудеи и Самарии изъяла 3 автомобиля, которые предположительно использовались при совершении правонарушений. В полиции заявляют, что продолжат решительно бороться с участниками насильственных инцидентов в Иудее и Самарии, поскольку такие действия наносят ущерб безопасности государства и всему поселенческому движению. Активисты протеста и семьи из Совета Октября вчера вечером и сегодня утром провели акции у домов министров, в том числе министра образования Йоава Киша, председателя Кнессета Амира Оханы и министра юстиции Ярива Левина. Протестующие приурочили акции к началу учебного года и зачитали имена 44 детей, убитых 7 октября. Они потребовали от министров взять на себя ответственность и немедленно создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. На фоне критики в адрес супруги премьер-министра, распространившей конспирологическую теорию о том, что Яир Галан якобы заранее знал о нападении 7 октября, министр Йоав Киш призвал прекратить преследование Сары Нетаньягу. В эфире Кан Решет Бет разгорелся спор между Кишем и ведущим Арие Голаном. Киш напомнил, что Голан, Яир Голан, призывал протестующих прийти к парикмахерской, где находилась супруга премьера, и заявил, что такое поведение недопустимо. В ответ на вопрос ведущего о высказывании Сары Нетаньягу, намекнувшей, что Голан заранее знал о нападении, Киш не стал прямо комментировать эти обвинения, а вновь подчеркнул, что преследование Сары Нетаньягу необходимо прекратить. Президент Исхак Герцог выразил свои соболезнования в связи со смертью лауреата Нобелевской премии профессора Ады Йонат, которая скончалась в возрасте 87 лет. Герцог отметил, что ее исследования и работа в Институте Вейцмана изменили лицо науки и принесли огромную честь Израилю. Профессор Йонат получила Нобелевскую премию по химии в 2009 году, а также была удостоена премии Израиля. Она работала на кафедре структурной и химической биологии Института Вейцмана, где проводила революционные исследования рибосомы – фабрики по производству белка в клетке. Ее исследования открыли путь к разработке новых антибиотиков и борьбе с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Это одна из наиболее острых медицинских проблем 21 века. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе достигнет сегодня 31 градуса. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода Средиземного моря прогреется у побережья до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КанРека.

0: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». И если первый час у нас сегодня почти целиком был посвящен началу учебного года, то теперь немного расширим горизонты. Причем для начала до масштабов Вселенной. В этом часе поговорим о новом космическом телескопе НАСА и его весьма неожиданном прошлом. Узнаем, что интересного произошло в мире науки за последние дни. Вернемся на Землю и разберемся с двумя вопросами, особенно актуальными с возвращением к рабочему и школьному расписанию. Что приготовить на завтрак, когда утром ни у кого нет времени, и что взять с собой для здорового перекуса. А завершим нашу программу сегодня в Иерусалиме. В Бейт-Авихае открывается выставка Ализы Ауэрбах. Почти три десятилетия жизни города глазами одной из важнейших израильских фотографов. Но сначала в космос. НАСА запустила новый космический телескоп Нэнси Грейс Роман стоимостью около 4 миллиардов долларов. Он должен искать новые планеты, изучать темную материю, темную энергию и помочь ученым понять, как устроена и почему продолжает расширяться наша Вселенная. Но особенно хороша биография его главного зеркала. Изначально оно создавалось вовсе не для того, чтобы заглядывать в глубины космоса. Это была часть американской разведпрограммы. Зеркало предназначалось для спутника-шпиона, который должен был смотреть из космоса на Землю. Разведпроект закрыли, оборудование передали НАСА, и теперь зеркало развернули в буквальном смысле в противоположную сторону. Что с помощью этого зеркала можно будет там увидеть? Об этом мы поговорим с Анной Левиной, членом Всеизраильской ассоциации астрономов, инструктором астрономической обсерватории Геватайма. Анна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Итак, давайте сначала самое простое. Зачем человечеству еще один космический телескоп? У нас уже есть Хаббл, у нас уже есть Джеймс Уэбб. Чего они такого не умеют, а Роман сумеет?
1: Ну, во-первых, самое главное то, что у него поле зрения будет в 100 раз больше, чем у Хаббла. То есть Хаббл, он по размеру зеркала такой же, как у нового телескопа, но поле зрения у него значительно больше, в 100 раз. Представляете, то есть почти всю галактику.
0: 100 раз это сильно, да.
1: Да, это сильно. И кроме того, у него есть еще инфракрасный приемник, который будет видеть сквозь облака, облако газа или облако пыли. И еще самое главное, у него есть коронограф, который будет закрывать свет звезды, чтобы увидеть возле другой планеты, возле другой звезды экстрапланеты. То есть мы должны будем открыть значительно больше других планет. Сейчас уже открыто более 6000, но почти ни у одной нет таких условий, как у нас. Но надеемся, что сейчас, когда этот телескоп выйдет на орбиту, это примерно еще 3 месяца, пока он достигнет своей орбиты, и он увидит значительно больше. Тоже из-за того, что у него поле зрения больше, и из-за того, что у него есть вот этот коронограф. Это одно из самых главных новых вещей. И вообще каждый новый телескоп иногда открывает то, что на то, что он не рассчитан был. То есть чем хорош телескоп от других приборов, тем, что с одним и тем же телескопом можно открыть множество вещей.
0: А скажите, пожалуйста, насколько необычна эта история с зеркалом? Часто ли те технологии, которые создавались для каких-то военных или разведцелей, в итоге оказываются, вот как здесь, развернули в обратную сторону, и теперь он служит науке? Как часто такое происходит?
1: Ну, это довольно часто. Очень часто мы используем военные приборы. Например, такие приборы, как бинокуляры или бинокли для ночного видения, то, что используют наши солдаты во время ночных походов. То есть, если с ними посмотреть на небо, то ты увидишь значительно больше объектов. И самые новые технологии разрабатываются для войны и потом используются для нашей жизни обычной.
0: Для мира, да.
1: Да.
0: А Роман этот должен изучать темную энергию. Вы можете объяснить человеку, который, ну, не астрофизик вообще, что это такое темная энергия? Это же не какая-то мистика, да?
1: Это почти мистика.
0: Почти мистика.
1: Да, 10 лет назад.
0: Ее никто не видел, правильно? Но ученый уверен, что она существует.
1: Что она существует, и темная материя тоже. Uh-huh. То есть темная материя — это то, что мы, допустим, если на нашу планету не светит солнце, то мы тоже ее не можем увидеть. То есть таких веществ в космосе должно быть много. И это открыла тоже женщина. То есть вот этот телескоп назван именем женщины, которая являлась, и до сих пор про нее говорят, что она мама телескопа Хаббла. Uh-huh. То есть она продвигала эта идея. И вообще женщина, которая занимается астрофизикой, это нонсенс вообще были в те годы.
0: Но это раньше есть нонсенс. Я думаю,
1: да,
0: что сейчас уже все возможно.
1: Раньше, да, сейчас все возможно. Но она была одной из первых, которая даже такой пример, что там, где она работала, то есть космический аппарат, там не было даже туалета для женщины. То есть она пришла и приклеила бумажку, что это женский туалет. То есть это очень революционное поведение. То есть раньше вообще на женщин в науке смотрели свысока.
0: То есть вы хотите сказать, что темная материя,
1: да,
0: то, что, во что ученые уверены, что она существует, но при этом ее никто не видел, это то, что,
1: да,
0: смогла как бы увидеть вот эта первая женщина. Как,
1: да,
0: ее звали, вы помните?
1: Ну, вот этот телескоп назван ее
0: именем.
1: Ее именем, и она, собственно, даже, к сожалению, не увидела, как назвали ее именем этот телескоп. Он раньше назывался по-другому, пока его строили. Но темная материя, то есть это не только материя, но и излучение, то есть это как бы физика говорит, что должно быть, но как ее поймать, неизвестно. То есть, но мы надеемся, что этот телескоп как раз это и сделает.
0: А как он может это сделать? Что может помочь сделать Нэнси Грейс Роман? Что он поможет узнать об этой темной материи?
1: Это, во-первых, искажение, вот линзовое искажение, которое темное вещество, которое очень тяжелое, и оно как бы закругляет свет от какого-то объекта, который находится за ним, и таким образом мы можем узнать, что же за ним какого веса это или массы этого темной материи. То есть это как раз исследование. И главное еще, что в этом телескопе будет новое. Сразу мы сможем получить эти снимки. И, то есть если, допустим, Джеймс Вейб, мы ждали там около месяца, пока они обработают эти снимки, а здесь они обещают, что они буквально как сфотографируют сразу и покажут, потому что они снимают значительно быстрее. То, что на Хаббле нужно часов для съемки какого-то объекта, здесь это достаточно одного часа, чтобы получить этот объект. И надеемся, что этот телескоп достигнет своего места вовремя и начнет работать.
0: Еще одна большая задача — это экзопланеты, да? Насколько сильно Роман может увеличить число известных нам планет за пределами Солнечной системы? И, собственно, есть ли шанс обнаружить что-то действительно похожее на Землю? Ученые что-то говорят по этому поводу?
1: Ну, вообще-то, они больше надеются открыть планеты по размерам с Юпитер. То есть наша планета все-таки очень маленькая для того, чтобы это открыть. Но значительное количество планет с размерами в Юпитер, может быть, расстояние немножко дальше. Потому что вот новые телескопы, они открыли планеты, и большинство планет больших, которые открыли, потому что их легче открывать, они большие, и они крутятся вокруг своей звезды значительно быстрее, чем мы, и поэтому их открыли. И всю теорию, как образовалась Солнечная система, как бы и разрушилась. У нас была очень стройная система, и вдруг это все поломалось, потому что таких планет, таких систем, как у нас, оказалось значительно меньше. Но их трудно открыть, поэтому придется больше работать, чтобы их открыть.
0: Больше работать. Да. И скажите, пожалуйста, а что для астронома будет настоящей сенсацией по итогам этой миссии? Какое открытие заставило бы вот лично вас сказать, ну вот ради этого стоило отправлять в космос телескоп стоимостью 4 миллиарда долларов?
1: Ну, вот как раз те задачи, которые он поставил, и развитие нашей Вселенной. То есть сейчас мы на распутье, как открывает, как вообще рождалась наша Вселенная. Потому что раньше мы говорили взрыв, большой взрыв, который образовал, постепенно образовал все планеты и галактики. А сейчас с помощью телескопов открыли, что есть галактики, которые значительно старше. То есть как бы получается, как бы ребенок родился сразу взрослым.
0: Сразу взрослым.
1: Мы не можем представить, да.
0: И его совершенно не нужно было 1 сентября водить в школу, да?
1: Да, он сразу взрослый. И вот именно вот эти вещи как раз и хотят открыть.
0: Анна Левина, член Всеизраильской ассоциации астрономов, инструктор астрономической обсерватории Геватайма. Спасибо вам большое за это интервью.
1: Спасибо вам, Саш.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион Ашдод Мудин Нитан. Таня Бершева. Соответствует мероприятие.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Как дела в школе? Нормально. Или, как говорят наши израильские дети, кейф. Наверное, один из самых распространенных диалогов родителей с детьми. Но ребенок далеко не всегда рассказывает, когда в школе ему плохо, когда он чувствует себя одиноким, когда поссорился с друзьями, когда, может быть, даже боится учителя, подвергается какой-либо травле или просто не справляется с нагрузкой. Как отличить обычную усталость и адаптацию к началу учебного года от признаков того, что ребенку действительно необходима наша помощь? Разобраться с этим нам поможет лицензированный школьный психолог Полина Житомирская. Полина, здравствуйте.
7: Доброе утро, дорогие зрители, слушатели. Доброе утро, Саша.
0: Полина, давайте сделаем такую памятку для родителей. Вот наш разговор с вами сегодня превратим в такую памятку для родителей. Какие изменения в поведении ребенка должны нас однозначно насторожить?
7: Вы очень правильно сказали о том, что вот у нас в культуре есть такой паттерн, да, на как дела отвечают беседеры, как было отвечают кеф. И, к сожалению, это не отражает реальной действительности, поэтому у меня есть несколько советов о том, как действительно стоит спрашивать ребенка, то есть как все-таки прошел день его, да, особенно сейчас многие пошли в новую школу, да, или вообще первый раз в школу, в какое-то новое пространство. Вот, если мы спрашиваем, ну, как было, да, ну, могут сказать, ну, хорошо, нормально, да, нормально было, все хорошо. Поэтому я всегда предлагаю задавать вопрос немножко по-другому. И немножко вводить такую вот на такую игру. Я, например, спрашиваю детей, расскажи, пожалуйста, что сегодня было самым смешным? И тогда ребенок начинает задумываться, тут не включается паттерн, да, действительно, ой, была ситуация, кто-то там что-то сказал, и мы посмеялись, да, вот, например, вчера мне сказали, что, оказывается, в классе с потолка текла вода, вот, а учитель сказал не обращать внимания, но, ну, дети не могут на это не обращать внимания, все смеялись.
0: Ну, да. Да. А если ребенок при этом говорит тебе, вот ты, например, у него спрашиваешь, а что было самого смешного сегодня в классе, а он тебе говорит, ничего.
7: Ничего. Я думаю, что это тоже ответ, его важно принять. Но дальше мы задаем следующие вопросы. Например, а что было неприятно сегодня? А что было, а что там тебя порадовало, например? А что тебе, наоборот, испугало?
0: А он тебе говорит, ничего. И тогда что?
7: Вот здесь вот мы уже переходим к моменту, на что стоит обращать внимание, да, то есть если ребенок действительно, ну, то есть я думаю, что ребенок что-то на один из этих вопросов
0: все-таки ответит.
7: Если мы видим, что он вообще ничего не отвечает, то, наверное, нужно задуматься, почему не выстраивается коммуникация, да, здесь может быть такой чуть более широкий вопрос идет про отношения ребенка с родителями, насколько они доверительные и так далее, да, а может быть что-то случилось, и ребенок боится рассказать, да, такое тоже может быть.
0: Вот, как раз хочу вот об этом спросить. В первой неделе школы совершенно нормально, что будет как-то так. Ну, сегодня вроде ничего, завтра чуть похуже, потом чуть получше. Когда мы должны понять, что должно нас заставить понять, что все-таки что-то не так?
7: Я думаю, что когда уже появилась игра, когда уже появилась рутина, то есть все равно мы даем несколько недель адаптации, да, вообще ориентации в пространстве, понимания, если здесь у меня друзья, можно ли с кем-то познакомиться, а может быть это друг, который со мной, я уже с ним знаком, какие тут учителя, какие требования, да, немножко дать ребенку адаптироваться. Это нормально, что ребенок сначала может там не разобраться с расписанием, кстати, можно ему помочь это сделать, да, не разобраться, как куда идти, в какой кабинет, опять же, да. Но здесь тоже нужно говорить, нужна ли помощь ему, да.
0: Сколько недель мы даем на адаптацию? Сколько недель мы так выжидательной такой стойки находимся?
7: Очень сильно... Хороший вопрос, потому что очень сильно зависит от ребенка. То есть, например, я знаю детей с особенностями, которым нужен год на адаптацию, да? А есть дети, вот если мы говорим про нормотипичных детей, а нормотипичные — это обычные дети, просто слово «обычное» немножко мы так не стараемся не использовать, да? Все у нас дети особенные, прекрасные. То тут, конечно, недели 2-3, и дальше уже можно смотреть. В Израиле, правда, так обычно бывает, что дети выходят в школу, а потом у нас каникулы, да, потом они опять выходят в школу.
0: Это так и будет у нас скоро, да-да-да.
7: Да-да-да, затуманивает этот процесс, но тем не менее, очень важно, чтобы родители знали ребенка, знали его привычки, знали его обычное поведение. И вот тут мы обращаем внимание на резкие изменения. То есть это может быть изменение в поведении, да, или изменение в эмоциональном состоянии. Он всегда был веселый, вдруг ребенок грустный. Он всегда очень много говорил, и вдруг он, например, молчит, да, и не отвечает на мои вопросы. Тут нужно действительно обратить внимание и задуматься.
0: А что делать, если ребенок вдруг говорит: «Я завтра в школу не пойду»?
7: У ребенка может сказать, что он не хочет идти в школу. Он также может сказать это не напрямую. Он может сказать: у меня болит живот, у меня болит голова. И мы знаем, что, ну, может болеть живот и может болеть голова. Но если это происходит систематически, если мы видим, что целый месяц у ребенка что-то болит, ну, во-первых, мы идем к врачу, да, если врач говорит, что все в порядке, он ничего не видит, мы начинаем задуматься. Все-таки, наверное, ребенок пытается нам донести до нас, да. И здесь, ну, нужно, конечно, принимать меры. Я хочу сказать еще одну очень важную вещь, что буллинг сейчас — это не совсем не то, что было, когда мы были дети, потому что мы в цифровом мире, и он может происходить в чатах, например. Вот буквально вот на днях у меня был случай, когда ребенок зашел в новый чат, и на него накинулись дети, потому что он русский, вот, по имени было понятно, и они такие: ну, мы тебя сейчас заблокируем. Они кинули заявки в WhatsApp, и просто номер в WhatsApp заблокирован навсегда, вернуть нельзя, пришлось ребенку делать новый номер. Вот, то есть буллинг сейчас немножко принимает другие, другие формы. Это может быть отправка, например, фотографий в сеть,
0: сделанных,
7: да, выкладывание.
0: Сделанных
7: вы и сделанных в реальности.
0: Как должна реагировать система на такие жуткие случаи?
7: Система должна и реагирует, конечно, прям сразу. Но очень важно, если вы родитель, сразу в систему идти и говорить, да, потому что я сталкивалась с тем, что родители боятся, стесняются, поэтому ее этот не знает,
0: вот
7: а школьный
0: знаете...
7: учитель не знает.
0: Вы знаете, тут у меня тоже провокационный вопрос сразу. Как отличить конфликт, вот я родитель, как отличить конфликт между детьми, а иногда даже взрослыми детьми, которые они способны решить сами, от настоящей травли? Как мы знаем, где заканчивается конфликт, куда не лезть, а где начинается травля?
7: Я думаю, что в первую очередь нужно хорошо знать своего ребенка, да, стройте отношения с своим ребенком. Если вы знаете и понимаете, что он с этим справится, да, тут можно даже прямо спросить, тебе нужна здесь помощь, говорить в открытом диалоге, то есть стараться не упускать этот момент открытого диалога с ребенком. В нашем мире цифровом это крайне важно.
0: Вот как раз вы затронули еще одну тему, о которой я хотела вас спросить. нужно звонить сразу классному руководителю, если ребенок рассказал о какой-то проблеме, или нужно спросить его разрешение? Если да, спросить разрешение, то с какого возраста мы должны начинать спрашивать разрешение на то, чтобы о проблеме рассказать системе?
7: Я думаю, что зависит от проблемы. Если вы чувствуете, что проблема очень сильная, можно не спрашивать разрешения, а поставить в известность. Если вы чувствуете, что где-то на грани, может быть, что действительно рассосется, то тогда можно спросить разрешение. Но если судьи до 6 класса, конечно, родители держат руку на пульсе полностью.
0: Что делать, если уже не из судьи, не 6 класс, а прям подросток, который тебе прямо говорит: «Мама, не вмешивайся. Папа, ты сделаешь только хуже, отстаньте». Что тогда? Но вы видите при этом, что есть проблема. Что тогда делать?
7: Я думаю, что можно позвонить ЮЭЦЭД и сказать об этом, да, сказать, что, смотрите, я, ну, ребенок не знает, что я звоню, но мне хочется понять, что происходит, и просто узнать мнение школы, да, узнать взгляд из школы. Может быть, школа не знает о том, что есть такая проблема, и тогда нужно, чтобы школа знала, да, тогда вы сделали очень правильно. А может быть, школа сказала: смотрите, мы уже во всем разобрались, уже поговорили со всеми родителями и детьми, и тогда вы получаете ту информацию, которой у вас не было, и которая вас успокаивает. Потому что на самом деле уже процесс идет, и над этой ситуацией идет работа.
0: Как создать дома такую атмосферу, чтобы ребенок пришел с проблемой до того, как эта проблема уже стала чем-то огромным, серьезным и заполнила его всего?
7: Ой, есть такая замечательная книжка, называется «Не пускайте своих детей». Очень советую всем родителям подростков ее прочитать. Это канадский психолог Гордон Ньюфилд ее написал. И там прям целая книжка про то, как действительно не потерять контакт с подростком. Это довольно сложно в нашем мире, потому что дети очень привязываются к сверстникам гораздо сильнее, чем это было раньше. Это планомерная работа, это ужины вместе, это какие-то совместные поездки. И, конечно, родители тоже своим примером показывают, как надо делиться, как нужно рассказывать про свои чувства. И да, прийти с работы и рассказать: а мне на работе, да, не только спрашивать ребенка, а немножко поделиться и рассказать: а мне на работе был смешной случай, а мне на работе был грустный случай, а вот меня обидели, да, и такое тоже бывает, да, что это не то какой-то исключительный случай, но, в общем, естественный разговор.
0: Ну, я хочу расширить немного этот семейный круг. Мы с вами говорили про мамы, про мам и пап. А давайте теперь немножко расширим. Бабушки и дедушки, они же тоже хотят узнать, как было в школе, да? Но они при этом учились давно. Школа была, ну, в нашем случае, раз мы уже говорим по-русски, школа была советская, устроена она была по-другому, иначе. И вот они начинают лезть к ребенку, ну, как бы, да, лезть к ребенку. По его мнению, они к нему лезут. И спрашивать: ну, а вот это, а учительница, а вот мы в вашем, там, в вашем возрасте сидели, ручки складывали на парте. А вы складываете ручки на парте? А вы встаете, когда звенит звонок? Я хочу вас спросить, о чем лучше не спрашивать, чтобы ребенок все-таки вам, ну, хоть что-то рассказал?
7: О чем лучше бабушкам и девочкам не спрашивать детей?
0: Да, и другой вопрос: о чем да спросить?
7: Я думаю, тут важна позиция. И позиция должна быть такая: когда мы учились, было так, а как у вас?
0: А как у вас?
7: Вот эта сама идея сравнить, это же так интересно, что было 50 лет назад, а мы сравним, что сейчас, да, как изменился мир. И вот из позиции любопытства, да, расскажи: ой, как интересно ты расскажешь, а у нас вот так, а у вас так. И, с другой стороны, это идет такое некое психообразование ребенка о том, что, оказывается, раньше было по-другому.
0: И по улицам ходили динозавры,
7: Да, шучу. Да. А по поводу того, что говорить и не говорить, вот тоже я хотела сказать, если разговор очень серьезный, если речь действительно про буллинг, или, не дай бог, про какие-то там мысли о самоубийстве, или, ну, что-то серьезное, мы говорим, очень советую не обещать ребенку никому это не рассказывать. Потому что такие вещи, они действительно, ну, порой нужно обратиться за помощью. И чтобы не нарушать свои обязательства. Мы, например, вот психологи, которые этим занимаемся, да, то есть если меня вызвали в школу и говорят, что там есть случай, девочка сказала, что она хочет покончить самоубийством, в разговоре с ней я никогда не пообещаю ей, что я об этом никому не расскажу. Я буду открыто говорить, спрашивать, задавать вопросы, но этого обещания я дать не могу, потому что действительно я буду говорить и с мамой, и с педагогическим персоналом.
0: Да. Полина Житомирская, лицензированный школьный психолог. Спасибо вам большое за этот разговор, за эти разъяснения и за вот эту памятку, которую мы вместе с вами построили. Надеюсь, это будет полезно родителям и бабушкам, и дедушкам.
7: Спасибо вам.
0: А сейчас мы вернемся еще немного к науке, наш научный дайджест. Несколько открытий и исследований последних дней, недель, которые помогают немного лучше понять этот мир от человека до микробиологии. Ну и с нами Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. Максим, привет.
8: Доброе утро.
0: Странным образом, даже новости науки у нас сегодня связаны, в общем-то, с просвещением. У вас, кстати, есть знакомые первоклашки?
8: К сожалению, нету.
0: Нету. Ну, давайте тогда вернемся к серьезным темам. Сегодня стало известно о смерти Ады Йонат. Ада Йонат была первой израильской женщиной, лауреатом Нобелевской премии и первой женщиной за 45 лет, которая получила Нобелевскую премию по химии. Ну вот для человека, который далек от молекулярной биологии, за что именно она получила Нобелевскую премию, что ей удалось увидеть и понять впервые, Максим?
8: Она была кристаллографом, и ей удалось кристаллизировать рибосому для того, чтобы, собственно, получить ее структуру. Вот, здесь нужно объяснить, что это значит. Вот, дело в том, что рибосома — это вообще одна из огромнейших молекул, даже комплекса молекул внутри наших клеток. Настолько она огромна, что ее видно в обычный световой микроскоп. Ну, очень мощный, но все-таки обычный. Вот, и биологи, занимающиеся эволюцией, считают, что жизнь как таковая возникла именно с рибосомы. То есть рибосома — это было первое, что вообще, в принципе, возникло как жизнь, а все остальное возникло вокруг нее. Вот, и долгое время считалось, что получить кристалл рибосомы будет невозможно. А без кристаллов рибосомы, без кристаллов молекул мы не можем получать структуры, мы не можем их изучать нормально. И именно это, собственно, и сумела сделать Ада Йонат. Значит, что значит получить кристалл? Это значит уложить эту самую рибосому так, uh-huh. чтобы она сформировала регулярную твердую структуру. Uh-huh. То есть это как если бы вы собирали пазл, вот если вы представьте себе пазл, состоящий исключительно из одинаковых кусочков.
0: Uh-huh. Да.
8: Которые идеально друг с другом стыкуются. Вот если вы начнете собирать такой пазл, вы будете собирать как бы двухмерный кристалл одной молекулы, вот этого самого кусочка.
0: Uh-huh.
8: И вот это вот как раз то, что нужно получать людям, изучающим молекулярную биологию, из молекул для того, чтобы понять их структуру. Нужно вот так вот уложить трехмерный пазл, состоящий из одного единственного кусочка. В данном случае это какой-то фрагмент рибосомы или целая рибосома. И это именно то, что ей удалось. То есть считалось, что это невозможно, потому что она огромная.
0: Я как раз хотела спросить, да. Почему это было так сложно, что за это дали аж Нобелевскую премию?
8: Потому что она просто огромная. То есть представьте себе, что у вас вам нужно уложить регулярным образом, не знаю, кусок ткани, который скомкан во что-то размером с дом.
0: Вау.
8: И вам нужно вот эти куски не просто уложить регулярно, вам нужно их бросать один на другой, так, чтобы они в количестве тысяч штук уложились вот в эту регулярную структуру.
0: Да. Насколько это открытие изменило практическую медицину, наверное, да? Может быть, есть какие-то лекарства или методы лечения, которыми мы сегодня пользуемся? Расскажите нам, если радикально.
8: Это радикально, да, радикально изменило медицину, потому что после того, как мы получили самую структуру рибосомы, после того, как появился метод получения этих структур, мы получили возможность атаковать самое ядро жизни, как я сказал уже, что жизнь, судя по всему, сформировалась, начинается рибосом, и одна из причин, почему ученые так считают, это как раз то, что рибосомы есть везде, в любых живых клетках, и они разные в разных местах, то есть у бактерий они свои, у людей они свои, у растений они свои, и они немножко отличаются, по структуре рибосомы можно понять, с кем мы имеем дело, и это позволило, получение вот этих структур позволило нам разрабатывать молекулы, которые блокируют работу, например, бактериальных рибосом, и на основе этого принципа у нас сейчас очень многие антибиотики работают. То есть получение этой структуры позволило придумать молекулы, которые, в общем, по сути, спасли нас от множества и множества эпидемий.
0: А мы знаем каких эпидемий или каких-то инфекционных заболеваний?
8: Ну, инфекционных заболеваний, само собой. То есть очень много чего.
0: Могло бы стать в итоге...
8: Холера,
0: да.
8: Да, то есть были способы борьбы с этим, то есть я не говорю, что их не было. Но антибиотики — вещь такая, их никогда не бывает много. Их никогда не бывает достаточно. Всегда нужно иметь антибиотики резерва, всегда нужно иметь новые механизмы атаки.
0: Потому что у нас бактерии... развивается резистентность, да? Бактерии развивают резистентность к уже существующим антибиотикам, да?
8: Да, именно так. Есть вот это понятие супербактерий, и чтобы с ними справляться, нужно постоянно быть, что называется, впереди. И, соответственно, когда у нас есть новый механизм, по которому мы можем атаковать этих самых бактерий, вот как бы можно подготовиться и можно справиться с очередной какой-нибудь супербактерией, которая выбежала из, например, больницы. Чаще всего они в больницах образуются, эти новые бактерии. Вот, и побежала атаковать человечество.
0: Вот как интересно, мы все время пытаемся как-то ругать нашу систему образования израильскую, а из этой системы образования выходят такие люди, которые совершают историю израильской науки во всем мире, как Ада Йонат, к сожалению, ныне покойная, но она прожила хорошую, долгую жизнь, и мы вправе ею гордиться, израильтянкой. А теперь исследование с довольно неожиданным, на первый взгляд, результатом. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере заставляет траву в саванне расти быстрее. Что это? Почему?
8: Ну, вообще, если честно, я ждал эту новость, наверное, лет 15. То есть с тех пор, как я в целом столкнулся с глобальное потепление, увеличение концентрации углекислого газа, один из первых вопросов, который у меня возник, окей, а углекислый газ — это еда для растений. Вот, соответственно, больше углекислого газа — это хуже для нас, но это должно быть лучше для растений. Они должны лучше расти. Вот, и хотя я сталкивался с указаниями на то, что местами это происходит, в частности, например, есть очень много таких пессимистичных статей, рассказывающих о том, как водоросли давят коралловые рифы. Вот, но все-таки это было не очень понятно. То есть там скорее была основная идея этих статей была в том, что увеличивающаяся температура воды убивает кораллы, и на их место приходят водоросли. Вот. А тут мы имеем прям прямую взаимосвязь, то есть мы имеем саванные травы, которые в условиях избытка СО2, мало того, что начали быстрее расти, они начали еще лучше пережидать засуху.
0: Да.
8: Вот, и это... Да, и это...
0: И эффект, соответственно, очень значительный, да?
8: Ну, да, то есть это весьма
0: внушительный эффект. Заметно меняется саванна?
8: Саванна не то, чтобы она будет заметно меняться, здесь скорее другое. Смотрите, мы можем чуть-чуть углубиться просто в то, как работает углеродный баланс. Да, совсем чуть-чуть.
0: Да.
8: Вот. Дело в том, что обычные люди считают, что для того, чтобы справляться с глобальным потеплением, нам нужно много деревьев, поэтому там не надо вырубать леса условно, да? На самом деле это не так. Если у вас есть хорошо выросший лес, его, наоборот, надо вырубить, потому что он уже вырос, и он не фиксирует много углекислого газа, ему не надо. В то же время то, что растет постоянно, типа саванной травы, оно как раз потребляет очень много углекислого газа. Вот эта трава, она, по сути, вся состоит из углекислого газа и воды. Вот, и, соответственно, да, когда она выросла, она погибла на следующий год, выросла новая. Снова погибло, выросло снова, снова погибло. И вот эта вот фиксация углекислого газа идет постоянно, постоянно, постоянно, она откладывается в почве и, соответственно, выводится из вот этой циркуляции. И мы в данном случае имеем, скорее, не большую траву, а вот больше вот этой травы, которая каждый год укладывается в почву.
0: Да, замечательно. Отличные новости. Надеюсь, что в дальнейшем будут не менее интересные новости, которых вы тоже ждете по 15 лет, будем надеяться.
8: Надеюсь, я не буду ждать их 15 лет.
0: Да-да-да-да-да. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. Спасибо вам большое за это интервью.
8: До свидания.
0: 1 сентября – это еще и возвращение ежедневного родительского вопроса. Что дать ребенку с собой в школу, чтобы он это съел и чтобы это было здоровым перекусом? Совсем недавно в одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что дети любят есть и что можно положить им в школьную коробочку, исходя из их собственных вкусов. Но сегодня мы попробуем пойти чуть дальше. Можно ли научить ребенка любить здоровую еду и сделать это так, чтобы каждый новый продукт не превращался в предмет семейных переговоров? Что приготовить утром, чтобы завтрак был не только быстрым, но и сытным? Что положить с собой в коробочку? Можно ли постепенно приучить ребенка выбирать фрукт, йогурт или какой-то здоровый бутерброд, когда рядом всегда, ну, обычно в домах существует шоколадка? Об этом мы поговорим с натуропатом Юлией Резниковой. Юля, здравствуйте, доброе утро.
9: Доброе утро. Да, действительно, питание – это фундамент детской психики, иммунитета и здоровья в целом. И, конечно, 1 сентября – это такой важный момент про это вспомнить, потому что, ну, завтрак и перекус – это такое топливо для школьного дня. И, конечно, вы знаете о важности правильного питания, но все же я позволю себе привести пару неоспоримых фактов в его пользу. Ну, во-первых, скачки глюкозы от быстрых углеводов, особенно за завтраком, и это привет всем молочным кашкам с утра,
0: Да-да-да.
9: И всем вот этот сладкий кормфлик с молочком, вот это все. И сладкие перекусы – это одна из самых таких распространенных причин, почему ребенок не может в школе сосредоточиться. А нерегулярное питание и пропуски завтрака влияют не меньше и тоже раскачивают систему внимания у детей. В 2025 году было такое исследование, очень интересное, на огромном массиве данных. 29 тысяч австралийских школьников взяли и изучили их результаты. И вот оказалось, что системные пропуски завтрака на 78% повышают риск провалить задание по математике и на 63% по чтению. То есть, ну, математика страдает сильнее всего. И даже эпизодические пропуски завтрака пару раз в неделю тоже снижают результаты по всем предметам. Дети, которые никогда не завтракают, в 5 раз чаще жалуются на плохое самочувствие, и у них выше уровень тревожности. Так что нам стоит уделить внимание завтраку и стараться, чтобы ребенок, уходя в школу, обязательно дома поел. И начинать, конечно, нужно с воды. Дети часто забывают пить воду, особенно если взрослые их к этому осознанно не приучают. А обезвоживание может сильно влиять тоже и на капризность, и на поведение малышей. Поэтому с утра после пробуждения обязательно предлагаем ребенку попить воды. Начинать можно с нескольких глотков и постепенно доводим плюс-минус до стакана, в зависимости от возраста ребенка. Конечно, завтрак перед школой должен быть сбалансированным. То есть он не должен состоять из одних углеводов. Обязательно овощи и желательно зелень, ягоды, фрукты, источники белка. Это может быть яйца или хумус, жиры, авокадо, орешки, ореховые пасты. Их выбор сегодня очень большой. И, конечно, сложные углеводы. Гречка, киноа, рис, овсянка. Ну и корнеплоды тоже очень хорошо. Это может быть морковь, картофель, свекла, тыква, батат, в общем, что-нибудь такое приготовленное.
0: Ну а если овсянка, то что, молочная кашка? Нет же?
9: Кашка может быть на растительном молоке, да, например. Она может быть с орехами и с ягодами. Ну, то есть всегда можно посмотреть, как это все улучшить и разнообразить, да. Я предложу вам такой вариант овощной запеканки.
0: Да.
9: Возьмем, допустим, 4 яйца, 120 миллилитров кокосового молока, 120 грамм брокколи, столько же цветной капусты, 100 грамм тыквы, зубчик чеснока, столовую ложку кокосового масла, ну и любые специи. Можно тмин, куркуму, прованские травы, все, что ребенок любит, свежий или сушеный базилик, все уже по вкусу. Ну и соль тоже, и перец по вкусу. Дальше очень просто. Брокколи и цветную капусту можно измельчить в блендере или на терке, натереть до таких кусочков, тыкву нарезать мелкими кубиками или тоже натереть на терке, затем растопить кокосовое масло и прогреть специи с мелко порубленным зубчиком чеснока, чтобы раскрыть вкус. И выложить все овощи, тыкву, брокколи, цветную капусту и потушить все вместе под крышкой минут 7-8. Затем, пока это все тушится, мы взбиваем венчиком или миксером яйца и кокосовое молоко до такой пышной омлетной массы и заливаем вот этой массой овощи и готовим под крышкой. На самом деле все очень быстро делается, можно натереть и нарезать овощи заранее и буквально за 10 минут все это приготовить. это получается такой очень вкусный и совершенно полноценный прием пищи.
0: Ну и мы напомним, что рецепт запеканки очень скоро появится у нас на нашей страничке в Фейсбуке, да?
9: Давайте
0: продолжим.
9: Ну, мне бы хотелось перейти к перекусам, потому что это тоже очень важная вещь, что дать ребенку в школу. Конечно, фрукты, овощи, зелень и орешки – это очень хороший выбор. Сочетание какого-то белка с овощами, зеленью и авокадо, скажем, фрукты с ягодами и орешками, сухофрукты с орешками. Сегодня есть очень большой выбор фруктовых чипсов и овощных чипсов. То есть это тоже может быть очень хорошим решением. Они упакованы в таких пакетиках без дополнительного сахара. Это тоже замечательно. Ну и можно, конечно, сделать какие-то специальные овощные вафли или оладьи, тоже если у родителей есть на это время силы. Или очень простой вариант – чиа-пудинг с семенами, орехами и ягодами. Это очень-очень полезно, очень вкусно. И даже, на мой взгляд, похоже по консистенции на йогурт, но намного полезнее. Понадобится 1 стакан миндального или другого растительного молока, 3 финика, пол чайной ложки экстракта ванили, если любите, можно без нее, чайная ложка корицы, тоже по выбору, щепотка мускатного ореха, это все, так сказать, идея специй, и 3 столовые ложки чиа. Просто все ингредиенты, кроме чиа, сложить в блендер и превратить в однородную жидкость, соедините с чиа, тщательно перемешайте и разложить по формочкам. Можно оставить в холодильнике на 5 часов или на ночь и перед подачей украсить фруктами, ягодами, орешками. Это совершенно замечательно, очень красиво выглядит, очень эстетично.
0: И вполне можно дать ребенку вместо йогурта,
9: конечно,
0: да, обычно?
9: Конечно, совершенно замечательно. Кроме того, смотрите, это всего лишь идея. И вместо фиников можно взять любые ягоды, любые фрукты. Ну, то есть идея такая. Мы берем растительное молоко, что-нибудь, что дает сладость, бананы, ягоды, фрукты, все что угодно. Все, что ребенок любит. Добавляем специи, доводим до такой однородной жидкости, чтобы можно было соединить потом с чиа, вот и все. Здесь главное.
0: А чиа вот сделает все возможное, чтобы добиться консистенции, ну, почти йогурта.
9: Конечно, йогуртовый. Да? Да, да, абсолютно. Будет такой пудинговая консистенция. Да, очень вкусно, очень легко, очень приятно, очень нежное такое. И, правда, очень полезно. Чиа содержит огромное количество нужных нам компонентов, в том числе омега-3, так важные для детей, для их умственных способностей. Так что это очень, очень здорово.
0: Волшебные семена чии нужно использовать. Понятно.
9: Да.
0: А что нельзя делать, пытаясь приучить ребенка к здоровой еде? То есть, например, запрещать сладкое, торговаться с ним, съешь овощи, потом десерт.
9: Ничего. Ничего. Да. Ничего. Не стоит ничего запрещать, лучше искать какие-то компромиссы. Ну, скажем, очень многие дети любят брать с собой масло, допустим, шоколадное, намазывают его на хлеб. Это такое вот любимое лакомство детей, любимый завтрак, который дети берут в школу. Не нужно бороться с этим, можно просто заменить вот это готовое шоколадное масло на приготовленное дома. Сегодня в магазинах здорового питания есть огромное количество ореховых урбечек, то есть такое ореховое масло. Вот к нему добавьте немножко меда или кленового сиропа, какао. Просто по вкусу, и у вас получится совершенно такое полезное домашнее шоколадное масло. Вот его можно намазать на какой-то качественный хлеб или крекеры, и это будет намного-намного лучше.
0: Хорошо. Я хочу вот еще. Давайте попробуем поговорить еще немножко про школьную коробочку.
9: Да.
0: Что там должно быть, чтобы это все продержалось полдня фактически в рюкзаке, при том, что мы не уверены, что температура будет, ну, хотя бы прохладной в классе или там, где ребенок находится вместе с этим рюкзаком.
9: Да, ну, во-первых, смотрите, есть сегодня такие специальные сумки, которые хорошо держат температуру, и такие капсулы, ну, как бы ледяные такие. То есть можно это, если это прям очень важно, и действительно у ребенка нет условий, то можно этим озаботиться и сделать так, чтобы это все было безопасно. Но в целом вот некоторые идеи. Например, можно нарезать яблоко и морковь, перец, нарезать палочками и поставить какую-нибудь маленькую баночку с хумусом туда, и чтобы ребенок это все вот так, овощи, допустим, нарезанные палочками с хумусом, и яблоко потом съел. Можно сделать такую вещь, отварные яйца, листья салата, редис, огурец, например.
0: Да.
9: Можно сделать сэндвич, хлеб с намастевого авокадо, листья салата и какую-нибудь запеченную птицу или мясо. Знаете, когда он так, ну, вот вместо готовых колбас можно запечь это дома, например, куриную или индюшачью грудку, и потом порезать тонко.
0: Тонкими кусочками будет такая домашняя
9: ветчина. Да, абсолютно, как домашняя ветчина. Можно взять любой ореховый урбеч и добавить туда овощные или фруктовые палочки. Можно взять упаковки готовых чипсов или хлебцов, благо сегодня этого есть очень-очень много. Кроме того, чиа-пудинги очень хорошо тоже, ну, как бы они не тают и очень хорошо держатся. Обычный йогурт, например, с ягодами.
0: Но без сахара, конечно.
9: Без сахара, да. Добавить к нему можно ягоды или какую-то такую смесь сделать. Можно вот то, что мы говорили, шоколадно-ореховую пасту с хлебом. Да. Можно хумус с крекерами и болгарский перец. Ну, то есть есть масса вариантов.
0: Надо просто думать про это, да, и пытаться.

0: известнейших израильских фотографов. Завтра в галерее Бейт Авихай состоится торжественное открытие выставки «Ализы», выставки под названием «Я стояла в Иерусалиме». Это почти 30 лет истории города. От июня 1967 года, нескольких дней после шестидневной войны, до ноября 1995 года и похорон Ицхака Рабина. На фотографиях строительство районов Гило и Рамот, восстановление еврейского квартала, снег, праздники, демонстрации и похороны Голда Мейер, Менахем Бегин, Тедди Колик, Ишаяу Лейбович, Гершем Шолем, Иуда Амихай, Зельда, Амос Ос, Давид Гроссман и многие-многие другие имена. А рядом с ними совершенно неизвестные жители города. С нами на связи уже генеральный директор комплекса Бейт Авихай доктор Давид Розенсон. Давид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, мы знаем, что у Ализы были знаменитые самостоятельные проекты. Они назывались «Выжившие», «Репатрианты», «Матери», «Читатели». Почему Иерусалим, который она снимала почти 30 лет, при ее жизни так и не стал вот такой вот отдельной серией?
1: Честно говоря, это один из вопросов, который вот сегодня должен выйти каталог к выставке.
0: Да.
1: И там есть статья, которая спрашивает то же самое. Иерусалим – это вещь, которую очень трудно иногда описать, очень трудно поймать.
0: Угу.
1: Вы знаете, мы прошли больше 50 тысяч. То, что произошло в 2016 году, когда умерла Ализа Орбах.
0: Да.
1: Ее муж Гидон Офрат подарил весь ее архив в Национальную библиотеку. Там больше 500 000 негативов,
0: потрясающе.
1: Фотографии. Она фотографировала с лайкой, если люди еще помнят, что это такое.
0: Uh-huh.
1: Где, как если те, которые вспоминают в Ленинграде, я помню, как мой папа в нашей ванне, да, там вы делали фотографии. Я все время открывал двери, его все время сердил, потому что я все время высвечивал все эти вещи.
0: Да.
1: Так у нее были огромнейшее количество, 50 тысяч из этих... из этого архива, это фотографии, которые были связаны с Иерусалимом. И те книжки, которые я делала, которые вы назвали, эти проекты,
0: да.
1: Как-то Иерусалим, она никогда не... или не собралась, или никогда не думала, что у нее есть как бы вот эта...
0: смелость,
1: идея,
0: да?
1: Это смелость, может быть, это, наверное, самое лучшее слово. И мы провели где-то почти год. Первое, надо было найти фотографии, потому что они были немножко не очень, у нее не было такой сейдер в коробках, где все эти были негативы. После этого надо было посмотреть, какого они качества. В Израиле только две студии, которые знамениты, одна в Тель-Авиве, вторая в Иерусалиме, которые работают со старыми фотографиями на профессиональном уровне. И мы должны были печатать эти фотографии. Многие из этих фотографий на выставке, они также идут с различными стихами про Иерусалим, и Иуда Михай, и Залда, которые вы назвали, и других людей, которые писали по поводу Иерусалима. Так что тут есть некая концепция. У нас в галерее на 3 этаже будет где-то 300 фотографий, которые уже, вот, как вы сказали, завтра открываются, и на сайте будут еще несколько тысяч. Так что это огромнейший проект.
0: Значительная часть этих фотографий была извлечена из архива Ализы уже после смерти.
1: Да.
0: Выставка начинается с июня 1967 года, заканчивается похоронами Ицхака Рабина в 1995 году. Это она сознательно выбирала вот эти две границы эпохи? Или это вы так решили, когда готовили выставку?
1: Нет, это мы так решили, потому что до 67-го года, ну, первое, это, конечно, значительная дата для столицы Израиля, но она до этого не вошла еще в профессиональный мир фотографов, журналистов. Она сначала начала как человек, который просто любитель фотографии.
0: Mm-hmm,
1: она
0: да.
1: Потом пошла по школе, если люди знают, великого фотографа, которого звали Henri Cartier-Bresson, который жил в Франции, целая история с ним, что произошло с ним в течение Второй мировой войны. Но он начал всю эту концепцию, что фотография это может быть так же, как искусство.
0: Да.
1: Даже на его книжке, тот, который делал изображение для его альбома, это был Матисс.
0: Угу.
1: Потому что он хотел показать, как искусство может быть связано с фотографиями. И она была как бы студентка Брессона в этом смысле.
0: Да.
1: И в 1967 году это было, когда она начала уже профессиональную свою жизнь.
0: Угу.
1: Закончили мы это 1995-м не только

0: смерти Рабина, но это она большинство фотографий здесь, почти все, они черно-белая фотография. И после 95-го года уже она начала пользоваться цветные фотографии. Из-за этого мы почувствовали, и опять ее фотографии необыкновенные. Вы, наверное, знаете, что в течение Израиля были официальные фотографии, да, как Израиль должен выглядеть. Да. У нее совсем не официальная фотография. Она, она старается ловить вот момент жизни у человека. Даже Гершем Шолом или Зелдой, или вот знаменитые иконические фотографии, которые у нее есть, это фотографии, которые сегодня пользуются везде, но она их поймала. Это не было то, что она зашла в дом, и она сказала, вот так надо позировать.
1: Встаньте или так, так а свет будет падать отсюда. Да. А вот название, как раз вы упомянули Зельду, «Я стояла в Иерусалиме». Это же название из стихотворения Зельды, да? А почему эта строка оказалась названием выставки? Как вы к этому пришли?
0: Ну, я вам скажу, если кто-то прочитает вот этот стих, Зелда — это люди не очень достаточно про нее знают. Она уже только в 50 лет вышла как бы в свет, когда напечатали ее стихи в Хаарец. Это была женщина, она была религиозная, это двоюродная сестра Лубавичского Ребе, которая жила тут в Иерусалиме и писала, как бы, и вдруг она напечатала первую свою книжку стихотворений, и люди поняли, что происходит в Иерусалиме. Это одна из тайн Иерусалима, Зелда. И вот эта фраза, это она, поэма, она необыкновенная. Она говорит по поводу жизни и смерти.
1: Давид Розенсон, генеральный директор Бейт Авихай. Спасибо вам большое. Удачи вашей выставке. А мы все придем.
0: Бесплатно, с 9 до 6 каждый день.
1: Спасибо. Наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Валентин Соломенко. У микрофона сегодня редактор и ведущая Саша Коган. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Летят самолеты.
4: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Высокопоставленный лидер ИГИЛ Абу Худхайфа Аль-Ансари был ликвидирован сегодня утром в ходе совместной операции спецподразделений коалиции и йеменских сил по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили органы безопасности йеменского правительства. В их заявлении уточняется, что целью операции было задержание Аль-Ансари, однако она завершилась его ликвидацией. Силы покинули место операции, не причинив вреда гражданскому населению. Корреспондент Кан Шимон Миджан отмечает, что Аль-Ансари считался одним из видных лидеров ИГИЛ. В августе 2023 года организация объявила о его назначении своим официальным представителем. Третий раунд переговоров между Израилем и Турцией, который должен был пройти в эти дни в Риме, перенесен на вторую половину месяца. Об этом утром сообщила ливанская газета «Ад-Дияр» со ссылкой на ливанский источник. По данным источника, перенос связан с тем, что американскому посреднику до сих пор не удалось добиться существенного прорыва. Ливанский источник выразил опасение, что Израиль воспользуется периодом до выборов, чтобы изменить статус-кво, и предупредил, что напряженность в районе хребта Али-Ат-Тайр может нарушить спокойствие на Ливанском фронте и привести к срыву переговоров. Вопрос о том, останется ли депутат Кнессета Тали Готлиб в Ликуде. Корреспондент Кан Яара Шапира сообщает, что во время интервью министр Бен-Гвир распространил заявление, в котором выразил готовность включить депутата Кнессета Тали Готлиб в список Оцма Яудит при условии, что она договорится об этом с Нетаньяху. Готлиб ответила, что должна изучить это предложение. По ее словам, она не делает заявлений без конкретных оснований. Она будет рада получить конкретные предложения от Оцма Яудит и серьезно его рассмотрит. По словам Готлиб, премьер-министр Нетаньяху не обязан назначать ее министром юстиции или на какой-либо другой министерский пост. Поэтому она обязана перед своими избирателями серьезно рассмотреть конкретное предложение, которое позволит ей реализовать свои способности. 8 евреев задержаны этой ночью по подозрению в причастности к серьезным поджогам и нападениям на юге Хевронского Нагорья. Подозреваемым от 16 до 20 лет, они проживают в Иудее и Самарии и в центральной части страны. Полиция округа Иудеи и Самарии изъяла 3 автомобиля, которые предположительно использовались при совершении правонарушений. В полиции заявляют, что продолжат решительно бороться с участниками насильственных инцидентов в Иудее и Самарии, поскольку такие действия наносят ущерб безопасности государства и всему поселенческому движению. Активисты протеста и семьи Совета Октября вчера вечером и сегодня утром провели акции у домов министров, в том числе министра образования Йоава Киша, председателя Кнессета Амира Оханы и министра юстиции Ярива Левина. Протестующие приурочили акции к началу учебного года и зачитали имена 44 детей, убитых 7 октября. Они потребовали от министров взять на себя ответственность и немедленно создать государственную комиссию по расследованию. Многие школьники по всей стране пришли сегодня в свои школы с красными воздушными шарами, чтобы отметить 919-й день с момента исчезновения девочки Айманут Касау в Цфате. Корреспондент Кан Яэль Чханавер сообщает, что группы протестующих родителей и активистов собрались у школ с плакатами, призывающими ускорить расследование этого дела. Таиланд сокращает с 60 до 30 дней разрешенный срок безвизового пребывания для туристов из 60 стран, включая Израиль. Об этом говорится в сообщении тайского Министерства внутренних дел. Корреспондент Кан Итамар Вишенко сообщает, что изменение в первую очередь коснется туристов, планирующих длительное пребывание в Таиланде или повторные въезды в страну. Кроме того, установлено ограничение: въезжать в Таиланд через сухопутные пограничные пункты можно будет не более 2 раз в год, за исключением граждан некоторых стран. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе достигнет сегодня 31 градуса. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 32. В Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода Средиземного моря прогреется у побережья до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 12 часов. Доброго дня. Шалом, Мейру Шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы наших радиослушателей отвечает Михаил Левит, адвокат и нотариус. И тема нашего эфира – семейное право, уголовное право, вопросы, которые решаются в Министерстве внутренних дел, статус и гражданство. А я напомню всем нашим радиослушателям телефон прямого эфира 072-280-1003. Вопросы можно оставлять и на нашей страничке Канрека в Фейсбуке. И у нас с нами на телефонной связи уже находится адвокат. Господин Левит, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Итак, есть ли какие-то новые моменты, которые вошли в систему, и мы еще не знаем? Какие-то новые правила в МВД, положение о статусе, о гражданстве? Что вы нам расскажете?
1: Да, и я хочу обратить ваше внимание, и внимание слушателей, вы как раз говорили об этом позавчера, по-моему, у вас в программе, что есть постановление, что перед выборами, ну, для того, чтобы, в принципе, участвовать в выборах, израильтяне, которые находятся за границей, и у них просроченный паспорт, и они не могут получить или не получили новый, я скажу, почему это важно, могут заехать с иностранным паспортом. Потому что закон Израиля говорит, что даже имея двойное или тройное гражданство, в Израиль надо заезжать только с израильским. Так вот, есть какое-то послабление, это мы поняли почему. Но важно обратить внимание на то, что человек, у которого нет израильского действительного паспорта, должен себя проверить, по какой причине у него нет. Потому что часто люди не могут продлить паспорт, потому что у них есть на это ограничение, то есть у них есть какие-то долги в Израиле. И система взыскания долгов судебных приставов, наш израильский Оцаляполь, позволяет истцу сделать запрет на получение нового паспорта. Если такая ситуация существует, и человек въехал в Израиль, даже с иностранным паспортом, у него может быть проблема при выезде, не при въезде. Даже если при въезде видят, что у него есть ограничение на выезд, по его израильским данным, ему ничего не скажут. Но выехать он не сможет, потому что у него запрет на выезд на индивидуально на него, на человека, на номер труда ЦУТа, никак не связано с действием его паспорта. Чтобы здесь кто-то не пропустил этот момент и не заехал в Израиль, а потом будет ситуация, что не может выехать, потому что здесь права истцов будут всегда иметь привилегию над возможностью, которую дали этому человеку, если он должник, приехать в Израиль, чтобы выбирать. Так, чтобы никто не ошибся случайно. Это очень важный момент.
0: Это очень важный момент. И у нас уже есть радиослушатели, которые готовы задавать вам, господин адвокат, вопросы.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу труда ЗУТа. Я давно живу в Израиле. И мы заказали с дочкой 1 июля этого года новый туда зовут. Ну, так получилось, что мы переезжали на другую квартиру, и случайно там те, кто выбрасывал вещи, выбросили сумку, и там остались наши туда зовут. Я заказала новые биометрические. А так дочка уже давно получила. Сначала они прислали СМС, что ваш туда зовут готов, и я его получила по почте. Для нее. А для меня с 1 июля до сих пор я не получила ни сообщения, ничего. Я была на почте, они мне сказали, что да, у вас тут на почте по старому адресу лежало какое-то время, месяц, по-моему, ваш туда зовут, и мы его отправили. В Министерство внутренних дел я с трудом дозвонилась, мне сказали, это в Иерусалиме, что что теперь, после того, как они отправили, мы получим, надо до конца августа ждать, чтобы его получить. Но там снова очереди по телефону записаться, это полдня потратить. А что я должна делать? Туда пойти, там меня эти охранники просто так не пустят, надо сначала записаться. В общем, как мне наконец уже получить свой этот отзывут, и почему вот они меня не могут так же, как и мою дочку, известить? Мне вот это непонятно.
1: Вот все, что вы договорились до сих пор, я внимательно слушал, и все в порядке. Когда вы говорите, а почему они, я хочу обратить ваше внимание, что ошибка здесь произошла ваша. И они не могут позволить, чтобы ваш тудадзут валялся где-то на почте. Поэтому он вернулся в МВД. Вам надо записаться, добиться очереди, прийти в МВД, и тогда они возобновят процедуру. Или вынесут вам ваш тудадзут, если он там находится у них, если это в Иерусалиме или там, где вы заказывали. Но на данном этапе вы ничего не можете сделать, кроме того, чтобы просто заказать очередь. Претензии к МВД неуместны. Наоборот, они себя очень осторожно ведут, они посылают СМС, они дают код, не каждый может забрать. Поэтому самое продуктивное будет, это все-таки, да, добиться встречи, не звонить им, не посылать мейлы, потому что вы не знаете, кто вам отвечает по телефону, и вы потом ничего не докажете, что вам ответили. Мейлы, скорее всего, вам не ответят. Просто тупо, элементарно, извиняюсь за выражение, заказать очередь, прийти, и это решит вашу проблему.
2: Нет, я не в претензии, я просто с вами делюсь
1: эмоциями. Нет, я понимаю,
2: когда,
1: чтобы...
2: Что я была не в курсе того, что мой тудадзут ждет меня на почте по старому адресу, потому что я не получила, как... Вот моя дочка получила об этом
1: информацию. Но вы понимаете, что этим мы не решим проблему. Вы позвонили,
2: я
1: попробовал вам посоветовать. Максимум, я могу вам посоветовать, это прийти еще раз, потому что если нет, это тогда тоже есть еще одна возможность обратиться к адвокату. Адвокат напишет письмо, они на него не ответят. Или же ответят, скажут, пусть она придет еще раз и задачит очередь. Если они не ответят, вы скажете адвокату, как это так? Они даже не отвечают. Адвокат вам скажет, нет проблем, подадим
2: суд. У меня есть бумага, что я заказала 1 июля.
1: Я вам еще раз говорю, я вам сказал, как решить этот вопрос. Ну, все, вы хотите более длинный и дорогой путь?
2: Нет,
1: обратитесь,
2: я хотела узнать, имеет ли смысл мне без записи взять вот эту бумагу, в которой написано, что у меня приняли заказ 1 июля, и пойти в МВД без записи, потому что это очень долго.
1: Очень хороший, правильный вопрос, и здесь я к вам присоединяюсь. Так как у нас в МВД есть дикая система, что туда невозможно зайти по определенным вопросам, надо заказывать очередь, то вас, скорее всего, не впустят. Но есть такая Махлекет Миршам. В Махлекет Миршам можно прийти, не заказывая очередь. Поэтому проверьте в интернете, в какие дни работает МВД, который в вашем районе, где вы живете. Там будет написано, в какие дни принимают без очереди. И, может быть, вы добьетесь того, что вам надо.
2: Ладно, хорошо. Спасибо.
1: Удачи вам, пожалуйста.
0: Спасибо и удачи. А у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь
3: здравствуйте,
0: и задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Григорий. У меня такой вопрос. Я оформил себе предварительные медицинские указания для людей, находящихся в терминальной стадии. Это мне понятно, вопрос снят. Но у меня нет никого, кому бы я мог доверить, оформить продолжительную доверенность. Каким документом я могу оформить то, что находится вот в этих предварительных указаниях для себя? Кому мне обратиться?
1: Окей. Во-первых, вы очень четко распределили, что есть два документа. Этот, который вы оформили, медицинский. Да. А есть еще Ипуй Кох Митмашех. Ипуй Кох Митмашех, да, я вас понял, дайте мне попробовать ответить. Если я вам не отвечу, тогда спросите, ну если перебивая меня, мы не дойдем до других
3: слов. Слиха.
1: Но у вас, кстати, вот эта медицинская доверенность, и она не всегда вообще вписывается в Ипуй Кох Митмашех. Как правило, это два разных документа. Теперь, вы говорите, я хочу сделать ипуй кох митмашех, это продолжительную доверенность, а мне некого туда, к как попечителя, если правильно говорить.
3: Правильно.
1: Да, что кто будет ответить. Это вы говорите.
3: Да.
1: Во-первых, вы можете назначить знакомого, соседа, друга. Это не обязательно должен быть близкий родственник. Но, конечно, он должен согласиться на это, и он тоже должен подписать этот документ.
3: В курсе дела.
1: Что?
3: В курсе дела этого я.
1: Теперь, если вы говорите, я не хочу знакомых, я не хочу на них повесить такую ответственность и так далее, надо проверить возможность, что вы можете оформить этот ИПУИКОР, доверенность, и просить там, чтобы вам апотропус Кляли назначил такого человека от государства. Надо проверить, если такая возможность. Лично я с таким не сталкивался, поэтому не хочу вам говорить, не хочу вам просто так отвечать. Это очень хороший вопрос, его надо проверить.
3: Я очень много разбирался, правда, на русском языке, так ничего и не понял. То есть мне нужно обратиться к этому самому?
1: Нет. Вам надо обратиться к адвокату, кто занимается оформлением таких доверенностей, и он решит вам этот вопрос. Если бы вы зашли ко мне в офис, я бы вам ответил так же. Я с этим не сталкивался, и это надо уважать, когда адвокат говорит, я с этим не сталкивался, я для вас проверю, он для вас проверит. И тогда или есть возможность решить это, или нет возможности.
3: Да, я это искал и нашел, что это должен быть адвокат, который прошел специальные курсы.
1: Так я же вам сказал, да? Я же вам только что сказал, пойдите
3: тогда
1: к адвокату.
3: Тогда я все понял. И еще один вопрос тогда. Я оформил себе это самое завещание,
1: да.
3: Но я так и не мог добиться от своего адвоката-нотариуса, не знаю почему, какой отличительный признак свидетельствует о том, что это взаимное завещание. Что должно быть написано?
1: О, это интересный вопрос. Значит, взаимное завещание – это цева, ададит, который делает супруги, пары, муж на жену, да. Жена на мужа. Правильно?
3: Да.
1: Так теперь я понимаю, что у вас, да, есть близкие родственники, кого вы можете вписать в такую
3: заверение? Она не хочет.
1: Не хочет. Правильно, хороший ответ, все нормально, все в порядке. Это, я предполагаю, что вы заплатили за завещание, которое вы сделали.
3: Да.
1: Это элементарная вещь, которую вам обязан, не может, а обязан объяснить тот нотариус, который взял у вас деньги, оформил вам за такие завещания. И там есть, вы правы, там должны быть черно по белому признаки того, что это обоюдное завещание. Есть нотариусы, которые делают это в одном документе, есть такие, которые делают это в двух документах. Даже когда это делается в двух документах, там обязано быть написано, что берется во внимание второе завещание, что муж сделал на меня, а я как жена делаю на него, и в самом завещании это написано. Во-первых, вы можете сами это прочитать. Если вы владеете ивритом. Если вы не владеете ивритом, я надеюсь, что ваше завещание...
3: У меня есть 100% перевод.
1: О, я хотел сказать. Я надеюсь, что вам перевели на русский. Все прекрасно. Значит, вы были у грамотного адвоката. Может быть, вы не знали, что спросить. Во-первых, вы можете сами почитать. Если этого не указано на русском языке, может быть, есть какая-то осечка, какая-то проблема. Или это указано так, что я, не читая, не готов вам ответить. Спросите у адвоката, кому вы заплатили. Я уверен, что вы получите исчерпывающий ответ от него.
3: Да нет, слава богу, я спрашивал, но ответа я получить не мог. Я даже хотел обращаться к коллеге адвокатов.
1: Переходим. Не надо в коллегию пока что адвоката. Зачем? Зачем сразу? Если вы ошибаетесь, и вы просто на пакость или кому-то, это всегда можно пойти. План Б, я вам отвечаю на все ваши вопросы. Да. Пойдите к другому адвокату на консультацию, заплатите за эту консультацию, это не так дорого.
3: Он
1: изучит ваше завещание, и вполне возможно, я надеюсь, что нет, может быть, он найдет еще что-то в ваших завещаниях, что недоделано или надо улучшить или изменить. Так что second opinion, ничего страшного, пойти еще к кому-то, чтобы он проверил.
3: Я ваш полностью адвокат, вас поддерживаю. Большое спасибо.
1: Спасибо, удачи вам.
3: Да.
1: Спасибо.
3: До свидания.
0: И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: С наступающим Рош ха-Шана.
1: Спасибо, спасибо, Рош-ха-Шана.
4: И вам спасибо за ваш профессионализм. Я с вами уже как-то разговаривала насчет пинуй-бинуя.
1: Да.
4: Я написала письмо, два раза написала на иврите. Мне помогли написать на иврите заказным. Они не ответили, это компания по пинуй-биную. Но я позвонила адвокату, который занимается в нашей хевре. Он сказал, что мне вообще не положено ничего, потому что когда... Я хотела заранее, чтобы не ждать, потому что это 12 лет уже, и оно может еще быть 12 лет, уже можно и не дожить. Так я хотела его спросить, почему они не отвечают. Он говорит, что вам вообще не положено, вы не подходите под этот закон, потому что этот закон, когда составляли это ХЗ, вам было меньше 70 лет. Да, мне было меньше 70 лет. И он сказал, что и когда был этот закон, эта хевра еще не делала, у них не было таких планов на пинуй-бинуй. Так я хотела вас спросить, имею ли я, есть ли, конечно, возможность подать в суд с адвокатом, даже если мне не было 70 лет, чтобы они как-то приняли это мое заявление во внимание. Спасибо за ответ.
1: Давайте сделаем только маленькое пояснение, чтобы я думаю, что я догадываюсь, о чем идет речь, но чтобы радиослушатели тоже поняли, о чем идет речь.
4: Да,
1: если я ошибаюсь, скажите мне, что я ошибаюсь. Речь идет о том, что в связи с вашим возрастом вам полагается квартира, а не ждать. Правильно? А не ждать, пока кончится пинуй бинуй.
4: Там был такой закон, я читала где-то. Или квартира, или деньги, да.
1: Я вам отвечу. Да, я просто хотел быть уверен,
4: спасибо,
1: что мы говорим о том же самом.
4: Точно.
1: Если адвокат, здесь сразу выливается программа, что это проблема, что этот адвокат, к которому вы обратились, что он вроде бы представляет всех жильцов, кто его оплачивает ему работу, сам подрядчик.
4: Так что здесь есть аномалия. Он работает в этой хевре.
1: Нет, смотрите, он не работает в этой хевре. Должен быть адвокат, который представляет интересы всех жильцов этого проекта. Он не работник этой хевры. Работник хевры – это адвокат компании. Он ваш адвокат. Просто его оплачивает, его гонорар, стоимость оплачивает подрядчик. Поэтому здесь есть аномалия, что он должен за деньги, которые платит ему подрядчик, в принципе, может быть, иногда вам советовать, что делать против подрядчика. Это опять к общему знанию, понимать, к кому вы обращались, если вы обращались к нему. Вы должны в данном случае обратиться к постороннему адвокату, потому что вы правильно говорите, может быть, я даже хочу их судить. Но вы понимаете, что он не будет его судить для вас. Вы должны обратиться к адвокату, который занимается, это Итхадшут Ирунит, который профессионалы в этом деле, и они вам точно скажут, что можно делать. Во-первых, может быть, вы ошибаетесь. Может быть, вы не ошибаетесь. А если вы правы, и этот адвокат подрядчика, который вы говорите, что он адвокат подрядчика, отфутболил вас, подайте на них иск. Но проверьте хорошо, перед тем, как вы подаете иск, что закон на вашей стороне.
4: Нет, закон не на моей стороне. В том-то
1: дело, на вашей стороне.
4: Когда было это ХЗ, мне не было 70 лет. Я была намного моложе.
1: Если вы сами говорите, что закон не на вашей стороне.
4: Да, но я просто хочу спросить у вас. Даже если, как суд может рассмотреть все-таки, что-то они нарушили договор, они говорили 5 лет, а теперь уже больше 12, это может продлиться еще. Суд, я просто спрашиваю вас, решите вопрос в мою пользу, даже если мне было меньше 70 лет.
1: Я вам еще раз говорю, для того, чтобы вам исчерпывающе ответить, надо видеть абсолютно все документы, все, что вы подписали, все условия подрядчика, и тогда принять решение. Для этого надо пойти к адвокату со всеми документами.
4: Да, но там не было этого когда мы делали это ХЗ, не было вообще об этом разговора, об этом законе. Не было, это недавно закон.
1: Так такой. Если вы сделали ХЗ перед тем, как вообще этот закон вступил в силу, закон, как правило, не имеет обратной силы.
4: Поэтому нет смысла подавать в суд.
1: Опять я вам говорю, я по телефону не могу вынести такое решение для вас, потому что надо видеть, может быть, там есть за что-то другое зацепиться, чтобы вам что-то вылить.
4: Я просто хочу вам уточнить второй раз, что закона такого не было, когда это
1: заходилось. Я вам не про закон говорю еще раз. Забыли про закон. В ваших документах, так как прошло 12 лет, и в связи с вашим возрастом, и так как после этого... Да, есть такой закон, если вы положите все ваши документы на стол профессионалу, я уверен, что, может быть, он найдет под что подкопаться.
4: Какую-то зацепку.
1: Да, вот что я хочу вам сказать.
4: Даже несмотря на то, что мне было меньше 70 лет.
1: Я вам только что на это ответил.
4: Я
1: потому
4: поняла.
1: Что законы, которые вступают в силу потом, они не имеют ретроактивное влияние, mm-hmm. да, но все-таки мы не можем закрывать на них глаза, потому что если этот закон вступил в силу, видно была причина. А если много лет уже они не исполняют свои обязанности, они издеваются над вами, потому что уже прошло 12 лет и еще не начали, опять я говорю, профессионал, изучив документы, не по телефону, не по переписке, а прийти положить документы к тому, кто понимает в этом, не каждому второму.
4: Я поняла, спасибо, но я хотела просто уточнить, что они уже говорят, что через 5 лет будет точно уже. Вы так и не знаете, каждый раз.
1: Вы говорите на идише, и знаете?
4: Немножко.
1: Цуки-зук, так они сказали.
4: Понятно.
1: Через 5 лет, дай бог нам здоровья, вы позвоните и скажете, помните, я вам говорила, они сказали 5 лет. Ну вот прошло 5 лет, что мне делать?
0: Мы надеемся, что все будет гораздо раньше. Спасибо вам большое за этот вопрос.
4: Я хочу поблагодарить. Уважаемый адвокат, спасибо вам за ваше терпение, за ваш профессионализм. И будьте здоровы, пожалуйста.
1: Спасибо вы также.
0: Спасибо большое. А я нам предлагаю немножко рекламы послушать.
5: Особые скидки к праздникам в Канкун. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Итак, у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
8: Добрый день, Татьяна.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
8: У меня с мужем составлено завещание на недвижимость. Я хочу сделать еще Микмашех. Вопрос. Оно отменяет завещание в отношении недвижимости. И второй вопрос. Нужно ли в Микмашех делать мне и мужу отдельно, или можно общее?
1: Спасибо за хороший вопрос. Я вам отвечу. Во-первых, вы сказали завещание. Завещание не делается только на недвижимость. Я надеюсь, что когда вы сделали завещание, вы делали у человека, который понимает в этом, он вам это тоже сказал. Это абсурд делать завещание и написать, что оно только на недвижимость. А что со всем остальным?
8: Нет, туда входит недвижимость.
1: Но вы сказали только на недвижимость. Я хотел пояснить. Потому что люди такие иногда звонят и говорят, нам нужно только на недвижимость. Так я просто сейчас, из-за вашего вопроса будет полезный, я надеюсь, ответ. Завещание, если уже делают полностью на все, но у вас все в порядке с завещанием. Я понял. И пуйкох, о котором вы говорите, начнем с конца, конечно, два. Нету одного и пуйкоха. Каждый человек делает индивидуальный пуйкох, даже если они очень похожи, но надо делать два. Во-вторых, завещание, оно вступает в силу, и оно берет во внимание с того момента, когда человек уходит в иной мир. Дай Бог вам здоровья до 120. И пуйкоах митмашех, он распространяется на все, что связано с человеком, когда он жив. Как только что-то случается с человеком, и пуйко, кто ли с ним что-то случается, он недействителен. Тогда переходят к завещанию. Вы не можете в этом и пуйкоахе, допустим, изменить какие-либо условия завещания. Завещание меняется только завещанием. Это абсолютно две разные вещи, не надо путать. И пуйкоах митмашех, как было сказано до этого другими, что позвонил радиослушатель, делается адвокатом, не каждым адвокатом, адвокат, который имеет на это лицензию, который прошел курс и знает, как это делать. Есть немало таких адвокатов, это не проблема.
8: Теперь уточнение. Если я почему сказала про недвижимость? Если я в ипуйкоах именно хочу изменить показания по недвижимости, это невозможно?
1: Объясняю. Если вы хотите, допустим, в ипуйкоахе написать, что если надо будет обеспечить мое нахождение где-либо, или в Бейтаботе, или как они называются, Диюр Муган, и для этого, если у меня нет достаточно средств, я даю указание реализовать мое имущество для этого, конечно. При жизни вы можете делать со своим имуществом все, что вы хотите. Если вы, допустим, завещали своему правнуку вашу квартиру, это не говорит, что при жизни вы не можете ее продать, поменять или сделать нечто.
8: Все понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, удачи вам.
8: До свидания.
0: И еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
9: Здравствуйте. По смерти ждем. Осталась квартира. И сейчас...
1: Я извиняюсь, я не слышал начала того, что вы сказали.
9: Мы два наследника. Два. Я и сестра. Пока не пришло свидетельство о смерти, еще ждем его. Осталась квартира. И сестре сейчас нужны деньги. Поэтому мы решили, что я куплю у сестры ее патент.
0: Вы знаете, вы, пожалуйста, простите меня.
1: Очень важный вопрос, вас невозможно слышать.
0: Да, попробуйте, пожалуйста, отойти. Мы пока прочтем вопрос, который задали нам радиослушатели в Фейсбуке, а вы, пожалуйста, найдите местечко, где, может быть, лучше будет вас слышно.
9: Хорошо,
0: может быть, выйдите на улицу, хорошо?
9: Хорошо.
0: Итак,
9: хорошо.
0: Давайте я задам вопрос, который мы получили из нашего чата в Фейсбуке. Итак, здравствуйте, уважаемый адвокат. Следствие полиции по моему заявлению о нападении собаки опасной породы и укусов в тот момент, когда эту собаку выгуливала несовершенная дочь хозяина собаки. Она выгуливала ее без намордника. Так вот, следствие длилось с февраля по сегодняшний день. Все доказательства имеются. Беседа следователя с нарушителем закона проведена. Вопрос. Сколько времени может идти следствие? Когда я могу подать иск в суд по этому поводу?
1: Очень хороший вопрос. И подача иска в суд по данному вопросу, она не всегда имеет прямое отношение к следствию, к суду. Объясню почему. Во-первых, закон гласит, что есть стопроцентная ответственность хозяину собаки. Если девочка несовершеннолетняя, так это ответственность родителей и так далее. Но пока закончится уголовный процесс, и непонятно, как он закончится, мы не можем знать. Есть разные причины, почему он может продлиться. Но у вас, как у пострадавшего, есть, это называется «схуёт невгавира», льготы человека, который пострадал от такого насилия, такого случая. Если вы сами не можете это сделать, это, в принципе, надо быть в связи или с полицией, или с прокуратурой. Вопрос, на какой стадии дело находится. Есть адвокаты, которые могут вам предоставить эту услугу. Почему это важно знать? Потому что, когда заканчивается уголовный процесс и выносится вердикт, что человек виновен, во-первых, будет какая-то, скорее всего, назначена компенсация пострадавшему, но это незначительная сумма. В течение 30 дней можно подать иск в ту же инстанцию, к тому же судье, гражданский иск для получения ущерба из-за этого инцидента. потому что уже не надо будет все доказывать, не надо все вести, все документы находятся в этого судьи. Есть такая процедура, ее тоже надо знать, как делать. Но это только когда закончится уголовный процесс. А если вы хотите просто подать гражданский иск за ущерб, который был причинен в этом случае, можете подать его сегодня тоже. Не надо ждать, пока закончится уголовный процесс. Потому что по разным причинам еще уголовный процесс может быть закончиться так, что этих людей, которые имеют отношение к этой собаке, не признают виновными. По многим причинам не хочу в это сейчас входить. Зачем тогда ждать? Но в уголовном процессе надо доказать вину без всякого сомнения. А в гражданском процессе это 50 на 50. Не так сложно доказать вину того, кто причинил вам этот ущерб. Поэтому это абсолютно разные процессы. Это можно не ждать, можно подавать сейчас только, если вы уже знаете весь незык, весь ущерб, который вам причинен. Потому что если, допустим, человек еще делает какие-то процедуры, еще физиотерапию, еще не закончил, еще не знает, чем закончится весь этот инцидент, может быть, еще будет назначена инвалидность. Не надо спешить подавать, но когда мы уже знаем, что вот этот ущерб у нас есть, он прикреплен и доказывается документами, тогда можно подавать гражданский иск. Алло?
0: Да-да. А есть ли у нас с нами радиослушатель, которого мы плохо слышали? Может быть, он вернулся к нам? Алло?
10: Да, я с вами.
0: Пожалуйста, попробуйте. Пожалуйста. Еще разочек, да.
10: Да, я с вами еще раз. Меня зовут Борис. Мы с сестрой два наследника. Пока еще не пришло свидетельство о смерти, ждем. Осталась квартира, и сестре сейчас нужны деньги, поэтому мы решили, что я выкуплю у нее ее 50%. Значит, какая последовательность наших действий, и есть ли ограничения по времени на такую сделку без налогов? Я знаю, что как-то это очень хорошо сделать как-то вот между нами.
1: Как, вы сказали, вас зовут Борис?
10: Борис, да.
1: Борис, в каком городе вы живете?
10: Мы живем в Ришине.
1: Решение. Моментально после нашего разговора идите к адвокату, садитесь и расскажите ему все, что вам надо, потому что вы доломаете дров. И я не просто так это говорю. Вы ждете свидетельство о смерти? Вы говорили с адвокатом на эту тему?
10: Нет, я ни с кем еще не говорил. Вот только сейчас с вами
1: правильно,
10: говорю.
1: Правильно, очень хорошо, правильно. Не нужно никакое свидетельство о смерти. Если человек, который скончался, был израильтянином и умер в Израиле, не нужно никакое свидетельство о смерти, можно сразу подавать документы на реализацию или завещания, или вступление в наследство, если не было завещания. И это делает, это берет не так много времени, если это грамотно сделать. В течение 1.5-2 месяца у вас уже будет этот документ, и можно будет получить тогда деньги с счета, если есть в банке или нет. Теперь, все, что связано с тем, что вы хотите выкупить долю своей сестры, это тоже надо грамотно проверить, потому что я не могу это сделать в эфире. Есть разные ситуации, как это сделать. Она может отказаться от своей доли в квартире, когда вы вступаете в наследство, а вы можете отказаться от чего-то иного в этом наследстве и компенсировать ее за это, или сделать какую-то другую, в кавычках, лакировку с тем, что вам наследовали. А может быть, так и сделать сделку. Это надо сесть с адвокатом, полностью положить ему все данные на стол, потому что здесь есть разные моменты и нюансы. И это чем быстрее сделаете, тем будет лучше. Но не дай бог не сами. Вот первая ошибка. Вы ждете. Вы ждете свидетельства о смерти. Оно придет через месяц, а вы давно уже могли подать.
10: Ясно. А какому этого адвоката, как называется?
1: Вы правильно спрашиваете. Во-первых, это мишпаха. Это люди, которые занимаются семейным правом. Семейное наследственное право. И это часто прикреплено с недвижимостью, потому что во всех нюансах есть вот такие вот сделки, или сделки в кавычках, или движение с недвижимостью. Но в принципе это динейруша. Динейруша, все, что связано с наследством, есть немало адвокатов в центре Израиля, в Ришоне, в Тель-Авиве, неважно где. Вы живете в центре страны, нет проблемы найти адвоката. Если вы затрудняетесь с ивритом, найдите русскоговорящего. Если у вас и нет проблем, тогда вообще можете, у вас полная сфера выборов, но только через адвоката. И я надеюсь, что верю, что вы адвокат, вам первое, что скажет, что вы тоже зря ждали туда тира. Вы не просто так ждали. Я вам скажу, почему вы не просто так ждали. Потому что когда-то надо было таки получить туда тира. Но это не так давно изменилось, эти правила, и сегодня не надо. Система сама все видит.
11: Вопрос, окей, я понял, большое спасибо. И вопрос остался вот еще маленький такой. Есть ограничение по времени на такую сделку? Я знаю, что такая сделка между наследниками, она освобождена от налогов. И есть ли ограничение по времени, чтобы делать такую вещь?
1: Нет ограничения, потому что я вам говорю вопрос, что вы делаете. Такую сделку, в кавычках, можно сделать уже сейчас, когда вступают в наследство.
11: То есть
1: если ваша сестра... Но опять, это не на уровне консультации, что вы сидите у меня, вы мои клиенты с документами. Это есть разные моменты, что надо проверить. В принципе, в Израиле по закону за наследство нету налогов. Хотя хотят это давно уже ввести. Так что за наследство нету налогов. Но вы хотите сделать какие-то изменения с недвижимостью. Поэтому для осторожности вам надо сесть, проконсультироваться с адвокатом. А не послушать то, что я вам сейчас скажу по радио.
11: Окей, спасибо.
1: Пожалуйста.
11: Спасибо.
0: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Алло.
0: Да. Мы с вами, пожалуйста, задавайте вопрос. Окей, пока наш гость собирается с силами, мы попробуем с вами продолжить дальше. Михаил, расскажите нам какие-то общие положения, которые касаются гражданских прав. Может быть, что-то по итогам тех вопросов, которые вам задавали? Может быть, вы что-то можете уточнить?
1: Да, я думаю, что это будет таки правильно, уточнить кое-что насчет вопросов. Вот потому что была радиослушательница, которая говорила о двух документах. И о завещании, и пуйкуах митмашех. И это доверенность...
0: Доверенность на длительный срок, да?
1: Да. И очень часто люди между этим путают. И это понятно, почему. Это нормальное явление. Поэтому надо уточнить, что завещание берет во внимание только что будет после того. А все эти документы, допустим, договоренность между компаньонами, у которых есть фирма, и у них есть даже акции, они как-то делят, и там могут написать, что вот знаешь, что если со мной что-то случится, мои акции перейдут моим наследникам. Нет, это так не работает. Если вы хотите, чтобы ваши акции перешли наследникам, или какие-то, что вам полагается, с этим компаньоном в этом бизнесе, вы должны это написать в завещании, потому что все договора, которые люди делают, все договоренности, все доверенности теряют силу, как только человека нету. Это очень важно. Теперь, что красиво в этой доверенности, которую ипуйкуах митмашех, ее надо тоже составить грамотно, ведь многие до того вообще как получают какую-то услугу, звонят и спрашивают, сколько она стоит. Это так неправильно, не потому, что адвокат хочет больше заработать, потому что так попадаются и потом приносится ущерб. Перезваниваешь нескольких адвокатов, слышишь, сумму, которая была названа самая маленькая, самая, которая тебе подходит. Потом, когда ты начинаешь получать услугу, оказывается, что у тебя есть разные вопросы и нюансы, и опять же, тот же человек говорит, а у тебя нет, это стоит намного дороже, но ты к нему уже пришел. Поэтому это неправильно спрашивать про цену. Почему я это говорю? Потому что такая доверенность, что в ней красиво, что в ней можно полностью расписать, что человек хочет, чтобы происходило с ним, когда он не сможет сам себя обеспечивать. У многих людей есть разные хобби, есть привычки, есть животные, есть пища, которую они любят, есть места, которые они любят посещать. Это все можно расписать. Кто будет за мной ухаживать? Как будут за мной ухаживать? Если человек любит приходить в пятницу утром в 6 утра на море, он может написать, что человек, кто будет за мной ухаживать, будет привозить меня в пятницу в 6 утра на море. Если у меня есть кошка или собака, за ним тоже продолжат также следить. Если я предпочитаю пищу определенную с какого-то магазина, я прошу, чтобы мне это покупали там. Это все можно расписать. Можно делать ограничения, как пользоваться деньгами в банке, как не пользоваться. Если есть на каждой, если есть большая семья, и человек, как правило, всегда на день рождения дает какие-то подарки, можно описать, что Мьютекох будет продолжать в рамках таких-то сумм давать подарки моим родственникам. Если есть кто-то, что еще в таком возрасте, что не женились или не вышли замуж, тоже можно написать, что если будет свадьба, я прошу дать такой-такой подарок. А не просто сделать ей какое-то завещание, что чем подешевле, чтобы там просто поставили галочки. Этого люди не знают. Поэтому это очень важно. И такой документ, с ним надо будет работать, и его можно контролировать. Если правильно составить, можно назначить человека, кто будет это контролировать. На это надо обратить внимание. Вот что важно делать, а не сразу я хочу составить такую доверенность. Если уже делать, надо делать как надо.
0: Окей. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, задавайте ваш вопрос.
12: Меня зовут Анна. Я из Ашдода. И у меня есть такой вопрос. У меня в Москве двоюродная сестра. Она наполовину еврейка. Мой дядя... Это ее отец, он еврей. Теперь у него дочка, муж у нее бизнесмен. И он хочет какой-то бизнес в Израиле. И, соответственно, они приезжают со своими детьми, это уже четвертое поколение, если я правильно понимаю. Вот вы ответьте мне, пожалуйста, вот в таком составе их могут пустить в Израиль для получения гражданства? Значит, тогда получается третье поколение и четвертое поколение. Рус у нее тоже русский, муж.
1: Четвертое, во-первых, вы описали очень длинную цепочку, и по радио, не имея это перед глазами расчерчено, можно ошибиться и очень непросто ответить. Но я вам отвечу. Вы мне говорите, но я все равно сейчас не буду записывать всю эту цепочку. Важный момент. Тогда я не вам ответить. Важный момент – это четвертое поколение. Сколько лет этому четвертому поколению, этим детям?
12: Ну, девочке 17 лет, а мальчик маленький, лет 6.
1: Окей, когда дети четвертого поколения въезжают со своей семьей, они в какой-то момент могут получить потом статус. Это проблематичный статус. Потом сначала там дают Алиф-5 и вид на жительство и так далее. Но 17 лет – это проблематичный возраст. Если этому ребенку будет 17,5 или уже после 18, ему в Израиле нечего делать. Его даже не впустят как четвертое поколение. Это надо было делать раньше.
12: Ну, понятно. Спасибо. Без детей они, конечно, не въедут.
1: Что?
12: Они, говорю, без детей, конечно, не въедут.
1: Правильно, пусть подождут еще немножко, когда маленький ребенок уже тоже будет 17. Не надо ждать. Это если знаете заранее, даже вы знаете, и они точно знают, четвертое поколение – это проблематичный момент. Надо чем быстрее приезжать, а не ждать, чтобы это четвертое поколение росло.
12: Ну, видите, у него бизнес там развернулся, и он хочет...
1: Претензии к государству Израиль, что у него развернулся бизнес. Ради Бога, пожалуйста, это очень хорошо, что у него бизнес. Мы очень за него рады, но мы сейчас говорим о четвертом поколении. Это совсем другой закон.
12: Да. Я по этому поводу и звоню. Да. Спасибо вам большое за консультацию.
1: Пожалуйста.
12: До свидания.
0: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель на линии. Здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте. Вы меня слышите?
1: Да.
13: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Алла. И у меня такой вопрос. Я ехала на Кальнаид. И вдруг неожиданно на Кальнаид налетела огромная собака. Я не видела, она была привязана, она была с хозяином, и как он ее держал. Она налетела на мою машинку. Вы знаете, что такое Кальнаид? Машинка маленькая. А значит, от того, что она налетела, Кальнаид повернулась. Значит, уткнулась в маленький заборчик, где это была гина, где цветочки, и остановилась. От удара я соскочила с кресла с места, где я сидела, вниз и повернулась. Собака хотела меня искусать, эта сторона была.

0: как я должна его оплачивать или должен хозяин этой собаки? Я была у врача, она собрала документы, и документы эти куда-то отправились. До сих пор почти месяц прошел, ответа я не знаю. Я не платила пока. Какие мои действия? Я должна оплачивать это?
1: Во-первых, хозяин собаки, который привязан к этому случаю, ничего никому не обязан, если у него не будут требовать, что вы должны провести какие-то действия. Так как вы подали жалобу в полицию, вы также вправе подать на него иск за все ущербы. То, что те услуги, которые были вам предоставлены амбулансом и больницей, да, вы должны оплачивать, если вы, может быть, получите в Купатхулиме, где вы состоите в больничной кассе, получите для этого тофишвайсер, или они это как-то оплатят через больничную кассу. Но услуги, которые предоставили вам, вы не можете сказать, идите ищите хозяина собаки, он виноват. Это разные плоскости, вы должны требовать от него, а они вправе требовать от вас. Поэтому подаются иски.
0: Поэтому подают иск?
1: На того хозяина собаки, который вас сбил в школьную.
0: А куда обратиться мне? Я же не знаю, первый раз.
1: Правильно, вы не знаете. К адвокату. Иски подают в Израиле адвокаты. Если у вас есть медицинские документы, и у вас есть документ, что вас отвезли в амбулансом и так далее, пойдите к адвокату, который занимается возмещением ущерба в таких случаях. И он подаст иск. И параллельно проверьте, что происходит с вашей жалобой в полиции, потому что такого человека, по идее, должны тоже судить в уголовном процессе, и там тоже вам будет назначена какая-то компенсация. Мы говорили буквально минут 15-20 о похожем случае.
0: Я поэтому перезвонила, я не слышала его.
1: Ничего страшного, так я вот вкратце повторяю для вас.
0: Значит,
1: тоже.
0: Мне надо куда? Я была в полиции, а теперь что?
1: И
0: мне
1: пойдите
0: надо...
1: к адвокату, который занимается возмещением телесных повреждений. Назикин, адвокат, который занимается Назикин.
0: Но у меня не было, меня выписали, у меня не было телесных этих.
1: Даже если у вас и хорошо, и слава Богу, что вы отделались, как говорится, легким испугом. Но это... все равно вам полагается компенсация. Первое, за то, что у вас были расходы. Во-вторых, сам факт, что вы были в Миюне. Надо посмотреть, что написали в Миюне. У вас были какие-то ушибы, травма, что-то у вас было. За все это вам полагается, может быть, небольшая, но полагается компенсация.
0: Угу. Все понятно. Так а что я, а этот вот человек, там полиция записала туда, взяут его, это все?
1: Она записала, и скорее всего против него возбудят уголовный процесс и подадут обвинение, потому что у хозяина собаки есть по закону абсолютная ответственность за действия его собаки.
0: Так мне, может быть, тогда подойти к полиции и узнать... подали они что-то против него или нет, потому что я...
1: Вы как пострадавшая, у вас есть права пострадавшей по закону иметь информацию, получать от полиции, что происходит с этим делом. Вы можете обратиться, конечно, в полицию. Опять же, вы можете совместить это удовольствие, в кавычках, у адвоката. Если вы обращаетесь к адвокату, чтобы он возместил ваши ущербы, он так и может обратиться в полицию, проконтролировать этот процесс. Проконтролировать на уровне, знать, что с ним происходит, а не влиять на этот процесс.
0: Я поняла. Единственное, я не знаю, может быть, я адвокату должна буду заплатить еще больше, чем то, что сейчас
1: я плачу. Вполне возможно. У вас, кстати, очень здравый взгляд на все эти нюансы. Когда ущерб, который нам причинен, он не очень большой, надо всегда взвесить. Стоимость, которую мы платим для того, чтобы попробовать его возместить. Так что иногда бывают случаи, что надо сказать спасибо, слава Богу, что я хорошо отделалась в этом случае, что все в порядке, я здорова и жива. И, может быть, заплатить амбулансу, заплатить за больницу, если вам касса больничная это не оплатит. И оставить это так. Это тоже правильный подход. Что?
0: Скажите, последний вопрос. А

0: Куда мне обратиться, вот, в кассу?
1: Каким вашему лечащему врачу? Не знаю, он должен вас направить. Они должны
0: нет,
1: сказать.
0: Нет, он меня направил, я все отправили. А ну, куда так, вот так, эти так, документы
1: вы говорите, куда обратиться, когда вас уже направили? Вот они должны вам это заплатить. Я не знаю, куда, не знаю, в какой кассе вы, не знаю, куда это направили. Но вот, пожалуйста, ваш лечащий врач правильно сделал, он куда-то все отправил. И теперь Купатхолим этим занимается. Вы можете прийти, позвонить в Купатхолим. В каждых больницах есть маскирут, есть центральные филиалы. Подойти к секретарше с вашим картисом Купатхолима и сказать, вот посмотрите, было такое-такое. Где это стоит? Может быть, они уже давно оплатили это. Откуда вы знаете?
0: Ну как, я бы получила. Значит, это Клалит, да? Мне надо найти телефон
1: Клалит. Я не знаю, если вы в Клалите.
0: Я в Клалите.
1: Да?
0: Да? Ага. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Пожалуйста,
2: спасибо вам большое.
1: Удачи и здоровья.
2: Спасибо за этот вопрос, Михаил Левит, адвокат. Спасибо вам большое за то, что принимали участие в нашей программе. У нас есть буквально секунд 20 для того, чтобы подытожить то, что здесь происходило в этом часе. Пожалуйста.
1: Эти вопросы сегодня удивительно были очень такие важные, я думаю, поучительные, из которых... Можно было, те, кто слушали программу, очень многое понять.
2: Даже не задавая свой личный вопрос, да, и даже не входя в частности, понять много нового и интересного.
1: Они затрагивали очень много таких аспектов.
2: Да, Михаил Левит, адвокат, спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо, что ответили на все наши вопросы. До свидания, хорошего дня. На этом программа «Открытый микрофон» подошла к концу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Река».
3: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекерей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка и риска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, в студии Семен Каплан. Глава пожарно-спасательной службы генерал-лейтенант Эйяль Каспи подписал сегодня утром распоряжение о запрете разводить огонь на открытых территориях из-за экстремальных условий, повышающих риск пожаров. Распоряжение вступит в силу сегодня и будет действовать до полуночи 15 сентября. Сбои в подаче опресненной воды. Большинство опреснительных установок снова остановили из-за повышения мутности морской воды. Об этом сообщили Управление водными ресурсами и Министерство энергетики и инфраструктуры. Согласно указаниям водного хозяйства, власти сократят полив общественных зеленых насаждений, объемы сельского хозяйства и использование воды для общественных нужд. Управление водными ресурсами подчеркивает, что подача воды в дома будет осуществляться как обычно, а в местах, где возникнут локальные проблемы, объемы работы будут снижены и будет проведено точечное устранение неполадок. Еврейские правонарушители этой ночью подожгли мечеть в деревне Азария в Самарии и нанесли на стены оскорбительные надписи, в том числе угрозы в адрес обозревателя корпорации Кан Рои Шарона. Подозреваемые скрылись до прибытия сил безопасности, и полиция округа Иудеи и Самарии начала расследование. О пострадавших не сообщалось. В ЦАЛе и в корпорации КАН решительно осудили поджог и угрозы в адрес журналистов. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Министр Итамар Бен-Гвир распространил заявление, в котором выразил готовность включить депутата Кнессета Тали Готлиб в список Оцма Иудит при условии, что она договорится об этом с Нетаньягу. Готлиб ответила, что должна изучить это предложение. По ее словам, она будет рада получить конкретное предложение от Оцма Иудит и серьезно его рассмотрит. По словам Готлиб, премьер-министр Нетаньягу не обязан назначать ее министром юстиции или председателем какой-либо важной парламентской комиссии, поэтому она обязана перед своими избирателями серьезно рассмотреть конкретное предложение, которое позволит ей реализовать свои способности. Активисты протеста и семьи из Совета Октября вчера вечером и сегодня утром провели акции у домов министров, в том числе министра образования Йоава Киша, председателя Кнессета Амира Оханы и министра юстиции Ерива Левина. Протестующие приурочили акции к началу учебного года и зачитали имена 44 детей, убитых 7 октября. Они потребовали от министров взять на себя ответственность и немедленно создать государственную комиссию по расследованию. Многие школьники по всей стране пришли сегодня в свои школы с красными воздушными шарами, чтобы отметить 919-й день с момента исчезновения девочки Айманут Касау в Цфате. Корреспондент КАН Яэль Чехановер сообщает, что группы протестующих родителей и активистов собрались у школ с плакатами, призывающими ускорить расследование этого дела. Таиланд сокращает с 60 до 30 дней разрешенный срок безвизового пребывания для туристов из 60 стран, в том числе из Израиля. Об этом говорится в сообщении тайского Министерства внутренних дел. Корреспондент КАН Итамар Вишенко сообщает, что изменение в первую очередь коснется туристов, планирующих длительное пребывание в Таиланде или повторные въезды в страну. Кроме того, установлено ограничение – въезжать в Таиланд через сухопутные пограничные пункты можно будет не более 2 раз в год, за исключением граждан некоторых стран. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате достигнет сегодня 31 градуса. В Тель-Авиве Ашдоде будет 32, в Бершеве 34, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода в Средиземном море прогреется у побережья до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Миерушалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КанРека.
2: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

0: Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шейбани заявил, что его страна придерживается дипломатического пути в отношениях с Израилем и серьезно работает над его реализацией. На пресс-конференции в Дамаске аш-Шейбани сообщил, что Сирия ведет переговоры с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов, чтобы прекратить агрессию и добиться отвода сил ЦАЛа к линиям, на которых они находились 8 декабря 2024 года, в день падения режима Башара Асада. Он подчеркнул необходимость утвердить суверенитет Сирии на голландских высотах. Слова аш-Шейбани приводит обозреватель КАН Шимон Миджан. Операция ЦАЛа в секторе Газа. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что задержан высокопоставленный боевик Хамаса. Местный арабский источник сообщил Кан Хадашот, что задержанный Муаян Аль-Арабид, отвечающий за аппарат внутренней безопасности Хамаса в округе города Газа. Израильские источники подтвердили это и сообщили, что Аль-Арабид отвечал за охрану высокопоставленных представителей политического крыла Хамаса в секторе. В секторе сообщили о 4 погибших арабах в ходе перестрелки. Среди наших военнослужащих пострадавших нет. Источник в службах безопасности сектора подтвердил, что Израиль, по их выражению, похитил офицера аппарата внутренней безопасности Хамаса, но опроверг сообщение о том, что речь идет о руководителе этого аппарата. Сообщение передали корреспонденты КАН Итай Блюменталь, Гили Коэн, Элиор Леви и Лиран Аарони. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что достиг договоренности с премьер-министром Беньямином Нетаньяху о том, что контрольно-пропускной пункт Эрес не будет открыт для провоза товаров до разоружения Хамаса. В беседе с жителями Натива Асара министр Кац заявил, что правительство рассматривает запуск воздушных змеев как полноценный акт террора, ничем не отличающийся от стрельбы. По его словам, соответствующим сторонам был передан четкий сигнал по этому вопросу. Слова министра обороны передает корреспондент КАН Ицек Зуарец. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр связи Шлумо Кари, допускает, что бывший заместитель начальника генерального штаба армии и председатель партии о демократии Яир Гулан заранее знал о террористическом нападении Хамаса. На вопрос корреспондента КАН Яры Шапира, возможно ли, что он действительно знал о 7 октября, министр Кари ответил: «Я не знаю. Я способен поверить всему, что вы скажете о нем, если это что-то нехорошее». Партия «Демократия» в ответ на слова Кари заявила следующее. «В то время как Яир Гулан и еще сотни мужественных израильтян и израильтянок прибыли в оставленные без защиты районы, граничащие с Газой, Нетаньяху, Кари и члены коалиции бежали в свои бункеры или в бункеры своих друзей-магнатов. Кари и каждый, кто повторит эту клевету, ответит за свои слова». Так же, как Сара Нетаньяху. Конец цитаты. Лали Дери, баллотирующаяся по списку Амха Исраэль во главе с Офером Винтером, заявила в эфире Кан Хадашот на Решет Бет, что героизм Яира Голана в день резни не вызывает сомнений. Яир Голан до 7 октября и начиная с 8 октября делал и говорил очень многое, с чем я категорически не согласна. Но 7 октября он был светом во тьме для очень многих людей, для очень многих, которых он лично приехал спасать. За это я ему благодарна и отдаю ему честь. Лали Дери, мать старшего сержанта запаса Саади Якова Дери, погибшего в войне с Хамасом, дала интервью программе «Бахаци Айом». И о погоде. Завтра ожидается небольшое повышение температуры и усиление жары. В четверг и пятницу постепенное небольшое понижение температуры. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон, по традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, о ней просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рапсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. В персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали так что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Но а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби. И как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин» – «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть, на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема. Это музыкальная тема, то есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много и многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

0: Libre Tango.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шейбани заявил, что его страна придерживается дипломатического пути в отношениях с Израилем и серьезно работает над его реализацией. На пресс-конференции в Дамаске аш-Шейбани сообщил, что Сирия ведет переговоры с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов, чтобы прекратить агрессию и добиться отвода сил ЦААЛа к линиям, на которых они находились 8 декабря 2024 года, в день падения режима Башара Асада. Он подчеркнул необходимость утвердить суверенитет Сирии на Голанских высотах. Слова аш-Шейбани приводит обозреватель Кан Шимон Миджан. Операция ЦААЛа в секторе Газа, проведенная сегодня утром. Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что задержан высокопоставленный боевик Хамаса. Местный арабский источник сообщил Кан Хадашот, что задержанный Муайян Аль-Арабид, руководитель аппарата внутренней безопасности Хамаса в округе города Газа. Израильские источники подтвердили это и сообщили, что Аль-Арабид отвечал за охрану высокопоставленных представителей политического крыла Хамаса в секторе. В секторе также сообщили о 4 погибших в ходе перестрелки. Среди наших военнослужащих пострадавших нет. Источник в службах безопасности сектора Газа подтвердил, что Израиль, по его выражению, похитил офицера аппарата внутренней безопасности Хамаса, но опроверг сообщение о том, что речь идет о руководителе этого аппарата. Это сообщение передали корреспонденты Кан Итай Блюменталь, Гилли Коэн, Элиор Леви и Лиран Аарони. Официальный представитель Хамаса заявил катарскому телеканалу «Аль-Араби», что задержание высокопоставленного члена организации ставит под угрозу соглашение о прекращении огня в секторе. Об этом сообщает обозреватель Кан Юваль Инбар. Некоторое время назад ЦААЛ атаковал командира военного крыла Хамаса в районе Джебалии на севере сектора Газа. Пресс-секретарь ЦААЛа сообщил, что в последнее время этот боевик готовил нападения на военнослужащих ЦААЛа и граждан Израиля, а также занимался восстановлением сил Хамаса. Министр обороны Исраэль Кац заявил о достижении договоренности с премьер-министром Бениамином Нетаньяху о том, что контрольно-пропускной пункт Эрес не будет открыт для провоза товаров в сектор Газа до разоружения Хамаса. В беседе с жителями кибуца Натива Асара министр Кац заявил, что правительство рассматривает запуск воздушных змеев как полноценный террористический акт, ничем не отличающийся от стрельбы. По его словам, все имеющие отношение к этому вопросу получили от Израиля четкий сигнал. Слова министра обороны передает корреспондент Кан Ицек Зуарец. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр связи Шломо Кари, допускает, что бывший заместитель начальника генерального штаба армии и председатель партии о демократии Яир Голан заранее знал о нападении Хамаса 7 октября. На вопрос корреспондента Кан Яры Шапиро, возможно ли, что он действительно знал о 7 октября, министр Кари ответил: «Я не знаю, я способен поверить всему, что вы о нем скажете, если это что-то нехорошее». Партия о демократии в ответ на слова Кари заявила следующее. В то время как Яир Голан и еще сотни мужественных израильтян и израильтянок прибыли в оставленные без защиты районы, граничащие с Газой, Нетаньяху, Кари и члены коалиции бежали в свои бункеры или в бункеры своих друзей-магнатов. Кари и каждый, кто повторит эту клевету, ответит за свои слова, так же, как Сара Нетаньяху. Лали Дери, баллотирующийся по списку Амха Исраэль во главе с Офером Винтером, заявила в эфире Кан Хадашот на Решет Бет, что героизм Яира Голана в день резни не вызывает сомнений. Яир Голан до 7 октября и начиная с 8 октября делал и говорил очень многое, с чем я категорически не согласна. Но 7 октября он был светом во тьме для очень многих людей, для очень многих, которых он лично приехал спасать. За это я ему благодарна и отдаю ему честь. Лали Дери, мать старшего сержанта запаса Саади Якова Дери, погибшего в войне с Хамасом, дала интервью программе «Бахаци Гайом». И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, главным образом в горах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится, но по-прежнему будет выше обычной для этого времени года. В пятницу и субботу жара ослабеет. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришо Лицион Аждот Будин Нитан. Таня Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Летят самолеты.
8: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, редактор, блогер, издатель Алла Борисова-Ленецкая. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давно не встречались. Есть смысл поговорить о наболевшем, ну и, конечно, рассказать о новинках издательства «Книга Сефер». Помните, я позвонил вам, прочитав ваш печальный довольно-таки пост о том, что, ну, не лучшие, так скажем, профессионалы в разных областях ведут или пытаются вести нас за собой. И те качества, которые ценились прежде, похоже, выветриваются за ненадобностью. Ну, то есть, настоящий эксперт сопровождает свое мнение множеством оговорок, сомнений, а веселый коуч всегда уверен в себе и во всех, и во всем, что проповедует. Главное, чтобы просто понятно и уверенно. А результат, ну, кто какой заказывал. Как вы думаете, этот процесс обратим, кому-то еще понадобится сомневаться, взвешивать, оценивать риски и так далее? Или самоназванные специалисты, самозваные, как угодно, ну, в общем, заслонили горизонт навсегда?
1: Да, это довольно сложная тема, иногда она меня сильно триггерит, если можно так сказать, задевает.
0: Вы во многом знании многие печали, да. Читаю ваши посты не самые веселые.
1: Да, да, да, но и, с другой стороны, я про себя думаю, хорошо, может быть, просто это опыт и возраст, может быть, я просто так вот бурчу, слишком подаюсь этим эмоциям. Но, кстати, к тому посту, который я написала, я как-то искала картинку, думаю, чем бы это проиллюстрировать. И нашла картинку таких больших мыльных пузырей. И вот мне кажется, что наше такое социальное пространство, в котором мы так или иначе, социально-информационное пространство, в котором мы находимся и там в Фейсбуке, и в других социальных сетях, где шумит и колосятся все эти обсуждения и политические, и социальные. Вот это пространство, оно создает такой белый шум, в котором очень сложно реально выцепить что-то знающее, что-то действительно верное. Ну, конечно, мы живем в эпоху постправды, так называемой, да, когда огромное количество фейков заслоняют иногда и уводят как бы толпу, если можно так сказать. А, скажем, социальная сеть — это всегда толпа на площади, я бы так ее охарактеризовала. И вот уводит эту толпу в какую-то совершенно неверную сторону, а голоса умных людей, профессиональных журналистов, которые умеют анализировать тему, которые умеют подкреплять свои мнения источниками и так далее, они звучат не очень громко, потому что, ну, глупость, скажем так, или вранье, оно всегда очень громкое, и оно часто заслоняет голоса разума. Вот в этом проблема. Я как журналист, я много лет работала журналистом, и когда жила в Петербурге, и когда приехала в Израиль, я работала на сайтах «Релеванты детали», и мне, конечно, как журналисту иногда это сложно видеть, потому что вот эти пузыри, они как бы врываются в нашу реальность, в наш мозг, и за ними ничего не видно. Вот получается так. Вот эти все видосики, которые вдруг выскакивают на тебя там из интернета, из социальной сети, вот эти карточки, где очень коротко пытаются тебе вложить в мозг какую-то информацию, а этим всем пользуются, конечно, и политики, будем уж говорить откровенно, да, пользуются вовсю. И вот это политические кампейны, которые на этом основываются, они, конечно, ведут к очень таким спорным результатам. Я бы так сказала.
0: Ну, как у Тэфи, так сказать, что делать? Кефер, фер-таке.
1: Да, да.
0: Ну, ведь,
1: да.
0: В общем, понимаете, картина площади, на которой горит Ян Гус, да, значит, а старушка подкладывает веточку, и он говорит «Санта Симплицитас». Mm-hmm. Она повторяется. Какие-то немногие, ну, может быть, их можно назвать пророками нашего времени. Они, конечно, не слышны. А площадь, а толпа, она ревет. Ей нужно зрелище, она его получает.
1: Вот в том-то и дело. Я, кстати, всегда очень, очень удивляюсь или даже улыбаюсь, можно сказать, когда люди реагируют на мнение в соцсетях эмоционально и говорят, как же так, мне написали такой ужас. Ну, ты вышел к толпе. Ты вышел к толпе, и толпа может тебе сказать все, что угодно. Это действительно
0: да,
1: так.
0: Но я не знаю, мы делаем прогнозы или мы не делаем прогнозы. Это обратимо?
1: Ой, вот насчет прогнозов я бы, конечно, я бы, конечно, опасалась, потому что если говорить о том, что сейчас ворвался, например, в нашу жизнь искусственный интеллект, да, и ворвался с такой силой, которую мы никак не прогнозировали. Но я, правда, я, конечно, читала всяких замечательных фантастов наших, где много чего было, да, но вот как, какого-то такого конкретного прогноза, что вот это произойдет буквально вот на моей памяти, на моей жизни, я не могла себе представить. Поэтому прогнозировать, что будет вообще с нашим общественно-политически-социальным пространством, я не берусь. Но пока какие-то у меня прогнозы не очень радостные.
0: То есть худшее впереди.
1: Да.
0: Хорошо, давайте так. Давайте сейчас немножко отделим этот разговор грустной песней Меловина. Первая, кстати, композиция это был Чиф. Сейчас Меловин, замечательный украинский современные авторы. И будем говорить о новинках. Там-то все-таки мы позитив найдем.
1: Найдем.
0: Слушаем и продолжим разговор.

0: Просто красивая песня, замечательный мальчик из Одессы Мэллоуин. А теперь, значит, в студии у нас, естественно, по-прежнему журналист, редактор, блогер, издатель Алла Борисова-Ленецкая. Теперь важное. Новинки. Поехали.
1: Да, вот как раз мы с вами говорили о том, что голоса иногда не слышны, голоса умных и замечательных людей, аналитиков, профессионалов, но у нас они слышны. Я могу сказать, что наше издательство, вот недавно я как раз выступала на одной из книжных презентаций, и меня спросили, чем ваше издательство, собственно, отличается от других издательств, там издата так называемого, да, которых сейчас довольно много в Европе и в Америке возникают. Да. Я сказала, что мы не позиционируем себя как там издат, потому что там издат означает, что есть некая метрополия, да, а вот кто-то, кто вне ее. А мы считаем себя израильским издательством. И как израильское издательство мы довольно много издаем не только русскоязычных писателей, которые здесь живут или имеют отношение к Израилю, но также и переводы, и также и переводим. И вот наш новый проект, который называется «Дискурс. Политическая мысль Израиля». Мне кажется, что это очень интересный возник проект в содружестве с организацией «Исраэль Шилану». И благодаря в том числе и им, и прекрасному переводчику Яне Кац, и нашему издательству, мы издали две книги израильских публицистов, замечательных, умных, профессиональных людей. Первая книга – это книга Йофи Тирош «Путеводитель по лабиринту гендерной сегрегации». Она называется вообще... название, это как бы подзаголовок, а название книги «Разделенные». И вот если посмотреть на обложку этой книги, то наша замечательная дизайнер Юля Дозорец, она изобразила мужчину и женщину.
0: Очень хорошо.
1: Да, разделенными вот этой надписью. На самом деле Йофи Тирош, доцент юридического факультета Тель-Авивского университета, она старший научный сотрудник Иерусалимского института Шалома Хартмана, и специализируется как юрист, как специалист, именно на антидискриминационном праве, на праве и культуре, а также юриспруденции, связанные с сегрегацией, с феминизмом и прочими проблемами очень важными. И что в этой книге, это перевод, да, и что в этой книге замечательно, она посмотрела на Израиль именно с точки зрения процесса, который идет сейчас, с процесса, который связан с гендерной сегрегацией общества. Она показала, как медленно, но неуклонно это происходит. Вот, скажем, она пишет: до недавнего времени эту возможность гендерного равенства, то есть любое общество должно, собственно, соблюдать гендерное равенство, вот эту возможность обеспечивал суд и само общество, по крайней мере, на уровне деклараций и принципов. Сохранение этой практики зависит от отношения либерального общества к попыткам вынести нормы неравенства за пределы религиозной среды. Но мы знаем, что в религиозной среде, да, эта сегрегация естественным образом происходит. Поэтому для обсуждения важно, позволять ли религиозному обществу распространять разделение мужчин и женщин на новые сферы и пространства. Иными словами, вопрос в том, как будут выглядеть улицы будущего Израиля. Его поезда и автобусы, школы, рабочие места. Сможет ли каждый чувствовать себя в нем свободно и знать, что у него есть справедливые условия для развития, независимо от пола и гендера? Вот такая преамбула. А дальше она, в общем, с фактами в руках, с юридическими документами, с новыми законами, показывает, как таким вот несколько ползучим образом происходит выход этой сегрегационной практики из религиозной сферы. И вот один из примеров, ну, нам он хорошо известен, это образование. Это то, что сейчас происходит в нашей высшей школе, в университетах, когда университеты пока просто имеют право, это не обязанность, но это право, имеют право обеспечить раздельное обучение для мужчин и женщин на вторые и третьи степени. Это то, чего не было в Израиле, не было никогда. Ну, а тут как бы дьявол, так сказать, в деталях. Вот, например, пишет Йофи Тирош. Угу. Назначая преподавателя в зависимости от его пола, жертвует его уровнем. На факультете психологии нет достаточного количества лекторов мужчин, поэтому преподавать мужчинам отправляют аспирантов. Женщины не могут преподавать мужчинам. Да? И наоборот, мужчины могут преподавать и в женских, и в мужских группах. Таким образом, кого наймет университет? У кого будет больше преференций? Конечно, у мужчин, потому что они более, так сказать, востребованы.
0: То, что случае. Мужчины могут преподавать и там, и здесь, нормально. Как бы, и, в принципе,
1: да, но женщина не может преподавать. Да, да. И таким образом, пишет Тирош, но дело не только в светских там студентах, да, таким образом ущемлены и студенты харидим, потому что их обучают менее опытные знающие лекторы и преподавательницы. То есть они тоже страдают. Не только страдают те, кто хотел бы учиться в нормальном для нас, для светских людей, смешанном обществе, но страдают и сами харидим.
0: Вот недостатка опыта преподавателей,
1: да,
0: пострадают,
1: да,
0: все.
1: Да, да. А потом возникает вопрос, а как в библиотеках, а как в лабораториях, как это все как бы будет организовано, и не пострадает ли от этого наука? Естественно, пострадает. Это как бы...
0: Странно, мне казалось, что вот эти вопросы уже давно решены, и как бы, и в общем, равные условия уже давно обеспечены.
1: Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, и мы каждый раз сейчас должны вновь сталкиваться с попытками нарушить вот это вот хрупкое равновесие, да, нарушить наше общество. Это же касается и армии, она тут пишет о ЦАХАЛе, она пишет, что в наши дни ЦАЛ – это организация, в которой каждого солдата, религиозного или светского, обязаны спросить, готов ли он проходить обучение у женщины или с женщинами. То есть женщины-офицеры не могут, если, так сказать, солдаты не хотят с ними заниматься, они не могут, и ЦАЛ не может их заставить это сделать, скажем так. Так мы получили армию обороны Израиля, в которой командир может попросить не служить смешанной боевой единице, чтобы не командовать женщинами. С другой стороны, вот такая история. То есть она также пишет, что и правила разделения и скромности, они тоже навязываются не только религиозной части армии, да, но и всем остальным, и это происходит уже сплошь и рядом. Есть еще и вот то, что в армии всегда существовало, это «дружба без слов», цитата из знаменитой песни об армейском товариществе РЮ. Так вот, каждый физический контакт в армии сегодня воспринимается как заряженный сексуальностью. То есть сегодня солдат наказывают за проявление тепла и участия. Он не может обнять, там, они не могут обнять друг друга, скажем. Вот такие вот истории, которых... Вот чем интересна эта книга, что здесь не только теория, а здесь очень много совершенно конкретных примеров, которые вот если их собрать воедино, вот они рисуют такую не очень... скажем так, приятную картину.
0: Ну, что мне кажется, важная своевременная книга.
1: Да, важная и своевременная. Так же, как я не буду так подробно сейчас говорить о книге второй, которая у нас вышла, но мне кажется, она тоже очень-очень важная. Это книга ученого Томера Персика «Либерализм. Истоки, принципы и кризисы». Дело в том, что либерализм сейчас во всем мире подвергается, конечно, и нападкам, и испытывает кризисные моменты, связанные там с наступлением, с одной стороны, волны миграции, да, с одной стороны, с другой стороны, консервативный ответ на это, традиционалистский ответ, усиление националистических обществ и во всем мире, не только в Израиле.
0: Но Израиль... Европа тоже очень затронута,
1: да,
0: этим сильно,
1: да,
0: и
1: да,
0: это,
1: да.
0: Это проблема.
1: И вот книга Персика, она как раз интересна тем, что он исторически прослеживает возникновение вообще либерализма, что такое либерализм, порядок, что это такое вообще, почему вообще общество, развитые страны пришли к этому, да, почему они к этому пришли, и почему сейчас возникает кризис либерализма практически во всем мире. Вот такая книга, тоже очень и очень интересная.
0: Да, безусловно, я думаю, что проблемы очень болезненные, очень острые, Я только еще раз скажу, что это новый проект издательства «Книга Сефер» «Дискурс».
1: Да.
0: Значит,
1: да.
0: У вас она обозначена где-то
1: да,
0: там.
1: Да, да, да, вот как... здесь вот.
0: Да, и вот, да, вот да, пожалуйста, да. Знайте, что это очень любопытные книги о психологии, о каких-то публицистике, в общем, и это книги нового проекта.
1: Да, я хочу заметить, что эти книги можно и заказывать уже, и они есть и в электронном виде в нашем магазине «Книга Сефер», электронном магазине, да.
0: Но, наверное, через спустя какое-то время они окажутся уже в бумажном виде.
1: Да, они есть в бумажном уже виде, уже отлично, можно их заказывать, да, обращаться да. пока в «Книгу Сефер», но, в принципе, и могут быть и в другом, других магазинах. Да.
0: Так что, пожалуйста, mm-hmm. вот знайте. Mm-hmm. Ну что, мы сейчас перейдем к художественной литературе. Ну, да. Давайте переходить. Я думал, еще послушаем музыку. Музыка у нас есть. Давайте uh-huh. переходить к художественной литературе. Uh-huh. Uh-huh. Так. Послушаем, может быть, все-таки? Послушаем?
1: Да, да, конечно.
0: Даже не называю, потому что все узнают.

0: В студии издатель, блогер, редактор, журналист Алла Борисова Ленецкая. Мы приступаем к художественным новинкам издательства «Книга Сефер».
1: Да, с удовольствием могу сказать о первой дилогии, первых двух романах, о которых вот хотелось бы поговорить. Это романы Виктории Ройтман. Роман «Ерва из Оседо» — это как бы первый роман дилогии, но у нас он вышел вторым. И ее же роман, как бы продолжение истории с этой же героиней, это роман «Гороскопус». «Гороскопус». «Ерва из Оседо» — такое сложное название, когда «Ерва», переворачиваем, это еврей, «Оседо» — это Одесса. Одесса, да, наш автор и наша героиня, они родом из Одессы. Мне было очень интересно встретиться с Викой. Я считаю, что она замечательная писательница, и, кроме того, она психолог. И все это соединилось в ее романах. Написать такие, ну, я бы сказала, большие, действительно объемные романы, это непросто. Это практически создать целый мир, населенный героями, причем эти герои узнаваемы. Узнаваема героиня, девочка, которая приехала из Одессы сначала по программе. Ну, мы уже сейчас знаем, что это программа на Оле, там она называется иначе. Потом уехавшая обратно в Одессу, и потом приехавшая уже в университет, в Иерусалимский университет. То есть второй роман, вот это «Гороскопус», это уже Иерусалим, это университет, это студенты, отношения, любовь, расставания. Все это на фоне того, что происходило в то время в Иерусалиме, это интифада. В общем, короче, это очень широкий фон. Очень много героев, ярких, узнаваемых, интересных. Но о чем я бы хотела здесь поговорить, о чем мы говорили недавно на презентации этой книги в музее Анну, мы говорили о том процессе, который совершает героиня, и совершали мы все в то или иное время, процесс перехода, да, из одной страны в другую страну, и то, как мы это называем. Вот интересно, что в объявлении о презентации организаторы использовали слово «эмиграция». И это вызвало огромный шум в социальных сетях, я бы даже сказала, такой скандал, потому что люди начали писать, что нет, они не совершали эмиграцию, они совершали репатриацию. Надо сказать, что для тех, кто приезжает недавно, это не совсем очевидно, вот такая замена. Потому что на самом деле они в большей степени бегут от...
0: Чем куда.
1: Чем куда. Что такое эмиграция? Это отъезд откуда-то, да? Не путать с иммиграцией, когда это уже внутри, да? Репатриация — это возвращение на родину. Это довольно заряженный идеологический термин. И, скажем откровенно, для тех, кто приезжает, скажем, сейчас вот в эту новую волну, он не так, все не так однозначно,
0: извините,
1: потому
0: я
1: что...
0: даже скажу, прошу прощения, да, что и или от 90-х,
1: да,
0: там тоже есть разные люди, которые, да, тоже приезжали по разным поводам.
1: Конечно, конечно. И вопрос в том, насколько мы умеем сами себе в этом признаться, что да, мы едем по закону о возвращении, это правда, да, но мы еще не чувствуем эту страну как свой дом, да, может произойти в будущем, и дай бог, чтобы это произошло. И если эти люди, ну, я и себя могу к этому отнести, хотя я приехала 12 лет назад, но тем не менее, если эти люди почувствуют себя в этой стране дома, да, тогда они совершенно с полной искренностью, откровенностью и честностью могут сказать, что да, мы репатриировались. Но не всегда это так. Не всегда это происходит. Во многом от общества, от страны, от государства,
0: от ощущения
1: нас всех,
0: себя здесь.
1: Да, от нас всех зависит и то, как они ощущают, конечно, себя, как они будут ощущать, конечно, себя. Да? Поэтому я бы не разделяла вообще эти термины. В принципе, могу сказать, что это все может совмещаться. Да, мы совершаем эмиграцию, мы совершаем репатриацию. Мы чувствуем, что это наш дом, или мы почувствуем, может быть, что это наш дом, или не почувствуем. Такое тоже бывает, как мы понимаем. Да. Вот, кстати, Вика в этом смысле со мной совершенно согласна, автор романа. Потому что это вопрос, что на самом деле движет ее героиней, и чувствует ли, и находит ли она свой дом. Она в поисках этого дома. Она в обоих этих романах в поисках дома. Я не могу сказать, что она его нашла, потому что она его еще ищет в людях. Она пытается цепляться, уцепиться за людей в этой стране и таким образом найти дом. Поэтому очень интересно это читается, потому что это прежде всего история взросления, но и отношений, но и человеческих отношений. Вот, так что я очень рекомендую. Это интереснейшее чтение. Ну, просто оторваться невозможно. Mm-hmm. Особенно мне, например, была интересна вторая книга. Это «Гороскопус», потому что я не переживала это время, не знала, как здесь все было в Иерусалимском университете, да, как происходило это общение между студентами из разных-разных совершенно стран и приехавших учиться. Это интересно просто для постижения страны даже, а не только как история героини.
0: И я так понимаю, что это отвечает вашим литературным критериям.
1: Да, безусловно, это просто хорошо написано. В этом смысле я даже могу сказать, что я была удивлена, потому что Вика приехала в юном совсем возрасте, и, например, профессионально она занимается только всем на иврите, да, и какие-то свои там научные вещи она пишет на иврите, но художественную литературу она может писать только на русском. Вот такое иногда происходит раздвоение, если можно так сказать, у писателя. И ее русский прекрасен, и хорошо она его сохранила, развила, так сказать. То есть читается это замечательно.
0: Окей, но это не все еще художественные новинки у вас.
1: Это не все. Я бы хотела еще сказать о уже третьей книге, которую мы издали, автора Софи Рон Мария. Этот роман называется «Десятый жених». И там совсем другая среда, иногда нам не очень знакомая, и тем это интереснее, потому что это среда людей религиозных, но не ортодоксальных евреев, да, это, ну, вязаные кипы, если можно так сказать, да, вот эта среда Иерусалима и поселений также. Героиня, которая приехала из Петербурга, у меня, кстати, тут почти... Нет, вот героиня из Одессы, а в этот раз героиня из Петербурга. Да, она оказывается одна с ребенком в разводе, и начинается процесс шедуха героини с разными кандидатами. И, собственно, вот на встречах с этими разными 10 претендентами держится роман, потому что Каждая история – это какой-то срез израильского общества, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как героиня, она укрепляется после общения с этими кандидатами. У нее возникает такое чувство собственного, ну, и достоинства, которое в ней было, и самодостаточности, да, и самодостаточности. Я не буду как бы уходить в сюжет книги, чтобы не спойлерить это для читателя. Могу только сказать, что она вот как бы через эти свидания героини, она как бы препарирует израильское общество, обнажает вот все тонкости того религиозного менталитета, о котором мы очень мало что знаем. А сама Софи... а сама Софи знает достаточно много, потому что она была в этой среде изначально, когда приехала.
0: Я, прошу прощения, знаете, как бабушка, которая спрашивает, как для евреев это. И вот у меня такой вопрос. С литературной точки зрения вам понравилось?
1: Да, мне нравится это с литературной точки. Я считаю, что она вообще тоже развивается, и как писатель.
0: Это уже третий, по-моему, роман,
1: это уже третий, да. Но первая книжка ее касалась телевидения. Это были такие очень яркие сатирические заметки. Да. Потом была вторая книга «Суд Соломона». И вот эта книга, которая на самом деле... Она написала ее на иврите давно. Это была, может быть, ее вообще ранняя, да, одна из ранних ее книг. А потом она сама перевела эту книгу с иврита на русский. Вот, кстати, да, довольно интересный тоже ход, который этим же ходом шла и, кстати, Ксения Светлова, которая тоже издала у нас свою книгу «На каблуках по Ближнему Востоку».
0: мы будем
1: это
0: доверять.
1: Это люди, которые... Я просто хочу заметить, что это люди настолько тесно связаны с Израилем, что они пишут свои первые книги на иврите. Это надо вообще осознать, как бы, как это происходит, да? А потом они пишут, ну, свою версию уже на русском языке, ну, с помощью редактора, конечно, не без этого.
0: Да, вот.
1: Но, тем не менее, я очень рада, что я имею отношение к этому процессу.
0: Ну, мы доверяем издательству «Книга Сефер», поэтому вы рассказали о новинках, мы с удовольствием запишем и запомним.
1: Да.
0: Так, давайте еще композицию, и у нас есть еще один раздел новинок.
1: Да.

0: Это была Анастасия Приходько. Мы продолжаем. Итак, следующая порция книг от издательства «Книга Сефер». Пожалуйста, в студии Алла Борисова-Ленецкая, журналист, редактор, блогер, издатель. Пожалуйста.
1: Да, я бы хотела рассказать еще об одной книжке, которая сейчас на стадии конечном этапе, да, то есть мы готовим ее к выпуску. Это такая неочевидная, может быть, для нас книга, потому что это книга американской писательницы, которая пишет и на английском, и на русском. Это Нина Косман. Ну, Нина Косман имеет свои отношения с Израилем, потому что она вообще эмигрировала в 72-м году из Советского Союза, эмигрировала в Израиль. Но, побыв здесь какое-то время, она уехала в Рим, потом в США, и уже строила свою жизнь и карьеру в США. Она училась, она преподавала потом в колледжах, в школах, она вообще преподавательница по своей профессии. Преподает она английский язык. И написала несколько книг и на русском, и на английском, а также переводила много. Например, она переводила на английский Марину Цветаеву. Ну, то есть английский и русский, да, тоже так же, как вот в том случае, о котором я рассказывала уже, они сопоставимы на одном уровне, на хорошем, на очень хорошем уровне. Так вот, эта книга, о которой я говорю, это книга рассказов, который называется, так очень яркое название, я бы сказала, «Мисс Нина, вы мусульманка?» Так называется эта книга. Дело в том, что Нина Косман устроилась работать в мусульманскую школу в Нью-Йорке. Это школа для детей выходцев из разных арабоязычных стран, да, у которых материальный уровень не очень высокий, и вот им предоставляется такая программа английского языка, литературы, которая как бы должна их немножко ввести в курс дела той страны, в которой они оказались, да. И вот Нина Косман, которая она преподает английский как второй язык в этой американской школе, и каждый день она вынуждена отвечать вот на все эти сложные вопросы, которые и сталкиваться вот с теми неразрешимыми противоречиями, когда дети, которые приходят из семей очень религиозных, очень, так сказать, твердо верующих в то, во что они верят, они оказываются в совершенно светском окружении, в светской школе, и возникает это столкновение с учительницей Ниной Косман. Она причем не заявляет им, что она еврейка, потому что это как бы возникли бы сразу какие-то... возникли бы сразу еще дополнительные проблемы, да? Когда ее спрашивают, откуда она приехала, она говорит, что она приехала из России. Это как-то еще проходит.
0: Примеряет, да.
1: Но вот каждый день возникают вопросы, и каждый ее рассказ — это какая-то вот такая тема, этот вопрос, который вдруг возникает в классе с этими маленькими ребятами, детьми, да, которые вдруг она вынуждена отвечать, что является харам, действия, которые запрещены религиозным законом. Можно ли показать картину Тициана, предположим, детям? Можно ли им рассказать об Адаме и Еве? И если рассказывать, то как это делать? Да? Каким образом? Может ли девочка снять хиджаб, если в классе мальчики? Она говорит, что она не может и не снимает. На самом деле, конечно, по всем законам американской школы она может это сделать, да? Как научить вообще этих детей жить свободно, когда в семье происходит там совершенно что-то другое? Вот эти вопросы, эти страсти, они как бы там очень хорошо показаны. И во многом я вижу в этом во всем параллель и с нашим обществом, потому что наше общество сталкивается, в общем, с точно такими же конфликтами, да, просто с конфликтами другой религии, да, но, тем не менее, эти вопросы, они остаются. Вот, например, приведу пример. Детей трудно оторвать от мира родителей, даже если родители сделали усилия, физически вроде бы оторвали детей и привезли их в Америку, да. И вот ребенок говорит: вся наука про Аллаха, вся земная наука, потому что он создал все, звезды, землю, небо, говорит ребенок. Она отвечает ему: Аднан, ты сейчас в Америке, у американцев на этот счет другая точка зрения. Ты знаешь, что такое другая точка зрения? И вот потихоньку она пытается объяснить им, что такое наука, да, чем это отличается от религиозных постулатов, которые им внушают. Но это довольно сложная тема. Я могу маленький кусочек прочитать?
0: Давайте.
1: Да, маленький кусочек.
0: Маленький, да.
1: Да. Угу. Называется «День святого Валентина». Вся книжка — это рассказы, которые состоят из таких вот диалогов, да, которые с учителем. «Мисс Нина, а вы празднуете День Валентина?» «День Валентина? Нет, обычно не праздную». «Правильно, мисс Нина, потому что он не святой». «А, ну хорошо. Он не святой, потому что святых нет». «С этим согласна». «Потому что есть только Аллах, мисс Нина. Только в него нужно верить». «Ну, мы все разные, поэтому у нас разные мнения насчет того, в кого нужно или не нужно верить». «Нет, мисс Нина, разных мнений нет, есть только одно». Ну, это не значит, что все в этой книге так серьезно. Есть как бы там и то, чему мы улыбаемся, и много юмора.
0: Нас,
1: да,
0: по-любому ожидает увлекательнейшее чтение.
1: Увлекательно. И я должна сказать, что эта книга абсолютно реалистична. То есть она, конечно, написана художественно, безусловно. Но она абсолютно реалистична, потому что это практически обработка ее дневников, да, и закончилось для нее все плохо в этой школе. В этой школе родители пожаловались на нее, именно касалось истории с Адамом и Евой. Вот, когда она открыла случайно, чтобы рассказать детям, что это и кто это, как бы разговор об этом зашел, она открыла картинку, они увидели, да, и тут же закричали, что это харам, да, и все это донеслось до родителей, родители подали жалобу, ее отстранили от преподавания. Она подавала в суд, было судебное разбирательство. Это очень нашумевшая, кстати, история была в Америке. Она выиграла этот суд, но она не вернулась к преподаванию. Ну вот такие истории.
0: Нина Косман.
1: Очень современные, да, очень современные, мне кажется, очень актуальные и для нас в том числе. И для нас в том числе.
0: Так, и еще нам про книжку, у нас немного времени, но обязательно сказать про Марию Берковиц, это важно.
1: Да, Мария Берковиц, ну, вы знаете, наверное, у всех на устах имя ее сестры Жени Берковиц. Я должна сказать, что книжку Жени Берковиц мы тоже издавали, ее стихи, да. Она продолжает, она находится в тюрьме до сих пор, в лагере, да. Она продолжает писать и, кстати, пишет прекрасные стихи. Иногда я их встречаю, потому что ее мама Елена Эфрос их публикует иногда у себя в сетях. Так вот, Мария Берковиц, ее сестра, которая тоже родилась в Ленинграде, она российская, она как бы уехала из Петербурга 4 года назад, но пишет она на русском языке, она писательница и известный педагог-дефектолог. То есть она получила признание как специалист именно педагог, много лет проработавший с детьми и взрослыми со сложными нарушениями развития, но в том числе с аутизмом. Окончила она Герцена, работала в благотворительных организациях, в разных детских домах, и ее стихи публиковали разные литературные журналы. Сейчас она живет в Сербии, она осваивает эту страну, ну, в общем, все мы осваиваем какие-то страны, да. Вот она переехала в Сербию и живет там, и работает, и

0: название травы, растения, которое называется сныть. Сныть, еще такое название. И вот это, этот цветок, это растение на обложке книги. Угу. И почему это так хорошо отражает, собственно, суть ее стихов? Они очень тесно связаны с природой. Она живет как бы в природе, на природе, и очень много у нее вот каких-то перекличек внутренних ее переживаний с тем, что она видит в природе. Такой поэт самобытный, я бы сказала. Я могу что-то прочитать?
1: Одно стихотворение. Давайте
0: одно стихотворение, хорошо.
1: Да, да.
0: Сейчас, секундочку. «Тянется долгая баржа, как месяц жары, как немецкое существительное, как вереница автобусов на границах Евросоюза, как имя, фамилия, отчество, место рождения, дата, как велодорожка на бульваре освобождения, как перечень жертв на камнях, как номер вида на жительство, как первая книга на сербском, как бабушкино молчание, как судья удаляется на перерыв. Обжигаюсь о клавиши банкомата, люди ждут автобус в тени остановки, жаркий дым кукурузы в витринах, портреты выпускников, сухая гроза мигает над бежевыми холмами, пока не стемнеет совсем. Там, где Дунай поворачивает к Белграду, пропадают в тумане велосипеды, и огоньки рыбаков, и река, как прохладная кокта шуршит пузырьками внизу. Здесь я стою в темноте и понимаю слова рыбаков. Детелина и боковица, клевер и подорожник. Детелина и боковица, детелина и боковица.
1: Мария Беркович.
0: Мария Беркович.
1: И вот скажу буквально одно слово про книгу Елены Толстой.
0: Да, я хочу сказать, что Елена Толстая, безусловно, такой... Я могу сказать, что это даже в чем-то легендарный человек в Израиле, потому что она тоже приехала в 70-х, она известный русист, она много преподавала, много работала в Иерусалимском университете и написала такую книгу своих воспоминаний. Это перекличка и московских воспоминаний ее детства, и того, что встретила ее в Иерусалиме. Это тоже совершенно другой Израиль, это совершенно другая страна, совершенно другой Иерусалим. Но это именно поэтому, но не только поэтому, это очень захватывающее чтение. Но она, как славист, она, кроме всего прочего, еще наполнена аллюзиями из разных литературных источников, из разных литературных произведений. На этом фоне она создает еще и свой особый личный язык. Поэтому это читается иногда очень интересно просто. Такая книга.
1: Здесь, увы, время беседы нашей подходит к завершению. Огромное спасибо.
2: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Пастрама индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Сегодня утром в секторе Газа был захвачен высокопоставленный боевик Хамаса Муаян Аль-Арабид, отвечающий за аппарат внутренней безопасности Хамаса в округе города Газа. Израильские источники сообщили, что Аль-Арабид отвечал за охрану высокопоставленных представителей политического крыла Хамаса в секторе. Источник в секторе Газа подтвердил, что Израиль, по его выражению, похитил офицера аппарата внутренней безопасности Хамаса, но опроверг сообщение о том, что речь идет о руководителе этого аппарата. Об этом сообщают корреспонденты Кан Итай Блюменталь, Гили Коэн, Элиор Леви и Лиран Аарони. Официальный представитель Хамаса заявил катарскому телеканалу «Аль-Араби», что задержание высокопоставленного члена организации ставит под угрозу соглашение о прекращении огня в секторе. Об этом сообщает обозреватель Кан Юваль Инбар. Некоторое время назад ЦАЛ атаковал командира военного крыла Хамаса в районе Джебалии на севере сектора Газа. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что в последнее время этот боевик готовил нападения на военнослужащих ЦАЛа и граждан Израиля, а также занимался восстановлением сил Хамаса. Министр обороны Исраэль Кац заявил о достижении договоренности с премьер-министром Бениамином Нетаньяху о том, что контрольно-пропускной пункт Эрес не будет открыт для провоза товаров в сектор Газа до разоружения Хамаса. В беседе с жителями кибуца Нетива Асара министр Кац заявил, что правительство рассматривает запуск воздушных змеев как полноценный террористический акт, ничем не отличающийся от стрельбы. По его словам, все имеющие отношение к этому вопросу получили от Израиля четкий сигнал. Слова министра обороны передает корреспондент Кан Ицик Зуарец. 12 сотрудников управления тюрем обвиняются в причинении смерти по неосторожности заключенному, осужденному за преступление против безопасности и в нападении на еще 8 заключенных в тюрьме Кциот примерно через месяц после событий 7 октября. В обвинительном заключении говорится, что надзиратели избивали заключенных кулаками, ногами и дубинками. Начальник смены руководил происходившим и сам избил как минимум одного заключенного. Один из заключенных потерял сознание. Его доставили сначала в тюремную клинику, а затем в больницу Сорока в Бершеве, где врачи констатировали его смерть от полученных побоев. Еще 8 заключенных получили серьезные травмы. В управлении тюрем заявили в ответ, что инцидент произошел при предыдущем руководителе ведомства, а нынешний руководитель еще в начале своего срока принял решение уволить нескольких сотрудников, причастных к этому делу. Банк Израиля в третий раз подряд снизил ключевую процентную ставку на 0,25%. Теперь она составляет 3,25%. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер сообщает, что монетарная комиссия Банка Израиля решила снизить ставку после того, как в последние месяцы инфляция замедлилась и составила 1,5%, половину установленной банком верхней границы целевого диапазона. В преддверии выборов в Кнессет депутаты от списка Еш Атид продолжают покидать эту партию, которая, согласно опросам, на предстоящих выборах может значительно сократить свое представительство. Депутат Кнессета Татьяна Мазарски, которая, как ожидается, не получит проходного места, также объявила, что не будет претендовать на место в списке партии Беяхад. Ранее с аналогичным заявлением выступила депутат Кнессета Деби Битон. Председатель партии Адемократим Яир Галан направил супруге премьер-министра досудебное предупреждение в связи с клеветой. В заявлении Галана говорится, что письмо было направлено после интервью на 14-м канале, в котором Сара Нетаньяху повторила теории о его действиях 7 октября. От нее требуют в течение 24 часов принести публичные и недвусмысленные извинения и согласовать выплату денежной компенсации, которая в полном объеме будет передана в качестве пожертвования выжившим на фестивале «Нова». В противном случае против нее будет подан иск на сумму не менее 2,5 миллионов шекелей. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, главным образом в горах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится, но будет по-прежнему выше обычной для этого времени года. В пятницу и субботу жара ослабеет. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 34 и в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать во время учебного года, обсудим вопрос радиослушательницы, обязан ли работодатель устраивать ЕМКФ для сотрудников, а также попытаемся разобраться, что делать, если супруг уехал в страну исхода и там развелся. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи нашей редакции – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Начинается новый учебный год. Сегодня большинство учеников пошли в школу в сопровождении родителей, но завтра многим предстоит проделать этот путь самим. Как уберечь ребенка от несчастного случая? Каковы рекомендации службы скорой помощи МАДА? Об этом мы побеседуем с Георгием Гуляком, парамедиком службы скорой помощи МАДА. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, во-первых, мы поздравляем всех школьников, которые начали сегодня учебный год, особенности первоклашек. И вот как раз давайте поговорим о тех, кто учится в начальных школах. Завтра все уже более-менее войдет в свое русло, и ученики младшей школы вполне вероятно будут ходить в школу самостоятельно. Вот с какого возраста можно отпускать ребенка одного в школу?
1: Но по закону нашего государства ребенок имеет право самостоятельно пересекать зебру возраста 9 лет, то есть переходить дорогу.
0: То есть первоклашка один ходить не может через дорогу, это 100%.
1: Ну, по правилам нет. Поэтому очень важно ребенком, который уже может самостоятельно все-таки самостоятельно переходить дорогу, важно отработать с ним, пройти с ним вместе этот дорогу до школы, посмотреть, где находятся перекрестки, где находятся опасные моменты, чтобы ребенок знал, чего ему можно ожидать. И когда мы только убедились, что ребенок самостоятельно может переходить, он достаточно внимательный, он знает правила дорожного движения, то только тогда ребенка, конечно, можно отпускать самостоятельно в школу. Вот так мы убедились, что он отработал и знает все пути. То есть, если иногда можно сократить немножко, но это опасно. То есть, надо объяснить ребенку, что переходить место можно только в положенном месте. Как правильно смотреть, куда смотреть. И не рассчитывать на то, что водитель его заранее видит, он идет. Нет, надо остановиться, подождать, пока машина остановится, и только после этого самостоятельно начать движение.
0: Если, допустим, родители подвозят ребенка в школу, тут вроде бы никаких подводных камней не может быть, или и здесь есть что-то, что может быть опасным?
1: Ну, во-первых, к сожалению, здесь уйма подводных камней, поскольку часть детей, конечно, их подвозят родители, и, к сожалению, мы каждый год сталкиваемся ситуациями, когда детей забывают в машине, и у нас есть, к сожалению, летальные случаи.
0: Да.
1: Также дети, которые ездят на подвозках, были, конечно, случаи, когда детей забывали и в подвозках, и эти случаи тоже, к сожалению, заканчивались очень плохо. То есть мы должны либо положить какую-то сумку назад, либо оставить вещь, которая нам нужна, чтобы мы всегда обращали внимание, потому что это все дело привычки, но все-таки это надо все отрабатывать. Иногда какая-то малейшая мелочь может сбить нас с нашего, то есть правильного направления, правильного направления мысли, и мы забыли ребенка в машине. Это может произойти абсолютно с любым родителем. И я часто это слышу, что вот со мной это никогда не произойдет. Во-первых, никогда не говорите никогда. Это может случиться абсолютно случайно. Никто специально никогда не забывал детей в машине. И поэтому это может произойти случайно и со всеми. Поэтому очень важно обращать внимание, обговаривать. То есть если родители созваниваются, допустим, после того, как по дороге на работу, то обсуждать эти вопросы между собой, и ребенка оставил, не оставил. То есть это все очень важно и позволяет нам не забывать детей, не подвергать их лишней опасности. Тем более сегодня есть уйма препаратов в машинах, которые устанавливаются в машины, которые позволяют отслеживать нахождение ребенка на заднем кресле. То есть есть некоторые машины уже, в них установлены системы, которые наблюдают за этим. Есть бустеры, у которых встроены эти системы. То есть достаточно много гаджетов, которые нам помогают не забывать детей в машинах.
0: Иногда, да, это уже, видимо, позже будет, после праздников, когда дети пройдут специальный курс, да, есть вот то, что называется Мишмарота ЗААФ, да, особенно в районе начальных школ есть дети, которые регулируют движение, кто когда должен переходить, кто нет. Какие меры предосторожности должны быть у водителей, если мальчик или девочка в желтом жилете, его все-таки не останавливают рядом со школой?
1: Ну, во-первых, прежде всего, мы взрослые, и ответственность, конечно, лежит прежде всего на нас, а не на детях, которые должны контролировать эти все процессы. В любом случае, если нам показывают остановиться, нужно, конечно, остановиться. В любом случае, если даже нам не показали остановиться, мы как водитель видим ситуацию, которая нас обязывает остановиться, мы обязаны остановиться. То есть прежде всего важно помнить, что ответственность на нас, на взрослых людях, на водителях. И, конечно, дети должны помогать этому процессу. Это чаще всего старшеклассники. Ну, старшеклассники, это мы говорим о школах до шестого класса. Чаще всего это дети старших классов. И это все как бы сделано для того, чтобы дети более младших классов более безопасно переходили дорогу. Но важно не забывать, я опять же еще раз повторяю, нужно открывать то, что называется, глаза, обращать внимание и помнить, что ответственность лежит на нас.
0: Дети, которые страдают какими-то заболеваниями или аллергиями, когда они приходят в школу, может ли педагогический коллектив давать им какие-то лекарства, оказывать какую-то помощь, что могут ли родители надеяться на то, что в случае, если, там, не дай бог, кто-то пронес какой-то аллерген в школу, педагогический коллектив о нем позаботится?
1: Ну, во-первых, важно, вот, допустим, у меня ребенок пошел в сад, и у них есть ребенок в группе, у которого тяжелая аллергия. Чаще часто у таких детей мы можем наблюдать так называемый саят, это помощник, который должна наблюдать и помогать этому ребенку. Это первая часть. Вторая часть, такие дети чаще всего носят с собой в сумке специальный шприц, который называется EpiPen. И люди, которые находятся возле этого ребенка, то есть это преподаватели, это вот этот саят, который должна им помогать, проходят специальные курсы по оказанию первой помощи, то есть и фактически они должны уметь этим пользоваться и оказать этому ребенку экстренную медицинскую помощь. Но в любом случае, когда случается такая экстренная ситуация, конечно, надо позвонить по номеру 101 службу Маген Давид.
0: То есть не надеяться, что это произойдет. А если, допустим, речь идет о ребенке, который уже не учится в младшей школе, но, допустим, он принимает какие-то постоянные лекарства, то есть это его собственная ответственность принять эти лекарства, или же все-таки есть какие-то медсестры в школах, которые могут за этим проследить?
1: Ну, так называемые медсестры в школу, эта должность довольно сегодня упразднена, она есть далеко не везде, а по большей части ее нету. Все, что касается приема каких-то лекарственных препаратов, это, прежде всего, ответственность родителей ребенка, то есть они должны проследить, что ребенок принимает препараты, которые он должен принимать. И, в принципе, никто кроме, если, опять же, если это не какая-то экстренная медицинская помощь, и персонал заранее был об этом... ему объяснили и рассказали. То есть они, в принципе, не имеют права давать ему никакие лекарства, кроме вот зависимости от этого EpiPen, то, что я вам до этого объяснил, при острой аллергической реакции. Другие препараты, в принципе, никто давать права не имеет, если это заранее как бы каким-то образом обговорено, и об этом заранее знает и персонал школы, и учителя, то есть это все заранее известно.
0: На что еще следует обратить внимание, когда начинается учебный год и дети идут в школу?
1: Ну, в первую очередь, как я уже сказал, это, конечно, водители, которые должны обращать внимание, потому что детей, особенно в часы, когда дети идут в школу и возвращаются в школу, это намного больше на дорогах. То есть мы должны прежде всего прибегать к всем возможным мерам безопасности для того, чтобы не подвергать опасности детей, которые переходят дорогу. Это такой первый момент, когда мы высаживаем детей. Высаживать детей всегда как можно безопасно и специально места, где это положено делать. И сегодня есть во многих школах такая программа, как на ШЭК-ВСА, то, что когда и родители дежурят, подъезжает машина, они помогают ребенку выйти с машины, то есть это все происходит максимально безопасно и намного упрощает вот эти все переходы дорог и все остальное, то есть намного безопаснее. И еще один момент, который бы я хотел задеть, это то, что касается аппликации приложения службы скорой помощи «Мада Шили», которое позволяет одним нажатием кнопки вызвать скорую помощь. Также туда можно ввести данные, данные ребенка, можно ввести аллергии ребенка. То есть, в принципе, и также можно отсылать местонахождение телефона напрямую в службу скорой помощи через данное приложение, и тем самым буквально в один клик можно вызвать скорую помощь.
0: Да, это очень важно, это очень удобно действительно иметь при себе, если, не дай бог, что-нибудь произойдет. Но будем надеяться, что все будет хорошо и в этом учебном году обойдется без каких-либо инцидентов. Еще раз желаем всем ученикам и воспитанникам детских садов хорошего учебного года и, конечно же, вашим детям, Георгий, тоже. Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи МАДА. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. К людям, которые не служат в армии без каких-либо уважительных причин, государство применяет различного рода санкции. Но иногда и государство ошибается и применяет санкции и не к тем, кому нужно, а иногда и применяет к тем, кто как раз в армии и служил. Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Алекс, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Что это за случай?
2: Ну, случай, когда мы его получили, выглядел весьма сюрреалистически. Но оказалось, что все действительно так и было, так как нам описывал человек в своей жалобе.
0: Так.
2: История такая. Подавший нам жалобу гражданин пожаловался на то, что в течение уже более чем 20 лет он сталкивается с проблемами при выезде за границу. Каждый раз, когда ему нужно пройти пограничный контроль, его отводят в сторонку, говорят: у тебя, дорогой, есть ордер, запрещающий твой выезд из страны, от израильской армии, от Цагаля. Поэтому пошли с нами. Дальше звонят дежурному армейскому офицеру, который проверяет в компьютерах или еще где-то, разрешает выезд из страны, человек улетает. В следующий раз, когда он вылетает, пытается вылететь за границу, все это повторяется снова. Летает он довольно часто, и так в течение более чем 20 лет.
0: Ого.
2: То есть... Почему он обратился к нам только на данном этапе? Потому что, как известно всем, кто пользуется услугами аэропорта, там все с годами все более автоматизируется. И если раньше, когда сидел просто чиновник в будке, отводил его в сторону, то теперь там аппараты для автоматического прохождение границы с помощью паспорта, компьютер. Компьютер высвечивает выезд запрещен. И сначала этому человеку приходится найти какого-то там дежурного пограничника, который поймет, в чем проблема, и будет звонить в армию. То есть все это усложняется все больше и больше. Все попытки решить напрямую с армейскими властями проблему успеха не имели. И на каком-то этапе он решил обратиться к нам.
0: Так.
2: Ну, в результате не очень...
0: А он служил в армии и проходил резервистскую службу. То есть с этой точки зрения все было хорошо.
2: Да. Так он утверждал. Ну, мы провели свою проверку. Оказалось, что да, действительно висит на нем запрет на выезд из страны, который более 20 лет назад внесла в реестр таможенной службы его городская мобилизационная контора, КЦНИР, комендатура, как это называется. То есть, скорее всего, на стадии еще до призыва на срочную службу у него была какая-то проблема, или мы послали какую-то повестку, он не явился, или он что-то не выполнил, и местная вот эта первичная городская армейская ячейка, видно, опасалась, что, возможно, он сбежит, и сделали, как в таких случаях водится, запрет на выезд. С тех пор этот человек отслужил все положенные ему 3 года срочной службы. После этого он, как часы, каждый год ходит на резервистские сборы. И никаких претензий в армии к нему нет. Свой долг стране он отдал и отдает многократно. Тем не менее, это тот, кто его в свое время записал, по какой-то причине не отменил. Скорее всего, или забыл, или что-то где-то не склеилось. Вопрос в том, кто должен теперь его отменять.
0: Да.
2: Армейские власти нынешние в той части, где он приписан для резервистских сборов, говорят, мы этот ордер не записывали, у нас к нему претензий нет, это не наша работа. Пусть отменяет офицер, который ведает запретами на выезд, которому каждый раз звонят с пограничного контроля, и он разрешает тебе выезд. Эта служба армейская говорит, наша задача быть всего лишь дежурными офицерами. Мы занимаемся проблемами тех, кого тормозят на границе. Человека тормозят, нам звонят, мы смотрим в компьютере, претензий нет, выезд разрешаем. А то есть... отменить ордер на постоянной основе это не к нам. Пусть тот, кто его записывал, тот его и отменяет. И таким образом мы начали ходить по тому же самому кругу, по которому гоняли этого человека.
0: Так.
2: Но в отличие от этого человека, у нас есть полномочия и возможность обратиться к более вышестоящим структурам в армии напрямую и сдать постановление, что жалоба обоснованная. Причем при всей комичности определенной этой ситуации, в наших глазах эта проблема очень серьезна, потому что речь идет о нарушении не просто свободы передвижения, а конституционного права на свободу передвижения. Таковое записано в основополагающем законе о чести и достоинстве личности.
0: Так.
2: И поэтому вся вот эта бюрократическая волокита, это не я, иди ищи того и другого и третьего. Это очень серьезное и недопустимое с нашей точки зрения нарушение. Ну, к нашему, так сказать, к нашей радости, подобное обращение наверх возымело успех, и ордер этот был немедленно отменен, наконец-то, 20 с лишним лет спустя.
0: Да. Иногда даже не верится то, что происходит, особенно когда человек сталкивается, то есть система признает ошибку, и начинается выяснение, кто же эту ошибку должен исправлять. И ни у кого нет на это полномочий. И как можно к вам обратиться, если кто-то сталкивается с похожими проблемами?
2: Проще всего заполнить сайт подачи на сайте Министерства госконтролера и уполномоченного по жалобам. Есть бланк, онлайн-форма для подачи жалобы. Можно на иврите, можно на английском, можно, естественно, на русском языке. Если кто-то предпочитает по старинке послать факс или письмо, простое, заказное, пожалуйста, можно подойти в одно из наших 6 отделений. В каждом окружном центре, в столице каждого из 6 израильских округов есть наше отделение. Можно подойти, рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема. Он запишет с ваших слов жалобу, и она будет передана в соответствующий отдел, который занимается этой организацией.
0: Да. Каждый раз, когда вы рассказываете эти случаи, даже не верится, что действительно все может быть так запутано, и вот одно обращение к вам может действительно распутать и изменить ситуацию. Большое вам спасибо. Адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Большое вам спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Всего доброго.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-Лецион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Мы продолжаем, и еще одна тема. В нашу редакцию обратилась радиослушательница с вопросом, обязан ли работодатель устраивать для сотрудников так называемый EMEI кейф или EMEI гибуш. Речь идет о тех самых днях, когда все предприятие, ну или какой-то отдел, собирается вместе в рабочее время для отдыха и развлечений. И в вопросе была совершенно специфическая отрасль, но я думаю, что этот вопрос может касаться любой отрасли. И мы решили этот вопрос задать адвокату Александру Гельфанду. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Такие EMEI гибуш или EMEI кейф. Обязан ли работодатель предоставлять такую возможность, такие дни для своих сотрудников?
6: По общему правилу нет, не обязан.
0: То есть обязанности такой нет?
6: По общему правилу такой обязанности нет. Такая обязанность, она, если, как правило, существует, она либо договором установлено, либо обычаем, то, что называется, но...
0: Угу. То есть, если в течение, там, ну, я не знаю, 5 последних лет такого не было, на самом деле вопрос был задан об отрасли, то, что называется, сотрудников по уходу. Но я так понимаю, что там не было вот таких EMEI кейф или EMEI гибуш в течение долгого времени, то есть, судя по всему, действительно, особым договором это не закреплено.
6: Я не помню, чтобы в отраслевом указе или коллективном договоре, который распространяется на компании по уходу, было предусмотрено наличие EMEI гибуш. Я просто не помню, это надо проверить. Но так или иначе, нет общего какого-то обязательства, какой-то обязанности работодателя как такового во всех отраслях проводить такие дни.
0: А если мы это немножечко расширим и поговорим не только о так называемых EMEI гибуш и EMEI кейф, а поговорим еще и о различных инструктажах, поговорим о повышении курсах, повышении квалификации и так далее. И как право сотрудника, вот, допустим, на курсы повышения квалификации или на какие-то мастер-классы должно быть закреплено? Должно ли это быть закреплено в каком-то договоре? Или же это должно обговариваться в условиях труда, когда человек поступает на работу?
6: Ну, во-первых, если есть договор трудовой, то, конечно, желательно, чтобы в нем было оговорено все, включая вот такие вот курсы повышения квалификации, учебы и так далее. Угу. Это, во-первых. Во-вторых, надо разделять такое обучение на две, как мне кажется, группы. Первое – это то, что инициируется работодателем. Угу. И второе – это то, что просит работник. То есть работник тоже может попросить работодателя послать его на курс там тот или иной.
0: Кройки и шитья.
6: Например, кройки и шитья или курс там, не знаю. И отсюда возникают, соответственно, взаимные права и обязанности работника и работодателя. По общему правилу, на такие курсы работники выходят по направлению работодателя, по его инициативе. Угу. Вот, и, соответственно, отсюда, то, что называется, растут ноги у всех обязанностей, которые возникают у работодателя, то есть оплата времени обучения, оплата самого обучения. Из этого, кстати, возникают вопросы возврата обучения работникам, работодателю в случае окончания работы. Или, например, часто возникают конфликты на почве того, что работодатели зачастую подписывают, не знаю, сколько зачастую, но, скажем так, это не редкость, что работодатели подписывают работников под требованием, под обязательством оплатить своего рода штраф в случае, если работник увольняется и не отрабатывает какой-то согласованный срок. И вообще вопрос, насколько работник обязан, если обязан, оплачивать работодателю стоимость своего обучения в случае, если он обязуется работать определенный срок после учебы. Uh-huh. Все эти вещи, все эти вопросы, они возникают регулярно, они относительно урегулированы практикой, вот, но они, тем не менее, зависят, то есть ответы на эти вопросы, они зависят от разных обстоятельств, начиная от того, в какой сфере работает работник, и заканчивая обстоятельствами окончания работы.
0: То есть, в принципе, это зависит от сферы, да? Если, допустим, работодатель вложился в обучение сотрудника, он послал его на какой-то курс, а сотрудник не отработал положенное время, то у работодателя есть право снять с него стоимость этого курса.
6: Это зависит от сферы, например, это может зависеть от сферы, например, в охране такие вещи, они достаточно зарегулированы. Угу. Вот, во-вторых, это зависит от вида курса или вида учебы, на которую направлен работник, потому что есть какие-то курсы, скажем так, какое-то обучение, которое необходимо для того, чтобы работник выполнял ту или иную работу, и, соответственно, здесь идет речь об оплате определенного курса и об определенных возможных последствиях для работника с точки зрения обязательства отрабатывать, не отрабатывать. Там может быть какое-то обучение другое, которое не связано с конкретным работодателем, и тогда работник получает, например, какой-то диплом, который он может использовать в дальнейших работах на других работодателей. Тогда вопрос возврата обучения, например, может решаться иначе. Uh-huh. Так или иначе, есть общие правила, да, что, например, обучение на курсах на повышение квалификации для получения какой-то иной квалификации, новой, обучение такое по инициативе работодателя должно оплачиваться. Оно должно быть оплачено не меньше, чем в размере минимальной оплаты труда. Значит, есть ситуации, когда работодатель требует возврата затрат, понесенных на это обучение. Нужно всегда смотреть на несколько параметров, несколько вещей. Насколько это обучение, сколько, во-первых, работодатель в самом деле потратился на это обучение, сколько работник отработал. Это возврат этого обучения, он должен быть и находиться в какой-то зависимости от срока, после обучения, значит, который отработан работником. То есть чем больше работник отрабатывает, скажем так, свое обучение, отрабатывает срок с момента окончания обучения, тем больше он как бы возвращает работодателю затраты, понесенные на этот курс. И это затраты, которые реально должны быть. Потому что бывает так, что работник начал работать, например, к нему представили какого-то другого работника, более опытного, который его обучает. Да? Но если он за это обучение не получает какой-то сверх... То есть если это обучение не стоит работодателю каких-то сверхрасходов, кроме зарплаты текущей вот этому работнику, да, то, соответственно, предусматривать и подписывать вот этого нового работника под обязательством вернуть работодателю какую-то сумму денег, это обязательство будет с большой степенью вероятности судом отменено, потому что работодатель не несет каких-то расходов сверх обычной зарплаты.
0: Ну вот как раз вопрос по поводу этой обычной зарплаты, да, то есть, допустим, работодатель посылает кого-то на какой-то курс, да, ну или тот же самый Йом Кейф и Йом Гибуш. Обязан ли работодатель за это заплатить зарплату в то самое время, когда, в принципе, сотрудник отсутствует на работе?
6: Ну, тут ключевой вопрос, обязан, не обязан, зависит от того, насколько работник имеет право отказаться и насколько он может распоряжаться своим временем. Есть ямайгибуш, который как бы ямайгибуш, ямайхова, да, то есть когда работодатель, работник обязан явиться на ямайгибуш. Что он обязан явиться на ямайгибуш, то это фактически время, которым он не располагает для себя, он находится в расположении работодателя, и это время должно быть оплачено. То же самое, кстати говоря, как и какое-то происшествие, какая-то авария, которая происходит в период, в период вот этого гибуша, она может быть признана тонатовода.
0: А, да? То есть она, да. Это та же самая страховка действует?
6: Это тонатовода, то, что называется тонатовода или кольдобра. То есть я знаю, например, вот из рабочей практики, да, когда во время йом-гибуша человек упал с... ну, в общем, пострадал в ДТП во время этого йом-гибуша, и фактически это было признано тонатовода, это было признано производственной травмой со всеми вытекающими последствиями, там была инвалидность и все остальное. То есть это такая же тонатовода, как и любая друга. Угу. Вот. И это время, соответственно, если речь идет о йом-гибуш, который обязателен к посещению, то это время должно быть оплачено. Угу. По крайней мере, не меньше, ну, в рамках обычной зарплаты, в общем. Да. Вот если мы говорим об обучении, то опять, если это обучение по инициативе работодателя, и даже несмотря на то, что работник в период обучения находится не на рабочем месте, а в классе и слушает лекцию, это время должно быть оплачено, и это в том числе и сверхурочно, если есть на то как бы показатели, да, то есть если, например, работник отработал весь день у себя на работе, а потом еще 3 часа сидит на каких-то занятиях, да, то фактически это эти 3 часа плюсуются к отработанным до того часам работы, и все это может превратиться в сверхурочно.
0: А если, допустим, ну, разное в жизни бывает, человек решил прогулять, он в это время не находится на работе, он не находится на йом-гибуш, но там, я не знаю, 1000 человек, все равно его никто не заметит. Что тогда?
6: Ну, это так же, как и любое другое дисциплинарное правонарушение. Угу. Так же, как и любое преступление. Это тоже ведь могут не заметить его совершение. Да, это же не значит, что оно не было совершено. Так же, как и в любом другом случае, когда работник решил прогулять работу, работодатель имеет полное право предъявить ему претензии. Насколько это может быть основанием для увольнения, я не знаю. Это все такие вопросы законом не урегулированы. Это все очень зависит от обстоятельств и конкретной ситуации. Вот, но если йом-гибуш обязателен к посещению, то можно сказать, что это своего рода как такая же обязанность, как прийти на работу.
0: Да, оказывается, не все так просто с вот этими ямайкейф и ямайгибуш. Но я думаю, что это достаточно интересно. И самое главное, мы дали ответ нашей радиослушательнице, которая задавала нам вопрос, обязан ли устраивать.
6: Тут очень важно, я буквально 2 слова, очень важно фиксировать, является ли посещение этого йом-гибуша обязанностью. Потому что я знаю ситуации из работы, когда на обязательный йом-гибуш приходили работники, собирались, и там происходили всякие разные происшествия, которые по своей сути являются производственной травмой. Вот, но когда дело доходило до подачи битулах люми, то работодатель, то, что называется, переобувался в воздухе и говорил, что ты мог не приходить, это не обязательно, это я просто предложил, хотя на словах было совершенно другое. Поэтому если работодатель на словах говорит вам, что тогда-то йом-гибуш, и вы должны быть, то очень важно его эти слова зафиксировать, вплоть до записи на диктофон. Попросите еще раз проговорить, записать этот разговор и хранить его на всякий случай. Потому что если вы пойдете на этот йом-гибуш, опять же, обязательный к посещению, то, во-первых, вы должны получить за это оплату, а во-вторых, если с вами что-то случится, то у вас есть право на получение выплат от битулах люми, как минимум. Вот. Но, опять же, нужно будет доказывать, что это производственная травма. То есть нужно доказывать обязательность посещения вот этого гибуша.
0: Большое вам спасибо, адвокат Александр Гельфанд. Большое спасибо за это разъяснение.
6: Пожалуйста.
0: Еще одна тема. Пост, который мы увидели в социальной сети, рассказывает о женщине, репатриировавшейся вместе с мужем. Однако муж решил вернуться в страну исхода и там подал на развод. И его таки развели, несмотря на отсутствие бывшей супруги в зале заседаний. Вот считается ли по израильским законам такая женщина разведенной? И вообще, если пара израильтян заключает брак за границей, то где она должна подавать на развод? И вот об этом мы поговорим с адвокатом, специалистом по семейному праву Ритой Хакиной. Рита, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Вот такая история, да, мы увидели эту историю в социальной сети, и нам показалось, что это может быть интересно. Действительно, есть возможность в некоторых странах бывшего Советского Союза, когда, если человек подает на развод, то и вторая сторона не присутствует, то его могут развести. А что тогда, вот то, что называется, с первой стороной, которая остается в Израиле?
7: Первая сторона не сможет здесь развестись и подать то же самое, даже то решение, которое первая сторона перешлет второй стороне, если меня за мной следят, сопостилен, переведут потом нотариально, так как по закону Израиля две стороны должны быть в зале суда, не онлайн, не в одностороннем порядке, а именно должны быть в зале суда и присутствовать, то, в принципе, это не считается брак и развод, который будет сделан в той стране, он не будет считаться в Израиле. Помимо этого, когда у нас первая сторона или вторая, один из супругов галахический еврей или два галахических еврея, это совсем уже другая история. Потому что галахические евреи, например, смешанный брак есть у нас, да? Допустим, да. Смешанный. В основном, в большинстве случаев, русскоязычные репатрианты — это смешанные браки. И весь развод происходит в суде семейного права. Но для того, чтобы суд разрешил смешанный брак, когда одна из сторон галахический еврей, а то есть еврей по маме, то тогда надо получить разрешение из главного раввинского суда, что нет претензий у них, чтобы суд семейного права этим занимался. Все это может быть только в государстве Израиль. И поэтому все вот эти вот решения, которые принимаются за границей, почти мало реальны для тех, которые хотят потом эти решения каким-то образом здесь реализовать. Самое лучшее, самое правильное — это разводиться уже здесь и делать расторжение брака в Израиле.
0: А если вторая сторона...
7: Еще самое главное, две стороны, которые евреи галахические, и даже если бы они будут женаты на Аляске, где угодно, на Марсе, где угодно, но они являются гражданами Израиля, они должны развестись в Израиле, в равенате. Если они два галахических еврея. Единственное, они иногда могут разводиться по согласию в другой стране с определенными оговорками, но это может быть только когда они оба присутствуют и в другой стране являются резидентами той страны, и тогда потом это будет рассматриваться здесь, насколько это правомерно.
0: Но это означает на самом деле, что та страна, которая решила вернуться в страну исхода, должна приехать снова в Израиль?
7: Нет, не обязательно. Это та сторона, которая находится в стране исхода. Она должна просто пойти к нотариусу. И адвокат, который занимается здесь этим делом, он должен с ним, со второй стороной, если это все по согласию. Мы говорим только по согласию на данный момент. То, в принципе, есть нотариусы в тех странах. Надо пойти к нотариусу, надо дать то самое заявление, которое адвокат попросит подписать. Это заявление нотариус должен оформить, потом апостилизировать. И все это выслать сюда, даже можно сканировать форме, потому что в государстве Израиль все подается уже как бы в копиях дигитально, поэтому самое главное — это пойти к нотариусу и все сделать, потому что должно быть сотрудничество. Есть еще некоторые варианты, например, даже если одна сторона развелась, и все в принципе правильно, развелась на расстоянии там, в суде, в той стране, в другой стране, то самое правильное также надо будет пойти, чтобы все равно вторая сторона каким-то образом смогла это реализовать. Еще одно есть препятствие — это пойти в консульство государства Израиль и подписать согласие. Вот там это самое большое препятствие, например, как в России, большие очереди, никто не хочет идти. Человек, допустим, находится, в Тюмени, а ехать в консульство надо в Москву. Это все очень сопределено большими трудностями, и поэтому самое правильное — все равно разводиться в Израиле.
0: Но я должна вам сказать, что все это должно происходить только если есть желание, как я понимаю.
7: По согласию.
0: Да? По согласию. Потому что если согласия нет, то получается так, что та сторона, которая осталась в Израиле, и она просто остается ни с чем. То есть в Израиле человек...
7: Давайте я всех успокою. Для начала хорошие новости. Смешанные браки или браки, где у сторон вообще нет никакой религии в большинстве случаев, разводу быть. Uh-huh. Это не гет, это не равенадский суд, разводу быть. Uh-huh. Да, это будет стоить дороже. Да, это будет достаточно много времени займет. Если адвокат специализируется в этом и знает свою работу, он сделает свою работу. Но это будет гораздо дороже стоить. И надо знать многие нюансы, чтобы как-то облегчить своему клиенту оплаты дополнительных расходов, помимо работы адвоката. Но разводу быть. Поэтому он не остается ни с чем. Он может дальше подать в одностороннем порядке в суде семейного права по последнему месту совместного проживания. И дальше адвокат уже знает свою работу. Если угу. знает свою работу.
0: То есть, в принципе, это возможно.
7: Это реально. Это очень реально.
0: А если там, допустим, было какое-то имущество...
7: Это совсем другая история.
0: Да, это все усложняет. Допустим, имущество...
7: Давайте разделим две разные вещи. В Израиле нет такого, чтобы... Я думаю, и в других странах то же самое. Нет такого, что все идет сразу же вместе. Сразу же вместе идет только имущество, опека и алименты в одном договоре, если вообще есть согласие. Но когда нет согласия, то темы делятся на свои определенные области как бы того, что мы хотим подать и хотим взыскать. Если у сторон есть только имущество общее, и одна из сторон не сотрудничает, не делит, исчезла вообще с поля зрения, то опять-таки надо подавать в суд иск о разделе имущества. И это совсем не расторжение брака. Расторжение брака, если мы сейчас говорим только на эту тему, подается угу. отдельным иском в суде семейного права. Это всегда будет подаваться отдельным иском. Ни в каком договоре, и ни в каком в договоре можно красиво написать, стороны обязуются развестись и сделать все, что надо для того, чтобы развестись. Но это можно, это просто красивые слова. Они могут обязываться, но суд не сможет за ними побежать, дубинка, вот вы обязывались, давайте будем вас разводить. Нет, надо подать иск по согласию о расторжении брака. И в этом иске, если это по согласию, будет только написано, что стороны согласны расторгнуть брак, что одна сторона там одной религии принадлежит, вторая другой, и это, и они согласны расторгнуть брак в суде семейного права. Это то, что будет написано, все. Это только расторжение брака. Все остальное, опека, алименты и все другие возможные вопросы, связанные с семейным правом, будут только... связано уже, если нет согласия, будут поданы отдельные иски, опять-таки, в суд семейного права.
0: Да. Это действительно очень сложная история. Ну, а если двое израильтян женились за границей? Неважно, в какой стране, да? Там,
7: они разводятся в Израиле.
0: Они разводятся в Израиле.
7: Да. Полномочия женить у всех стран есть. Полномочия разводить у стран нет. Реально нет. Ага. Разводят только в тех странах, чьей страной граждане не являются. И поэтому они пойдут разводиться в Израиле. Они, во-первых, все, которые женились в другой стране, они должны заявить об этом в Израиле и во всех странах гражданами той страны, которой они являются. Это мой добрый, очень добрый совет адвоката. Объяснять это, я считаю, вам надо просто со мной еще один эфир заказать, и я объясню, почему и какие на этого есть последствия. А развод только будет в стране, там, где они есть два израильтяне. Женились, допустим, я не знаю, где
0: на Кипре.
7: На Кипре развод будет в Израиле. И если два израильтяна, не два еврея галахически, развод будет в Равинате, в Израиле.
0: Угу. Ну, а если, допустим, одна из сторон не может заключить брак в Израиле, в следующий раз она тоже поедет на Кипр?
7: Зачем на Кипр? Есть браки Юта замечательные.
0: То есть в следующий раз лучше на Кипр не ехать, потому что Кипре они будут считаться, она будет считаться, как будто она уже замужем.
7: Так, подождите, давайте сделаем порядок.
0: Да.
7: Если, во-первых, когда они женились, они должны развестись. И даже да. если они не оформили свою женитьбу в Израиле, они, считайте, что они два раза женаты, это наказуемо законом, 2 года тюремного заключения. Это, конечно, никто еще к этому не прибегал, но это, к этому можно... Последствия будут страшные не с ними, а с их наследниками, которые появятся когда-либо, и они даже не будут помнить, на ком они женились, а наследники принесут свидетельство о браке и будут потом долго делить наследство, и это законно будет. Делить наследство тот, с кем они не успели развестись и по глупости женились. Поэтому, если она вышла замуж на Кипре, пусть она разведется в той стране, гражданка той страны, которой она является. Угу. Вот разведется. Она да. или он. Да. Это раз. Да, как бы это ни было сложно. Угу. Это мой добрый совет. Или пройти консультацию адвоката.
0: Так.
7: А дальше жениться можно в любом... Сегодня браки Юта, это очень легкое, это самое дешевое, угу. самое... Мне очень нравится это, подход к этим бракам, быстро. Единственное, что надо сознательно жениться и понимать, что делают. Потому что жениться очень легко, разводиться будет гораздо дороже.
0: Да. Как говорится, надо всегда понимать, с кем будешь разводиться, когда люди женятся, и это тоже надо
7: это
0: учитывать.
7: Обязательно.
0: Большое вам спасибо, адвокат Рита Хайкина. Оказывается, все действительно сложно, но возможно даже в
7: все
0: таких
7: возможно.
0: Случаях.
7: Вот в этой ситуации все возможно.
0: Спасибо вам большое.
7: Всего доброго.
0: Всего доброго.
7: Всем хорошего вечера.
0: До свидания.
7: До свидания.
0: И я в завершении нашей программы, как всегда, напомню вам, уважаемые радиослушатели, как вы можете с нами связаться. Вы можете оставить свои сообщения на автоответчике. Его номер 072-393-2666. Еще раз повторю, это автоответчик, то есть у вас есть полторы минуты, чтобы оставить нам сообщение, задать свой вопрос, рассказать об особом случае. Что мы имеем в виду под особым случаем? Это некая ситуация, с которой вы столкнулись, запутались в бюрократической системе, или же столкнулись, на ваш взгляд, с не очень честным поведением какой-либо компании. Мы постараемся разобрать эти особые случаи, постараемся выяснить, что произошло. И если вы оставите нам, конечно же, сообщение на автоответчике или напишите нам на нашу электронную почту по адресу special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ждем ваших обращений. Ну, а сегодняшнюю программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Илон Азулай. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Александр Гольдберг. Ну а затем моя коллега Анна Раева-Барская подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Праздник со вкусом «Смадане и Мания». Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекерей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка «Ириска» 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Смадане и Мания». В соответствии с условиями мероприятия.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Председатель партии «Демократия» Яир Голан направил супруге премьер-министра Сари Нетаньяху досудебное предупреждение. Он требует, чтобы в течение суток она извинилась за свои высказывания в эфире 14-го канала и выплатила денежную компенсацию, которая будет передана выжившим на фестивале «Нова». В противном случае Голан подаст против нее иск на сумму 2,5 миллиона шекелей. Голан заявил, что слова Нетаньяху о его действиях

0: свидетельствах 7 октября – это, как он выразился, лживые клеветнические утверждения, цель которых – представить его якобы соучастником предательства. Далее цитата. Они пытаются переписать историю 7 октября, чтобы стереть ответственность Нетаньяху за крупнейший провал в истории государства. Ради этого они пытаются превратить в предателей тех, кто встал на защиту страны. Это не атака на меня, это атака на целую группу бойцов, добровольцев и граждан, которые пришли на помощь, когда это правительство рухнуло. Слова Яира Голана приводит корреспондент Кан Дикла Аарон Шафран. 12 сотрудников управления тюрем обвиняются в причинении смерти по неосторожности заключенному, осужденному за преступление против безопасности и в нападении на еще 8 заключенных в тюрьме Кциот примерно через месяц после событий 7 октября. В обвинительном заключении говорится, что надзиратели избивали заключенных кулаками, ногами и дубинками. Начальник смены руководил происходившим и сам избил как минимум одного заключенного. Один из заключенных потерял сознание. Его доставили сначала в тюремную клинику, а затем в больницу Сорока, где врачи констатировали его смерть от полученных побоев. Еще 8 заключенных получили серьезные травмы. В управлении тюрем заявили, что инцидент произошел при предыдущем руководителе ведомства, а нынешний руководитель еще в начале своего срока принял решение уволить нескольких сотрудников, причастных к делу. Министр финансов Бецалель Смотрич приветствовал решение Банка Израиля в третий раз подряд снизить ключевую ставку на 0,25%, но добавил, что было бы лучше, если бы ее снизили сильнее. В опубликованном министром финансов заявлении говорится, что ставка должна продолжать снижаться. Глава Банка Израиля профессор Амир Ярон после публикации решения о снижении ключевой ставки заявил, что оно было принято по итогам взвешенной оценки рисков с учетом инфляции и экономической активности. Инфляция находится ниже середины целевого диапазона, экономическая активность стала более умеренной, а показатели за третий квартал указывают на некоторое ослабление спроса. Кроме того, шекель остается сильным, его влияние на инфляцию еще проявилось не в полной мере. Мы действуем в условиях высокой неопределенности и принимаем решения в соответствии с развитием экономической ситуации, заявил глава Банка Израиля. В интервью Ронену Полоку в программе «Цева Акесов» он опроверг утверждение о том, что министр финансов вмешивался в решение монетарной комиссии. Он также отказался прогнозировать, ожидается ли в ближайшее время еще одно снижение ставки. В преддверии выборов в Кнессет председатель партии «Ацинут Адатит» Бецалель Смотрич и лидер партии «Зеут» Моше Фейглин, как ожидается, подпишут, вероятно, уже сегодня, соглашение о совместном участии в выборах в рамках так называемого технического блока. Корреспондент Кан Яра Шапира сообщает, что Фейглин, по-видимому, получит в списке 2-е, 8-е, 10-е и 11-е места. Депутаты от списка Ешатит продолжают покидать эту партию, которая, согласно опросам, на предстоящих выборах может значительно сократить свое представительство. Депутат Кнессета Татьяна Мазарски, которая, как ожидается, не получит проходного места, также объявила, что не будет претендовать на место в списке партии Беяхад. Ранее с аналогичным заявлением выступила депутат Кнессета Деби Битон. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, главным образом в горах и внутренних районах страны. В четверг температура немного понизится, но будет по-прежнему выше обычной для этого времени года. В пятницу и субботу жара ослабеет. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.

18 часов 5 минут вечера на студийных часах. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, разумеется, начало учебного года, которое на сей раз прошло подозрительно, без проблем, гладко, без забастовочных санкций и с повышенным присутствием политиков, ну, по понятным предвыборным причинам. И о политике, естественно, поговорим тоже.

0: Тоже поговорим о том, что в Газе был сегодня захвачен один из главарей внутренней безопасности Хамаса. Кроме того, поговорим о том, что случилось с опреснителями в стране. Они были восстановлены сегодня из-за загрязнений существенных морской воды. Поговорим также о том, как происходят поиски погибших и пропавших без вести, в том числе пропавших без вести двух израильтян в природной катастрофе в Непале. Об этих и других некоторых событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Так, сегодня в Газе в ходе нестандартной, как подчеркивалось в армейской спецслужбе, операции был арестован высокопоставленный представитель внутренней безопасности террористической организации «Хамас». Сообщается, что операция сопровождалась перестрелкой, атакой с воздуха. Цааль заявил в своем сообщении, что действовал для устранения непосредственной угрозы, и потерь среди наших сил нет. Что произошло, какие подробности известны, и что означает эта операция, означает ли она изменение израильской тактики, чтобы не сказать стратегии. Эти вопросы я обращаю эксперту Давиду Гендельману, военному эксперту нашему. Добрый вечер, Давид.
2: Добрый вечер.
0: Прежде всего, что на данный момент достоверно известно об этой операции и об этом персонаже, арестованном в Газе, и что пока остается только на уровне палестинских сообщений, если, конечно, такое еще осталось?
2: Ну, в принципе, министр обороны Шаркет заявил, что в результате операции был арестован высокопоставленный функционер Хамаса, но он не назвал имя. Поэтому то, что в прессе мы видим имя Муин аль-Рабид, начальник службы безопасности Хамаса, это пока только палестинское сообщение с нашей стороны, не подтверждено, что конкретно это он. И плюс с палестинской стороны мы уже видим заявление, что якобы израильтяне хотели захватить одного, но не смогли, потом захватили другого. Короче, этот вопрос еще требует прояснения, но как минимум, из фактов мы видим, что действительно была операция, кого-то захватили, видимо, действительно этого функционера Хамаса. Насчет его поста тоже есть дискуссия. Либо он начальник всей службы безопасности Хамаса, либо какой-то более мелкий. Например, начальник службы безопасности только в районе города Газа и так далее. Но, с другой стороны, против этого спорят, что на той должности он был еще 11 лет назад. Короче, кто-то захвачен.
0: Какая-то фигура крупная,
2: возможно,
0: достаточно.
2: Возможно, нам скажут, кто имя.
0: Но если, Давид, да, если предположить, что действительно это Муайян Мухаммад аль-Рабидка, да, то есть человек из аппарата внутренней безопасности Хамаса. А насколько это значимая фигура? Какой информации потенциально он может обладать?
2: В принципе, такой человек отвечает за безопасность, в том числе физическую безопасность главарей Хамаса. То есть, в принципе, такой человек, если его разговорить в кавычках, он может дать много информации о местонахождении, о способах связи и так далее. То есть, чисто разведывательном плане, это, разумеется, интересная фигура.
0: Как я уже процитировала, как раз это были палестинские источники, которые сообщали о том, что операция сопровождалась воздушными ударами, перестрелкой. Что это может говорить, на ваш взгляд, Давид, о характере этой операции? Это, скорее всего, некий заранее подготовленный такой план, рейд, или, возможно, это просто такое стремительное развитие событий непосредственно на месте, не то чтобы кто-то это планировал?
2: В любом случае, это было подготовлено заранее. И то, что называется «мекримовет гуот», то есть в случае реакции была запланирована операция по аресту конкретного человека. И на случай различных осложнений была заранее предусмотрена авиационная поддержка. Скорее всего, именно это и произошло. Сами палестинцы заявляют, что в ходе этой операции группа захвата была раскрыта, началась перестрелка, и после этого началась израильская авиаподдержка. Ну, в принципе, само по себе это вполне логично. Дополнительные детали, видимо, будут опубликованы позже.
0: Есть еще одна дополнительная деталь, а именно то, что действует режим прекращения огня. Как бы, да, по крайней мере, ну, формально. Причем действует он с точки зрения Белого дома, да, американцев, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы он и продолжал действовать. Насколько такая операция, как сегодня, она, в принципе, совместима с самим понятием, да, режим прекращения огня, с условиями прекращения

0: фигня. Где, Давид, сегодня, по сути, фактически проходит эта граница между разрешенной в рамках этого соглашения Израилю самообороной и тем, что можно назвать нарушением договоренности?
1: На самом деле граница проходит не в писанных параграфах, а в том, есть ли какие-либо закулисные соглашения с американцами. Например, некоторое время назад мы видели, что под давлением американцев мы практически прекратили точечные ликвидации в Газе в течение 2 недель. Их не было, потом мы вернулись. Последние пару недель как раз мы уже видели опять чуть ли не ежедневные наши удары. Сейчас вот эта операция, видимо, достигнуто то или иное соглашение с американцами, что нам можно, чего нельзя. Разве что в ближайшее время увидим какие-то американские осуждения. Оттуда можно уже будет сделать вывод, что мы перешли уже даже за эту красную черту договоренную.
0: Да, надо сказать, что сам мы не слышали пока реакции американцев, но в любом случае сам факт того, что такая операция необходима, мне кажется, очень явно показывает, что структуры этой самой внутренней безопасности Хамаса, они живы, не знаю, насколько здоровы, да, но в любом случае функционируют. Насколько сегодня Хамас действительно ослаблен, как многократно было заявлено, прежде всего, как военная система, как административная структура?
1: Разумеется, если сравнивать с тем, что было до 7 октября, сейчас он гораздо слабее, но на своей собственной территории, несмотря на все проблемы, которые ему доставляют, как поддерживая нами милиции, так и другие, возможно, недовольные его управлением кланы, в любом случае, в основном он осуществляет на своей территории эффективный контроль. И не просто так понадобилось изъятие такой фигуры. В конце концов, если бы у нас не было никаких вопросов контрразведки Хамаса, то такую операцию никто бы не проводил.
0: Вот после такой операции, да, мне кажется, более такой масштабный вопрос, который стоит себе задать. То, что мы видели сегодня, это некое точечное исключение, которое только подтверждает правила, да, подтверждает эту новую реальность, или, по сути, мы видим начало новой фазы некой в Газе. То есть формально сокращается прекращение огня, но Израиль фактически получает гораздо большую свободу для действий, для своих рейдов, для задержаний террористов Хамаса, для ликвидации внутри сектора?
1: Как минимум последние пару недель, да, но дальше все опять же зависит от американцев. Как я уже сказал, до этого мы видели 2 недели американского давления, когда мы почти ничего там не делали. Сейчас, видимо, о чем-то договорились, мы получили больше свободы. Дальше зависит от американского курса, захотят ли они на нас давить дальше, либо снова позволят нам определенную свободу рук.
0: Как обычно, настроение и прогноз такой, да, некий погоды, можно сказать, да, в Газе, он исходит из Белого дома, из Вашингтона. Издалека, зато точно. Я благодарю вас, Давид Гендельман, военный эксперт. Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания. Сегодня 1 сентября, как обычно, день этот особенный, особенно он выделяется в предвыборный период, как было замечено, это нет лучшего способа для политика, напомнить о себе, нежели запечатлеться в компании детей, празднично одетых, 1 сентября, в антураже начала учебного года, около 2,6 миллиона детей, вот быть точным, такая цифра, возвращаются сегодня в учебное заведение, в том числе, согласно статистике, вот, которую я вижу, 180 тысяч первоклассников пошли первый раз в первый класс. Не стоит забывать о том, что немало есть семей на севере, в приграничных районах. Это гораздо больше для них, чем просто очередное 1 сентября. Это вообще возвращение домой после очень тяжелого периода, периода эвакуации. Нескольких лет такой кочевой жизни, жизни в условиях войны. Как школа встречает детей, которые возвращаются к учебе, которые возвращаются к другой реальности, а может быть, не совсем другой. Попробуем понять, как это выглядит. Моя собеседница Вероника Купер, директор школы АТИД имени Иоанна Жаботинского в Барякове. Вероника, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Что для вас, как для человека, который внутри этой системы находится, означает сегодняшний день? Это, в общем, что называется на иврите хорошим словом шигра, обычное начало еще одного учебного года, еще одно 1 сентября? Или действительно есть в этом нечто символическое в наших обстоятельствах?
2: Ну, во-первых, 1 сентября всегда праздник, вне зависимости от обстоятельств, которые существуют. Дети приходят в школу, после того, как они 2,5 месяца не были. У нас средняя школа и старшая. Сегодня мы приняли наших новых семиклассников, которые к нам приезжают. Теперь мы молодежный поселок, мы принимаем детей практически со всего Израиля. У нас есть общежитие, у нас есть дети, которые приезжают к нам по программе на Але. Сегодня мы начали принимать их, они начали прилетать. И это действительно для нас большой праздник.
0: Чем-то отличается в этом году, опять же, по вашим наблюдениям, да, то есть понятно, что я говорю какие-то общие соображения, просто исходя из понимания ситуации, да, в которой мы все находимся, в которой мы все живем, но все-таки вот по вашим наблюдениям, да, настроение сегодня именно, да, родителей, детей, это обычная такая радость и приподнятое настроение, или есть элемент усталости от этих постоянных перемен, от того периода, который мы пережили, а может быть и продолжаем переживать в какой-то форме?
2: Я вам скажу, опять же, я могу сказать только за свою школу. У нас в нашей школе 1500 человек. Сегодня ребята приехали, действительно. Также у нас есть такая тенденция. У нас очень много наших выпускников приводят своих детей уже в нашу школу. Так мы работаем много лет. Это действительно для нас был праздник увидеть наших выпускников уже в виде родителей. И у нас есть очень много выпускников, которые работают в нашей школе. Они были учениками, теперь они учителя. И действительно, сегодня были встречи в нашей учительской, просто действительно радостные.
0: Что особенного в вашей школе, если было нечто особенное? Какие традиции есть?
2: Ну, во-первых, мы встречаемся 1 сентября. Во-первых, по традиции педагогический коллектив мы встречаем 2 дня до этого. Мы встретились все в воскресенье в школе, все увиделись, мы подготовили новый учебный год. Сегодня мы вылетаем, у нас есть Мишлака, который вылетает сегодня в Германию и учит тему катастрофы, 12 класс. Мы должны были вылететь в прошлом году в Песах, но была война, и поэтому вылетаем сейчас. Для нас это действительно очень ответственно и очень интересно для наших детей.
0: В вашей школе были дети, которые временно учились, которые были эвакуированы?
2: Нет,
0: с севера,
2: нашей школе...
0: этого не было, да?
2: Нет, в нашей школе нет.
0: В классах моих детей были такие дети, действительно.
2: Мы находимся в самом центре страны, и у нас не было. У нас есть дети, которые приехали, во-первых, с Украины, с России, так как мы принимаем очень много новых репатриантов, поэтому у нас есть дети и из России, и с Украины, из Беларуси, из Казахстана, они приезжают к нам как новые репатрианты, такие же, которые приезжают по программе на Олене, приезжают без родителей. В 10 классы учатся у нас, заканчивают школу, потом принимают гражданство и идут в армию.
0: Кстати, вот хотела спросить вас, но если у вас опыт с детьми, уехавшими от другой войны, да, но тем не менее пережившие войну, и это, несомненно, травматический опыт, есть ли у педагогов, у ваших учителей некая специальная подготовка, которая, может быть, была проведена в последние годы на фоне этих событий, наших и событий в Украине, для работы с детьми вот такими, которые пережили травматические события в жизни, такие как война?
2: Я вам скажу, вы знаете, мы в прошлом году разговаривали с нашими детьми, с 11-12 классом, уже взрослые, они сказали мне очень интересную вещь. Вы знаете, говорят, вы к этому относитесь, нужна специальная подготовка. Мы, говорит, это переживаем гораздо проще, так как мы моложе, гораздо проще, чем взрослые. Это во-первых. Но все равно, и, конечно, есть у нас есть психологи, которые, у нас есть психологи на русском языке, у нас есть психологи, которые работают на иврите, война там ничуть не отличается от войны здесь. И действительно, и дети, и взрослые пережили, учителя пережили примерно все то же самое. У меня есть учителя из Ашдода, из Шкелона и с приграничных, которые приезжали каждое утро в школу и вели занятия в Зуме, когда стреляли и там, и здесь, и везде. Я скажу, мы уже действительно, я вам напоминаю, была и корона до этого. Вот, и поэтому мы действительно уже, к сожалению, это наши будни. Как я сказала, в начале учебного года, когда это была церемония начала учебного года, я детям сказала, я желаю, чтобы этот год был наш, и чтобы у нас просто была шигра, элементарная шигра.
0: Чтобы нам было немного скучно, в хорошем смысле
2: этого
0: слова.
2: Да, чтобы нам было, наконец, скучно, да, совершенно верно.
0: Министерство образования традиционно выпускает такое некое послание накануне начала учебного года. И там сказано в том числе, что первая неделя традиционно посвящается социальной адаптации, эмоциональной устойчивости. Ну, правильные слова звучат, а вот какой, по сути, практика это наполняется? Как это конкретно выглядит в школе?
2: Ну, я вам скажу, это, наверное, зависит от каждой школы. От каждой школы, это каждый учебный педагогический коллектив это делает по-разному. У нас есть классные руководители, которые занимаются детьми, есть советники школьные, есть очень, у нас очень много людей, которые занимаются именно этим пулем, именно проверяют, что происходило детям с летом. Теперь, так как мы молодежный поселок, мы находимся на связи с детьми летом тоже, поэтому для нас это обычная, как вы сказали, игра, это обычная работа нашего педагогического коллектива.
0: Я очень хочу пожелать вам скучного учебного года. И мы прекрасно понимаем, какой смысл мы вкладываем, да, в этот эпитет в данном случае, чтобы это была положительная такая скука, да, конструктивная. Слишком много у нас
2: большое
0: было событий
2: спасибо.
0: В последние годы. Вероника Купер, директор школы АТИД имени Иоанна Жаботинского в Берекове. Спасибо и с началом нового учебного года. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: Политика бурлят предвыборные страсти. Чем ближе к подаче партийных списков, тем все яснее вырисовывается карта политических партий. Не до конца еще есть время. Очевидно, будут те списки, которые сойдут с предвыборной гонки, поняв собственные очень малые шансы. Возможно, будут еще объединения, но вот сегодня вечером, судя по всему, мы будем свидетелями такого долгожданного в правом лагере объединения. Ну, собственно говоря, зачем забегать вперед, поговорим об этом, и не только об этом, с Ариком Эльманом, моим коллегой, ведущим и редактором радиостанции «Канрек». Арик, привет.
3: Добрый вечер.
0: Ну, планировали мы нечто одно, начнем мы с чего-то другого, поскольку политические реалии, они очень стремительно изменяются, да? Судя по всему, Фейглин и Смотрич договорились.
3: Драма, да. Драма, которая была несколько менее очевидный, чем, предположим, слияние Эдварда Соголовича с Мансуром Аббасом, но Фейглин, он, так сказать, удалось ему добиться той сделки с Смотричем, скорее всего, на фоне той угрозы, которую создал Уфер Винтер потенциальный для прохождения электорального барьера и настойчивость Фейглина, так сказать, кто-то скажет блеф, кто-то скажет осознанная идеологическая приверженность идеи, что нужно участвовать в выборах и нести свою правду. В общем, договор, судя по всему, существует. Это объявлено будет о нем сегодня вечером. И по этому договору Фейглину самому как минимум гарантировано место в будущем Кнессете. Он должен занять второй. Я говорю гарантированно, потому что по большинству вопросов Смотрич проходит электоральный барьер. Он, скорее всего, будет на втором месте. Плюс там дальше зарезервированы дополнительные места, 8, 10, 11, но это уже, так сказать, условия сделки, и Фейглин должен будет принести те голоса, которые сделают там 8 место проходным, например. Да?
0: А реально есть предпосылки полагать так, что их союз действительно окажется настолько политически перспективным, что в Кнессете может оказаться не только Фейглин, который пока второй, а может быть и
3: по выборкам каждый, кто устраивает эти опросы сегодня, он опирается на определенную социологическую выборку. Да? В этой социологической выборке, когда речь заходит о 1.5%, 2% голосов, 2.5%, достаточно там, чтобы 5-6 человек поменяли свое мнение, для того, чтобы вдруг кто-то прошел и приблизился к электоральному барьеру, а кто-то нет. Здесь, я думаю, на самом деле и Смотрич, и Фейглин рассчитывают на то, что с точки зрения Смотрича цена в данный момент невелика, он дает Фейглину одно реальное место на данный момент в своем списке. С точки зрения Фейглина, конечно же, возвращение в Кнессет это стоит любых компромиссов, как минимум компромиссов со Смотричем, где у них меньше все-таки разногласий. Надежда обоих состоит на то, что сама динамика, которая, значит, началась сейчас разговор с Винтером, то, что Винтер может объединить вокруг себя дополнительные силы, разговоры о возможном объединении все-таки Эдельштейна и Эрдана с Бенни Ганцем, вот эта вот динамика объединения сама по себе создаст некий позитивный момент, который начнет привлекать избирателей правого крыла, которые в данный момент в лучшем случае сидят на заборе, которым не нравится ни одна партия нынешней коалиции, начиная с Ликуда, по результатам войны. Говоря простым языком.
0: А есть перспективы, что этот союз будет еще более расширен, потому что и в Ликуде, и, собственно, вот в этом в области этого грядущего объединенного списка говорят о том, что рука, так сказать, дружбы и сотрудничества протянута и Оферу Винтеру, да, который, правда, до сих пор утверждал, что он не нуждается ни в каких блоках и союзах, но, тем не менее, такое предложение ему будет сделано. Вот как ты видишь перспективы?
4: Фактически это предложение уже сделано за кулисами. Винтеру они открыто не заявляют об этом пока, чтобы не загонять Винтера в угол. Их надежда состоит в том, что чем больше Винтер увидит опросов, которые для него не очень позитивно выглядят, несколько опросов сразу показывают, что он электоральный барьер не прошел, только один или два опроса говорят, дают им оптимистические новости, он может согласиться на широкий блок именно для той же самой цели. Да? И даже есть те, кто говорит в религиозном сионизме, что в таком случае Винтер, как человек, который, в общем-то, с точки зрения своей позиции и идеологической религиозной принадлежности ничем от самоотречения не отличается, она может прекрасно оказаться на первом месте в этом объединенном списке, если такова будет цена, то Смотрич как минимум будет готов ее платить. Но пока это, разумеется, неофициальное заявление о цену платит. Может быть, мы что-то подобное услышим сегодня вечером.
0: Да, совсем уже скоро, на самом деле. Меньше, чем через час. В четверть восьмого обещают.
4: Эта неделя и конец следующей должны... Начало следующей должны стать критическими днями, потому что 7 сентября все списки должны быть закрыты и представлены. Все тайны раскрыты, все секреты, все сюрпризы, все бронированные места. Все должно стать реальностью.
0: Но в Ликуде, между тем, сегодня занимались... Я не знаю, можно ли назвать это драмой, слишком часто мы это слово употребляем, но как бы такой некой бурной сценой в социальных сетях, ну, в общем, в жизни тоже, да, которая разворачивалась и разворачивается в последние дни между Тали Готлиб, который в итоге получил 20-е место в списке, и лидером партии, премьер-министром Нетаньяу, его окружением. Тали Готлиб очень гневно высказывался относительно такого, да, уничтожения ее, по сути, электорального накануне праймерис по личному указанию Нетаньяу. Нетаньяу сказал сегодня, что Нетаньяу ей вонзил нож в спину, ну и как-то все это движется, похоже, к смене политического дома Тали Готлиб.
4: Да, Тали Готлиб, несмотря на то, что место, на котором она сейчас находится в списке, оно, скорее всего, проходное, и как бы ее главная проблема, это, ну, помнить, что есть обвинительное заключение против нее, которое юридическая советница правительства очень хочет подать за разглашение имени сотрудника Шабака, да, мы это все прекрасно помним, и понятно, что в тот момент она перестанет быть депутатом Квеста, и даже на ограниченное время это обвинительное заключение станет реальностью, начнет двигаться вперед. И если она даже вернется в Квест в том или ином формате, обвинительное заключение все равно станет. На данный момент решение комиссии Кнессета по регламенту, как мы знаем, его заблокировало. И, разумеется, пленарное заседание Кнессета. Она имеет иммунитет, пока она остается депутатом. Поэтому, как бы, вроде бы это не должен быть главным фактором, но он затрудняет переход Тали Готлиб в любую другую партию. Потому что если бы Ликуд будет продолжать настаивать на том, что если она хочет уйти из Ликуда в силу своих обид и недовольства, и утверждения, что Нетаньяху предал и не только ее, но и вообще идеологический курс, юридической реформы и борьбы за и борьбы против диктейта, которую она вела, и она хочет найти себя, предположим, у Бенгвира, как говорят очень, так сказать, назойливые слухи в израильской политической системе, то она должна была бы уйти из нынешнего Кнессета. И, как мы уже сказали, с точки зрения этого, ее юридического состояния, это вещь, которую она себе позволить не может. Не говоря уже о том, что она сама в своем, так сказать, стиле заявила сегодня, что если Ликуд получит 19 мандатов, то я обнаружу себя сразу в тюрьме Шабака. Да? То есть она, так сказать, абсолютно уверена в том, что она станет жертвой преследований. Политическое, как она утверждает.
0: То есть для нее пройти в Кнессет следующий, это вопрос несколько больше, этого, чем просто политическая карьера.
4: Это не только идеология, судя по всему. И поэтому разговор о том, что Тали Готлиб должна найти себя в другой партии, он велся достаточно серьезно. Та же Готлиб дала понять, что если она получит серьезное предложение из другой политической структуры, она будет готова его принять. И вот сегодня мы слышим, что в Ликуде уже настолько, так сказать, опустили руки, что там уже готовы согласиться с тем, что ей будет позволено в связи с этим продолжающимся конфликтом, ее надо будет отпустить, пускай премьер-министр Нетаньяху разрешит ей перейти к Бен-Гвиру, цитата, то есть не борется за то, чтобы оставить ее в Ликуде любой ценой, не будет объявлено то, что называется, прошед, да, раскольницей, и от нее даже не потребует вернуть ее партийное финансирование. Да? Угу. Она сможет, так сказать, прийти к миру не только с идеологическим своим. Кто-то скажет багажом, кто-то скажет бонусом, но и с хорошим финансовым приданым.
0: Приданым, да.
4: Поэтому, скорее всего, есть шанс, что в ближайшие дни этот, так сказать, переход будет оформлен. Если это произойдет, то в Ликуде там даже там Гила Гамлиэль поднимется на 34-е место, если я не ошибаюсь.
0: Угу, ну, тоже. Таким образом, список немножко изменится и для кого-то в лучшую сторону, ну, как минимум.
4: Ну да, на самом деле, при всем при этом мы, так сказать, продолжаем с интересом ждать, кого же Нетаньяху поставит на те оставшиеся еще бронированные места, да, которые он очень хранит в секретной тайне на стране, где, утекая информация практически обо всем, никто в данный момент не готов предсказать, какие же решения примет премьер-министр относительно того, кто займет эти бронированные для него проходные места.
0: Арик Эльман, большое спасибо тебе.
4: Большое спасибо.
0: Ведущий редактор программы на пике событий Кадрека. Спасибо.
4: Спасибо.
5: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В стране сегодня произошел, можно сказать, продолжается довольно необычный кризис, нестандартный в системе водоснабжения. 5 из 6 опреснительных установок к югу от города Хадера остаются остановленными из-за повышенной мутности морской воды. Особенно остро эта ситуация сказалась, уже ощутилась в области сельского хозяйства, по понятным причинам, на юге, где фермеры предупредили о том, что урожаю представляется реальная угроза, и, возможно, как следствие, цены на свежие овощи. При этом власти подчеркнули, что для бытовых потребителей угрозы нет, вода из-под крана безопасна. Вот с точки зрения фермеров ситуация не так уж и хороша. Со мной на линии Мейталь Вайсберг, корреспондент по технологическим вопросам издания «Глобс». Мейталь Вайсберг, шалом. Катевет Глобс Лидная технология Манишма Мацава Майм Миткенет Палава Даром Кодем Коль Ма Тмуната Мацава Тканит Нахон Лахшав Илу Миткенет Пала Мушбатим Адайн Илу Пуалим
6: Кен. Аз бецем אנחנו מדברים על אירוע די חסר תקדים בהיקף שלו. כלומר, היו בעבר השבתות של מתקן אחד או שניים בו זמנית, אבל השבתה של 5 מתקנים מתוך 6 בו זמנית, זה באמת אירוע שעוד לא נתקלנו בו. כן, בלילה ניסו להחזיר לפעילות כמה מתקנים, והחירות עלתה, ולכן היו צריכים להשבית אותם שוב. כרגע המתקן שלו מושבת זה המתקן בחדרה. ובאמת זה יצר המון המון לחץ, אפילו נפוצו שמועות על מתקפת סייבר, בגלל ההיקף החריג של המתקנים. אז קודם כל אני
0: בדיוק התקדמת אותי, כן, האם ידוע כבר מה קרה? כלומר, מה באמת הסיבה?
6: כן, אז בעצם אני ארגיע ואני אגיד שלא הייתה שום מתקפת סייבר. כן מדובר בתופעה שנקראת אחירות מים. זה בעצם המון המון חלקים בתוך המים. אם אני אתאר לך את זה בדיוק, זה גם עצות. זה בעצם ריכוז גבוה של כל מיני חלקיקים שמרחפים במים, אז זה חול, סחף, חומר אורגני וכל מיני עצות זהירות. וזה בעצם מגיע למסננות של המתקנים, וזה יכול לגרום לסתימה. עכשיו, בעצם, אם זה גורם שם לסתימה, זה הרבה יותר יקר להחליף את המסננות, מאשר פשוט לחבות את המתקן ולחפות שהחירות תרד. אז בגלל זה משביטים את המתקנים, כי בחישוב של תועלת וכסף של להוציא, עדיף כאילו להשביט אותם ולחכות שהחירות תרד, מאשר באמת לנסות להמשיך להטפיל ולהסתכן בזה שמשהו יקרה למסננות, ואז זה ייקח הרבה יותר זמן והרבה יותר כסף לנסות לתקן אותם. מה שכן, אנחנו בחודש, סוף חודש אוגוסט, תחילת חודש ספטמבר, מאוד מאוד חם. אנחנו מדינה די יבשה, אנחנו מאוד מתבססים על המים המותפלים. ויש הרבה לחץ, ולא בכדי, אם אנחנו מדברים על חקלאות.
0: כן, בדיוק, למה הפגיעה כל כך מורגשת קודם כל אצל החקלאים, כן, בדרום, ולא נגיד אצל צרכן הבית. כן, ונאמר, אתם בסדר, אפשר להשתמש במים, אבל החקלאים באמת בבעיה.
6: כן, אז באמת הרשויות עושות תעדוף לתושבים ולאזרחים, כדי שאנחנו לא נגיע למצב שנפתח את הברז במים ולא יהיו מים, וככה הנזק הראשוני הוא באמת נגרם לחקלאים. עכשיו יש כל מיני תוכניות גיבוי, אבל הן לא מספיקות. כן, אני יודעת שכל מיני רשויות קיבלו הודעות של לנסות לצמצם את ההשקיה במקומות ציבוריים, או אם זה אפילו המקלחות בים, ואני כבר ראיתי כמה דיווחים על כל מיני תושבים, נגיד בבאר שבע, שפותחים את מי הברז ורואים שם מים קצת אחורים. אם כי נכון, עכשיו אין איזושהי עזרה לסיכון של זיהום שיגיע ממש למי השתייה שלנו.
0: אז לפחות למצב הזה לא הגענו באמת. האם ידוע, האם רשויות בעצם נערכו מראש לתרחיש כזה, למרות שאמרת, כן, זה חסר תקדים, אבל עדיין, את יודעת, הכל אפשרי. יש ירחות כלשהי של השבתה מקבילה של כמה מתקנים, מתקני התפלה, יותר מאחד, כן, או שאירוע בעצם חסב נקודות התורפה.
6: אז זאת ממש נקודה חשובה ונכונה, שבאמת חושף את הבעייתיות המאוד גבוהה, כשכל המתקנים נמצאים סמוך אחד לשני, ואז באמת, האמת שהיום, מה שכתבתי, זה היה דוח של מבקר המדינה עוד מ-2024, שהזהיר מזה, ובעצם יש לנו איזושהי תופעה טבעית, אוקיי? אבל בגלל שכל המתקנים קרובים, ויש איזשהו אירוע שחלקו גם, אגב, קשור היום קראתי שעמותה צלול דיברה על צילומי לוויין, על כל מיני שפחים, מי ביוב שנשפחים מרצועת עזה, והם גם מגיעים לים, והם חלק מכל הסחף הזה, שחלק ממנו גם מגיע מאזור מצרים, וככה שכל המתקנים הם אחד בסמוך לשני, אז אין דרך להגן עליהם, וזה באמת כאילו נקודה שחשוב להסתכל עליה, אם יש אפשרות לרווח אותם, לפרוס אותם, כלומר יש פה איזושהי תלות גיאוגרפית, בשנייה שיש שם איזשהו אירוע ימי, איך אתה באמת מאפשר לזה להיות יותר יעיל, ולא להשבית ככה 5 מתקנים בבת אחת.
0: איכשהו אצלנו, את יודעת, מבקר המדינה תמיד יודע ומזהה, וגם מטריע ו... זה נעלם, איך שם, בדרך ממנו למי שאמור לבצע. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, מיטל וייסבר, גלובס.
6: אני מקווה שהמים יחזרו לכולנו במהרה.
0: אוי, ממש, ממש, נאחל באמת שזה יעבור במהרה. תודה רבה, מיטל. Ситуация, говорит моя собеседница, беспрецедентная. Трудно припомнить ситуацию, когда одновременно были остановлены 5 опреснителей морской воды сразу. Бывали такие иногда поломки, останавливали 1 опреснитель или 2, может быть, одновременно, но не более того. Поэтому, в общем, да, ситуация такая совершенно выходящая за рамки обычной. Поговаривали, предполагали, что, может быть, имеет место кибератака, но эта версия потом не подтвердилась, а подтвердилась версия довольно более гораздо прозаичная. Загрязнение, чрезвычайное такое загрязнение морской воды, причем это грязная вода, она частично пришла к нам, если можно так сказать, из Газы, частично из Египта. Там и загрязнение морскими всякими водорослями и так далее, всевозможными частицами и частями переработки, отходами. В общем, все вместе в итоге дало действительно такое чрезвычайное загрязнение. И перед специалистами, по сути, был выбор довольно жесткий. Или попробовать продолжать перерабатывать, опреснять воду, и тогда могут трубы засориться настолько, что чинить их потом и восстанавливать будет гораздо дольше и гораздо дороже, или просто остановить установки для того, чтобы избежать поломок, избежать больших расходов. Ну, в общем, решили выбрать второй способ действия, и еще это происходит все у нас в начале сентября, очень жаркое время, поэтому, естественно, преференция была отдана обычным пользователям для того, чтобы хотя бы вода в кранах на юге страны продолжала течь. А вот, да, у фермеров действительно проблема, они страдают. Многие местные советы на юге получили уведомление о том, что нужно очень сильно ограничить полив, нужно вообще экономить воду. Так что, да, это отрасль, которая, несомненно, страдает, несет ущерб, и пока, в общем, непонятно, когда все восстановится. И главное, что, как выяснилось, эта отрасль, опреснители воды, не была готова к ситуации с одновременно одновременной остановкой сразу нескольких установок опресняющих. При том, что это не было страшной тайной, которую невозможно было предположить, говорит моя собеседница. Еще в 2024 году госконтролер опубликовал специальный отчет, в котором он предупреждал, что по совокупности факторов, которые приводят к загрязнению, может сложиться именно такая ситуация, когда будут остановлены сразу несколько опреснителей морской воды, но, к сожалению, как мы часто с вами видели, это предупреждение, рекомендации госконтролера, ну, не очень быстро воплощались в жизнь. Поэтому в итоге случилось то, что случилось сегодня. Напомню, мы беседовали с Миталь Вайсберг, корреспондентом по технологическим вопросам издания «Глобс».
5: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
7: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Летят самолеты.
9: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
10: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: 18:41. Банк Израиля в третий раз подряд снизил процентную ставку еще на 0,25% до 3,25%. Решение это было принято на фоне резкого замедления инфляции. В стране сейчас она составляет около 1,5% и находится в середине диапазона. Для заемщиков это означает некоторое снижение выплат по ипотеке, по кредитам. Но главный вопрос обычно, который задается, когда снижается процентная ставка, насколько эффект будет ощутимым для экономики, то есть в макро, да, и продолжит ли Банк Израиля снижать ставку. И дальше попробуем разобраться вместе с экспертом Алексом Забежинским, главным экономистом инвестиционной фирмы Мейтав. Алекс, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Ну, третье снижение подряд, да, ставки до 3,25, это, на ваш взгляд, специалиста, можно назвать устойчивым таким циклом снижения ставок, или Банк Израиля по-прежнему действует так осторожно, шаг за шагом, нельзя говорить о динамике?
11: Банк Израиля, в принципе, действует осторожно, но это просто характер его деятельности, особенно последние годы. Но я думаю, что это тенденция, которая, в общем, последовательна и отражает экономические показатели. То есть, и поэтому можно ожидать, что она и будет продолжаться и в ближайшем будущем. Это не в ближайший месяц, но, скажем так, в ближайшие полгода, наверное, мы увидим еще снижение ставки.
0: Какие обычно последствия этого шага? Ну, последствия, такое слово с некой такой негативной коннотацией, да, в данном случае, я думаю, что тут негатива нет. Какие обычно, вот, так сказать, как это отражается на разных областях экономики, на гражданах, да, на микро, что называется, не на макро?
11: Да, ну, 0,25%, естественно, это не какое-то большое изменение, которое сильно отразится. Но поскольку мы говорим, что в принципе, ведь на когда ставка была на максимуме, она была 4,75%. То есть мы уже 1,5% снизили с рекордной вот этой вот ставки. И это уже значительное довольно-таки понижение, особенно учитывая, что последние три раза, как вы сказали, она снизилась подряд по 0,25%. Прежде всего, это ощущают на себе те, у кого есть суды, не только частные клиенты, люди, у которых есть ипотечные суды или какие-то другие суды, или кредиты по кредитным карточкам, они все видят ежемесячно, что платеж, который они платят, становится меньше. Очень важно, что бизнес тоже это чувствует, потому что бизнес, как правило, если среди частных людей есть люди, у которых нет кредитов, то в бизнесе, как правило, любой бизнес, у него есть кредиты. Если это, например, бизнес в области строительства, у него есть очень большие кредиты, поэтому каждые 0,25% для них это значительно облегчает нагрузку, повышает рентабельность и даже, может быть, позволяет где-то понизить цены. Mm-hmm. Поэтому влияние довольно большое в конечном итоге на экономику. Естественно, есть те, кто находится на другой стороне, то, что называется, этого баланса. Те люди, у которых есть какие-то вклады или какие-то инвестиции, связанные с процентом, они получают постепенно все меньше и меньше.
0: Ну, кстати, мы упомянули осторожность Банка Израиля. Если инфляционное давление действительно настолько существенно снизилось, почему тогда банк принял решение снизить процент только на 25 сотых процентного пункта, что банку мешает действовать быстрее?
11: Ну, так как он объясняет, я вам скажу, как я думаю, так он объясняет, что есть еще много рисков, есть, во-первых, нестабильная геополитическая ситуация, в мире банки вообще повышают ставку, то есть Банк Израиля, он довольно исключительный, не то, что он единственный, но достаточно исключительный, он объясняет это высоким долгом госбюджета, что тоже повышает вероятность инфляции. Но, в принципе, если мы смотрим на показатели основные, по которым принимается решение, честно говоря, я не нахожу практически ни одной причины, которая может помешать Банку Израиля снизить ставку. То есть инфляция низкая, ожидания инфляции низкие, экономика растет, но довольно умеренными темпами. Шекель – самая практически сильная валюта в мире, если мы посмотрим за последний год. Рынок недвижимости стагнации даже, может быть, сокращается, количество сделок маленькое, то есть он явно, так сказать, не то, что требуется, но это то, что может помочь рынку недвижимости. В общем, если мы пройдем пункт за пунктом, то довольно трудно найти какие-то причины, по которым Банк Израиля должен держать ставку высокой. В принципе, с инфляцией, которая у нас есть, ставка может быть даже, я бы сказал, по мировым стандартам намного ниже, чем она сегодня.
0: А может ли случиться от обратного, да, такой эффект? Более дешевый кредит снова в итоге подогреет спрос на жилье, и в итоге цены снова начнут расти?
11: Да, может, конечно. То есть это вполне возможно. Проблема в чем? Что когда, вот, например, цены на жилье падают, в принципе же они падают, там в некоторых районах даже сильно, в некоторых, может быть, и не падают, а поднимаются, то парадокс такой, что люди вроде ждут этого, а когда цены падают, они не покупают. То есть это почти как акции на рынке капитала, да, потому что люди боятся, что они купят, а цены упадут еще. И поэтому желательно, чтобы у рынка была какая-то динамика или стабильная, или небольшое поднятие цен, потому что если цены падают, то все сидят и ждут, когда они остановятся. И в итоге мало кто имеет с этого какую-то пользу, что цены упали, да, поэтому, в общем, тут такой баланс довольно тонкий, и просто вот ждать, пока цены опустятся, это... И кроме того, это несет риск для экономики, для строительной отрасли и для других инвесторов. В общем, желательно, чтобы цены медленно-медленно понижались, были стабильными или медленно-медленно повышались.
0: Есть еще фактор политики. Мы находимся в периоде таком особенном, да, политическая неопределенность, бюджетная, соответственно, неопределенность, скоро выборы. Насколько расходы государства, дефицит и будущий бюджет могут ограничить, с точки зрения Банка Израиля, для Банка Израиля, в итоге ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки?
11: Ну, с точки зрения Банка Израиля, вот в этом проявляется его осторожность, что он все время это цитирует, он говорит, вот есть высокая неопределенность геополитическая, там безопасность, есть высокий дефицит бюджета, и это тоже, в общем, увеличивает риски. Но на самом деле это действительно увеличивает риски, но если эти риски выражаются в том, например, что валюта дешевеет сильно и угрожает повышением инфляции, то да, это нужно принимать в расчет. В других ситуациях, когда это никаким образом не увеличивает инфляцию, а может даже уменьшает инфляцию, тут Центробанк должен просто смотреть на показатели таких, как инфляция, экономическая деятельность, безработица и прочее, и решать, понижать ставку или не понижать на основании этих показателей, меньше обращая внимание вот на все то, что я назвал до этого.
0: Олег Забежинский, я благодарю вас, главный экономист инвестиционной фирмы Мейтап. Спасибо большое.
11: Спасибо.
12: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Прошла уже почти неделя после катастрофического наводнения на границе Непала и Тибета. Число погибших превысило 1000 человек, около 4500. Все еще считаются пропавшими без вести. Среди них двое граждан Израиля. Спасатели продолжают пробиваться к изолированным районам, к сотням рабочих, которые оказались в туннелях. Май Лешем, координатор программы по чрезвычайным происшествиям в компании Israel Aid, директор делегации этой компании в Непал. Она находится сейчас там. Она со мной сейчас на линии. Май Лешем, шалом. מרכזת תוכניות בצוות החירום של ישראל, כן, כרגע את מנהלת המשלחת בנפאל. נתחיל ממה שאתם יודעים כרגע, כן, מה תמונת המצב העדכנית בנוגע לקודם כל, כן, ברור שיש שם הרבה נהדרים, באמת, הזכרתי את זה, אבל יש שני ישראלים, כן, שמוגדרים עדיין נהדרים. יש חדש? יש קצה החוט?
13: אז כרגע ממה שאנחנו יודעים, אני אתחיל להגיד, הצוות שלנו נמצא פה מיום שישי, אנחנו באמת עובדים בקואורדינציה להבין בכללים מה הצרכים ומה מה קורה ומה המצב של הקהילות. אני לא שמעתי איזשהם חדשות על הנעדרים, אבל גם כמובן אני לא חלק מצוות החילוץ של נפאל, ואני לא גם
0: אבל בכל זאת, כן, מעבירים מידע, כן, בכל זאת, כן, את יודעת, את בשטח.
13: כן, כרגע, נגיד את זה ככה, אין איזה שהם חדשות שאני שמעתי, ואני מאמינה שפה בשטח, אם היה חדש, אז היינו שומעים. כן, כל יום אז מוצאים אנשים חדשים, ומגיעים למקומות חדשים שלא היה להם גישה עד עכשיו, ובאמת עושים מאמצים מאוד גדולים. ממה שאני יודעת לחפש את הנעדרים והנפגעים.
0: כן. תזכרת שאתם כאן שם, כן, מיום שישי. מהם הקשיים המרכזיים בעצם שאתם פוגשים בשטח אחרי אסון שכזה, כן? הכבישים אולי רוסים, כן? מזג האוויר, תקשורת, משהו אחר.
13: כן, אז האמת היא שזה באמת תקופה מאוד, מאוד מורכבת. הצפה שהייתה פגע בתשתיות בצורה נרחבת. יש אזורים שעד עכשיו גם שבוע אחרי אי אפשר להגיע אליהם, הם פונו לגמרי. הם לא לגמרי, יש שם עדיין כמה אנשים. יש אזורים שהם נגישים רק במסוק, אז באמת אי אפשר לתת להם שום סיוע בצורה תלת עצמאית או רציפה, והכל מאוד מאוד תלוי בקורדינציה של הממשלה ושל הצבא, שהם גם בעומס רב בגלל היקף הפגיעה. ובאמת בנוסף לזה, יש את האתגרים של התקשורת ושל אתגרים של השפה, שזה באמת משהו שהוא מאוד משמעותי פה. יש לנו, ספציפית לנו, יש צוות נפאלי ברובו, אז אנחנו כן מצליחים לתקשר עם הקהילות ולהבין מה הצרכים ומה הם אומרים ומה הם רוצים ומה בדיוק הפגיעות שלהם. אבל גם זה משהו שהוא מאתגר, כי הקהילות האלה הן קהילות שהן יותר כפריות, וזה קהילות שהן בגבול סין, שגם יש להן תרבות שונה מהתרבות הנפלית, ושפה שונה מהשפה הנפלית. אז יש להם את השפה המקומית שלהם.
0: מה התוכניות שלכם? כמה זמן אתם מתכוונים להישאר שם?
13: אנחנו כרגע כצוות ראשוני הבינלאומי נשארים פה עד אמצע ספטמבר, ממש עד אמצע החגים, ובמהלך הזמן הזה אנחנו שואפים לסיים לגייס צוות מקומי, שיהיה פה מנהל משלחת שיחליף אותי, שיהיה נפאלי, מנהלת התוכניות שלנו היא מקומית, וגם אנשי המקצוע שלנו של תמיכה פסיכוסוציאלית ובריאות הנפש שהם מקומיים. אז אנחנו רוצים לבנות פה צוות קצת יותר גדול, שבאמת נוכל להישאר פה לכמה שבועות, אולי חודשים קדימה.
0: כן, עבודה בהחלט. גם מאתגרת, גם קשה וגם מאוד מאוד חשובה. מאי לשם, תודה רבה.
13: כן.
0: מרכז תוכניות בצוות חירום של ישראל. Тогда раба. Моя собеседница, которая с прошлой пятницы находится в Непале в составе команды, как я сказала, да, компании «Израэйд», они оказывают помощь, пытаются понять, какая помощь нужна тем, кто пострадал от чрезвычайных происшествий, в том числе помощь психологическая и гуманитарная, и всевозможная. Она говорит, что все еще очень ощущаются тяжелые последствия произошедшего в ходе этой природной катастрофы. Есть районы, которые настолько сильно были разрушены наводнением, поднявшейся водой, инфраструктура, которая не подлежит восстановлению. Есть регионы, куда невозможно добраться, есть регионы, куда можно доставить гуманитарную помощь, вообще продукты, вещи первой необходимости только вертолетами. Это надо, конечно, тоже принимать в расчет. Есть другие специфические проблемы. Есть проблемы с связью, разумеется. Есть нехватка кадров, которые оказывают люди, которые оказывают разнообразную помощь. Не только нужны спасатели, которые ищут пропавших без вести, погибших. И нужны люди, которые будут приходить на помощь местным жителям, на помощь, в том числе оказывать и психологическую помощь и так далее. Мы здесь собираемся оставаться до середины сентября, говорит Май. Надеемся, за это время здесь соберутся местные специалисты, на которых мы сможем оставить это дело. Но пока мы здесь, и здесь, конечно, вовсю продолжаются поиски. Некоторых находят, а некоторых не находят, но продолжают искать. Напомню, мы беседовали о последствиях катастрофы в Непале с Май Лешем, координатором программ по чрезвычайным происшествиям в компании ISRAAID. И мне лишь остается назвать тех, кто вместе со мной был сегодня в эфире этот час. Редактор программы Арик Эльман, Алексей Демченко, продюсер, Илан Зулай был с нами за режиссерским пультом. Этот час я с вами провела, я на

0: Канрека. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний эфир нашего выпуска программы «Культурный код», уважаемые радиослушатели, посвящен аргентинской пианистке Марте Аргерих, которая родилась 5 июня 1941 года. Она, конечно, феноменальный музыкант, которая публично дебютировала исполнением концерта Моцарта, когда ей было всего 8 лет. Ее называют не иначе, как легендарной, мифической, непостижимой умом. И, в общем, все это правда. Мы слушаем ее игру и наслаждайтесь. Надеюсь, вам будет интересно.

Итак, начало пути Марты Аргерих ознаменовалось еще в 1957 году победами сразу на двух весомых международных конкурсах имени Бузони и Больцано и на Женевском. Уже тогда эта пианистка привлекала своим обаянием, артистической свободой, музыкальностью, талантом пианистки, разумеется, в общем, всем тем, что положено иметь юному дарованию. Но вдобавок к этому Марта Аргерих получила уже тогда неплохую профессиональную подготовку еще на своей родине под руководством лучших аргентинских педагогов. И после всего этого она отправилась в Европу, занималась в Австрии, Швейцарии у ведущих педагогов и концертирующих артистов.

Надо сказать, что между тем первые выступления сразу же пианистки после конкурса в Бальцано и Женеве показали, что ее талант, ее дарование еще не сформировано окончательно, ну, как это может быть, наверное, иначе в 16 лет. Ее трактовки, как говорили критики тогда, были не всегда оправданы. Может быть, поэтому, может быть, еще и потому, что воспитатели ее не спешили эксплуатировать талант, Марта не получала тогда широкой известности, как, возможно, могла бы уже. Возраст вундеркинда заканчивался, она продолжала брать уроки, ездила в Австрию, в Бельгию, в Италию, даже к Владимиру Горовицу в США. То ли педагогов было чересчур много в тот момент, то ли не приходило время для расцвета таланта. Но в итоге ее процесс становления затянулся. Не оправдала ожиданий первая пластинка с записью произведений Шопена и Брамса. Но вот когда наступил 65-й год, это был год конкурса в Варшаве, где она получила не только высшую награду конкурса, но и большинство дополнительных премий за лучшее исполнение мазурок, за лучшее исполнение вальса и так далее. Вот именно 1965-й оказался рубежным в творческой биографии Марты Аргерих, которая стала сразу в один ряд с наиболее известными представителями артистической молодежи, стала записываться, широко гастролировать и так далее.

Итак, Марта Аргерих, 1968 год. Тогда и советские слушатели могли убедиться в том, что слава ее не рождена сенсацией и явно не преувеличена. Основана отнюдь не только на феноменальной технике, которая позволяла ей с легкостью решать любые интерпретаторские проблемы, будь то в музыке Листа, Шопена или Прокофьева. Многие вспомнили, что в 1963 году она тогда приезжала в Советский Союз, но не в качестве солистки, но как партнер Руджеро Риччи, показывая себя отличной ансамблисткой. Теперь была уже перед публикой настоящая артистка.

Марта Аргерих, когда она вот только тогда начинала, когда она стала известной, 65-66 годы, они писали, у нее блестящая техника, виртуозная, в самом высоком смысле слова, отточенное пианистическое мастерство, удивительное чувство формы, архитектоники музыкального произведения. И самое главное, Марта Аргерих всегда владела с раннего возраста редким даром вдохнуть в исполняемое произведение живое и непосредственное чувство. Ее лирика всегда тепла, всегда умиротворенна, в патетике нет налета излишнего, нет налета какой-то экзальтированности, это только одухотворенная приподнятость. Вот это то, что она являла собой в те ранние уже годы, когда о ней начинали говорить. И сама она явно тяготела уже тогда, в 65-м и далее, к произведениям полным драматических контрастов, лирических порывов. И, конечно, она предлагала тогда публике программы от себя, то, что ей было интересно. И в программах этих она исполняла произведения Шумана, Шопена, Листа, Равеля, Прокофьева. Часть этого вы, конечно, сегодня будете слушать.

Марта Аргерих сейчас по праву входит в пианистическую элиту наших дней. Искусство ее глубоко, оно серьезно, но вместе с тем все равно до сих пор очень обаятельно, очень молодо звучит, и репертуар ее последовательно продолжает расширяться. Основу репертуара Марты Аргерих составляют по-прежнему сочинения композиторов-романтиков, но наряду с ними в программах Марты Аргерих полноправное место занимают Бах, Скарлатти, Бетховен и Чайковский, Прокофьев и Барток. Записывается она, собственно, немного, но каждая ее запись, она очень ожидаема публикой, критиками, и каждая запись – это серьезная работа, которая свидетельствует о постоянных ее поисках, исканиях и, конечно, о творческом росте, хотя, казалось бы, куда уже. И трактовки, которые она находит, поражают, они продолжают поражать публику своей неожиданностью. Многое вообще из того, что она делает, многое в ее искусстве кем-то оспаривается и сегодня, то, что называется, не устоялось. Но вот эта непредсказуемость всегда увеличивала и увеличивать продолжает привлекательность игры самой Аргерих. Так что давайте будем слушать Марту Аргерих дальше, а я завершу свой рассказ о ней словами английского критика Моррисона, который очертил сегодняшний уже облик артистки следующим образом. Подчас исполнение Аргерих кажется часто импульсивным. Ее легендарная техника используется для достижения раздражающе неряшливых эффектов. Но когда она находится в лучшей своей форме, не может быть сомнений, что слушаешь артиста, чья интуиция столь же замечательна, как и ее общеизвестная беглость и легкость. В эфире Канрека Марта Аргерих.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и сегодня в ближайшие часы на волнах радио Канрека для вас будет звучать классическая музыка, и по моему желанию, конечно же, и по вашему непосредственному. Мы сегодня слушаем знакомые темы, классические темы в классической музыке, конечно же. А эту совершенно точно знакомую тему вам напоминает такой был дуэт, потрясающий дуэт, на мой взгляд, пианистов, как Марек и Вацек.

Марек Томашевский и Вацлав Киселевский. Дуэт замечательный, польский фортепианный дуэт. Он существовал с 63 по 86 год, пока не погиб один из двух участников этого дуэта. А сами по себе Марек и Вацлав познакомились еще в Варшаве, в музыкальной академии, и дебютировали в 1963 году. Выступлением на польском телевидении были более чем популярны, исполняли в своих интересных аранжировках классические произведения Шопена, Бетховена, Грига, Паганини, Монюшко, Листа, польских композиторов, разумеется. В общем, они действительно были очень популярны далеко не только в Польше, но и в Европе. Их стало... Их очень много слушали и на территории бывшего Советского Союза. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году. На пике своей популярности после гибели Вацика, Вацлава Киселевского, в автокатастрофе. Следующая тема. По вашим просьбам с большим удовольствием слушаем в очередной раз Муслим Магомаев, ария «Фигаро».

продолжаем слушать классику. В данном случае это тоже классика из классики. «Хабанера» — это популярное название арии, которое на самом деле называется в переводе на русский «Любовь мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Разумеется, тут тоже не все просто. Сама по себе, да, это вступительная ария, главная героиня в данном случае, она исполняется меццо-сопрано или сопрано. Интересно вот, что партитура этой арии была в свое время заимствована из «Хабанеры», которая называлась по-испански «El Arreglito», написал ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Жорж Бизе долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилось французское либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы, сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту «Хабанеру». Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас.

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки. По мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Собственно, так и называется роман. Его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала «Так говорил Заратустра». Короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский Королевский оркестр.

Думаю, что все все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке. Это указано в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции, в итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена, так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка Пепиты, ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Йоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим тоже интересное исполнение, оно современное, и это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с гастролями и с новым шоу своим, а оперетта это Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Давайте послушаем.

Следующая тема, тоже классика, нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть бокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение – это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица, Имре Кальман. Эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

Но это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так. Интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент. Второе действие. Опера «Князь Игорь». Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

0: 18 часов 5 минут вечера на студийных часах. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, разумеется, начало учебного года, которое на сей раз прошло подозрительно, без проблем, гладко, без забастовочных санкций и с повышенным присутствием политиков, ну, по понятным предвыборным причинам. И о политике, естественно, поговорим тоже. Поговорим о том, что в Газе был сегодня захвачен один из главарей внутренней безопасности Хамаса. Кроме того, поговорим о том, что случилось с опреснителями в стране. Они были восстановлены сегодня из-за загрязнений существенных морской воды. Поговорим также о том, как происходят поиски погибших и пропавших без вести, в том числе пропавших без вести двух израильтян в природной катастрофе в Непале. Об этих и других некоторых событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Так, сегодня в Газе в ходе нестандартной, как подчеркивалось в армейской спецслужбе, операции был арестован высокопоставленный представитель внутренней безопасности террористической организации «Хамас». Сообщается, что операция сопровождалась перестрелкой, атакой с воздуха. Цааль заявил в своем сообщении, что действовал для устранения непосредственной угрозы, и потерь среди наших сил нет. Что произошло, какие подробности известны, и что означает эта операция, означает ли она изменение израильской тактики, чтобы не сказать стратегии. Эти вопросы я обращаю к эксперту Давиду Гендельману, военному эксперту нашему. Добрый вечер, Давид.
2: Добрый вечер.
0: Прежде всего, что на данный момент достоверно известно об этой операции и об этом персонаже, арестованном в Газе, и что пока остается только на уровне палестинских сообщений, если, конечно, такое еще осталось?
2: Ну, в принципе, министр обороны Шаркетс заявил, что в результате операции был арестован высокопоставленный функционер Хамаса, но он не назвал имя. Поэтому то, что в прессе мы видим имя Муин аль-Арабид, начальник службы безопасности Хамаса, это пока только палестинское сообщение с нашей стороны, не подтверждено, что конкретно это он. И плюс с палестинской стороны мы уже видим заявление, что якобы израильтяне хотели захватить одного, но не смогли, потом захватили другого. Короче, этот вопрос еще требует прояснения, но как минимум из фактов мы видим, что действительно была операция, кого-то захватили, видимо, действительно этого функционера Хамаса. Насчет его поста тоже есть
0: разногласия.
2: Либо он начальник всей службы безопасности Хамаса, либо какой-то более мелкий. Например, начальник службы безопасности только в районе города Газа и так далее. Но, с другой стороны, против этого спорят, что на той должности он был еще 11 лет назад. Короче, кто-то захвачен.
0: Какая-то фигура крупная достаточно.
2: Возможно, нам скажут, кто именно.
0: Но если, Давид, да, если предположить, что действительно это Муайян Мухаммад аль-Рабидка, да, то есть человек из аппарата внутренней безопасности Хамаса. А насколько это значимая фигура? Какой информации потенциально он может обладать?
2: В принципе, такой человек отвечает за безопасность, в том числе физическую безопасность главарей Хамаса. То есть, в принципе, такой человек, если его разговорить в кавычках, он может дать много информации о месте нахождения, способах связи и так далее. То есть чисто разведывательном плане это, разумеется, интересная фигура.
0: Как я уже процитировала, как раз это были палестинские источники, которые сообщали

0: о том, что операция сопровождалась воздушными ударами, перестрелкой. Что это может говорить, на ваш взгляд, дает о характере этой операции? Это, скорее всего, некий заранее подготовленный такой план, рейд, или, возможно, это просто такое стремительное развитие событий непосредственно на месте, не то чтобы кто-то это планировал?
1: В любом случае, это было подготовлено заранее. То, что называется «Мекринвед Гуот», то есть в случае реакции была запланирована операция по аресту конкретного человека, и на случай различных осложнений была заранее предусмотрена авиационная поддержка. Скорее всего, именно это и произошло. Сами палестинцы заявляют, что в ходе этой операции группа захвата была раскрыта, началась перестрелка, и после этого началась израильская авиаподдержка. Ну, в принципе, само по себе это вполне логично. Дополнительные детали, видимо, будут опубликованы позже.
0: Есть еще одна дополнительная деталь, а именно то, что действует режим прекращения огня, как бы, да, по крайней мере, ну, формально. Причем действует он с точки зрения Белого дома, да, американцев, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы он и продолжал действовать. Насколько такая операция, как сегодня, она, в принципе, совместима с самим понятием, да, режим прекращения огня, с условиями прекращения огня? И где Давид сегодня, по сути, фактически проходит эта граница между разрешенной в рамках этого соглашения Израилю самообороной и тем, что можно назвать нарушением договоренности?
1: На самом деле граница проходит не в писанных параграфах, а в том, есть ли какие-либо закулисные соглашения с американцами. Например, некоторое время назад мы видели, что под давлением американцев мы практически прекратили точечную ликвидацию в Газе в течение 2 недель. Их не было, потом мы вернулись. Последние пару недель как раз мы уже видели опять чуть ли не ежедневные наши удары. Сейчас вот эта операция, видимо, достигнуто то или иное соглашение с американцами, что нам можно, чего нельзя. Разве что в ближайшее время увидим какие-то американские осуждения. Оттуда можно уже будет сделать вывод, что мы перешли уже даже за эту красную черту договоренную.
0: При этом, да, надо сказать, что сам мы, ну, не слышали пока реакции американцев, но в любом случае сам факт того, что такая операция необходима, мне кажется, очень явно показывает, что структуры этой самой внутренней безопасности Хамаса, они живы, не знаю, насколько здоровы, да, но в любом случае функционируют. Насколько сегодня Хамас действительно ослаблен, как многократно было заявлено, прежде всего, как военная система, как административная структура?
1: Разумеется, если сравнивать с тем, что было до 7 октября, сейчас он гораздо слабее, но на своей собственной территории, несмотря на все проблемы, которые ему доставляют, как поддерживая нами милиции, так и другие, возможно, недовольные управлением клана, в любом случае, в основном он осуществляет на своей территории эффективный контроль. И не просто так понадобилось изъятие такой фигуры. В конце концов, если бы у нас не было никаких вопросов контрразведки Хамаса, то такую операцию никто бы не проводил.
0: Вот после такой операции, да, мне кажется, более такой масштабный вопрос, который стоит себе задать. То, что мы видели сегодня, это некое точечное исключение, которое только подтверждает правила, да, подтверждает эту новую реальность, или, по сути, мы видим начало новой фазы некой в Газе. То есть формально сокращается прекращение огня, но Израиль фактически получает гораздо большую свободу для действий, для своих рейдов, для задержаний террористов Хамаса, для ликвидации внутри сектора?
1: Как минимум последние пару недель, да. Но дальше все, опять же, зависит от американцев. Как я уже сказал, до этого мы видели 2 недели американского давления, когда мы почти ничего там не делали. Сейчас, видимо, о чем-то договорились, мы получили больше свободы. Дальше зависит от американского курса, захотят ли они на нас давить дальше, либо снова позволят нам определенную свободу рук.
0: Как обычно, настроение и прогноз такой, да, некий погоды, можно сказать, да, в Газе, он исходит из Белого дома, из Вашингтона. Издалека, издалека, зато точно. Я благодарю вас, Давид Гендельман, военный эксперт. Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания. А, Сегодня 1 сентября, как обычно, день этот особенный. Особенно он выделяется в предвыборный период, как было замечено. Это нет лучшего способа для политика напомнить о себе, нежели запечатлеться в компании детей, празднично одетых, 1 сентября, в антураже начала учебного года. Около 2,6 миллиона детей, вот быть точным, такая цифра, возвращаются сегодня в учебное заведение, в том числе, согласно статистике, вот, которую я вижу, 180 тысяч первоклассников пошли первый раз в первый класс. Не стоит забывать о том, что немало есть семей на севере, в приграничных районах. Это гораздо больше для них, чем просто очередное 1 сентября. Это вообще возвращение домой после очень тяжелого периода, периода эвакуации, нескольких лет такой кочевой жизни, жизни в условиях войны. Как школа встречает детей, которые возвращаются к учебе, которые возвращаются к другой реальности, а может быть, не совсем другой. Попробуем понять, как это выглядит. Моя собеседница Вероника Купер, директор школы АТИД имени Иоанна Жаботинского в Барякове. Вероника, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Что для вас, как для человека, который внутри этой системы находится, означает сегодняшний день? Это, в общем, что называется на иврите хорошим словом шигра, обычное начало еще одного учебного года, еще одно 1 сентября. Или действительно есть в этом нечто символическое в наших обстоятельствах?
2: Ну, во-первых, 1 сентября всегда праздник, вне зависимости от обстоятельств, которые существуют. Дети приходят в школу, поскольку они 2,5 месяца не были. У нас средняя школа и старшая. Сегодня мы приняли наших новых семиклассников, которые к нам приезжают. Теперь мы молодежный поселок, мы принимаем детей практически со всего Израиля. У нас есть общежитие, у нас есть дети, которые приезжают нам по программе на Але. Сегодня мы начали принимать их, они начали прилетать. И это действительно для нас большой праздник.
0: Чем он отличается в этом году, опять же, по вашим наблюдениям, да, то есть понятно, что я говорю какие-то общие соображения, просто исходя из понимания ситуации, да, в которой мы все находимся, в которой мы все живем, но все-таки вот по вашим наблюдениям, да, настроение сегодня именно, да, родителей, детей, это обычная такая радость и приподнятое настроение, или есть элемент усталости от этих постоянных перемен, от того периода, который мы пережили, а может быть и продолжаем переживать в какой-то форме?
2: Я вам скажу, опять же, я могу сказать только за свою школу. У нас в нашей школе 5500 человек. Сегодня ребята приехали, действительно. Также у нас есть такая тенденция. У нас очень много наших выпускников приводят своих детей уже в нашу школу. Так мы работаем много лет. Это действительно для нас был праздник увидеть наших выпускников уже в виде родителей. И у нас есть очень много выпускников, которые работают в нашей школе. Они были учениками, теперь они учителя. И действительно, сегодня были встречи в нашей учительской. Просто действительно радостные.
0: Что особенного в вашей школе, если было нечто особенное? Какие традиции есть?
2: Ну, во-первых, мы встречаемся 1 сентября. Во-первых, по традиции педагогический коллектив мы встречаем 2 дня до этого. Мы встретились в воскресенье в школе, все увиделись, мы подготовили новый учебный год. Сегодня мы вылетаем, у нас есть Мишлака, который вылетает сегодня в Германию и учит тему катастрофы, 12 класс. Мы должны были вылететь в прошлом году в Песах, но была война, и поэтому вылетаем сейчас. Для нас это действительно очень ответственно. Ответственно и очень интересно для наших детей.
0: В вашей школе были дети, которые временно учились, которые были эвакуированы?
2: Нет,
0: из севера,
2: школе...
0: этого не было, да?
2: Нет, в нашей школе.
0: Например,
2: нет, мы
0: в классах моих детей были такие дети, действительно.
2: Они, нет, мы находимся в самом центре страны, и у нас не было. У нас есть дети, которые приехали, во-первых, с Украины, с России, так как мы принимаем очень много новых репатриантов, поэтому у нас есть дети и из России, и с Украины, и с Беларуси, из Казахстана. Они приезжают к нам как новые репатрианты, такие же, которые приезжают по программе на Олени, приезжают без родителей. В 10 классы учатся у нас, заканчивают школу, потом принимают гражданство и идут в армию.
0: Кстати, вот хотела спросить вас, но если у вас опыт с детьми, уехавшими от другой войны, да, но тем не менее пережившие войну, и это, несомненно, травматический опыт, есть ли у педагогов, у ваших учителей некая специальная подготовка, которая, может быть, была проведена в последние годы на фоне этих событий, наших и событий в Украине, для работы с детьми, вот такими, которые пережили травматические события в жизни, такие как война? эвакуации.
2: Я вам скажу, вы знаете, мы в прошлом году разговаривали с нашими детьми, с 11 12 классом, уже взрослые. Они сказали мне очень интересную вещь. Вы знаете, говорят, вы к этому относитесь, нужна специальная подготовка. Мы, говорит, это переезжаем гораздо проще, так как мы моложе, гораздо проще, чем взрослые. Это во-первых. Но все равно, и, конечно, есть у нас есть психологи, которые, у нас есть психологи на русском языке, у нас есть психологи, которые работают на иврите, война там ничуть не отличается от войны здесь. И действительно, и дети, и взрослые пережили, учителя пережили примерно все то же самое. У меня есть учителя из Ашдода, из Ашкелона, и с приграничных, которые приезжали каждое утро в школу и вели занятия в Зуме, когда стреляли и там, и здесь, и везде. Я скажу, мы уже действительно, я вам напоминаю, была и корона до этого. Вот, и поэтому мы действительно уже, к сожалению, это наши будни. Как я сказала в начале, сейчас, в начале учебного года, когда это была церемония начала учебного года, я всем детям сказала, я желаю, чтобы этот год был наш, и чтобы у нас просто была шигра, элементарная шигра.
0: Чтобы нам было немного скучно, в хорошем смысле этого слова.
2: Да, чтобы нам было, наконец, скучно, да, совершенно верно.
0: Министерство образования традиционно выпускает такое некое послание накануне начала учебного года. И там сказано в том числе, что первая неделя традиционно посвящается социальной адаптации, эмоциональной устойчивости. Ну, правильные слова звучат, а вот какой, по сути, практика это наполняется? Как это конкретно выглядит в школе?
2: Ну, я вам скажу, это, наверное, зависит от каждой школы. А в каждой школе, это каждый учебный педагогический коллектив это делает по-разному. У нас есть классные руководители, которые занимаются детьми, есть советники школьные, есть очень, у нас очень много людей, которые занимаются именно этим пулем, именно проверяют, что происходило с детьми. Теперь, так как мы молодежный поселок, мы находимся на связи с детьми и летом тоже, поэтому для нас это обычная, как вы сказали, шигра, это обычная работа нашего педагогического коллектива.
0: Я очень хочу пожелать вам скучного учебного года. И мы прекрасно понимаем, какой смысл мы вкладываем, да, в этот эпитет в данном случае, чтобы это была положительная такая скука, да, конструктивная. Слишком много у нас
2: большое
0: было событий
2: спасибо.
0: В последние годы. Вероника Купер, директор школы АТИД имени Ивана Жаботински в Барякове. Спасибо и с началом нового учебного
2: спасибо.
0: Года. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: Политика бурлят предвыборные страсти. Чем ближе к подаче партийных списков, тем все яснее вырисовывается карта политических партий. Не до конца еще есть время. Очевидно, будут те списки, которые сойдут с предвыборной гонки, поняв собственные очень малые шансы. Возможно, будут еще объединения, но вот сегодня вечером, судя по всему, мы будем свидетелями такого долгожданного в правом лагере объединения. Ну, собственно говоря, зачем забегать вперед, поговорим об этом, и не только об этом, с Ариком Эльманом, моим коллегой, ведущим и редактором радиостанции «Канрек». Арик, привет.
3: Добрый вечер.
0: Ну, планировали мы нечто одно, начнем мы с чего-то другого, поскольку политические реалии, они очень стремительно изменяются, да? Судя по всему, Фейглин и Смотрич договорились.
3: Драма, да. Драма, которая была несколько менее очевидный, чем, предположим, слияние Эльмана Загаловича с Мансуром Аббасом, но Фейглин, он, так сказать, удалось ему добиться той сделки с Смотричем, скорее всего, на фоне той угрозы, которую создал Фервинтер потенциальный для прохождения электорального барьера и настойчивость Фейглина, так сказать, кто-то скажет блеф, кто-то скажет осознанная идеологическая приверженность идеи, что нужно участвовать в выборах и нести свою правду. В общем, договор, судя по всему, существует. Это объявлено будет о нем сегодня вечером, и по этому договору Фейглину самому как минимум гарантировано место в будущем Кнессете. Он должен занять второй. Говорю гарантированно, потому что по большинству вопросов смотрит, что проходит электоральный барьер. Он, скорее всего, будет на втором месте. Плюс там дальше зарезервированы дополнительные места, 8, 10, 11, но это уже, так сказать, условия сделки, и Фейглин должен быть принести те голоса, которые сделают 8 место проходным, например. Да?
0: А реально есть предпосылки полагать так, что их союз действительно окажется настолько политически перспективным, что в Кнессете может оказаться не только Фейглин, который пока второй, а может быть и
3: по выборкам каждый, кто устраивает эти опросы сегодня, он опирается на определенную социологическую выборку. Да? В этой социологической выборке, когда речь заходит о 1,5%, 2% голосов, 2,5%, достаточно там, чтобы 5-6 человек поменяли свое мнение, для того, чтобы вдруг кто-то прошел и приблизился к электоральному барьеру, а кто-то нет. Но здесь, я думаю, на самом деле и Смотрич, и Фейглин рассчитывают на то, что с точки зрения Смотрича цена в данный момент невелика, он дает Фейглину одно реальное место на данный момент в своем списке. С точки зрения Фейглина, конечно же, возвращение в Кнессет это стоит любых компромиссов, как минимум компромиссов со Смотричем, где у них меньше все-таки разногласий. Надежда обоих состоит на то, что сама динамика, которая, значит, началась сейчас разговор с Винтером, то, что Винтер может объединить вокруг себя дополнительные силы, разговоры о возможном объединении все-таки Эдельштейна и Эрдана с Бенни Ганцем, вот эта вот динамика объединения сама по себе создаст некий позитивный момент, который начнет привлекать избирателей правого крыла, которые в данный момент в лучшем случае сидят на заборе, которым не нравится ни одна партия нынешней коалиции, начиная с Ликуда, по результатам войны, говоря простым языком.
0: А есть перспективы, что этот союз будет еще более расширен, потому что и в Ликуде, и, собственно, вот в этом в области этого грядущего объединенного списка говорят о том, что рука, так сказать, дружбы и сотрудничества протянута и Оферу Винтеру, да, который, правда, до сих пор утверждал, что он не нуждается ни в каких блоках и союзах, но, тем не менее, такое предложение ему будет сделано. Вот как ты видишь перспективы?
3: Фактически это предложение уже сделано за кулисами. Винтеру они открыто не заявляют об этом пока, чтобы не загонять Винтера в угол. Их надежда состоит на том, что чем больше Винтер увидит опросов, которые для него не очень позитивно выглядят, несколько опросов сразу показывают, что он электоральный барьер не прошел, только один или два опроса говорят, дают им оптимистические новости, он может согласиться на широкий блок именно для той же самой цели. Да? И даже есть те, кто говорит в религиозном сионизме, что в таком случае Винтер, как человек, который, в общем-то, с точки зрения своей позиции и так сказать, идеологической религиозной принадлежности ничем от смотрящего не отличается, она может прекрасно оказаться на первом месте в этом объединенном списке, если такова будет цена, то Смотрич как минимум будет готов ее платить, но пока это, разумеется, неофициальное заявление о цену платит, может быть, мы что-то подобное услышим сегодня вечером.
0: Да, совсем уже скоро, на самом деле, меньше чем через час, в четверть восьмого обещают.
3: Ну и вообще эта неделя и конец следующей начало следующей должны стать критическими днями, потому что 7 сентября все списки должны быть закрыты и представлены, все тайны раскрыты, все секреты, все сюрпризы, все бронированные места, все должно стать реальностью.
0: Ну а в Ликуде, между тем, сегодня занимались, я не знаю, можно ли назвать это драмой, слишком часто мы это слово употребляем, но как бы такой некой бурной сценой в социальных сетях, ну, в общем, в жизни тоже, да, которая разворачивалась и разворачивается в последние дни между Тали Готлиб, который в итоге получил 20-е место в списке, и лидером партии, премьер-министром Нетаньяу, его окружением. Тали Готлиб очень гневно высказывался относительно такого, да, уничтожения ее, по сути, электорального. Накануне праймерис по личному указанию Нетаньяу сказал сегодня, что Нетаньяу ей вонзил нож в спину. Ну и как-то все это движется, похоже, к смене политического дома Тали Готлиб.
3: Да, Тали Готлиб, несмотря на то, что место, на котором она сейчас находится в списке, оно, скорее всего, проходное, и как бы ее главная проблема это, ну, помнить, что есть обвинительное заключение против нее, которое юридическое советница правительства очень хочет подать за разглашение имени сотрудника Шабака, да, мы это все прекрасно помним, и понятно, что в тот момент, когда перестанет быть депутатом Кнессета, и даже на ограниченное время, это обвинительное заключение станет реальностью, начнет двигаться вперед. И если она даже вернется в Кнессет в том или ином формате, обвинительное заключение все равно останется. На данный момент решение комиссии Кнессета по регламенту, как мы знаем, его заблокировало. И, разумеется, пленарное заседание Кнессета. Она имеет иммунитет, пока она остается депутатом. Поэтому, как бы, вроде бы это не должен быть главным фактором, но он затрудняет переход Тали Готлиб в любую другую партию. Потому что если бы Ликуд будет продолжать настаивать на том, что если она хочет уйти из Ликуда в силу своих обид и недовольства, и утверждения, что Нетаньяху предал и не только ее, но и вообще идеологический курс, юридическая реформа и борьбы против диктейта, которую она вела, и она хочет найти себя, предположим, у Бенгвира, как говорят очень, так сказать, назойливые слухи в израильской политической системе, то она должна была бы уйти из нынешнего Кнессета. И, как мы уже сказали, с точки зрения этого ее юридического состояния, это вещь, которую она себе позволить не может. Не говоря уже о том, что она сама своем, так сказать, стиле заявила сегодня, что если Ликуд получит 19 мандатов, то я обнаружу себя сразу в тюрьме Шабака. Да? То есть она, так сказать, абсолютно уверена в том, что она станет жертвой преследований. Угу. Политическое, это надо утверждать.
0: То есть для нее пройти в Кнессет следующий, это вопрос несколько больше, этого, чем просто политическая карьера.
3: Это не только идеология, судя по всему. И поэтому разговор о том, что Таня Готфрид должна найти себя в другой партии, он велся достаточно серьезно. Скажем, та же Готлиб дала понять, что если она получит серьезное предложение из другой политической структуры, она будет готова его принять. И вот сегодня мы слышим, что в Ликуде уже настолько, так сказать, опустили руки, что там уже готовы согласиться с тем, что ей будет позволено в связи с этим продолжающимся конфликтом, ее надо будет отпустить. Пускай премьер-министр Нетаньяху разрешит ей перейти к Бен-Гвиру, цитата, то есть не борется за то, чтобы оставить ее в Ликуде любой ценой, не будет объявлено то, что называется прошит, да, раскольницей, и от нее даже не потребует вернуть ее партийное финансирование. Да. Она сможет, так сказать, перейти к Бен-Гвиру не только с идеологическим своим, кто-то скажет багажом, кто-то скажет бонусом, но и с хорошим финансовым приданным.
0: Приданным, да.
3: Поэтому, скорее всего, есть шанс, что в ближайшие дни этот, так сказать, переход будет оформлен. Если это произойдет, то в Ликуде там та же самая Гила Гамлиэль поднимется на 34-е место, если я не ошибаюсь.
0: Угу, ну, тоже. Таким образом, список немножко изменится и для кого-то в лучшую сторону, ну, как минимум.
3: Ну да, на самом деле, при всем при этом мы, так сказать, продолжаем с интересом ждать, кого же Нетаньяху поставит на те оставшиеся еще бронированные места, да, которые он очень хранит в секретной тайне на стране, где, утекая информация практически обо всем, никто в данный момент не готов предсказать, какие же решения примет премьер-министр относительно того, кто займет эти бронированные для него проходные места.
0: Арик Эльман, большое спасибо тебе.
3: Большое спасибо.
0: Редактор программы на пике событий Кадрека. Спасибо.
3: Спасибо.
4: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В стране сегодня произошел, можно сказать, продолжается довольно необычный кризис, нестандартный в системе водоснабжения. 5 из 6 опреснительных установок к югу от города Хадера остаются остановленными из-за повышенной мутности морской воды. Особенно остро эта ситуация сказалась, уже ощутилась в области сельского хозяйства, по понятным причинам, на юге, где фермеры предупредили о том, что урожаю представляется реальная угроза, и, возможно, как следствие, цены на свежие овощи. При этом власти подчеркнули, что для бытовых потребителей угрозы нет, вода из-под крана безопасна. Вот с точки зрения фермеров ситуация не так уж и хороша. Со мной на линии Мейталь Вайсберг, корреспондент по технологическим вопросам издания «Глобс». Мейталь Вайсберг, шалом. Катевет Глобс линейная технология. Манишма мацава маим. Миткенет пала бедаром. Кодем кол ма тмунат мацава откенит. Нехон лахшав. Илу миткенет пала мушбатим адайн. Илу пуалим.
5: כן. אז בעצם אנחנו מדברים על אירוע די חסר תקדים בהיקף שלו. כלומר, היו בעבר השבתות של מתקן אחד או שניים בו זמנית, אבל השבתה של 5 מתקנים מתוך 6 בו זמנית, זה באמת אירוע שעוד לא נתקלנו בו. כן, בלילה ניסו להחזיר לפעילות כמה מתקנים, והחירות עלתה, ולכן היו צריכים להשבית אותם שוב. כרגע המתקן שלו מושבת זה המתקן בחדרה. ובאמת זה יצר המון המון לחץ, אפילו נפוצו שמועות על מתקפת סייבר, בגלל ההיקף החריג של המתקנים. אז קודם כל אני גם
0: בדיוק התקדמת אותי, כן, האם ידוע כבר מה קרה? כלומר, מה באמת הסיבה?
5: כן, אז בעצם אני ארגיע ואני אגיד שלא הייתה שום מתקפת סייבר. כן מדובר בתופעה שנקראת אחירות מים. זה בעצם המון המון חלקים בתוך המים. אם אני אתאר לך את זה בדיוק, זה גם עצות. זה בעצם ריכוז גבוה של כל מיני חלקיקים שמרחפים במים. אז זה חול, סחף, חומר אורגני וכל מיני עצות זהירות. וזה בעצם מגיע ל... למסננות של המתקנים, וזה יכול לגרום לסתימה. עכשיו, בעצם, אם זה גורם שם לסתימה, זה הרבה יותר יקר להחליף את המסננות, מאשר פשוט לחבות את המתקן ולחפות שהחירות תרד. אז בגלל זה משביטים את המתקנים, כי בחישוב של תועלת וכסף של להוציא, עדיף כאילו להשביט אותם ולחכות שהחירות תרד, מאשר באמת לנסות להמשיך להטפיל ולהסתכן בזה שמשהו יקרה למסננות, ואז זה ייקח הרבה יותר זמן והרבה יותר כסף לנסות לתקן אותם. מה שכן, אנחנו בחודש, סוף חודש אוגוסט, תחילת חודש ספטמבר, מאוד מאוד חם. אנחנו מדינה די יבשה, אנחנו מאוד מתבססים על, על המים המותפלים. ויש הרבה לחץ, ולא בכדי, אם אנחנו מדברים על חקלאות.
0: כן, בדיוק, למה הפגיעה כל כך מורגשת קודם כל אצל החקלאים, כן, בדרום, ולא נגיד אצל צרכן המית. כן, ואני אמר, אתם בסדר, אפשר להשתמש במים, אבל החקלאים באמת בבעיה.
5: כן, אז באמת הרשויות עושות תעדוף לתושבים ולאזרחים, כדי שאנחנו לא נגיע למצב שנפתח את הברז במים ולא יהיו מים, וככה הנזק הראשוני הוא באמת נגרם לחקלאים. עכשיו יש כל מיני תוכניות גיבוי, אבל הן לא מספיקות. כן, אני יודעת שכל מיני רשויות קיבלו הודעות של לנסות לצמצם את ההשקיה במקומות ציבוריים, או אם זה אפילו המקלחות בים, ואני כבר ראיתי כמה דיווחים על כל מיני תושבים, נגיד בבאר שבע, שפותחים את מי הברז ורואים שם מים קצת אחורים. אם כי נכון, עכשיו אין איזושהי עזרה לסיכון של זיהום שיגיע ממש למי השתייה שלנו.
0: אז לפחות למצב הזה לא הגענו באמת. האם ידוע, האם רשויות בעצם נערכו מראש לתרחיש כזה, למרות שאמרת, כן, זה חסר תקדים, אבל עדיין, את יודעת, הכל אפשרי. יש ירחות כלשהי של השבתה מקבילה של כמה מתקנים, מתקני התפלה, יותר מאחד, כן, או שאירוע בעצם חסב נקודות התורפה של המערכת.
5: אז זאת ממש נקודה חשובה ונכונה, שבאמת חושף את הבעייתיות המאוד גבוהה, כשכל המתקנים נמצאים סמוך אחד לשני, ואז באמת, האמת שהיום, מה שכתבתי, זה היה דוח של מבקר המדינה עוד מ-2024, שהזהיר מזה, ובעצם יש לנו איזושהי תופעה טבעית, אוקיי? אבל בגלל שכל המתקנים קרובים, ויש איזשהו אירוע שחלקו גם, אגב, קשור היום קראתי שעמותה צלול דיברה על צילומי לוויין, על כל מיני שפחים, מי ביוב שנשפחים מרצועת עזה, והם גם מגיעים לים, והם חלק מכל הסחף הזה, שחלק ממנו גם מגיע מאזור מצרים, וככה שכל המתקנים הם אחד בסמוך לשני, אז אין דרך להגן עליהם, וזה באמת כאילו נקודה שחשוב להסתכל עליה, אם יש אפשרות לרווח אותם, לפרוס אותם, כלומר יש פה איזושהי תלות גיאוגרפית, בשנייה שיש שם איזשהו אירוע ימי, איך אתה באמת מאפשר לזה להיות יותר יעיל, ולא להשבית ככה חמישה מתקנים בבת אחת.
0: איכשהו אצלנו, את יודעת, מבקר המדינה תמיד יודע ומזהה, וגם מתריע ו... זה נעלם, איך שם, בדרך ממנו למי שאמור לבצע. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, מיטל וייסברג, גלובס.
5: אני מקווה שהמים יחזרו לכולנו במהרה.
0: אוי, ממש, ממש, נאחל באמת שזה יעבור במהרה. תודה רבה, מיטל. Ситуация, говорит моя собеседница, беспрецедентная. Трудно припомнить ситуацию, когда одновременно были остановлены 5 опреснителей морской воды сразу. Бывали такие иногда поломки, останавливали один опреснитель или два, может быть, одновременно, но не более того. Поэтому, в общем, да, ситуация такая совершенно выходящая за рамки обычной. Поговаривали, предполагали, что, может быть, имеет место кибератака, но эта версия потом не подтвердилась, а подтвердилась версия довольно более гораздо прозаичная. Загрязнение, чрезвычайное такое загрязнение морской воды, причем это грязная вода, она частично пришла к нам, если можно так сказать, из Газы, частично из Египта. Там и загрязнение морскими всякими водорослями и так далее, всевозможными частицами и частями переработки, отходами. В общем, все вместе в итоге дало действительно такое чрезвычайное загрязнение. И перед специалистами, по сути, был выбор довольно жесткий. Или попробовать продолжать перерабатывать, опреснять воду, и тогда могут трубы засориться настолько, что чинить их потом и восстанавливать будет гораздо дольше и гораздо дороже, или просто остановить установки для того, чтобы избежать поломок, избежать больших расходов. Ну, в общем, решили выбрать второй способ действия. И еще это происходит все у нас в начале сентября, очень жаркое время. Поэтому, естественно, преференция была отдана обычным пользователям для того, чтобы хотя бы вода в кранах на юге страны продолжала течь. А вот, да, у фермеров действительно проблема, они страдают. Многие местные советы на юге получили уведомление о том, что нужно очень сильно ограничить полив, нужно вообще экономить воду. Так что, да, это отрасль, которая, несомненно, страдает, несет ущерб, и пока, в общем, непонятно, когда все восстановится. И главное, что, как выяснилось, эта отрасль, опреснители воды, не была готова к ситуации с одновременной остановкой сразу нескольких установок опресняющих. При том, что это не было страшной тайной, которую невозможно было предположить, говорит моя собеседница. Еще в 2024 году госконтролер опубликовал специальный отчет, в котором он предупреждал, что по совокупности факторов, которые приводят к загрязнению, может сложиться именно такая ситуация, когда будут остановлены сразу несколько опреснителей морской воды. Но, к сожалению, как мы часто с вами видели, это предупреждение, рекомендация госконтролера, ну, не очень быстро воплощались в жизнь. Поэтому в итоге случилось то, что случилось сегодня. Помню, мы беседовали с Митаэль Вайсбер, корреспондентом по технологическим вопросам издания «Глобус». Мы знаем, что 41 минута. Банк Израиля в третий раз подряд снизил процентную ставку еще на четверть процентного пункта до 3,25%. Решение это было принято на фоне резкого замедления инфляции. В стране сейчас она составляет около 1,5% и находится в середине диапазона. Для заемщиков это означает некоторое снижение выплат по ипотеке, по кредитам. Но главный вопрос обычно, который задается, когда снижается процентная ставка, насколько эффект будет ощутимым для экономики, то есть в макро, да, и продолжит ли Банк Израиля снижать ставку и дальше. Попробуем разобраться вместе с экспертом Алексом Забежинским, главным экономистом инвестиционной фирмы Мейтав. Алекс, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Ну, третье снижение подряд, да, ставки до 3,25, это, на ваш взгляд, специалиста, можно назвать устойчивым таким циклом снижения ставок, или Банк Израиля по-прежнему действует так осторожно, шаг за шагом, нельзя говорить о динамике?
6: Банк Израиля, в принципе, действует осторожно, но это просто характер его деятельности, особенно последние годы. Но я думаю, что это тенденция, которая, в общем, последовательна и отражает экономические показатели. То есть, и поэтому можно ожидать, что она и будет продолжаться и в ближайшем будущем. Это не в ближайший месяц, но, скажем так, в ближайшие полгода, наверное, мы увидим еще снижение ставки.
0: Какие обычно последствия этого шага? Ну, последствия, такое слово с некой такой негативной коннотацией, да, в данном случае, я думаю, что негатива нет. Какие обычно, вот, так сказать, как это отражается на разных областях экономики, на гражданах, да, на микро, что называется, не на макро?
6: Да, ну, четверть процента, естественно, это не какое-то большое изменение, которое сильно отразится. Но поскольку мы говорим, что в принципе, ведь на когда ставка была на максимуме, она была 4,75. То есть мы уже 1,5% снизили с рекордной вот этой вот ставки. И это уже значительное довольно-таки понижение, особенно учитывая, что последние три раза, как вы сказали, она снизилась подряд по четверть процента. Прежде всего, это ощущают на себе те, у кого есть суды, не только частные клиенты, люди, у которых есть ипотечные суды или какие-то другие суды, или кредиты по кредитным карточкам, угу. они все видят ежемесячно, что платеж, который они платят, становится меньше. Очень важно, что бизнес тоже это чувствует, потому что бизнес, как правило, он, то есть если среди частных людей есть люди, у которых нет кредитов, то в бизнесе, как правило, любой бизнес, у него есть кредиты. Если это, например, бизнес в области строительства, у него есть очень большие кредиты, поэтому каждые 0,25% для них это значительно облегчает нагрузку, повышает рентабельность и даже, может быть, позволяет где-то понизить цены. Mm-hmm. Поэтому влияние довольно большое в конечном итоге на экономику. Естественно, есть те, кто находится на другой стороне, то, что называется, этого баланса. Те люди, у которых есть какие-то вклады или какие-то инвестиции, связанные с процентом, они получают постепенно все меньше и меньше.
0: Ну, кстати, мы упомянули осторожность Банка Израиля. Если инфляционное давление действительно настолько существенно снизилось, почему тогда банк принял решение снизить процент только на 0,25 пункта, что банку мешает действовать быстрее?
6: Ну, так как он, я вам скажу, как я думаю, так он объясняет, что есть еще много рисков, есть, во-первых, нестабильная геополитическая ситуация, в мире банки вообще повышают ставку, то есть Банк Израиля, он довольно исключительный, не то, что он единственный, но достаточно исключительный, он объясняет это высоким долгом госбюджета, что тоже повышает вероятность инфляции. Но, в принципе, если мы смотрим на показатели основные, по которым принимается решение, честно говоря, я не нахожу практически ни одной причины, которая может помешать Банку Израиля снизить ставку. То есть инфляция низкая, ожидания инфляции низкие, экономика растет, но довольно умеренными темпами. Шекель – самая практически сильная валюта в мире, если мы посмотрим за последний год. Рынок недвижимости стагнации даже, может быть, сокращается, количество сделок маленькое, то есть он явно, так сказать, не то, что требуется, но это то, что может помочь рынку недвижимости. В общем, если мы пройдем пункт за пунктом, то довольно трудно найти какие-то причины, по которым Банк Израиля должен держать ставку высокой. В принципе, с инфляцией, которая у нас есть, ставка может быть даже, я бы сказал, по мировым стандартам намного ниже, чем она сегодня.
0: Угу. А может ли случиться от обратного, да, такой эффект? Более дешевый кредит снова в итоге подогреет спрос на жилье, и в итоге цены снова начнут расти?
6: Да, может, конечно. То есть это вполне возможно. Проблема в чем? Что когда, вот, например, цены на жилье падают, в принципе же они падают, там в некоторых районах даже сильно, в некоторых, может быть, и не падают, а поднимаются, то парадокс такой, что люди вроде ждут этого, а когда цены падают, они не покупают. То есть это почти как акции на рынке капитала, да, потому что люди боятся, что они купят, а цены упадут еще. И поэтому желательно, чтобы у рынка была какая-то динамика или стабильная, или небольшое поднятие цен, потому что если цены падают, то все сидят и ждут, когда они остановятся. И в итоге мало кто имеет с этого какую-то пользу, что цены упали, да, поэтому, в общем, тут такой баланс довольно тонкий, просто вот ждать, пока цены опустятся, это... И кроме того, это несет риск для экономики, для строительной отрасли и для других инвесторов. В общем, желательно, чтобы цены медленно-медленно понижались, были стабильными или медленно-медленно повышались.
0: Но есть еще фактор политики. Мы находимся в периоде таком особенном, да, политическая неопределенность, бюджетная, соответственно, неопределенность, скоро выборы. Насколько расходы государства, дефицит и будущий бюджет могут ограничить, с точки зрения Банка Израиля, для Банка Израиля, в итоге ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки?
6: С точки зрения Банка Израиля, вот в этом проявляется его осторожность, что он все время это цитирует, он говорит, вот есть высокая неопределенность геополитическая, там безопасность, есть высокий дефицит бюджета, и это тоже, в общем, увеличивает риски. Но на самом деле это действительно увеличивает риски, но если эти риски выражаются в том, например, что валюта дешевеет сильно и угрожает повышением инфляции, то да, это нужно принимать в расчет. В других ситуациях, когда это никаким образом не увеличивает инфляцию, а может даже уменьшает инфляцию, Тут Центробанк должен просто смотреть на показатели таких, как инфляция, экономическая деятельность, безработица и прочее, и решать, понижать ставку или не понижать на основании этих показателей. Меньше обращая внимание вот на все то, что я назвал до этого.
0: Олег Забежинский, я благодарю вас, главный экономист инвестиционной фирмы Мейтап. Спасибо большое.
6: Спасибо.
4: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Прошла уже почти неделя после катастрофического наводнения на границе Непала и Тибета. Число погибших превысило 1000 человек, около 4500. Все еще считаются пропавшими без вести. Среди них двое граждан Израиля. Спасатели продолжают пробиваться к изолированным районам, к сотням рабочих, которые оказались в туннелях. Май Лешем, координатор программы по чрезвычайным происшествиям в компании Исраэйд, директор делегации этой компании в Непал. Она находится сейчас там, она со мной сейчас на линии. Май Лешем, шалом.
7: היי, שלום.
0: מרכזת תוכניות בצוות החירום של ישראל, כן, כרגע את מנהלת המשלחת בנפאל. נתחיל ממה שאתם יודעים כרגע, כן? מה תמונת המצב העדכנית בנוגע לקודם כל, כן, ברור שיש שם הרבה נהדרים, באמת, הזכרתי את זה, אבל יש שני ישראלים, כן, שמוגדרים עדיין נהדרים. יש חדש? יש קצה החוט?
7: אז כרגע ממה שאנחנו יודעים, אני אתחיל להגיד, הצוות שלנו נמצא פה מיום שישי, אנחנו באמת עומדים בקואורדינציה להבין בכללים מה הצרכים ומה מה קורה ומה המצב של הקהילות. אני לא שמעתי איזשהם חדשות על הנעדרים, אבל גם כמובן אני לא חלק מצוות החילוץ של נפאל, ואני לא גם חלק
0: בכל זאת, כן, מעבירים מידע, כן, בכל זאת, כן, את יודעת, את בשטח.
7: נגיד את זה ככה, אין איזה שהם חדשות שאני שמעתי, ואני מאמינה שפה בשטח, אם היה חדש, אז היינו שומעים. כן, כל יום אז מוצאים אנשים חדשים, ומגיעים למקומות חדשים שלא היה להם גישה עד עכשיו, ובאמת עושים מאמצים מאוד גדולים ממה שאני יודעת, לחפש את הנעדרים והנפגעים.
0: כן. תזכרת שאתם כאן שם, כן, מיום שישי. מהם הקשיים המרכזיים בעצם שאתם פוגשים בשטח אחרי אסון שכזה, כן? הכבישים אולי רוסים, כן? מזג האוויר, תקשורת, משהו אחר.
7: כן, אז האמת היא שזה באמת תקופה מאוד, מאוד מורכבת. הצפה שהייתה פגע בתשתיות בצורה נרחבת. יש אזורים שעד עכשיו גם שבוע אחרי אי אפשר להגיע אליהם, הם פונו לגמרי. הם לא לגמרי, יש שם עדיין כמה אנשים. יש אזורים שהם נגישים רק במסוק, אז באמת אי אפשר לתת להם שום סיוע בצורה, תראית, עצמאית או רציפה, והכל מאוד מאוד תלוי בקורדינציה של הממשלה ושל הצבא, שהם גם באומס רב בגלל היקף הפגיעה. ובאמת בנוסף לזה, יש את האתגרים של התקשורת ושל אתגרים של השפה, שזה באמת משהו שהוא מאוד משמעותי פה. יש לנו, ספציפית לנו, יש צוות נפאלי ברובו, אז אנחנו כן מצליחים לתקשר עם הקהילות ולהבין מה הצרכים ומה הם אומרים ומה הם רוצים ומה בדיוק הפגיעות שלהם. אבל גם זה משהו שהוא מאתגר, כי הקהילות האלה הן קהילות שהן יותר כפריות, וזה קהילות שהן בגבול סין, שגם יש להן תרבות שונה מהתרבות הנפלית, ושפה שונה מהשפה הנפלית, אז יש להם את השפה המקומית שלהם.
0: מה התוכניות שלכם? כמה זמן אתם מתכוונים להישאר שם?
7: אנחנו כרגע כצוות ראשוני הבינלאומי נשארים פה עד אמצע ספטמבר, ממש עד אמצע החגים, ובמהלך הזמן הזה אנחנו שואפים לסיים לגייס צוות מקומי, שיהיה פה מנהל משלחת שיחליט אותי, שיהיה נפאלי, מנהלת התוכניות שלנו היא מקומית, וגם אנשי המקצוע שלנו של תמיכה פסיכוסוציאלית ובריאות הנפש שהם מקומיים. אז אנחנו רוצים לבנות פה צוות קצת יותר גדול, שבאמת נוכל להישאר פה לכמה שבועות, אולי חודשים קדימה.
0: כן, עבודה בהחלט. גם מאתגרת, גם קשה וגם מאוד מאוד חשובה. מאי לשם, תודה רבה.
7: כן,
0: מרכז תודה רבה. מרכזת תכניות בצוות חירום של ישראל. Тогда раба. Моя собеседница, которая с прошлой пятницы находится в Непале в составе команды, как я сказала, да, компания «Сраид», они оказывают помощь, пытаются понять, какая помощь нужна тем, кто пострадал от чрезвычайных происшествий, в том числе помощь психологическая и гуманитарная, и всевозможная. Она говорит, что все еще очень ощущаются тяжелые последствия произошедшего в ходе этой природной катастрофы. Есть районы, которые настолько сильно были разрушены наводнением, поднявшейся водой, инфраструктура, которая не подлежит восстановлению. Есть регионы, куда невозможно добраться, есть регионы, куда можно доставить гуманитарную помощь, вообще продукты и вещи первой необходимости только вертолетами. Это надо, конечно, тоже принимать в расчет. Есть другие специфические проблемы. Есть проблемы с связью, разумеется. Есть нехватка кадров, которые оказывают люди, которые оказывают разнообразную помощь. Не только нужны спасатели, которые ищут пропавших без вести, погибших. И нужны люди, которые будут приходить на помощь местным жителям, на помощь, в том числе оказывать и психологическую помощь и так далее. Мы здесь собираемся оставаться до середины сентября, говорит Май. Надеемся, за это время здесь соберется уже, соберутся местные специалисты, на которые мы сможем оставить это дело, но пока мы здесь, и здесь, конечно, вовсю продолжаются поиски, некоторых находят, а некоторых не находят, но продолжают искать. Напомню, мы беседовали о последствиях катастрофы в Непале с Майлешем, координатором программ по чрезвычайным происшествиям в компании «Исраэйд». И мне лишь остается назвать тех, кто вместе со мной был сегодня в эфире этот час. Редактор программы Арик Эльман, Алексей Демченко, продюсер, Илан Зулай был с нами за режиссерским пультом. Этот час я с вами провела, я, Нарави Барская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрайкам. Всего доброго.

здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-река». Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать во время учебного года, обсудим вопрос радиослушательницы, обязан ли работодатель устраивать ЕМКФ для сотрудников, а также попытаемся разобраться, что делать, если супруг уехал в страну исхода и там развелся. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи нашей редакции – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Начинается новый учебный год. Сегодня большинство учеников пошли в школу в сопровождении родителей, но завтра многим предстоит проделать этот путь самим. Как уберечь ребенка от несчастного случая? Каковы рекомендации службы скорой помощи МАДА? Об этом мы побеседуем с Георгием Гуляком, парамедиком службы скорой помощи МАДА. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, во-первых, мы поздравляем всех школьников, которые начали сегодня учебный год, особенности первоклашек. И вот как раз давайте поговорим о тех, кто учится в начальных школах. Завтра все уже более-менее войдет в свое русло, и ученики младшей школы вполне вероятно будут ходить в школу самостоятельно. Вот с какого возраста можно отпускать ребенка одного в школу?
1: Ну, по закону нашего государства ребенок имеет право самостоятельно пересекать зебру возраста 9 лет, то есть переходить дорогу.
0: То есть первоклашка один ходить не может через дорогу, это 100%.
1: Ну, по правилам нет. Поэтому очень важно ребенком, который уже может самостоятельно все-таки самостоятельно переходить дорогу, важно отработать с ним, пройти с ним вместе этот дорогу до школы, посмотреть, где находятся перекрестки, где находятся опасные моменты, чтобы ребенок знал, чего ему можно ожидать. И когда мы только убедились, что ребенок самостоятельно может переходить, он достаточно внимательный, он знает правила дорожного движения, то только тогда ребенка, конечно, можно отпускать самостоятельно в школу. Вот так мы убедились, что он отработал и знает все пути. То есть, если иногда можно сократить немножко, но это опасно. То есть, надо объяснить ребенку, что переходить место можно только в положенном месте. Как правильно смотреть, куда смотреть. И не рассчитывать на то, что водитель его заранее видит, он идет. Нет, надо остановиться, подождать, пока машина остановится, и только после этого самостоятельно начать движение.
0: Если, допустим, родители подвозят ребенка в школу, тут вроде бы никаких подводных камней не может быть, или и здесь есть что-то, что может быть опасным?
1: Ну, во-первых, к сожалению, здесь уйма подводных камней, поскольку часть детей, конечно, их подвозят родители, и, к сожалению, мы каждый год сталкиваемся с ситуациями, когда детей забывают. Забывают в машине, и у нас есть, к сожалению, летальные случаи.
0: Да.
1: Также дети, которые ездят на подвозках, были, конечно, случаи, когда детей забывали и в подвозках, и эти случаи тоже, к сожалению, заканчивались очень плохо. То есть мы должны либо положить какую-то сумку назад, либо оставить вещь, которая нам нужна, чтобы мы всегда обращали

0: внимание, потому что это все дело привычки, но все-таки это надо все отрабатывать. Иногда какая-то малейшая мелочь может сбить нас с нашего, то есть правильного направления, правильного направления мысли, и мы забыли ребенка в машине. Это может произойти абсолютно с любым родителем. И я часто это слышу, что вот со мной это никогда не произойдет. Во-первых, никогда не говорите никогда. Это может случиться абсолютно случайно. Никто специально никогда не забывал детей в машине. И поэтому это может произойти случайно и со всеми. Поэтому очень важно обращать внимание, обговаривать. То есть если родители созваниваются, допустим, после того, как по дороге на работу, то обсуждать эти вопросы между собой. И ребенка оставил, не оставил. То есть это все очень важно и позволяет нам не забывать детей, не подвергать их лишней опасности. Тем более сегодня есть уйма препаратов в машинах, которые устанавливаются в машины, которые позволяют отслеживать нахождение ребенка на заднем кресле. То есть есть некоторые машины уже, в них установлены системы, которые наблюдают за этим. Есть бустеры, у которых встроены эти системы. То есть достаточно много гаджетов, которые нам помогают не забывать детей в машинах.
1: Иногда, да, это уже, видимо, позже будет, после праздников, когда дети пройдут специальный курс, да, есть вот то, что называется Мишмарота ЗААФ, да, особенно в районе начальных школ есть дети, которые регулируют движение, кто когда должен переходить, кто нет. Какие меры предосторожности должны быть у водителей, если мальчик или девочка в желтом жилете его все-таки не останавливают рядом со школой?
0: Ну, во-первых, прежде всего, мы взрослые, и ответственность, конечно, лежит прежде всего на нас, а не на детях, которые должны контролировать эти все процессы. В любом случае, если нам показывают остановиться, нужно, конечно, остановиться. В любом случае, если даже нам не показали остановиться, и мы как водитель видим ситуацию, которая нас обязывает остановиться, мы обязаны остановиться. То есть, прежде всего, важно помнить, что ответственность на нас, на взрослых людях, на водителях. И, конечно, дети должны помогать этому процессу. Это чаще всего старшеклассники. Ну, старшеклассники, это мы говорим о школах до шестого класса. Чаще всего это дети старших классов. И это все как бы сделано для того, чтобы дети более младших классов более безопасно переходили дорогу. Но важно не забывать, я опять еще раз повторяю, нужно открывать то, что называется, глаза, обращать внимание и помнить, что ответственность лежит на нас.
1: Дети, которые страдают какими-то заболеваниями или аллергиями, когда они приходят в школу, может ли педагогический коллектив давать им какие-то лекарства, оказывать какую-то помощь, что могут ли родители надеяться на то, что в случае, если, там, не дай бог, кто-то пронес какой-то аллерген в школу, педагогический коллектив о нем позаботится?
0: Ну, во-первых, важно, вот, допустим, у меня ребенок пошел в сад, и у них есть ребенок в группе, у которого тяжелая аллергия. Часто у таких детей мы можем наблюдать так называемый стоят, это помощник, который должна наблюдать и помогать этому ребенку. Это первая часть. Вторая часть, такие дети чаще всего носят с собой в сумке специальный шприц, который называется EpiPen. И люди, которые находятся возле этого ребенка, то есть это преподаватели, это вот этот стоят, который должна им помогать, проходят специальные курсы по оказанию первой помощи, то есть и фактически они должны уметь этим пользоваться и оказать этому ребенку экстренную медицинскую помощь. Но в любом случае, когда случается такая экстренная ситуация, конечно, надо позвонить по номеру 101 в службу Magenta VIP.
1: То есть не надеяться, что это произойдет. А если, допустим, речь идет о ребенке, который уже не учится в младшей школе, но, допустим, он принимает какие-то постоянные лекарства, то есть это его собственная ответственность принять эти лекарства, или же все-таки есть какие-то медсестры в школах, которые могут за этим проследить?
0: Ну, так называемые медсестры в школу, эта должность довольно сегодня упразднена, она есть далеко не везде, а по большей части ее нету. Все, что касается приема каких-то лекарственных препаратов, это, прежде всего, ответственность родителей ребенка, то есть они должны проследить, что ребенок принимает препараты, которые он должен принимать. И, в принципе, никто, кроме, если, опять же, если это не какая-то экстренная медицинская помощь, и персонал заранее был об этом, и об этом ему объяснили и рассказали, то есть они, в принципе, не имеют права давать ему никакие лекарства, кроме вот зависимости от этого эпипена, то, что я вам до этого объяснил, про при острой аллергической реакции. Другие препараты, в принципе, никто давать права не имеет. Если это заранее как бы каким-то образом обговорено, и об этом заранее знает и персонал школы, и учителя, то есть это все заранее известно.
1: На что еще следует обратить внимание, когда начинается учебный год и дети идут в школу?
0: Ну, в первую очередь, как я уже сказал, это, конечно, водители, которые должны обращать внимание, потому что детей, особенно в часы, когда дети идут в школу и возвращаются в школу, это намного больше на дорогах. То есть мы должны прежде всего прилегать к всем возможным мерам безопасности для того, чтобы не подвергать опасности детей, которые переходят дорогу. Это такой первый момент. Когда мы высаживаем детей, высаживать детей всегда как можно безопасно и специально места, где это положено делать. И сегодня есть во многих школах такая программа, как на ШЭК-ВСА, то, что когда и родители дежурят, подъезжает машина, они помогают ребенку выйти с машины, то есть это все происходит максимально безопасно и намного упрощает вот эти все переходы дорог и все остальное, то есть намного безопаснее. И еще один момент, который бы я хотел задеть, это то, что касается аппликации приложение службы скорой помощи «Мада Шили», которое позволяет одним нажатием кнопки вызвать скорую помощь. Также туда можно ввести данные, данные ребенка, можно ввести аллергии ребенка. То есть, в принципе, и также можно отсылать местонахождение телефона напрямую в службу скорой помощи через данное приложение, и тем самым буквально в один клик можно вызвать скорую помощь.
1: Да, это очень важно, это очень удобно действительно иметь при себе, если, не дай бог, что-нибудь произойдет. Но будем надеяться, что все будет хорошо и в этом учебном году обойдется без каких-либо инцидентов. Еще раз желаем всем ученикам и воспитанникам детских садов хорошего учебного года и, конечно же, вашим детям, Георгий, тоже.
0: Спасибо большое.
1: Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи МАДА. Большое вам спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. К людям, которые не служат в армии без каких-либо уважительных причин, государство применяет различного рода санкции. Но иногда и государство ошибается и применяет санкции и не к тем, кому нужно, а иногда и применяет к тем, кто как раз в армии и служил. Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Алекс, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Что это за случай?
2: Ну, случай, когда мы его получили, выглядел весьма сюрреалистически. Но оказалось, что все действительно так и было, так как нам описывал человек в своей жалобе.
1: Так.
2: История такая. Подавший нам жалобу гражданин пожаловался на то, что в течение уже более чем 20 лет он сталкивается с проблемами при выезде за границу. Каждый раз, когда ему нужно пройти пограничный контроль, его отводят в сторонку, говорят, у тебя, дорогой, есть ордер, запрещающий твой выезд из страны от израильской армии, от Цагаля. Поэтому пошли с нами. Дальше звонят дежурному армейскому офицеру, который проверяет в компьютерах или еще где-то, разрешает выезд из страны, человек улетает. В следующий раз, когда он вылетает, пытается вылететь за границу, все это повторяется снова. Летает он довольно часто, и так в течение более чем 20 лет.
1: Ого.
2: То есть... Почему он обратился к нам только на данном этапе? Потому что как известно всем, кто пользуется услугами аэропорта, там все с годами все более автоматизируется. И если раньше, когда сидел просто чиновник в будке, отводил его в сторону, то теперь там аппараты для автоматического прохождения границы с помощью паспорта, компьютер засвечивает выезд запрещен. И сначала этому человеку приходится найти какого-то там дежурного пограничника, который поймет, в чем проблема, и будет звонить в армию. То есть все это усложняется все больше и больше. Все попытки решить напрямую с армейскими властями проблему, успеха не имели. И на каком-то этапе он решил обратиться к нам.
1: Так.
2: Ну, в результате не очень...
1: А он служил в армии и проходил резервистскую службу. То есть с этой точки зрения вот все было хорошо.
2: Да. Так он утверждал. Ну, мы провели свою проверку. Оказалось, что да, действительно висит на нем запрет на выезд из страны, который более 20 лет назад внесла в реестр таможенной службы его городская мобилизационная контора, КЦИНАИР, комендатура, как это называется. То есть, скорее всего, на стадии еще до призыва на срочную службу у него была какая-то проблема, или ему послали какую-то повестку, он не явился, или он что-то не выполнил, и местная вот эта первичная городская армейская ячейка, видно, опасалась, что, возможно, он сбежит, и сделали, как в таких случаях водится, запрет на выезд. С тех пор этот человек отслужил все положенные ему 3 года срочной службы. После этого он, как часы, каждый год ходит на резервистские сборы. И никаких претензий в армии к нему нет. Свой долг стране он отдал и отдает многократно. Тем не менее, этот ордер, тот, кто его в свое время записал, по какой-то причине не отменил. Скорее всего, или забыл, или что-то где-то не склеилось. Вопрос в том, кто должен теперь его отменять.
1: Да.
2: Армейские власти нынешние в той части, где он приписан для резервистских сборов, говорят, мы этот ордер не записывали, у нас к нему претензий нет, это не наша работа. Пусть отменяет офицер, который ведает запретами на выезд, которому каждый раз звонят с пограничного контроля, и он разрешает тебе выезд. Эта служба армейская говорит, наша задача быть всего лишь дежурными офицерами. Мы занимаемся проблемами тех, кого тормозят на границе. Человека тормозят, нам звонят, мы смотрим в компьютере, претензий нет, выезд разрешаем. А то есть... отменить ордер на постоянной основе – это не к нам. Пусть тот, кто его записывал, тот его и отменяет. И таким образом мы начали ходить по тому же самому кругу, по которому гоняли этого человека.
1: Так.
2: Но в отличие от этого человека, у нас есть полномочия и возможность обратиться к более вышестоящим структурам в армии напрямую и сдать постановление, что жалоба обоснованная. Причем при всей комичности определенной этой ситуации, в наших глазах эта проблема очень серьезна. Потому что речь идет о нарушении не просто свободы передвижения, а конституционного права на свободу передвижения. Таковое записано в основополагающем законе о чести и достоинстве личности.
1: Так.
2: И поэтому вся вот эта бюрократическая волокита – это не я, иди ищи того и другого и третьего. Это очень серьезное и недопустимое с нашей точки зрения нарушение. Ну, к нашему, так сказать, к нашей радости, подобное обращение наверх возымело успех, и ордер этот был немедленно отменен, наконец-то, 20 с лишним лет спустя.
1: Да. Иногда даже не верится то, что происходит, особенно когда человек сталкивается, то есть система признает ошибку, и начинается выяснение, кто же эту ошибку должен исправлять. И ни у кого нет на это полномочий. И как можно к вам обратиться, если кто-то сталкивается с похожими проблемами?
2: Проще всего заполнить сайт подачи на сайте Министерства госконтролера и уполномоченного по жалобам. Есть бланк онлайн-форма для подачи жалобы. Можно на иврите, можно на английском, можно, естественно, на русском языке. Если кто-то предпочитает по старинке послать факс или письмо, простое, заказное, пожалуйста. Можно подойти в одно из наших 6 отделений. В каждом окружном центре, в столице каждого из 6 израильских округов есть наше отделение. Можно подойти, рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема. Он запишет с ваших слов жалобу, и она будет передана в соответствующий отдел, который занимается этой организацией.
1: Да. Каждый раз, когда вы рассказываете эти случаи, даже не верится, что действительно все может быть так запутано, и вот одно обращение к вам может действительно распутать и изменить ситуацию. Большое вам спасибо. Адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Большое вам спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Всего доброго. Мы продолжаем, и еще одна тема. В нашу редакцию обратилась радиослушательница с вопросом, обязан ли работодатель устраивать для сотрудников так называемый EMEI-CAVE или EMEI-GIBUSH. Речь идет о тех самых днях, когда все предприятие, ну или какой-то отдел, собираются вместе в рабочее время для отдыха и развлечений. И в вопросе была совершенно специфическая отрасль, но я думаю, что этот вопрос может касаться любой отрасли. И мы решили этот вопрос задать адвокату Александру Гельфанду. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Такие EMEI-GIBUSH или EMEI-CAVE. Обязан ли работодатель предоставлять такую возможность, такие дни для своих сотрудников?
3: По общему правилу нет, не обязан.
1: То есть обязанности такой нет?
3: По общему правилу такой обязанности нет. Такая обязанность, она, если, как правило, существует, то она либо договором установлено, либо обычаем, то, что называется, но.
1: Угу. То есть, если в течение, там, ну, я не знаю, 5 последних лет такого не было, на самом деле вопрос был задан об отрасли, то, что называется, сотрудников по уходу. Но я так понимаю, что там не было вот таких EMEI-CAVE или EMEI-GIBUSH в течение долгого времени. То есть, судя по всему, действительно особым договором это не закреплено.
3: Я не помню, чтобы в отраслевом указе или коллективном договоре, который распространяется на компании по уходу, было предусмотрено наличие EMEI-GIBUSH. Я просто не помню, это надо проверить. Но, так или иначе, нет общего какого-то обязательства, какого-то обязанности работодателя как такового во всех отраслях проводить такие дни.
1: А если мы это немножечко расширим и поговорим не только о так называемых EMEI-GIBUSH и EMEI-CAVE, а поговорим еще и о различных инструктажах, поговорим о повышении курсах, повышении квалификации и так далее. И как право сотрудника, вот, допустим, на курсы повышения квалификации или на какие-то мастер-классы должно быть закреплено? Должно ли это быть закреплено в каком-то договоре? Или же это должно обговариваться в условиях труда, когда человек поступает на работу?
3: Ну, во-первых, если есть договор трудовой, то, конечно, желательно, чтобы в нем было оговорено все, включая вот такие вот курсы повышения квалификации, учебы и так далее. Угу. Это, во-первых. Во-вторых, надо разделять такое обучение на две, как мне кажется, группы. Первое – это то, что инициируется работодателем. Угу. И второе – это то, что просит работник. То есть работник тоже может попросить работодателя послать его на курс там тот или иной.
1: Кройки и шитья.
3: Например, кройки и шитья или курс там, не знаю. И отсюда возникает, соответственно, взаимные права и обязанности работника и работодателя. По общему правилу, на такие курсы работники выходят по направлению работодателя, по его инициативе. Угу. Вот, и, соответственно, отсюда, то, что называется, растут ноги у всех обязанностей, которые возникают у работодателя, то есть оплата времени обучения, оплата самого обучения, Из этого, кстати, возникают вопросы возврата обучения работникам, работника-работодателю в случае окончания работы. Или, например, часто возникают конфликты на почве того, что работодатели зачастую подписывают, не знаю, сколько зачастую, но, скажем так, это не редкость, что работодатели подписывают работников под требованием, под обязательством оплатить своего рода штраф в случае, если работник увольняется и не отрабатывает об какой-то согласованный срок. И вообще вопрос, насколько работник обязан, если обязан, оплачивать работодателю стоимость своего обучения в случае, если он обязуется работать определенный срок после учебы. Угу. Все эти вещи, все эти вопросы, они возникают регулярно, они относительно урегулированы практикой, вот, но они, тем не менее, зависят, то есть ответы на эти вопросы, они зависят от разных обстоятельств, начиная от того, в какой сфере работает работник, и заканчивая обстоятельствами окончания работы.
1: То есть, в принципе, это зависит от сферы, да? Если, допустим, работодатель вложился в обучение сотрудника, он послал его на какой-то курс, а сотрудник не отработал положенное время, то у работодателя есть право снять с него стоимость этого курса.
3: Это зависит от сферы, например, это может зависеть от сферы, например, в охране такие вещи, они достаточно зарегулированы. Угу. Вот, во-вторых, это зависит от вида курса или вида учебы, на которую направлен работник, потому что есть какие-то курсы, скажем так, какое-то обучение, которое необходимо для того, чтобы работник выполнял ту или иную работу, и, соответственно, здесь идет речь об оплате определенного курса, об определенных возможных последствиях для работника с точки зрения обязательства отрабатывать, не отрабатывать. Да, может быть, какое-то обучение другое, которое не связано с конкретным работодателем, и тогда работник получает, например, какой-то диплом, который он может использовать в дальнейших работах на других работодателях. Тогда вопрос возврата обучения, например, может решаться иначе. Угу. Так или иначе, есть общие правила, да, что, например, обучение на курсах на повышение квалификации для получения какой-то иной квалификации, новой, обучение такое по инициативе работодателя должно оплачиваться. Оно должно быть оплачено не меньше, чем в размере минимальной оплаты труда. Значит, есть ситуации, когда работодатель требует возврата затрат, понесенных на это обучение. Нужно всегда смотреть на несколько параметров, несколько вещей. Насколько это обучение, сколько, во-первых, работодатель в самом деле потратился на это обучение, сколько работник отработал. Это возврат этого обучения, он должен быть и находиться в какой-то зависимости от срока, после обучения, значит, который отработан работником. То есть чем больше работник отрабатывает, скажем так, свое обучение, отрабатывает срок с момента окончания обучения, тем больше он как бы возвращает работодателю затраты, понесенные на этот курс. И это затраты, которые реально должны быть. Потому что бывает так, что работник начал работать, например, к нему представили какого-то другого работника, более опытного, который его обучает. Да? Но если он за это обучение не получает какой-то то есть если это обучение не стоит работодателю каких-то сверхрасходов, кроме зарплаты текущей вот этому работнику, да, то, соответственно, предусматривать и подписывать вот этого нового работника под обязательством вернуть работодателю какую-то сумму денег, это обязательство будет с большой степенью вероятности судом отменено, потому что работодатель не несет каких-то расходов сверх обычной зарплаты.
1: Но вот как раз вопрос по поводу этой обычной зарплаты, да, то есть, допустим, работодатель посылает кого-то на какой-то курс, да, ну или тот же самый Йом Кейф и Йом Гибуш. Обязан ли работодатель за это заплатить зарплату в то самое время, когда, в принципе, сотрудник отсутствует на работе?
3: Ну, тут ключевой вопрос, обязан, не обязан, зависит от того, насколько работник имеет право отказаться и насколько он может распоряжаться своим временем. Угу. Есть ямайгибуш, который как бы ямайгибуш, ямайхова, да, то есть когда работодатель, работник обязан явиться на ямайгибуш. Угу. Он обязан явиться на ямайгибуш, что это фактически время, которым он не располагает для себя, он находится в расположении работодателя, и это время должно быть оплачено. То же самое, кстати говоря, как и какое-то происшествие, какая-то авария, которая происходит в период вот этого гибуша, она может быть признана тонатовода.
1: А, да? То есть она, да. Это та же самая страховка действует?
3: Это тонатовода, то, что называется тонатовода или коль добра. То есть я знаю, например, вот из рабочей практики, да, когда во время йом-гибуша человек упал пострадал в ДТП во время этого йом-гибуша, и фактически это было признано тонатовода, это было признано производственной травмой со всеми вытекающими последствиями, там была инвалидность и все остальное. То есть это такая же тонатовода, как и любая другая. Угу. Вот. И это время, соответственно, если речь идет о йом-гибуш, который обязателен к посещению, то это время должно быть оплачено. Угу. По крайней мере, не меньше, в рамках обычной зарплаты, в общем. Да. Вот, если мы говорим об обучении, то опять, если это обучение по инициативе работодателя, и даже несмотря на то, что работник в период обучения находится не на рабочем месте, а в классе слушает лекцию, это время должно быть оплачено, и это в том числе и сверхурочно, если есть на то как бы показатели, да, то есть если, например, работник отработал весь день у себя на работе, а потом еще 3 часа сидит на каких-то занятиях, да, то фактически эти 3 часа плюсуются к отработанным до того часам работы, и все это может превратиться в сверхурочное.
1: А если, допустим, разное в жизни бывает, человек решил прогулять, он в это время не находится на работе, он не находится на йом-гибуш, но там, я не знаю, 1000 человек, все равно его никто не заметит. Что тогда?
3: Ну, это так же, как и любое другое дисциплинарное правонарушение. Угу. Так же, как и любое преступление. Это тоже ведь могут не заметить его совершение. Да, это же не значит, что оно не было совершено. Так же, как и в любом другом случае, когда работник решил прогулять работу, работодатель имеет полное право предъявить ему претензии, насколько это может быть основанием для увольнения, я не знаю, это все такие вопросы законом не урегулированы, это все очень зависит от обстоятельств и конкретной ситуации, вот, но если йом-гибуш обязателен к посещению, то можно сказать, что это своего рода как такая же обязанность, как прийти на работу.
1: Да, оказывается, не все так просто с вот этими ямайкейф и ямайгибуш. Но я думаю, что это достаточно интересно. И самое главное, мы дали ответ нашей радиослушательнице, которая задавала нам вопрос, обязан ли устраивать
3: это. Тут очень важно, я буквально 2 слова, очень угу. важно фиксировать, является ли посещение этого йом-гибуша обязанностью. Потому что я знаю ситуации из работы, когда на обязательный йом-гибуш приходили работники, собирались, и там происходили всякие разные происшествия, которые по своей сути являются производственной травмой. Вот, но когда дело доходило до подачи битулах люми, то работодатель, то, что называется, переобувался в воздухе и говорил, что ты мог не приходить, это не обязательно, это я просто предложил, хотя на словах было совершенно другое. Поэтому если работодатель на словах говорит о том, что тогда-то йом-гибуш, и вы должны быть, то очень важно его эти слова зафиксировать, вплоть до записи на диктофон. Попросите еще раз проговорить и записать этот разговор и хранить его на всякий случай. Потому что если вы пойдете на этот йом-гибуш, опять же, обязательный к посещению, то, во-первых, вы должны получить за это оплату, а во-вторых, если с вами что-то случится, то у вас есть право на получение выплат от битулах люми, как минимум. Вот. Но, опять же, нужно будет доказывать, что это производственная травма. То есть нужно доказывать обязательность посещения вот этого гибуша.
1: Большое вам спасибо, адвокат Александр Гельфанд. Большое спасибо за это разъяснение.
3: Пожалуйста.
1: Еще одна тема. Пост, который мы увидели в социальной сети, рассказывает о женщине, репатриировавшейся вместе с мужем. Однако муж решил вернуться в страну исхода и там подал на развод. И его таки развели, несмотря на отсутствие бывшей супруги в зале заседаний. Вот считается ли по израильским законам такая женщина разведенной? И вообще, если пара израильтян заключает брак за границей, то где она должна подавать на развод? И вот об этом мы поговорим с адвокатом, специалистом по семейному праву Ритой Хакиной. Рита, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Вот такая история, да, мы увидели эту историю в социальной сети, и нам показалось, что это может быть интересно. Действительно, есть возможность в некоторых странах бывшего Советского Союза, когда, если человек подает на развод, то и вторая сторона не присутствует, то его могут развести. А что тогда, вот то, что называется, с первой стороной, которая остается в Израиле?
4: Первая сторона не сможет здесь развестись и подать то же самое, даже то решение, которое первая сторона перешлет второй стороне, если меня за мной следят, с апостилем, переведут потом нотариально, так как по закону Израиля две стороны должны быть в зале суда, не онлайн, не в одностороннем порядке, а именно должны быть в зале суда и присутствовать, то, в принципе, это не считается брак и развод, который будет сделан в той стране, он не будет считаться в Израиле. Помимо этого, когда у нас первая сторона или вторая, один из супругов галахический еврей или два галахических еврея, это совсем уже другая история. Потому что галахические евреи, например, смешанный брак есть у нас, да? Допустим, смешанный. В основном, в большинстве случаев, русскоязычные репатрианты – это смешанные браки. И весь развод происходит в суде семейного права. Но для того, чтобы суд разрешил смешанный брак, когда одна из сторон галахический еврей, а то есть еврей по маме, то тогда надо получить разрешение из главного раввинского суда, что нет претензий у них, чтобы суд семейного права этим занимался. Все это может быть только в государстве Израиль. И поэтому все вот эти вот решения, которые принимаются за границей, почти мало реальны для тех, которые хотят потом эти решения каким-то образом здесь реализовать. Самое лучшее, самое правильное, это разводиться уже здесь и делать расторжение брака в Израиле.
1: А если вторая сторона...
4: Еще самое главное, две стороны, которые евреи галахические, и даже если бы они будут женаты на Аляске, где угодно, на Марсе, где угодно, но они являются гражданами Израиля, они должны развестись в Израиле в равенате. Если они два галахических еврея. Единственное, они иногда могут разводиться по согласию в другой стране с определенными оговорками, но это может быть только, когда они оба присутствуют и в другой стране являются резидентами той страны, и тогда потом это будет рассматриваться здесь, насколько это правомерно.
1: Но это означает на самом деле, что та страна, которая решила вернуться в страну исхода, должна приехать снова в Израиль?
4: Нет, не обязательно. Та сторона, которая находится в стране исхода, она должна просто пойти к нотариусу. И адвокат, который занимается здесь этим делом, он должен с ним, со второй стороной, если это все по согласию. Мы говорим только по согласию на данный момент. То, в принципе, есть нотариусы в тех странах. Надо пойти к нотариусу, надо дать то самое заявление, которое адвокат попросит подписать. Это заявление нотариус должен оформить, потом апостилизировать. И все это выслать сюда, даже можно в сканированной форме, потому что в государстве Израиль все подается уже как бы в копиях, дигитально, поэтому самое главное — это пойти к нотариусу и все сделать, потому что должно быть сотрудничество. Есть еще некоторые варианты, например, даже если одна сторона развелась, и все, в принципе, правильно, развелась на расстоянии там, в суде, в той стране, в другой стране, то самое правильное также надо будет пойти, чтобы все равно вторая сторона каким-то образом смогла это реализовать. Еще одно есть препятствие, это пойти в консульство государства Израиль и подписать согласие. Вот там это самое большое препятствие, например, как в России, большие очереди, никто не хочет идти, человек, допустим, находится, допустим, в Тюмени, а ехать в консульство надо в Москву. Это все очень сопределено большими трудностями, и поэтому самое правильное все равно разводиться в Израиле.
1: Но я должна вам сказать, что все это должно происходить только если есть желание, как я понимаю,
4: по согласию.
1: Да? По согласию. Потому что если согласия нет, то получается так, что та сторона, которая осталась в Израиле, и она просто остается ни с чем. То есть в Израиле человек...
4: Давайте я всех успокою. Для начала хорошие новости. Смешанные браки или браки, где у сторон вообще нет никакой религии в большинстве случаев, разводу быть. Uh-huh. Это не гет, это не равенадский суд, разводу быть. Uh-huh. Да, это будет стоить дороже. Да, это будет достаточно много времени займет. Если адвокат специализируется в этом и знает свою работу, он сделает свою работу. Но это будет гораздо дороже стоить. И надо знать многие нюансы, чтобы как-то облегчить своему клиенту оплаты дополнительных расходов, помимо работы адвоката. Но разводу быть. Поэтому он не остается ни с чем. Он может дальше подать в одностороннем порядке в суде семейного права по последнему месту совместного проживания. И дальше адвокат уже знает свою работу, если знает свою работу.
1: То есть, в принципе, это возможно.
4: Это реально, это очень реально.
1: А если там, допустим, было какое-то имущество...
4: Это совсем другая история.
1: Да, это все усложняет. Допустим,
4: давайте разделим две разные вещи. В Израиле нет такого, чтобы, я думаю, и в других странах то же самое, нет такого, что все идет сразу же вместе. Сразу же вместе идет только имущество, опека и алименты в одном договоре, если вообще есть согласие. Но когда нет согласия, то темы делятся на свои определенные области, как бы, того, что мы хотим подать и хотим взыскать. Если у сторон есть только имущество общее, и одна из сторон не сотрудничает, не делит, исчезла вообще с поля зрения, то опять-таки надо подавать в суд иск о разделе имущества. И это совсем не расторжение брака. Расторжение брака, если мы сейчас говорим только на эту тему, подается отдельным иском в суде семейного права. Это всегда будет подаваться отдельным иском. Ни в каком договоре, и ни в каком в договоре можно красиво написать, стороны обязуются развестись и сделать все, что надо для того, чтобы развестись. Но это можно, это просто красивые слова. Они могут обязываться, но суд не сможет за ними побежать, дубинка, вот вы обязывались, давайте будем вас разводить. Нет, надо подать иск по согласию о расторжении брака. И в этом иске, если это по согласию, будет только написано, что стороны согласны расторгнуть брак, что одна сторона там одной религии принадлежит, вторая другой, и они согласны расторгнуть брак в суде семейного права. Это то, что будет написано, все. Это только расторжение брака. Все остальное, опека, алименты и все другие, возможно, вопросы, связанные с семейным правом, будут только... связано уже, если нет согласия, будут поданы отдельные иски, опять-таки, в суд семейного права.
1: Да. Это действительно очень сложная история. Ну, а если двое израильтян женились за границей, неважно, в какой стране, да, там...
4: Да,
1: Кипр,
4: они разводятся в Израиле.
1: Они разводятся в Израиле.
4: Да. Полномочия женить у всех стран есть. Полномочия разводить у стран нет. Реально нет.
1: Ага.
4: Разводят только в тех странах, чьей страной граждане не являются. И поэтому они пойдут разводиться в Израиль. Они, во-первых, все, которые женились в другой стране, они должны заявить об этом в Израиле и во всех странах гражданами той страны, которой они являются. Это мой добрый, очень добрый совет адвоката. Объяснять это, я считаю, вам надо просто со мной еще один эфир заказать, и я объясню, почему и какие на этого есть последствия. А развод только будет в стране, там, где они есть два израильтяна. Женились, допустим, я не знаю, где
1: на Кипре.
4: На Кипре развод будет в Израиле. И если два израильтяна, не два еврея галахически, развод будет в Равинате, в Израиле.
1: Угу. Ну, а если, допустим, одна из сторон не может заключить брак в Израиле, в следующий раз она тоже поедет на Кипр?
4: Зачем на Кипр? Есть браки, Юта замечательные. Ну,
1: то есть в следующий раз лучше на Кипр не ехать, потому что не на надо... Кипре они будут считаться, она будет считаться, как будто она уже замужем.
4: Так, подождите, давайте сделаем порядок.
1: Да.
4: Если, во-первых, когда они женились, они должны развестись. И даже если они не оформили свою женитьбу в Израиле, они, считайте, что они два раза женаты, это наказуемо законом, два года тюремного заключения. Это, конечно, никто еще к этому не прибегал, но это, к этому можно... Последствия будут страшные не с ними, а с их наследниками, которые появятся когда-либо, и они даже не будут помнить, на ком они женились, а последники наследники принесут свидетельство о браке и будут потом долго делить наследство, и это законно будет. Делить наследство тот, с кем они не успели развестись и по глупости женились. Поэтому, если она вышла замуж на Кипре, пусть она разведется в той стране, гражданка той страны, которой она является. Угу. Вот разведется. Она да. или он. Да. Это раз. Да, как бы это ни было сложно. Угу. Это мой добрый совет. Или пройти консультацию адвоката. А дальше жениться можно в любом... Сегодня браки Юта, это очень легко, это самое дешевое, угу. самое... Мне очень нравится это, подход к этим бракам, быстро. Единственное, что надо сознательно жениться и понимать, что делают. Потому что жениться очень легко, разводиться будет гораздо дороже.
1: Да. Как говорится, надо всегда понимать, с кем будешь разводиться, когда люди женятся, и это тоже надо это учитывать.
4: Это обязательно.
1: Большое вам спасибо, адвокат Рита Хайкина. Оказывается, все действительно сложно, но возможно, даже в таких случаях.
4: Вот в этой ситуации все возможно.
1: Спасибо вам большое.
4: Всего доброго.
1: Всего
4: и
1: доброго.
4: Всем хорошего вечера.
1: До свидания. И я в завершении нашей программы, как всегда, напомню вам, уважаемые радиослушатели, как вы можете с нами связаться. Вы можете оставить свои сообщения на автоответчике. Его номер 072-393-2666. Еще раз повторю, это автоответчик, то есть у вас есть полторы минуты, чтобы оставить нам сообщение, задать свой вопрос, рассказать об особом случае. Что мы имеем в виду под особым случаем? Это некая ситуация, с которой вы столкнулись, запутались в бюрократической системе, или же столкнулись, на ваш взгляд, с не очень честным поведением какой-либо компании. Мы постараемся разобрать эти особые случаи, постараемся выяснить, что произошло. И если вы оставите нам, конечно же, сообщение на автоответчике или напишите нам на нашу электронную почту по адресу special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ждем ваших обращений. Ну, а сегодняшнюю программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илон Азулай. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Александр Гольдберг. Ну, а затем моя коллега Анна Раева-Барская подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

that a sinner can't refuse.

0: утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы наших радиослушателей отвечает Михаил Левит, адвокат и нотариус. И тема нашего эфира – семейное право, уголовное право. Вопросы, которые решаются в Министерстве внутренних дел, статус и гражданство. А я напомню всем нашим радиослушателям телефон прямого эфира 072-280-1003. Вопросы можно оставлять и на нашей страничке Канрека в Фейсбуке. И у нас с нами на телефонной связи уже находится адвокат. Господин Левит, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Итак, есть ли какие-то новые моменты, которые вошли в систему, и мы еще не знаем? Какие-то новые правила в МВД, положение о статусе, о гражданстве? Что вы нам расскажете?
1: Да, и я хочу обратить ваше внимание, и внимание слушателей, вы как раз говорили об этом позавчера, по-моему, у вас в программе, что есть постановление, что перед выборами, ну, для того, чтобы, в принципе, участвовать в выборах, израильтяне, которые находятся за границей, и у них просроченный паспорт, и они не могут получить или не получили новый, я скажу, почему это важно, могут заехать с иностранным паспортом. Потому что закон Израиля говорит, что даже имея двойное или тройное гражданство, в Израиль надо заезжать только с израильским. Так вот, есть какое-то послабление, это мы поняли почему. Но важно обратить внимание на то, что человек, у которого нет израильского действительного паспорта, должен себя проверить, по какой причине у него нету. Потому что часто люди не могут продлить паспорт, потому что у них есть на это ограничение, то есть у них есть какие-то долги в Израиле. И система взыскания долгов судебных приставов, наш израильский Оцаля-Поаль, позволяет истцу сделать запрет на получение нового паспорта. Если такая ситуация существует, и человек въехал в Израиль, даже с иностранным паспортом, у него может быть проблема при выезде, не при въезде. Даже если при въезде видят, что у него есть ограничение на выезд по его израильским данным, ему ничего не скажут. Но выехать он не сможет, потому что у него запрет на выезд на индивидуально на него, на человека, на номер ТЗУТа, никак не связано с действием его паспорта. Чтобы здесь кто-то не пропустил этот момент и не заехал в Израиль, а потом будет ситуация, что не может выехать, потому что здесь права истцов будут всегда иметь привилегию над возможностью, которую дали этому человеку, если он должник, приехать в Израиль, чтобы выбирать. Так, чтобы никто не ошибся случайно. Это очень важный момент.
0: Это очень важный момент. И у нас уже есть радиослушатели, которые готовы задавать вам, господин адвокат, вопросы. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу ТЗУТ. Я давно живу в Израиле. И мы заказали с дочкой 1 июля этого года новый ТЗУТ. Ну, так получилось, что мы переезжали на другую квартиру, и случайно там те, кто выбрасывал вещи, выбросили сумку, и там остались наши ТЗУТ. Я заказала новые биометрические. А так дочка уже давно получила. Сначала они прислали СМС, что ваш ТЗУТ готов, и я его получила по почте для нее. А для меня с 1 июля до сих пор я не получила ни сообщения, ничего. Я была на почте, они мне сказали, что да, у вас тут на почте по старому адресу лежало какое-то время, месяц, по-моему, ваш ТЗУТ, и мы его отправили. В Министерство внутренних дел, я с трудом дозвонилась, мне сказали, это в Иерусалиме, что теперь, после того, как они отправили, мы получим, надо до конца августа ждать, чтобы его получить. Но там снова очереди по телефону записаться, это

0: полдня потратить. Что я должна делать? Туда пойти, там меня эти охранники просто так не пустят, надо сначала записаться. В общем, как мне наконец уже получить свой туда зовут, и почему вот они меня не могут так же, как и мою дочку, известить? Мне вот это непонятно.
1: Вот все, что вы договорились до сих пор, я внимательно слушал, и все в порядке. Когда вы говорите, а почему они, я хочу обратить ваше внимание, что ошибка здесь произошла ваша. И они не могут позволить, чтобы ваш туда зуд валялся где-то на почте. Поэтому он вернулся в МВД. Вам надо записаться, добиться очереди, прийти в МВД, и тогда они возобновят процедуру. Или вынесут вам ваш туда зуд, если он там находится у них, если это в Иерусалиме или там, где вы заказывали. Но на данном этапе вы ничего не можете сделать, кроме того, чтобы просто заказать очередь. Претензии к МВД неуместны. Наоборот, они себя очень осторожно ведут, они посылают СМС, они дают код, не каждый может забрать. Поэтому самое продуктивное будет, это все-таки, да, добиться встречи, не звонить им, не посылать мейлы, потому что вы не знаете, кто вам отвечает по телефону, и вы потом ничего не докажете, что вам ответили. Мейлы, скорее всего, вам не ответят. Просто тупо, элементарно, извиняюсь за выражение, заказать очередь, прийти, и это решит вашу проблему.
0: Нет, я не в претензии, я просто с вами делюсь
1: эмоциями. Нет, я понимаю, что
0: я была не в курсе того, что мой туда зуд ждет меня на почте по старому адресу, потому что я не получила, как вот моя дочка получила об этом
1: СМС. Но вы понимаете, что этим мы не решим проблему. Вы позвонили,
0: я
1: попробовал вам посоветовать. Максимум, что я могу вам посоветовать, это прийти еще раз, потому что если нет, это тогда тоже есть еще одна возможность. Обратиться к адвокату. Адвокат напишет письмо. Они на него не ответят. Или же ответят, скажут, пусть она придет еще раз и назначит очередь. Если они не ответят, вы скажете адвокату, как это так? Они даже не отвечают. Адвокат вам скажет, нет проблем, подадим в суд.
0: У меня есть бумага, что я заказала 1 июля.
1: Я вам еще раз говорю, я вам сказал, как решить этот вопрос. Ну, вы хотите более длинный и дорогой путь?
0: Нет,
1: Обратитесь к адвокату, имеет ли смысл
0: мне без записи взять вот эту бумагу, в которой написано, что у меня приняли заказ 1 июля, и пойти в МВД без записи, потому что это
1: долго. Очень хороший, правильный вопрос, и здесь я к вам присоединяюсь. Так как у нас в МВД есть дикая система, что туда невозможно зайти по определенным вопросам, надо заказывать очередь, то вас, скорее всего, не впустят. Но есть такая махлекет миршам. В махлекет миршам можно прийти, не заказывая очередь. Поэтому проверьте в интернете, в какие дни работает МВД, который в вашем районе, где вы живете. Там будет написано, в какие дни принимают без очереди. И, может быть, вы добьетесь того, что вам надо.
0: Ладно, хорошо. Спасибо.
1: Удачи вам, пожалуйста.
2: Спасибо и удачи. А у нас на линии еще один радиослушатель. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь
3: здравствуйте,
2: и задайте свой вопрос.
3: Меня зовут Григорий. У меня такой вопрос. Я оформил себе предварительные медицинские указания для людей, находящихся в терминальной стадии. Это мне понятно, вопрос снят. Но у меня нет никого, кому бы я мог доверить, оформить продолжительную доверенность. Каким документом я могу оформить то, что находится вот в этих предварительных указаниях для себя? Кому мне обратиться?
1: Окей. Во-первых, вы очень четко распределили, что есть два документа. Этот, который вы оформили, медицинский. Да. А есть еще Ипуй Кох Митмашех. Ипуй Кох Митмашех, да, я вас понял, дайте мне попробовать ответить. Если я вам не отвечу, тогда спросите, ну, если перебивая меня, мы не дойдем до других
3: слов. Слиха.
1: Но у вас, кстати, вот эта медицинская доверенность, и она не всегда вообще вписывается в Ипуй Кох Митмашех. Как правило, это два разных документа. Теперь, вы говорите, я хочу сделать Ипуй Кох Митмашех, это продолжительную доверенность, а мне некого туда, как попечитель, если правильно говорить.
3: Правильно.
1: Да, что кто будет ответить. Это вы говорите.
3: Да.
1: Во-первых, вы можете назначить знакомого, соседа, друга, это не обязательно должен быть близкий родственник. Но, конечно, он должен согласиться на это, и он тоже должен подписать этот документ.
3: В курсе дела.
1: Что?
3: В курсе дела этого я.
1: Теперь, если вы говорите, я не хочу знакомых, я не хочу на них повесить такую ответственность и так далее, надо проверить возможность, что вы можете оформить этот пуйкор, доверенность, и просить там, чтобы вам апотропус кляли, назначил такого человека от государства. Надо проверить, если такая возможность. Лично я с таким не сталкивался, поэтому не хочу вам говорить, не хочу вам просто так отвечать. Это очень хороший вопрос, его надо проверить.
3: Я очень много разбирался, правда, на русском языке, так ничего и не понял. То есть мне нужно обратиться к этому самому?
1: Нет. Вам надо обратиться к адвокату, кто занимается оформлением таких доверенностей, и он решит вам этот вопрос. Если бы вы зашли ко мне в офис, я бы вам ответил так же. Я с этим не сталкивался, и это надо уважать, когда адвокат говорит, я с этим не сталкивался, я для вас проверю, он для вас проверит. И тогда или есть возможность решить это, или нет возможности.
3: Да, я это искал и нашел, что это должен быть адвокат, который прошел специальные курсы.
1: Я же вам только что сказал, пойдите
3: тогда
1: к адвокату.
3: Тогда я все понял. И еще один вопрос тогда. Я оформил себе это самое завещание,
1: да.
3: Но я так и не мог добиться от своего адвоката-нотариуса, не знаю почему, какой отличительный признак свидетельствует о том, что это взаимное завещание. Что должно быть написано?
1: О, это интересный вопрос. Значит, взаимное завещание – это цва атадит, который делает супруги, пары, муж на жену, да. Жена на мужа, правильно?
3: Да.
1: Так теперь я понимаю, что у вас, да, есть близкие родственники, кого вы можете вписать в такую
3: она
1: доверенность?
3: Она не хочет.
1: Не хочет. Правильно, хороший ответ, все нормально, все в порядке. Это, я предполагаю, что вы заплатили за завещание, которое вы сделали.
3: Да.
1: Это элементарная вещь, которую вам обязан, не может, а обязан объяснить тот нотариус, который взял у вас деньги, оформил вам за такие завещания. И там есть, вы правы, там должны быть черно по белому признаки того, что это обоюдное завещание. Есть нотариусы, которые делают это в одном документе, есть такие, которые делают это в двух документах. Даже когда это делается в двух документах, там обязано быть написано, что берется во внимание второе завещание, что муж сделал на меня, а я как жена делаю на него, и в самом завещании это написано. Во-первых, вы можете сами это прочитать. Если вы владеете ивритом. Если вы не владеете ивритом, я надеюсь, что ваше завещание...
3: У меня есть 100% перевод.
1: О, я хотел сказать. Я надеюсь, что вам перевели на русский. Все прекрасно. Значит, вы были у грамотного адвоката. Может быть, вы не знали, что спросить. Во-первых, вы можете сами почитать. Если этого не указано на русском языке, может быть, есть какая-то осечка, какая-то проблема. Или это указано так, что я, не читая, не готов вам ответить. Спросите у адвоката, кому вы заплатили. Я уверен, что вы получите исчерпывающий ответ от него.
3: Да нет, слава богу, я спрашивал, но ответа я получить не мог. Я даже хотел обращаться к коллеге адвокатов.
1: Переходим. Не надо в коллегию пока что адвоката. Зачем? Зачем сразу? Если вы ошибаетесь, и вы просто на пакость или кому-то, это всегда можно пойти.
3: План Б,
1: я вам отвечаю на все ваши вопросы. Да. Пойдите к другому адвокату на консультацию, заплатите за эту консультацию, это не так дорого.
3: Он
1: изучит ваше завещание, и вполне возможно, я надеюсь, что нет, может быть, он найдет еще что-то в ваших завещаниях, что недоделано или надо улучшить или изменить. Так что second opinion, ничего страшного, пойти еще к кому-то, чтобы он проверил.
3: Я ваш полностью вас поддерживаю. Большое спасибо.
1: Спасибо, удачи вам.
3: Да.
1: Спасибо.
3: До свидания.
2: И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: С наступающим Рош ха-Шана.
1: Спасибо вас, Павел.
4: И вам спасибо за ваш профессионализм. Я с вами уже как-то разговаривала насчет пинуя-бинуя. Да. Я написала письмо, два раза написала на иврите. Мне помогли написать на иврите заказным. Они не ответили, эта компания по пинуй-биную. Но я позвонила адвокату, который занимается в нашей хевре. Он сказал, что мне вообще не положено ничего, потому что когда... Я хотела заранее, чтобы не ждать, потому что это 12 лет уже, и оно может еще быть 12 лет, уже можно и не дожить. Так я хотела его спросить, почему они не отвечают. Он говорит, что вам вообще не положено, вы не подходите под этот закон, потому что этот закон, когда составляли это ХЗ, вам было меньше 70 лет. Да, мне было меньше 70 лет. И он сказал, что и когда был этот закон, эта хевра еще не делала, у них не было таких планов на пинуй-бинуй. Так я хотела вас спросить, имею ли я, есть ли, конечно, возможность подать в суд с адвокатом, даже если мне не было 70 лет, чтобы они как-то приняли это мое заявление во внимание. Спасибо за ответ.
1: Давайте сделаем только маленькое пояснение, чтобы я думаю, что я догадываюсь, о чем идет речь, но чтобы радиослушатели тоже поняли, о чем идет речь.
4: Да,
1: если я ошибаюсь, скажите мне, что я ошибаюсь.
4: Речь идет о том,
1: что в связи с вашим возрастом вам полагается квартира, да. а не ждать, пока кончат пятиной бинуй.
4: Там был такой закон, я читала где-то. Или квартира, или деньги, да.
1: Я вам отвечу. Да, я просто хотел быть уверен,
4: спасибо,
1: что мы говорим о том же самом.
4: Точно.
1: Если адвокат, здесь сразу выливается программа, что это проблема, что этот адвокат, к которому вы обратились, что он вроде бы представляет всех жильцов, кто его оплачивает ему работу, сам подрядчик.
4: Так что здесь есть аномалия. Он работает в этой хевре.
1: Нет, смотрите, должен быть адвокат. Нет, он не работает в этой хевре. Должен быть адвокат, который представляет интересы всех жильцов этого проекта. Он не работник этой хевры. Работник хевры – это адвокат компании. Он ваш адвокат. Просто его оплачивает, его гонорар, стоимость оплачивает подрядчик. Поэтому здесь есть аномалия, что он должен за деньги, которые платит ему подрядчик, в принципе, может быть, иногда вам советовать, что делать против подрядчика. Это опять к общему знанию, понимать, к кому вы обращались, если вы обращались к нему. Вы должны в данном случае обратиться к постороннему адвокату, потому что вы правильно говорите, может быть, я даже хочу их судить. Но вы понимаете, что он не будет его судить для вас. Вы должны обратиться к адвокату, который занимается, это Итхадшут Ирунит, который профессионалы в этом деле, и они вам точно скажут, что можно делать. Во-первых, может быть, вы ошибаетесь. Может быть, вы не ошибаетесь. А если вы правы, и этот адвокат подрядчика, который вы говорите, что он адвокат подрядчика, отфутболил вас, подайте на них иск. Но проверьте хорошо, перед тем, как вы подаете иск, что закон на вашей стороне.
4: Нет, закон не на моей стороне. В том-то дело,
1: не на вашей стороне.
4: Когда было это ХЗ, мне не было 70 лет. Я была намного моложе.
1: Так если вы сами говорите, что закон не на вашей стороне.
4: Да, но я просто... Я просто хочу спросить у вас. Даже если... как суд может рассмотреть все-таки, что-то они нарушили договор, они говорили 5 лет, а теперь уже больше 12, это может продлиться еще. Суд, я просто спрашиваю вас, решите вопрос в мою пользу, даже если мне было меньше 70 лет.
1: Я вам еще раз говорю, для того, чтобы вам исчерпывающе ответить, надо видеть абсолютно все документы, все, что вы подписали, все условия подрядчика, и тогда принять решение. Для этого надо пойти к адвокату со всеми документами.
4: Да, но там не было этого мы делали это ХЗ, не было вообще об этом разговора, об этом законе. Не было, это недавно закон.
1: Так и если вы сделали ХЗ перед тем, как вообще этот закон вступил в силу, закон, как правило, не имеет обратной силы.
4: Поэтому нет смысла подавать в суд.
1: Опять я вам потому говорю, что... я по телефону не могу вынести я такое понимаю. Решение для вас, потому что надо видеть, может быть, там есть за что-то другое зацепиться, так чтобы вам что-то
4: вылить. Я просто хочу вам уточнить второй раз, что закона такого не было, когда это
1: схожество собиралось... Я вам не про закон и... говорю еще раз. Забыли про закон. В ваших документах, так как прошло 12 лет, и в связи с вашим возрастом, и так как после этого... Да, есть такой закон, если вы положите все ваши документы на стол профессионалу, я уверен, конечно, что, может быть, он найдет под что подкопаться.
4: Какую-то зацепку.
1: Да, вот
4: даже
1: что я хочу вам сказать.
4: Даже несмотря на то, что мне было меньше 70 лет.
1: Я вам только что на это ответил.
4: Я
1: потому
4: поняла.
1: Что законы, которые вступают в силу потом, они не имеют ретроактивное влияние, mm-hmm. да, но все-таки мы не можем закрывать на них глаза, потому что если этот закон вступил в силу, видно была причина. А если много лет уже они не исполняют свои обязанности, они издеваются над вами, потому что уже прошло 12 лет и еще не начали, опять я говорю, профессионал, изучив документы, не по телефону, не по переписке,
4: я
1: прийти,
4: понимаю.
1: Положить документы к тому, кто понимает в этом, не каждому
4: адвокат.
1: Второму.
4: Я поняла, спасибо, но я хотела просто уточнить, что они уже говорят, что через 5 лет будет точно уже. Вы так и не знаете, каждый раз.
1: Вы говорите на идише, и вы знаете?
4: Немножко.
1: Чукизук, так они сказали.
4: Понятно.
1: Через 5 лет, дай бог нам здоровья, вы позвоните и скажете, помните, я вам говорила, они сказали 5 лет. Ну вот прошло 5 лет, что мне делать?
2: Мы надеемся, что все будет гораздо раньше. Спасибо вам большое за этот вопрос.
4: Я хочу поблагодарить. Уважаемый адвокат, спасибо вам за ваше терпение, за ваш профессионализм. И будьте здоровы, пожалуйста.
1: Спасибо вы также.
2: Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
5: Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день.
5: У меня с мужем составлено завещание на недвижимость. Я хочу сделать еще митмашеах. Вопрос. Оно отменяет завещание в отношении недвижимости? И второй вопрос. Нужно ли в митмашеах делать мне и мужу отдельно или можно общее?
1: Спасибо за хороший вопрос, я вам отвечу. Во-первых, вы сказали завещание. Завещание не делается только на недвижимость. Я надеюсь, что когда вы сделали завещание, вы делали у человека, который понимает в этом, он вам это тоже сказал. Это абсурд делать завещание и написать, что оно только на недвижимость. А что со всем остальным?
5: Туда входит недвижимость.
1: Но вы сказали только на недвижимость. Я хотел пояснить. Потому что люди такие иногда звонят и говорят, нам нужно только на недвижимость. Так я просто сейчас, из-за вашего вопроса будет полезный, я надеюсь, ответ. Завещание, если уже делают полностью на все, но у вас все в порядке с завещанием, я понял. И пуйкоах, о котором вы говорите, начнем с конца, конечно, два. Нету одного и пуйкоаха. Каждый человек делает индивидуальный пуйкоах, даже если они очень похожи, но надо делать два. Во-вторых, завещание... оно вступает в силу, и оно берет во внимание с того момента, когда человек уходит в иной мир. Дай Бог вам здоровья до 120. И пуйкоах митмашех, он распространяется на все, что связано с человеком, когда он жив. Как только что-то случается с человеком, и пуйкоах тоже с ним что-то случается, он недействителен, тогда переходят к завещанию. Вы не можете в этом и пуйкоахе, допустим, изменить какие-либо условия завещания. Завещание меняется только завещанием. Это абсолютно две разные вещи, не надо путать. И пуйкоах митмашех, как было сказано до этого другими, позвонил радиослушатель, делается адвокатом, не каждым адвокатом. Адвокат, который имеет на это лицензию, который прошел курс и знает, как это делать. Есть немало таких адвокатов, это не проблема.
5: Теперь уточнение. Если я почему сказала про недвижимость? Если я в ИПУИКОАХ именно хочу изменить показания по недвижимости, это невозможно?
1: Объясняю. Если вы хотите, допустим, в ИПУИКОАХ написать, что если надо будет обеспечить мое нахождение где-либо, или в Бейтаботе, или как они называются, диюрмуган, и для этого, если у меня нет достаточно средств, я даю указание реализовать мое имущество для этого, конечно. При жизни вы можете делать со своим имуществом все, что вы хотите. Если вы, допустим, завещали своему правнуку ваш квартиру, это не говорит, что при жизни вы не можете ее продать, поменять или сделать с ней что-то.
5: Все понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Удачи вам.
5: До свидания.
2: И еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Ждем. Осталась квартира. И сейчас...
1: Я извиняюсь, я не слышал начала того, что вы сказали.
6: Мы два наследника. Два. Я и сестра. Пока не пришло свидетельство о смерти, еще ждем его. Осталась квартира. И сестре сейчас нужны деньги. Поэтому мы решили, что я куплю у сестры ее патент.
2: Вы знаете, вы, пожалуйста, слышно, простите меня.
1: Это очень важный
2: попробуйте,
1: вопрос, вас невозможно слышать.
2: Да, попробуйте, пожалуйста, отойти. Мы пока прочтем вопрос, который задали нам радиослушатели в Фейсбуке, а вы, пожалуйста, найдите местечко, где, может быть, лучше будет вас слышно,
6: хорошо,
2: может быть, выйдите на улицу, хорошо?
6: Хорошо.
2: Итак,
6: хорошо.
2: Давайте я задам вопрос, который мы получили из нашего чата в Фейсбуке. Итак, здравствуйте, уважаемый адвокат. Следствие полиции, по моему заявлению о нападении собаки опасной породы и укусов в тот момент, когда эту собаку выгуливала несовершенная дочь хозяина собаки. Она выгуливала ее без намордника. Так вот, следствие длилось с февраля по сегодняшний день. Все доказательства имеются. Беседа следователя с нарушителем закона проведена. Вопрос. Сколько времени может идти следствие? Когда я могу подать иск в суд по этому поводу?
1: Очень хороший вопрос. И подача иска в суд по данному вопросу, она не всегда имеет прямое отношение к следствию, к суду. Объясню почему. Во-первых, закон гласит, что есть стопроцентная ответственность хозяину собаки, если девочка несовершеннолетняя, так это ответственность родителей и так далее. Но пока закончится уголовный процесс, и непонятно, как он закончится, мы не можем знать. Есть разные причины, почему он может продлиться. Но у вас, как у пострадавшего, есть, это называется, «схуёт невгавира». Есть «схуёт-схуёт». Льготы человека, который пострадал от такого насилия, такого случая. Если вы сами не можете это сделать, это, в принципе, надо быть в связи или с полицией, или с прокуратурой. Вопрос, на какой стадии дело находится. Есть адвокаты, которые могут вам предоставить эту услугу. Почему это важно знать? Потому что, когда заканчивается уголовный процесс и выносится вердикт, что человек виновен, во-первых, будет какая-то, скорее всего, назначена компенсация пострадавшему, но это незначительная сумма. В течение 30 дней можно подать иск в ту же инстанцию, к тому же судье, гражданский иск для получения ущерба из-за этого инцидента. Потому что уже не надо будет все доказывать, не надо все вести, все документы находятся в этого судьи. Есть такая процедура, ее тоже надо знать, как делать. Но это только когда закончится уголовный процесс. А если вы хотите просто подать гражданский иск за ущерб, который был причинен в этом случае, можете подать его сегодня тоже. Не надо ждать, пока закончится уголовный процесс. Потому что по разным причинам еще уголовный процесс может быть закончиться так, что этих людей, которые имеют отношение к этой собаке, не признают виновными. По многим причинам не хочу в это сейчас входить. зачем тогда ждать? Но в уголовном процессе надо доказать вину без всякого сомнения. А в гражданском процессе это 50 на 50. Не так сложно доказать вину того, кто причинил вам этот ущерб. Поэтому это абсолютно разные процессы. Это можно не ждать, можно подавать сейчас только, если вы уже знаете весь незык, весь ущерб, который вам причинен. Потому что если, допустим, человек еще делает какие-то процедуры, еще физиотерапию, еще не закончил, еще не знает, чем закончится весь этот инцидент, может быть, еще будет назначена инвалидность. Не надо спешить подавать. Но когда мы уже знаем, что вот этот ущерб у нас есть, он прикреплен и доказывается документами, тогда можно подавать гражданский иск. Алло?
2: Да-да. А есть ли у нас с нами радиослушатель, которого мы плохо слышали? Может быть, он вернулся к нам? Алло?
1: Да, я с вами.
2: Пожалуйста, попробуйте еще разочек, да.
1: Да, я с вами еще раз. Меня зовут Борис. Мы с сестрой два наследника. Пока еще не пришло свидетельство о смерти, ждем. Осталась квартира, и сестре сейчас нужны деньги, поэтому мы решили, что я выкуплю у нее ее 50%. Значит, какая последовательность наших действий, и есть ли ограничения по времени на такую сделку без налогов? Я знаю, что как-то это очень хорошо сделать как-то вот между нами.
7: Как, вы сказали, вас зовут Борис?
1: Борис, да.
7: Борис, в каком городе вы живете?
1: Мы живем в Ришине.
7: Моментально после нашего разговора идите к адвокату, садитесь и расскажите ему все, что вам надо, потому что вы доломаете дров. И я не просто так это говорю. Вы ждете свидетельства о смерти? Вы говорили с адвокатом на эту тему?
1: Нет, я ни с кем еще не говорил. Вот только сейчас с вами
7: правильно,
1: говорю.
7: Правильно, очень хорошо, правильно. Не нужно никакое свидетельство о смерти. Если человек, который скончался, был израильтянином и умер в Израиле, не нужно никакое свидетельство о смерти, можно сразу подавать документы на реализацию или завещания, или вступление в наследство, если не было завещания. И это делает, это берет не так много времени, если это грамотно сделать. В течение 1.5-2 месяца у вас уже будет этот документ, и можно будет получить тогда деньги с счета, если есть в банке или нет. Теперь, все, что связано с тем, что вы хотите выкупить долю своей сестры, это тоже надо грамотно проверить, потому что я не могу это сделать в эфире. Есть разные ситуации, как это сделать. Она может отказаться от своей доли в квартире, когда вы вступаете в наследство, а вы можете отказаться от чего-то иного в этом наследстве и компенсировать ее за это, или сделать какую-то другую, в кавычках, лакировку с тем, что вам наследовали. А может быть, так и сделать сделку. Это надо сесть с адвокатом, полностью положить ему все данные на стол, потому что здесь есть разные моменты и нюансы. И это чем быстрее сделаете, тем будет лучше. Но не дай бог не сами. Вот первая ошибка. Вы ждете. Вы ждете свидетельства о смерти. Оно придет через месяц, а вы давно уже могли подать.
1: Ясно. А какому этого адвоката, как называется?
7: Вы правильно спрашиваете. Во-первых, это мишпаха. Это люди, которые занимаются семейным правом. Семейное наследственное право. И это часто прикреплено с недвижимостью, потому что во всех нюансах есть вот такие вот сделки, или сделки в кавычках, или движение с недвижимостью. Но в принципе это дине йеруша. Дине йеруша, все, что связано с наследством, есть немало адвокатов в центре Израиля, в Ришоне, в Тель-Авиве. Неважно где. Вы живете в центре страны, нет проблемы найти адвоката. Если вы затрудняетесь с ивритом, найдите русскоговорящего. Если у вас нет проблем, тогда вообще можете, у вас полная сфера выборов, но только через адвоката. И я надеюсь, что адвокат вам первое, что скажет, что вы тоже зря ждали туда тира. Вы не просто так ждали. Я вам скажу, почему вы не просто так ждали. Потому что когда-то, когда-то надо было таки получить ту дату тира. Но это не так давно изменилось, эти правила, и сегодня не надо. Система сама все видит.
8: Вопрос, окей, я понял, большое спасибо. И вопрос остался вот еще маленький такой. Есть ограничение по времени на такую сделку? Я знаю, что такая сделка между значит, наследниками, она освобождена от налогов. Это не, вот. И есть ли ограничение по времени, чтобы сделать такую вещь?
7: Нет ограничения, потому что я вам говорю вопрос, что вы делаете. Такую сделку, в кавычках, можно сделать уже сейчас, когда вступают в наследство.
8: То есть
7: если, если ваша сестра... Но опять, да. Это не на уровне консультации, что вы сидите у меня, вы мои клиенты с документами. Это есть разные моменты, что надо проверить. В принципе, в Израиле по закону за наследство нету налогов. Хотя хотят это давно уже ввести. Так что за наследство нету налогов. Но вы хотите сделать какие-то изменения с недвижимостью. Поэтому да. Для осторожности вам надо сесть, проконсультироваться с адвокатом. А не послушать то, что я вам сейчас скажу по радио.
8: Окей, спасибо.
7: Пожалуйста.
8: Спасибо.
2: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
9: Алло.
2: Да. Мы с вами, пожалуйста, задавайте вопрос. Окей, пока наш гость собирается с силами, мы попробуем с вами продолжить дальше. Михаил, да. Расскажите нам какие-то общие положения, которые касаются гражданских прав. Может быть, что-то по итогам тех вопросов, которые вам задавали? Да. Может быть, вы что-то можете уточнить?
7: Да, я думаю, что это будет таки правильно, да, уточнить кое-что насчет вопросов. Вот потому что вот была радиослушательница, которая говорила о двух документах. И о завещании, и о пикуах митмашех. И это доверенность.
2: Доверенность на длительный срок, да?
7: Да. И очень часто люди между этим путают. И это понятно, почему. Это нормальное явление. Поэтому надо уточнить, что завещание берет во внимание только что будет после того. А все эти документы, допустим, договоренность между компаньонами, у которых есть фирма, и у них есть даже акции, они как-то делят, и там могут написать, что вот знай, что если со мной что-то случится, мои акции перейдут моим наследникам. Нет, это так не работает. Если вы хотите, чтобы ваши акции перешли наследникам, или какие-то, что вам полагается, с этим компаньоном в этом бизнесе, вы должны это написать в завещании, потому что все договора, которые люди делают, все договоренности, все доверенности теряют силу, как только человека нету. Это очень важно. Теперь, что красиво в этой доверенности, которую и пуйкуах митмашех, ее надо тоже составить грамотно, ведь многие до того вообще как получают какую-то услугу, звонят и спрашивают, сколько она стоит. Это так неправильно, не потому, что адвокат хочет больше заработать, потому что так попадаются и потом приносится ущерб. Перезваниваешь нескольких адвокатов, слышишь сумму, которая была названа самая маленькая, самая, которая тебе подходит. Потом, когда ты начинаешь получать услугу, оказывается, что у тебя есть разные вопросы и нюансы, и опять же, тот же человек говорит, а у тебя нет, это стоит намного дороже, но ты к нему уже пришел. Поэтому это неправильно спрашивать про цену. Почему я это говорю? Потому что такая доверенность, что в ней красиво, что в ней можно полностью расписать, что человек хочет, что бы происходило с ним, когда он не сможет сам себя обеспечивать. У многих людей есть разные хобби, есть привычки, есть животные, есть пища, которую они любят, есть места, которые они любят посещать. Это все можно расписать. кто будет за мной ухаживать, как будут за мной ухаживать. Если человек любит приходить в пятницу утром в 6 утра на море, он может написать, что человек, кто будет за мной ухаживать, будет привозить меня в пятницу в 6 утра на море. Если у меня есть кошка или собака, за ним тоже продолжат также следить. Если я предпочитаю пищу определенную с какого-то магазина, я прошу, чтобы мне это покупали там. Это все можно расписать. Можно делать ограничения, как пользоваться деньгами в банке, как не пользоваться. Если есть, большая семья, и человек, как правило, всегда на день рождения дает какие-то подарки, можно описать, что Мьюпекох будет продолжать в рамках таких-то сумм давать подарки моим родственникам. Если есть кто-то, что еще в таком возрасте, что не женились или не вышли замуж, тоже можно написать, что если будет свадьба, я прошу дать такой-такой подарок. А не просто сделать какое-то завещание, что чем подешевле, чтобы там просто поставили галочки. Этого люди не знают. Поэтому это очень важно. И такой документ, с ним надо будет работать, и его можно контролировать. Если правильно составить, можно назначить человека, кто будет это контролировать. На это надо обратить внимание. Вот что важно делать, а не сразу я хочу составить такую доверенность. Если уже делать, надо делать как надо.
2: Окей. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, задавайте ваш вопрос.
9: Меня зовут Анна. Я из Ашдода. И у меня есть такой вопрос. У меня в Москве двоюродная сестра. Она наполовину еврейка, мой дядя. Это ее отец, он еврей. Теперь у него дочка, муж у нее бизнесмен. И он хочет какой-то бизнес в Израиле. И, соответственно, они приезжают со своими детьми, это уже четвертое поколение, если я правильно понимаю. Вот вы ответьте мне, пожалуйста, вот в таком составе их могут пустить в Израиль для получения гражданства? Значит, это получается третье поколение и четвертое поколение. Рус у нее тоже русский, муж.
7: Четвертое, во-первых, вы описали очень длинную цепочку, и по радио, не имея это перед глазами расчерчено, можно ошибиться и очень непросто ответить. Но я вам ответ. Вы мне говорите, но я не стороной. Сейчас не буду записывать всю эту цепочку. Важный момент. Тогда я не могу вам ответить. Важный момент – это четвертое поколение. Сколько лет этому четвертому поколению, этим детям?
9: Ну, девочке 17 лет, а мальчик маленький, лет 6.
7: Окей, когда дети четвертого поколения въезжают со своей семьей, они в какой-то момент могут получить потом статус. Это проблематичный статус. Потом сначала там дают АЛЕФ-5 и вид на жительство и так далее. Но 17 лет – это проблематичный возраст. Если этому ребенку будет 17,5 или уже после 18, ему в Израиле нечего делать. Его даже не впустят как четвертое поколение. Это надо было делать раньше.
9: Ну, понятно. Спасибо. Без детей конечно, не въедут.
7: Что?
9: Они, говорю, без детей, конечно, не въедут.
7: Правильно, пусть подождут еще немножко, когда маленький ребенок уже тоже будет 17. Не надо ждать. Это если знаете заранее, даже вы знаете, и они точно знают, четвертое поколение – это проблематичный момент. Надо чем быстрее приезжать, а не ждать, чтобы это четвертое поколение росло.
9: Ну, видите, у него бизнес там развернулся, и он хочет...
7: Претензии к государству Израиль, что у него развернулся бизнес.
9: Нет, можно сохранить никаких претензий.
7: Ради Бога, пожалуйста, это очень хорошо, что у него бизнес. Мы очень за него рады, но мы сейчас говорим о четвертом поколении. Это совсем другой закон.
9: Да. Я по этому поводу и звоню. Да. Спасибо вам большое за консультацию.
7: Пожалуйста.
9: До свидания.
2: Спасибо большое. И у нас следующий радиослушатель на линии. Здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте. Вы меня слышите?
7: Да.
10: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Алла. И у меня такой вопрос. Я ехала на Кальнаид. И вдруг, неожиданно, на Кальнаид налетела огромная собака. Я не видела, она была привязана, она была с хозяином, и как он ее держал. Она налетела на мою машинку. Вы знаете, что такое Кальнаид? Машинка маленькая. значит, от того, что она налетела, кальнаид повернулась, значит, уткнулась в маленький заборчик, где это была гина, где цветочки, и остановилась. От удара я соскочила с кресла на, ну, с места, где я сидела, вниз и повернулась. Собака хотела меня искусать. Эта сторона была закрыта, на которую она наскочила. А вторая сторона была открыта. Она хотела меня... Повернулась и в другую сторону, но подбежал хозяин, и он успел, значит, ее как бы убрать, и она покусала его. Я вызвала полицию, и я вызвала скорую помощь. Значит, полиция дала мне номер. Я сразу не пошла в полицию и поехала в больницу. В больницу меня проверили и выписали. И буквально через 2 или 3 недели я получила счет с больницы и с МАДА. Я должна его оплачивать или должен хозяин этой собаки? Я была у врача, она собрала документы, и документы эти куда-то отправились. До сих пор почти месяц прошел, ответа я не знаю. Я не платила пока. Какие мои действия? Я должна оплачивать это?
7: Во-первых, хозяин собаки, который привязан к этому случаю, ничего никому не обязан, если у него не будут требовать, что вы должны провести какие-то действия. Так как вы подали жалобу в полицию, вы также вправе подать на него иск за все ущербы. То, что те услуги, которые были вам предоставлены амбулансом и больницей, да, вы должны оплачивать, если вы, может быть, получите в Купатхулиме, где вы состоите в больничной кассе, получите для этого тофишвайсер, или они это как-то оплатят через больничную кассу. Но услуги, которые предоставили вам, вы не можете сказать, идите ищите хозяина собаки, он виноват. Это разные плоскости, вы должны требовать от него, а они вправе требовать от вас. Поэтому это подаются иски.
10: Поэтому кому подать иск?
7: На того хозяина собаки, которая вас сбила с кормой.
10: А куда обратиться мне? Я же не знаю, первый раз.
7: Правильно, вы не знаете. К адвокату. Иски подают в Израиле адвокаты. Если у вас есть медицинские документы, и у вас есть документ, что вас отвезли в амбулансом и так далее, пойдите к адвокату, который занимается возмещением ущерба в таких случаях. И он подаст иск. И параллельно проверьте, что происходит с вашей жалобой в полиции, потому что такого человека, по идее, должны тоже судить в уголовном процессе, и там тоже вам будет назначена какая-то компенсация. Мы говорили буквально минут 15-20 о похожем случае.
10: Поэтому перезвонила, я не слышала его.
7: Ничего страшного, так я вот вкратце повторяю для вас.
10: Значит, тоже. Мне надо куда? Я была в полиции, а теперь что?
7: К адвокату, который занимается возмещением телесных повреждений. Незикин, адвокат, который занимается Незикин.
10: Но у меня не было, меня выписали, у меня не было телесных этих.
7: Даже если у вас и хорошо, и слава Богу, что вы отделались, как говорится, легким испугом, но все равно вам полагается компенсация. Первое, за то, что у вас были расходы. Во-вторых, сам факт, что вы были в Миюне. Надо посмотреть, что написали в Миюне. У вас были какие-то ушибы, травма, что-то у вас было. За все это вам полагается, может быть, небольшая, но полагается компенсация.
10: Угу. Все понятно. Так а что я, а этот человек, там полиция записала туда, зовут его, это все?
7: Она записала, и скорее всего против него возбудят уголовный процесс и подадут обвинение, потому что у хозяина собаки есть по закону абсолютная ответственность за действия его собаки.
10: Так мне, может быть, тогда подойти к полиции, узнать, подали они что-то против него или нет, потому что я не...
7: Вы как пострадавшая, у вас есть права пострадавшей по закону иметь информацию, получать от полиции, что происходит с этим делом. Вы можете обратиться, конечно, в полицию. Опять же, вы можете совместить это удовольствие в кавычках у адвоката. Если вы обращаетесь к адвокату, чтобы он возместил ваши ущербы, он так и может обратиться в полицию, проконтролировать этот процесс. Проконтролировать на уровне, знать, что с ним происходит, а не влиять на этот процесс.
10: Я поняла. Единственное, я не знаю, может быть, я адвокату должна буду заплатить еще больше, чем то, что сейчас.
7: Вполне возможно. Вполне возможно. У вас, кстати, очень здравый взгляд на все эти нюансы. Когда ущерб, который нам причинен, он не очень большой, надо всегда взвесить стоимость, которую мы платим для того, чтобы попробовать его возместить. Так что иногда бывают случаи, что надо сказать спасибо, слава Богу, что я хорошо отделалась в этом случае, что все в порядке, я здорова и жива. И, может быть, заплатить амбулансу, заплатить за больницу, если вам касса больничная это не оплатит. И оставить это так. Это тоже правильный, это тоже правильный подход. Что?
10: Скажите, последний вопрос. А куда мне обратиться вот в кассу?
7: Каким образом? Вашему лечащему врачу. Не знаю, он должен вас направить. Они должны сказать.
10: Нет, он меня направил, я все отправили. А ну, куда так, вот так, эти так,
7: вы говорите, куда обратиться, когда вас уже направили? Вот они должны вам это заплатить. Я не знаю, куда, не знаю, в какой кассе вы, не знаю, куда это направили. Но вот, пожалуйста, ваш лечащий врач правильно сделал, он куда-то все отправил. И теперь Купатхолим этим занимается. Вы можете прийти, позвонить в Купатхолим. В каждых больницах есть маскируют, есть центральные филиалы. Подойти к секретарше с вашим картисом Купатхолима и сказать, вот посмотрите, было такое-такое. Где это стоит? Может быть, они уже давно оплатили это, откуда вы знаете?
10: Ну как, я бы получила. Значит, это Клалит, да? Мне надо найти телефон Клалит.
7: Я не знаю,
10: Клалит.
7: Если вы в Клалите.
10: Я в Клалите.
7: Да?
10: Ага. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо.
7: Пожалуйста,
2: спасибо вам большое.
7: Удачи и здоровья.
2: Спасибо за этот вопрос, Михаил Левит, адвокат. Спасибо вам большое за то, что принимали участие в нашей программе. У нас есть буквально секунд 20 для того, чтобы подытожить то, что здесь происходило в этом часе. Пожалуйста.
7: Эти вопросы сегодня удивительно были очень такие важные, я думаю, поучительные, из которых... Можно было, те, кто слушали программу, очень многое понять.
2: Даже не задавая свой личный вопрос, да, и даже не входя в частности, понять много нового и интересного.
7: Да, они затрагивали очень много таких аспектов.
2: Да, Михаил Левит, адвокат, спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо, что ответили
7: пожалуйста,
2: на все наши вопросы.
7: Дня.
2: До свидания, хорошего дня. На этом программа «Открытый микрофон» подошла к концу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Рекорд».